«О человек, чье имя свято?» Подняв глаза с молитвой ввысь, среди распада и разврата, остановись, остановись, Евгений Евтушенко. Ну и куда ты так торопишься? Остановись, передохни. Все суетишься и заботишься, не расточай напрасно дни. Не будет людям оправдания, что с головой в дела ушли, а на молитву покаяния минуты в жизни не нашли. Вся жизнь, как гонка за удачей, где все стремительно летит, и человек, как гордый мачо, по краю пропасти бежит. Скажу тебе безукоризны, притормози на вираже, и, может быть, впервые в жизни подумай о своей душе. Вальдемар Шельске.

Будто бы вчера мы Новый год встречали, но снова дни по-прежнему бегут. И те же снова радости, печали, и так же сердце хочет отдохнуть. Но зовут духовные вершины, их не скрыть туманом января. В мае небо будет снова синим, и летят листки с календаря. А вокруг так много есть работы, благовестия двери Бог открыл. Кто-то впрягся до седьмого пота, кто-то руки вовсе опустил. Мне знакомо сетование многих, в сутки спят они по 3 часа. Телеграммы срочные от Бога, ищущих направить к небесам. Кто имеет уши, это слышит, и Христу не может отказать. И хоть тело наше еле дышит, надо срочно гибнущих спасать. Сам Христос прошел жизнь на пределе, видел камни в пазухах святош, но дошел к своей заветной цели. Я дойду, и ты, мой друг, дойдешь. Александр Исаев, Украина.

Куда идешь ты, человек? Вот Новый год уж взял разбег, с огромной скоростью несется. Куда идешь ты, человек? Вопрос к нам с неба раздается. Не торопись творить грехи, не набивай мешки ты ими, дела хорошие твои прославят тоже Божье имя. Побольше делай добрых дел, коли способен ты на это, и понимай, что твой удел быть рядом с Богом, а не где-то. И покатились мы под горку, на Новый год вновь держим путь. Ты дай нам, Господи, подпорку, чтоб не упасть, чтоб не заснуть. Александр Гулин.

Не пропустите настоящее. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Ефесянам 5:15-16. Незаметно, тихо, нескончаемым потоком без нашего на них влияния текут секунды, минуты, часы, дни, месяцы и годы. Наше земное время неумолимо и неуловимо уходит в бесконечную вечность. Наступает такой момент жизни, когда мы вдруг замечаем, что состарились, и неожиданно для себя понимаем, что наша жизнь прошла через немалое время. А многие памятные события происходили будто вчера. Мы осознаем, что они не повторятся, и невольно задумываемся над тем, с какой же пользой прожили мы наши ушедшие от нас годы. И сожалеем, что их потеряли. Они теперь представляются нам не исчезнувшими, не весть куда. Незаметно и неожиданно, не предупредив, как бы украдкой, они безвозвратно сбежали от нас. По своей интерности, беспечности и суетности мы не видели и не слышали и не чувствовали, как время, оставив нас, перешло в небытие. Время утекло из жизни беспечного человека, как вода через сито. Она слилась с потоком земной жизни и влилась в беспредельный океан вечности. А человек, разводя руками, беспомощно вздыхает, сожалея о потерянном. Лукавство времени проявляется в его устойчивой и неудержимой поспешности. Своей поспешностью время хитро обманывает человека. Человеку кажется, что время стоит, а оно незаметно, лукаво движется, оставляя невидимый след. И так проходит жизнь, подаренная нам Богом. Течение жизни можно сравнить с многотонно тикающими часами. Вот мы взглянули на часы, и нам кажется, что они стоят. Однако они аккуратно, равномерно отсчитывают секунды, неумолимо фиксируют проходящее время. Так мы не замечаем, как день сменяется ночью. Когда под вечер сидим у окна, увлекшись чтением интересной книги, с наступлением сумерек все труднее разбирать текст, но мы продолжаем читать, пока зрение не откажется видеть и не остановит наше чтение. С течением времени меняются и окружающие нас вещи, но увлекшись ими, мы не замечаем перемен и по-прежнему относимся к ним по своей старой привычке. Есть такая притча. Один христианин приобрел теленка. Это было его единственное достояние. И ранним утром, отправляясь в поле, он брал его с собой. Перепрыгивая через канаву, бережно брал на руки. Вечером, возвращаясь домой, он делал то же. Так христианин дважды в день переносил теленка через канаву. Теленок рос, становился все тяжелее и тяжелее, но христианин не замечал этого, продолжая брать его с собой в поле. Но пришлось ему на некоторое время отлучиться. Вернувшись, он отправился в поле и хотел было поднять теленка, чтобы перенести его через канаву. Но, увы, не тут-то было. Хозяин уже не в состоянии был этого сделать. Теленок вырос и прибавил в весе. Так всякий человек, увлеченный своими занятиями, не замечает, как вследствие протекающего времени вокруг него происходят перемены. И, наконец, приходит момент, когда ему становится трудно справиться со всем привычным занятием, которое он когда-то легко совершал. Так в своей поспешности время скрадывает следы перемен в окружающих наших вещах и явлениях. В повседневной жизни человеку кажется, что он все тот же. На самом же деле незаметно изменяется. Как день сменяется ночью, так и человек приходит к закату своих дней. Пока человек дышит, ест и ходит, ему кажется, что он все тот же. И так будет еще долгие годы. Душа его постоянно тянется к вечности. Она помнит законы, заложенные Богом при сотворении человека. И человек никак не может согласиться с постепенным и вкратчиво текущим разрушением времени. Человеку ближе и понятнее материальная среда. Свое понятие о физическом, ощутимом материальном мире он переносит на текущее время.
во времени больше лукавства, чем в любом пространстве, окружающем человека. Каким бы обширным и бесконечным пространство ни было, мы можем овладеть и управлять его частью, но мы не в состоянии удержать в своих руках самую малую частицу времени. Оно неуловимо и неудержимо, его не остановишь и не заморозишь на самую малейшую долю секунды. Более того, мы лишь смутно догадываемся, как чередуется прошедшее с будущим, пропуская незаметно настоящее. А ведь дороже всего времени – время настоящее. Человек может планировать и распоряжаться лишь некоторым отрезком времени, например, при планировании поездки или каких-либо занятий, но человек не в состоянии определить длительность своей жизни. Он обычно живет отдельными ее фрагментами и не может предусмотреть ее в целом. Слово Божие предупреждает нас. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Послание к Ефесянам, 5 глава, 15-16 стих. Господь желает, чтобы мы мудро прожили отрезок времени, который Он подарил нам, и предупреждает, чтобы мы относились ко времени осторожно. Незаметность времени скрывается в повседневной суете. Она летит стремительно к концу наших дней. Кажется таким кратким, что мы думаем, ах, не успели сделать чего-нибудь значительного. Правдиво описал нашу жизнь Моисей. Дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет. И самая лучшая пора их – труд и болезнь, ибо проходит быстро, и мы летим. Псалом 89:10. Не только скоротечна, но и печальна жизнь человека, которую не знает Бог. Ибо вся плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве. Засохла трава, и цвет ее опал. Послание 1 Петра, 1 глава, 24 стих. Но Бог, любящий свое творение, подарил людям земную жизнь, чтобы мы мудро использовали этот дар и приобрели бессмертие в Спасителе и Господе Иисусе Христе. Верующие посещают церковь, находятся в собрании детей Божьих 4-5 часов в неделю. Это самые дорогие часы жизни. Здесь они слышат Слово Божие не только ушами, но и сердцем. Сколько времени, отведенного нас Богом, мы употребляем с пользой? Сколько времени посвящаем Господу, а сколько убиваем в повседневной суете? Та жизнь человека коротка, но этих лет вполне достаточно, чтобы с греховного пути перейти на путь, который указал человеку Иисус Христос. Пусть никто не обольщает себя, что он сможет перехитрить лукавое время и премудрость Божию. Напротив, нам необходимо крепко помнить, что время дано человеку Богом. Бог является господином времени. Дни лукавы или время лукаво сказано в адрес человека предупреждение, чтобы он задумался о своей греховной беспечности и о противлении Божьей воле, чтобы подумал о ограничениях срока своей земной жизни. Лукаво сердце человека, которое игнорирует серьезное предупреждение Бога о скоротечности земных дней, следует дорожить этим Божьим даром и использовать его так, как Бог предначертал человеку. Дано тебе время благодатное, пользуйся им и спасайся. Ибо сказано во время благоприятное, я услышал тебя и в день спасения помог тебе. Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. Послание 2 Коринфяна, 6 глава, 2 стих. Моисей, вождь Израиля, в своей молитвенной исповеди перед Богом от имени всего народа и с покаянием произносит: «Все дни наши прошли в гневе Твоем. Мы теряем лета наши, как звук. Кто знает силу гнева Твоего и ярость Твою по мере страха Твоего? Научи так нас исчислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». Псалом 89, 9, 11, 12 стихи. Николай Танкин, Австралия.

Знакомая история. «И явился ему Господь у Дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер во время зноя дневного. Он возвел очи свои и взглянул, и вот три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им, и от входа в шатер, и поклонился до земли, и сказал: «Владыка, если я обрел благоволение перед очами твоими, не пройди мимо раба твоего. И принесут немного воды, и омоют ноги ваши, и отдохнете под сим деревом. А я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши. Потом пойдите, так как вы идете мимо раба вашего». Они сказали: «Сделай так, как говоришь». И поспешил Авраам в шатер к Саре и сказал: «Поскорее замеси 3 саты лучшей муки и сделай пресные хлебы». И побежал Авраам к стаду и взял теленка нежного и хорошего и дал отроку, и тот поспешил приготовить его. И взял масло и молока и теленка приготовленного и поставил перед ними, а сам стоял подле них под деревом, и они ели. Бытие, глава 18, стих с 1 по 18. Для читающих Библию очень знакомая история. Но давайте посмотрим, чему мы можем научиться из этого места Священного Писания. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. 2 Тимофея 3, стих 16. Написано в Библии. Итак, Авраам сидел во время дневного зноя при входе в шатер. Конечно же, у Авраама были переживания и заботы, так же, как и у нас. Но он знал Бога и уже встречался с Ним. Давайте посмотрим, как проходила встреча у Дубравы Мамре. Читающие Библию знают, что Аврааму пришлось долго ждать исполнения обещаний Божьих. Но он всегда ждал встречи с Богом, жаждал ее. Ждем ли мы нашего Спасителя? Жаждем ли мы встречи с Ним? Господь приходит, когда мы призываем Его. «Господи, рано услышь голос мой, рано предстану перед Тобою и буду ожидать». Написано в Псалме 5:4. Мы читаем: «Он возвел очи свои и взглянул». Это так важно — уметь отрывать взгляд от земли, от своих каждодневных забот и проблем и устремлять в небо. Авраам научился этому. Однажды, когда ему было очень тяжело, когда появились сомнения, Господь вывел его из шатра и сказал: «Посмотри на небо. Может быть, и ты закрылся в своих заботах, переживаниях и не видишь света. Господь обращается к тебе и говорит: «Выйди и посмотри на небо». Помните у псалмопевца: «Возвожу очи мои к горам, откуда приходит помощь моя». Следующее, чему мы можем научиться у патриарха, это выходить навстречу Богу. Об Аврааме написано, что он побежал, он торопился встретиться с Богом. Почему мы не торопимся навстречу с Ним? Сказано в Писании: «Ищите Господа, когда можно найти Его». И в другом месте: «Ищите Его, и Он будет найден вами». Авраам не остался сидеть у своего шатра. Он не просто пошел, а побежал. Господу нужно идти, а еще лучше бежать. Первое, что сделал Авраам, приблизившись к Всевышнему, поклонился ему до земли. Он принес Богу свое поклонение. Мы же часто приносим ему только свои нужды, желания и просьбы. И Бог принимает их и помогает нам. Но не следует забывать приносить Господу поклонение. Он достоин этого. Он Бог. У Авраама было много нужд, которые он мог бы, побежав к Господу, начать излагать. Но Авраам поклонился до земли. Авраам в смирении приглашает Господа войти к нему. В книге Откровения 3, стих 20, Иисус говорит: «Сей, стою у двери и стучу». Авраам не допускал того, чтобы Господь стоял у входа в шатер. Он всегда ожидал его. И как только увидел, побежал к нему, поклонился и попросил зайти. Помните, ученики из Эммауса просили воскресшего Иисуса остаться с ним, потому что им хорошо было с ним.
Петр хотел навсегда остаться с Иисусом на горе преображения, когда он преобразился перед учениками. Авраам тоже знает, как дорого общение с Господом, и приглашает его к себе, просит не пройти мимо. Авраам предлагает угощение. Нуждается ли Господь в этом? Нет, он Бог, но он принимает предложение Авраама и говорит: «Сделай так». Может быть, мы иногда думаем, зачем Богу та или иная моя жертва? Помните, все, что мы делаем во славу Божию, угодно Ему, и Он говорит нам: «Сделай так». Авраам принес Богу самое лучшее. Он сказал Саре: «Возьми муки лучшей, теленка из стада взял лучшего». Это было очень важно для Авраама – лучшее отдать Господу. Это была как бы подготовка к экзамену, а экзамен был еще впереди. Бог скажет Аврааму: «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и принеси его мне во всесожжение». Бытие, глава 22, стих 2. «Да поможет и нам Бог самое лучшее, что у нас есть, наши жизни и самих себя, полностью отдать Ему, великому Богу». Александр Кузьменко.

Пишу впервые, но читательницей ваших изданий являюсь с первого номера. Мы всегда с нетерпением ждем газету и журнал. Наш папа выписывал эти издания, и мы все вместе читали. И наша семья, и моя сестра с семьей, а потом отправляли в Киргизию и на Украину. В этом году, в марте месяце, наш папа ушел в вечность. Но мы желаем и дальше читать газету и журнал. Теперь мы с сестрой вместе выписываем забытый алтарь и сестру на наш адрес. Наташа Дык. Любимый алтарь. Господь дал мне возможность и в 2013 году подписаться на газету. Буду рада встречаться с тобой, радоваться, печалиться и молиться за нужды со всеми вами. Уже с 1998 года каждый месяц жду газету.

Германии. Благодаря ей я более 2 лет получаю забытый алтарь. Я не могу посещать богослужений, и для меня большой поддержкой является эта газета. В ней печатаются интересные рассказы, статьи, стихи. Екатерина Стапаненко, Россия.

Дорогие наши неписатели, за 6 дней до смерти. Я сестра-старица Рая из Казахстана, еще жива по милости Господа. У меня великая радость, покаялись мои дети, старшая дочь и старший внук склонились у ног Спасителя. Верю, что мои молитвы услышаны Господом, и все остальные дети и родственники получат спасение. Не нахожу слов благодарности Господу, но Он знает все наши мысли, слышит наши молитвы и любит нас великой любовью. За 6 дней до смерти покаялся муж моей родной сестры. Радовался и говорил, что теперь можно умереть. Тяжелый груз упал с его плеч, а был он великий противник истины. Это чудо и милость Творца. Шлю мой небольшой стих. Когда на небо взор свой устремляю, Господь, Тебя благодарю всегда. Тебя в своей молитве умоляю, чтоб сохранил моих детей любя. От всех невзгод, что в мире окружают, ненасти, зла, от злых людей и войн. Все так тревожно, и мой дух стенает за всех родных детей, по духу братьев и сестер. И снова взор на небо устремляю, и вижу небосвод и ясный свет, который Ты всем людям посылаешь, даешь

своей жизни. Я читательница алтаря уже более 13 лет. Очень рада и, конечно, молюсь, чтобы Господь благословил этот труд на его ниве. Теперь еще молюсь об алтаре на немецком языке. Очень ободряю это начинание. Верю от всего сердца, что невозможно людям, то возможно Богу. Внук мой говорит: «Да, это бесполезно. Он уже пропавший человек. Ему хоть что говори, все бесполезно». «А это ведь его отец, мой сын Саша». Отвечаю внуку: «Витя, я всю жизнь молюсь и верю. Надежду не теряю. Бог услышит молитвы матери». Сынок мой получает забытый алтарь. Читает, но никак еще не придет к Богу. Так душа болит. Их еще 8 человек, что без Бога живут. 2 дочери, верующие, но и у них дети, за которых тоже надо молиться. Очень прошу вас помолиться за моих детей и за меня тоже, чтобы Бог дал терпение и силы. Как хорошо, что мы имеем такого Бога, который все видит и слышит, и имеем право молиться друг за друга, где бы мы ни были, где бы мы ни находились. Когда получаю забытый алтарь и читаю просьбы о молитве, тут же становлюсь на колени и в горячей молитве взываю к живому Богу. Благодарность Ему за все, что Он нам дает, и за живую веру, что можем свободно и открыто славить Его, и никто нас не гонит. Очень жалко тех, кто в заключении, они тоже нуждаются в наших молитвах. Валентина Гей.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

Мир вам от Господа, наши дорогие друзья, братья и сестры. Каждую неделю в это время мы с радостью передаем программу «Новая жизнь». Посредством этой радиопередачи мы стараемся пояснить вам библейскую истину, что тот, кто во Христе, новая тварь. Тот, кто во Христе, перешел от смерти в жизнь.

Дорогой друг, приветствую вас миром и любовью нашего Господа Иисуса Христа. И рад возможности поделиться с вами Словом Господним, которое записано у Евангелиста Луки, 3 глава, первых 6 стихов. И сегодня мы будем размышлять о служении Иоанна Крестителя, предтечи Мессии, начало служения Иоанна Крестителя, предтечи Мессии. Луки, 3 глава, мы читаем первых 6 стихов. В 15-й же год правления Тиверия Кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четвертовластником в Галилее, Филипп, брат его, четвертовластником в Итурее и Трахонитской области, а Лисании четвертовластником в Вавилонии, при первосвященнике Анне и Каиафе был голос Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов, как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит: «Голос вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Его. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и узрит всякая плоть спасение Божье». Начало служения Иоанна Крестителя, предтечи Мессии. История человечества не является списком стихийных событий, свирепствующих над человеком, но исполнением предварительного плана Божия для искупления рода человеческого от последствий его грехопадения. Сам Бог управляет историей и делает все личности и условия своими слугами в исполнении своего плана. Каждому поколению самых древних времен хотелось быть свидетелями осуществления божественного плана спасения рода человеческого. Но Божьи планы распространяются на все человечество и на все времена его существования, и поэтому не могут быть ограничены или исчерпаны в течение одного поколения. Бог имеет свое расписание. В плане Божьем, как в каждом плане, бывают моменты особо важные. Перед нами один из таких моментов в Божьем плане искупления рода человеческого. Это выступление на мировую арену Иоанна Крестителя, предтечи Мессии. Евангелие от Луки начинается повествованием о рождении Иоанна Крестителя. Во второй главе Лука описывает рождение Иисуса Христа и несколько фрагментов из детства Иисуса Христа. В этой главе, третьей, евангелист Лука открывает новую страницу истории искупления рода человеческого, начало служения Иоанна Крестителя и приготовление Израиля к явлению их долгожданного Мессии. Важно отметить, что между второй и третьей главами имеется промежуток времени 18 лет. Если о жизни Иисуса Христа до его выступления служения мы имеем лишь некоторые фрагменты, то о детстве и юности Иоанна Крестителя мы ничего не знаем. Это сокрыто от нас. Мы только знаем, что он был в пустыне до дня явления своего Израилю. Важность этого момента мы видим из того, как Лука начинает свое описание о выступлении Иоанна Крестителя на свое служение. Лука точно определяет исторический период начала служения Иоанна Крестителя.
мне приходится слышать много невежественных заявлений, подвергающих сомнению достоверность Библии. Откуда, мол, мы можем знать, что это правда? Все это было придумано религиозными вождями, чтобы властвовать над народом. Кто проверит подлинность Слова Божия? Кто это может сделать? Евангелист Лука был врачом и считается лучшим историком своего времени. Он и дает нам в этом отрывке точные координаты своего повествования, на основании которых мы можем проверить достоверность его повествования. В первых двух стихах этой главы Лука рисует нам исторический фон, на котором появляется величайший пророк всех времен, Иоанн Креститель, предтеча Мессии. Он упоминает шесть личностей, имею в виду евангелист Лука. Он упоминает шесть личностей, которые говорят нам нечто о положении в Римской империи и об условиях, существующих в Палестине и Иудее, где Иоанн Креститель совершал свое служение. Римская власть находилась под властью императора Тиверия. Тиверий был пасынком императора Августа, с которым он даже правил Римской империей некоторое время, пока император Август не передал ему власть, и он стал вторым императором Рима. Тиверий был жестоким и совершил много преступлений, находясь на острове Кипре, откуда и правил Римской империей. Министры, которые правили от его имени, отличались величайшей жестокостью, и его правление стало олицетворением всяческой мерзости. В такой империи и в такое тяжелое время выступает Иоанн Креститель на свое служение. Это где-то 28-й или 29-й год по рождению Иисуса Христа. В то время Палестина находилась под властью четырех правителей. Когда Ирод Великий умер в 4-м году до рождения Христа, после 40 лет правления Палестиной, он оставил свое царство трем сыновьям. Архиелай оказался плохим царем, и по настоянию евреев был снят Римом с престола. На его место Понтий Пилат был назначен прокурором Иудеи. Религиозной властью в Иудее, Иерусалиме, были первосвященники Анна и Каиафа, так говорит наш текст. Двух первосвященников никогда не правило одновременно. В это время Каиафа был первосвященником, но в сущности его тесть Анна или Анан решал все важные дела, пользуясь симпатией евреев за свое сопротивление римской власти. Они оказали Иоанну Крестителю, как Иисусу Христу, большое сопротивление, я имею в виду эти первосвященники. И вот арена, на которой выступил Иоанн Креститель, чтобы приготовить народ к явлению Мессии. Время было тревожное и опасное. Нас должно обрадовать и утешить то, что Бог действует даже в самое трудное время в истории человечества. Даже самые скверные личности и правители содействуют в осуществлении Божьих планов для рода человеческого. Нет такого момента в жизни народа или даже отдельной личности, когда мы бы были забыты Богом. Он всегда с нами, Он всегда помнит о нас, потому что мы Его творение. Иоанн Креститель, начиная свое служение, будучи побужден голосом Божьим, Бог тщательно приготовляет своих служителей и сам определяет время их служения. Бог не спешит.
Обыкновенно время приготовления длится, по нашему определению, долгое время, слишком, может быть, долго. Часто нам хотелось бы ускорить это время и приняться за работу. Люди сталкивают других с их мест, не дождавшись времени, определенного им Богом. Это, к сожалению, бывает даже и среди верующих. Подумаем о примерах этого в Слове Божьем. Моисея Бог приготовлял 80 лет к его служению. Иисуса Навина, который вел Израиль после смерти Моисея, Бог приготовлял также долгие годы. Бог приготовлял каждого по-разному. Иоанна Крестителя Бог приготовлял 30 лет в пустыне. Как Бог его приготовлял, мы не знаем и не узнаем на земле. Возможно, Иоанну Крестителю было трудно ожидать так долго. Но в его готовности исполнить свое служение сомнения быть не может. 30 лет подготовки на 6 месяцев служения. Когда пришло время выступить перед народом, Иоанн Креститель, сказано, услышал голос Божий. Голос был громкий и тихий, повелительный и в то же самое время нежный. Этот голос звучал во многих сердцах на протяжении всей истории человечества. Он звучит и сегодня в вашем сердце, призывая вас к покаянию или же посылая вас на труд. Другие вокруг вас не слышат этот голос, но вы его слышите. Как важно, чтобы вы повиновались, чтобы я повиновался голосу Божью, потому что от нашего повиновения зависит не только наша личная судьба, но судьба множества народа. Когда мы будем готовы к служению, мы обязательно услышим голос Бога. Но в чем же отличалось поручение Иоанна Крестителя? Иоанну Крестителю было поручено приготовить путь Мессии, то есть приготовить Израиль к встрече со своим Мессией. В начале своего служения Иоанн Креститель проходил по всей окрестной стране Иорданской. Это 240 километров длиной. Он не оставался на одном месте и не ожидал, чтобы народ шел к нему. Только впоследствии он выбрал себе подходящее место для крещения и оставался там, у Иордана. Иоанн Креститель проповедовал крещение покаяния для прощения грехов. Это подчеркивает евангелист Лука. Это не то крещение, которое принимают люди, принявшие Иисуса Христа своим личным спасителем и Господом. Таким крещением начали креститься уверовавшие во Христа после его воскресения из мертвых и вознесения на небо. Крещение Иоаннова, как объясняет еврейский историк Флавий, было символом внутреннего очищения и чистоты. Оно выражало желание людей быть угодными Богу, хотя силы для этого у них не было. Своим крещением Иоанн Креститель старался пробудить сердце и ум израильского народа. До этого у евреев не было обычая крестить людей, лишь только после 70-го года, после рождения Христа, был такой обычай среди них. Покаяться значит переменить свое мышление. И вот к этому призывал народ Иоанн Креститель. Несмотря на то, что Израиль отличался своей религиозной ревностью по Боге, израильтяне были духовными невеждами, не зная путей Господних. Народ ожидал не Мессию-освободителя, но Мессию-мстителя. Вот почему он нуждался в приготовлении к принятию Мессии, который явился не мстить, но предложить всем людям прощение Божие.
Выступление Иоанна Крестителя было исполнением пророчеств Священного Писания, Исаии, 40 глава, и также пророчества Малахии, 3 глава и 4. Пророчество призывало Израиль приготовить путь Господу. Обыкновенно фермеры в Израиле бросали камни со своего поля на дорогу, но перед появлением царя народ был извещен о его приходе, и люди выходили на дорогу и уравнивали ее для ожидаемого гостя. Имеется в виду приготовление сердца и ума. Пророчество Исаии также говорило о том, что спасение, которое грядет с Мессией, предназначено для всякой плоти, то есть для всех народов, не только для евреев. К этому Иоанн Креститель также должен был приготовить израильский народ. Поручение Иоанна Крестителя не было легким. Время, в которое ему пришлось служить, было очень трудным. Но Бог был с ним, и он исполнил свое поручение. Никогда не было легко исполнить поручение, данное Богом своему народу. Но во все времена появлялись мужи и жены, подобные Иоанну Крестителю, которые с мужеством исполнили свой долг перед Богом и всем человечеством. Сегодня наше время приготовить путь Господу Иисусу Христу, который грядет не как Спаситель, но воистину как Мститель всем врагам Своим. «Это будет день пылающий, как печь», — говорит пророк. «Это будет день гнева и судов Божьих». Наша задача, наше поручение — приготовить себя и окружающих нас к встрече с Иисусом Христом, который обещал вернуться и основать свое вечное царство на новой земле и на новом небе. Да поможет и нам, Господь, быть верными, наподобие Иоанна Крестителя, в приготовлении человечества к встрече с его Создателем и Господом. Дорогой друг, сегодня Бог предлагает и вам свое прощение и спасение через Иисуса Христа. Поспешите ответить на Его нежный голос, который в эту минуту звучит в вашем грехом истерзанном сердце. Бог сегодня предлагает вам свое прощение и свой мир. Да поможет Он вам принять этот величайший дар и быть в мире со своим Создателем. Аминь.

Дорогие друзья, вы только что прослушали программу «Новая жизнь», которая передается еженедельно с этой станции как радиоголос союзов русско-украинских евангельских христиан-баптистов в Соединенных Штатах Америки и в Канаде. Приглашаем вас слушать нас через неделю в это же время из этой станции. А сейчас до следующей встречи в эфире говорим всем вам до свидания. Храни и благослови вас Господь.

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас как слушатели этой программы и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна. Молитва. Господь Иисус Христос, Князь мира, воскресший из мертвых, мы с радостью и благодарением поклоняемся Тебе за то, что Ты пришел не для суда и мщения, но чтобы облагодетельствовать нас, спасти от отчаяния и неверия и даровать Твой мир. Твое спасение мы получаем не по нашим заслугам, а по Твоей благодати. Помоги нашим друзьям и врагам познать Твою милость и принять ее, не оставаясь во вражде со святым Богом. Вопрос 123. Что означают первые слова, с которыми Иисус обратился к Своим ученикам после воскресения?
1: Евангелие от Иоанна, 20 глава, 20 стих. «Сказав это, Он показал им руки и ноги и ребра Свои. Ученики обрадовались, увидевши Господа».
0: Воскресение Христа является доказательством того, что примирение с Богом совершилось. Бог не оставил Своего Сына в могиле. Он не оставил Его и в преисподней за наши грехи, а почтил Его непорочную жертву воскресением. Сын Божий восторжествовал над смертью и ныне пребывает в полном единстве с Отцом. Смерть на кресте была конечной целью и смыслом прихода Христа на землю. Она — единственное средство для искупления мира. Как могут некоторые утверждать, что Иисус не умер на кресте? Христос продемонстрировал Своим ученикам, что Он не призрак и не дух. Он показал им раны от гвоздей на Своих руках и рану от копья, пронзившего Его ребра. Увидев их, ученики окончательно убедились в том, что перед ними не видение, а Сам распятый Господь, Агнец Божий, победивший смерть. Он стоял посреди них, и они радовались Его новому образу. Хорошо, если мы верим и понимаем, что Иисус недалеко от нас. Он всегда с нами. Он жив, Он воскрес из мертвых. Мы не сироты и не оставлены им. Наш брат Иисус вместе с Отцом и Духом Святым царствует над вселенной во веки веков. Он — живая надежда всех смертных. Смерть — не конец нашей жизни. Христос дарует нам вечную жизнь. Наш славный Господь сказал: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. Всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек. Веришь ли сему?» Евангелие от Иоанна, 11 глава, 25 стих. Вкусил ли ты эту радость, наполнившую учеников в то воскресенье? Поклонился ли ты воскресшему Христу за Его смерть на кресте, за дарованную нам надежду и прощение? Христос жив, и поэтому наш удел — радость. Вот почему апостол Павел обращается к церкви со словами: «Радуйтесь всегда в Господе», и еще говорю: «Радуйтесь! Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко». Послание Филиппийцам, 4 глава, стихи 4 и 5. Молитва. Господь Иисус Христос, мы поклоняемся Тебе, ликуя и благодаря Тебя за то, что Ты — наша надежда, в Тебе смысл нашей жизни. Мы оправданы Твоими ранами и черпаем жизнь из Твоего естества. Да придет Царствие Твое, и да совершится воля Твоя. Да воскреснут еще многие от смертного сна и начнут жить во славу Твоего воскресения. Вопрос 124. Чему радовались ученики?
1: Евангелие от Иоанна, 20 глава, 21 стих. «Иисус же сказал им вторично: «Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас».
0: Вторичное «мир вам» относилось уже не к примирению с Богом, а к миссии миротворчества. Иисус сделал своих учеников миротворцами, посланными возвещать спасение погибающему миру. Через крест Иисуса Бог простил грехи всех людей. Эта новая божественная реальность дает прощение преступникам и обещает верующим освобождение от суда и наказания. Иисус послал своих последователей в мир проповедать грешникам истинный и славный мир Божий. Кто спасается Божьей любовью, тот обновляется сердцем и прощает своих врагов, подобно тому, как Бог простил его. Новый человек готов лучше терпеть несправедливость, чем поступать несправедливо. Он распространяет небесное благоухание вокруг себя, как сказал Иисус. «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Евангелие от Матфея, 5 глава, 9 стих. Цель нашего благовестия не в том, чтобы изменить внешние обстоятельства жизни и создать поверхностный мир между народами. Мы молимся об изменении гордых умов и каменных сердец, чтобы они стали мягкими. Такие изменения в сердцах людей непременно произведут перемены и в политической, и экономической жизни. Иисус поднял служение своих учеников на собственный уровень, заявляя им: «Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». А как Бог послал Иисуса? Прежде всего, Он послал Его как Сына. Во-вторых, Иисус должен был всеми своими словами, делами и молитвами явить людям Божью святость и показать, что Он их Отец. В-третьих, Иисус не имел земного оружия. И в-четвертых, Он был наделен Словом Божьим и исполнен вечной любовью. В этих четырех принципах заключается смысл и цель благовестия. Своей смертью Иисус сделал нас Божьими детьми, чтобы мы перед Ним были святы и непорочны в любви. Христиане — не погибшие грешники, а оправданные посланники Божьи, которые освящаются, чтобы стать достойными представителями самого естества и любви Небесного Отца. Вот в чем состоит их посланничество. Через смерть их брата, Иисуса Христа, Бог стал для них Отцом. Крест является основанием их новой жизни, а их вера — путем к усыновлению. И как Христос был рожден, чтобы принять жертвенную смерть, так Его последователи живут жертвенной жизнью. Они не гордятся, а считают себя слугами Всевышнего и всех людей. Господь освобождает их от самих себя и учит их любить других так же, как Он любит их. Молитва. Господь Иисус, благодарим Тебя за то, что Ты призвал нас, недостойных, прославлять Отца и Твое имя всеми нашими мыслями, словами и делами. Благодарим Тебя за то, что Ты простил нам все наши грехи. Ты освящаешь нас, чтобы мы несли Твой мир в сердца других людей, чтобы они осветились и жили истинной жизнью. Благодарим Тебя, Христос, ибо Ты сделал нас сыновьями Твоей любви, чтобы мы любили и прощали других, как Ты простил нас. Вопрос 125. В чем заключается особенность того, как Иисус послал в мир Своих учеников?
1: Евангелие от Иоанна, 20 глава, стихи 22 и 23. «Сказав это, дунул и говорит им: примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся».
0: Возможно, учеников поразили слова Иисуса: «Как Отец послал меня, так я посылаю вас». Они все еще прятались за железными засовами из страха перед иудеями. После всех неудач и потрясений они не находили в себе сил и желания что-либо предпринять. Иисус дунул на учеников, как Бог вдохнул жизнь в Адама, чтобы он стал живою душой и обрел силы для жизни. Так и Иисус показал себя здесь Творцом, созидающим новое творение в своих учениках. Он не только вдохнул в них свое дыхание, но и заверил их в том, что его дух, сила и власть прибудут на них, и они смогут явить в своей жизни образ Отца. Когда ученики приняли Духа Святого, Христос объяснил им, на каких условиях людям дается прощение грехов. Ученики вправе возвещать это прощение всем, кто примет эти условия, а тех, кто отвергнет их, объявлять непрощенными. Они будут провозглашать прощение грехов, как представители Господа Иисуса Христа. Верующих в Него им следует принимать в Церковь на основании исповедания их грехов. Иисус дал Своим ученикам власть возвещать прощение, но не дал им власти прощать грехи. Эту власть имеет только Бог. Книга пророка Исаии, 43 глава, 25 стих.

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, Индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

года они стали самыми насыщенными в моей жизни, духовно богатыми. Дело в том, что из нашей маленькой церкви, из Касероса, пригорода Буэнос-Айреса, вышло несколько миссионеров и пастырей, учителей воскресных школ и многих других братьев и сестер, которые учились там для проповеди Евангелия. Церковь наша была благословенной. Безусловно, мое обучение было нелегким, потому что в то время мой испанский язык был далек от совершенства. Один из профессоров, Арнальдо Конклини, профессор философии, дал дельный совет – уделять больше внимания грамматике. Это случилось после того, как я написал сочинения, которые ему пришлись по душе, но язык в них был весьма скудным. Нужно было сделать акцент на грамматику, но это оказалось непросто. Почему? Не хватало времени. Самый болезненный момент я пережил, когда довелось спустя 4 года расставаться с теми, с кем я учился. Я ждал с предчувствием боли то мгновение, когда мы в последний раз увидимся в этом библейском институте и распрощаемся навсегда. Да, это было больно, трогательно, но в то же время прекрасно. Остались молитвы друг о друге, переписка и настоящая дружба. Мне казалось, что без дружбы не было бы полноценного и прекрасного общения со студентами. Духовная семинария стала для меня второй семьей, согревающим очагом, где я познал истинную любовь братьев и сестер. Такое не забывается. А что же было потом? Уже на последнем курсе я начал задавать себе вопрос, что же будет дальше? Мерещилась только какая-то неизвестность. Меня не приглашали ни церкви, ни их ведомственные организации. Никто не звал меня занять какое-то пасторское место или же помощника пастора или учителя воскресной школы. Наверное, я сам в этом виноват, потому что все время думал и говорил о том, что хочу быть миссионером в России. Такое представить было просто невозможно, это было немыслимо. Многие выпускники получили направление в разные миссии. Но так как я не принадлежал к миссии Христианской миссионерский альянс, где преподавали духовные уроки, я остался будто в невесомости и не знал, что же дальше делать. Продолжать работать, проповедовать, но кому, где и как? Вернуться в рабочие, тогда для чего я учился? С этими мыслями и ключевыми вопросами моей жизни я составил и отправил письмо одному человеку, о котором прочитал в книге «Божий контрабандист». Это писатель и миссионер брат Андрей, живущий в Голландии. Большинство его странствий пролегало в то время через границы стран бывшего Советского Блока – Польши, Чехословакии, Румынии, куда и доставлялась религиозная литература. То был непростой процесс. Литературу провозили спрятанной, как правило, в тайниках автомобилей. Открыто такую литературу не пропускали. Нужно было искать способы проникновения в атеистические страны. Такое служение показалось мне интересным. Я спросил его в письме, знает ли он, где бы я мог служить Богу. И ответ не заставил себя долго ждать. Это было уже после учебы. Я продолжал работать, чтобы заработать деньги, потому что не оплатил полностью обучение. Да, и в принципе, деньги нужны были, чтобы как-то жить. Я вернулся в дом моих родителей, хотя и ощущал некоторую неловкость спустя 4 года отсутствия. Им хватало заботы без меня. Не хотелось усложнять их жизнь, но других вариантов не нашлось. Пришлось вернуться и работать. А через 2 месяца я получил ответ на письмо от брата Андрея. Помню, как сегодня. Я сидел на кровати и читал Слово Божье. В те дни я искал воли Божьей, потому что хотел служить Господу более всего на свете. Не столь важно, где и что делать. Конечно, мне хотелось проповедовать. Это нужно церкви, людям верующим. А еще больше хотелось проповедовать тем, кто никогда не слышал Слово Божье, кто далеко от Бога и вообще ничего не знает о Библии и Господе нашем. И вот я сидел на кровати, размышлял над Словом Божьим, читал 1 главу Деяний апостолов, 8 стих, где сказано: «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой,
и будете мне свидетелем.

Иудеями, в Иерусалиме и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли. Деяния 1:8. Да, я читал именно эти строки. «Примите Духа Святого и получите силу от Бога, чтобы идти и проповедовать Священное Писание». Чтобы проповедовать не только в Иудее, но и за ее пределами. Для меня это означало только одно – я должен идти и проповедовать Евангелие всему человечеству. Конечно, многие шарахались от меня, когда узнавали, что я хочу проповедовать Евангелие русским людям. Даже одна из моих любимых учителей совсем недавно призналась в этом. Она никогда не думала, что Господь сможет использовать мои способности так активно и в радиопередачах, и вообще среди русского народа. Я ей ответил, что если Бог что-то положит человеку на сердце, и человек согласится с ним, то все пойдет во благо, и он благословит даже такое служение, которое не в состоянии понять и принять многие наши братья и сестры по вере. Пока я в задумчивости сидел на кровати, мне явилось видение, будто отрывок из киноленты, хотя я не ясновидец и не пророк. Картина эта заняла всю комнату. Вдруг море стало бушевать вокруг меня. Оно было огромное, глубокое, синее, и я плыл по этому морю, то утопая, то выныривая, и кто-то стоял на берегу и подал мне руку. Этот кто-то, лица которого я не разглядел, был Христос. Я сразу же понял, что это Он. Он сказал мне: «Так как я тебя вытянул из этого греховного моря, иди и проповедуй. Иди и скажи им о спасении. Иди и подавай им руку, как я протянул ее тебе». И картина исчезла, будто и не было ее вовсе. В этот же день, через короткое время, я получил письмо от брата Андрея. Он писал: «Брат Александр, есть два места в Испании. Это Канарские острова, остров Тенерифе и остров Лас-Пальмас, где есть базы советских судов, куда приходят корабли и запасаются топливом, продуктами питания, техникой и многим другим. Тысячи людей ходят по этому острову, и никто с ними не беседует о Спасителе Христе. Было бы здорово, если бы ты туда поехал. Но я должен сразу сказать, что финансово поддерживать тебя не смогу. У нас небольшая организация, лишних денег нет, так что ты должен ехать туда по своей инициативе. Если поедешь, то только по вере своей». Так я впервые столкнулся с особенностями жизни по вере. До этого момента никогда не представлял, что же значит жить по вере. Эти слова брата Андрея даже шокировали меня. Ведь Господь и так посылал мне все, что нужно до этого момента. И здоровье, и работу, и силы на обучение. Значит, сейчас оставалось только отбросить все сомнения и ехать. Честно говоря, мне стыдно сегодня сказать об этом, но я даже не знал, куда я еду. Нет, я знал, что еду в Испанию, и думал, что эти острова совсем рядом, а потому даже не посмотрел на карту. Лишь много позже, когда я уже покупал билет, поинтересовался, где расположены эти самые Канарские острова. Я купил билет на судно, потому что тогда было намного дешевле плыть на острова, чем лететь на самолете. Итак, я в тот же день, помолившись, принял решение уехать. Это было начало 1973 года. Конечно, очень больно было расставаться с родными, особенно с матерью, которую очень любил. Она была, можно уверенно сказать, моей неизменной поддержкой в жизни. Мне удалось, работая в той же столярной мастерской под руководством Сергея Жуковского, собрать немного денег на долгую дорогу. Ведь и раньше я всего за 3-4 часа ежедневной работы мог покрывать все расходы, связанные с моим обучением, личными тратами на одежду и пропитание. Именно со страниц этой книги я хочу поблагодарить Сергея, его супругу Антонию и, конечно, всю их семью, которая поддерживает меня до настоящего момента. Также я благодарен их дочери Эльвире и ее мужу Эдуарду, которые были и являются для меня хорошим примером
постоянно поддерживают наше служение и сегодня. Примите мою самую искреннюю благодарность и спасибо Господу Богу, который расположил сердца членов этой семьи ко мне. Слава Господу за все это! Я благодарен, что Господь послал таких людей, которые были на моем пути светом, а также оказывали духовную и материальную поддержку в моих робких начинаниях. Благословляю их. Александр П. Захария Яручек. От редакции журнала. Вы прочитали одну главу из книги «Острова», 224 страницы, которая недавно вышла из печати. Ее автор Александр П. Яручек Захария. Ведущий радиопрограмм, проповедник, журналист и писатель. Знакомит читателей с ключевыми автобиографическими моментами своей жизни и служения. Он повествует об одиночестве человека без Бога и о безмерной любви Господа каждому в отдельности, независимо в какой стране мы живем. Книга издана с целью евангелизации. Цена с пересылкой $15. Желающие получить книгу и тем самым принять участие в ее издании на испанском и английских языках, пишите по адресу. Александр Яручек-Цахария, 6216 Эдморе БЛ ФАУД, charlotte.ns.28216 USA или Александр Яручек-Цахария, ПО Бокс 7789, Нортпорт.фл.34290 USA 1 (704) 957-7737.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Вторая книга Моисея, Исход. Глава 4. «И отвечал Моисей и сказал: а если они не поверят мне и не послушают голоса моего и скажут: не явился тебе Господь? И сказал ему Господь: что это в руке у тебя? Он отвечал: жезл. Господь сказал: брось его на землю. Он бросил его на землю, и жезл превратился в змея, и Моисей побежал от него. И сказал Господь Моисею: простри руку твою и возьми его за хвост. Он простер руку свою и взял его, и он стал жезлом в руке его. Это для того, чтобы поверили тебе, что явился тебе Господь Бог отцов их, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Еще сказал ему Господь: положи руку твою к себе в пазуху. И он положил руку свою к себе в пазуху, вынул ее, и вот рука его побелела от проказы, как снег. Еще сказал: положи опять руку твою к себе в пазуху. И он положил руку свою к себе в пазуху и вынул ее из пазухи своей, и вот она опять стала такой же, как тело его. Если они не поверят тебе и не послушают голоса первого знамения, то поверят голосу знамения другого. Если же не поверят и двум сим знамениям и не послушают голоса твоего, то возьми воды из реки и вылей на сушу, и вода, взятая из реки, сделается кровью на суше. И сказал Моисей Господу: о Господи, человек я неречистый, и таков был и вчера, и третьего дня, и когда ты начал говорить с рабом твоим, я тяжело говорю и косноязычен. Господь сказал: кто дал уста человеку? Кто делает немым или глухим, или зрячим, или слепым? Не я ли Господь? Итак, пойди, и я буду при устах твоих и научу тебя, что тебе говорить. Моисей сказал: Господи, пошли другого, кого можешь послать? И возгорелся гнев Господень на Моисея, и он сказал: разве нет у тебя Аарона, брата левитянина? Я знаю, что он может говорить, и вот он выйдет навстречу тебе, и, увидев тебя, возрадуется в сердце своем. Ты будешь ему говорить и влагать слова в уста его, а я буду при устах твоих и при устах его, и буду учить вас, что вам делать. И будет говорить он вместо тебя к народу, и так он будет твоими устами, а ты будешь ему вместо Бога. И жезл сей возьми в руку твою, им ты будешь творить знамения. И пошел Моисей и возвратился к Иофору, тестю своему, и сказал ему: пойду я и возвращусь к братьям моим, которые в Египте, и посмотрю, живы ли еще они. И сказал Иофор Моисею: иди с миром. И сказал Господь Моисею в земле Мадианской: «Пойди, возвратись в Египет, ибо умерли все, искавшие души твоей». И взял Моисей жену свою и сыновей своих, посадил их на осла и отправился в землю египетскую. И жезл Божий Моисей взял в руку свою. И сказал Господь Моисею: «Когда пойдешь и возвратишься в Египет, смотри, все чудеса, которые я поручил тебе, сделай пред лицом фараона, а я ожесточу сердце его, и он не отпустит народа. И скажи фараону: так говорит Господь: Израиль есть сын мой, первенец мой. Я говорю тебе: отпусти сына моего, чтобы он совершил мне служение, а если не отпустишь его, то вот я убью сына твоего, первенца твоего». Дорогою на ночлеге случилось, что встретил его Господь и хотел умертвить его. Тогда Сипфора, взяв каменный нож, обрезала крайнюю плоть сына своего и, бросив к ногам его, сказала: «Ты жених крови у меня». И отошел от него Господь. Тогда сказала она: «Жених крови по обрезанию». И Господь сказал Аарону: «Пойди навстречу Моисею в пустыню». И он пошел и встретился с ним при горе Божией и поцеловал его. И пересказал Моисей Аарону все слова Господа, которые его послал, и все знамения, которые он заповедал. И пошел Моисей с Аароном, и собрали они всех старейшин сынов Израилевых. И пересказал Аарон все слова, которые говорил Господь Моисею. И сделал Моисей знамение пред глазами народа. И поверил народ, и услышали, что Господь посетил сынов Израилевых, и увидел страдания их, и преклонились они, и поклонились. Глава 5. После сего Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали: «Так говорит Господь Бог Израилев: отпусти народ мой, чтобы он совершил мне праздник в пустыне». Но фараон сказал: «Кто такой Господь, чтобы я послушался голоса его и отпустил Израиля? Я не знаю Господа, и Израиля не отпущу». Они сказали: «Бог евреев призвал нас. Отпусти нас в пустыню на 3 дня пути принести жертву Господу Богу нашему, чтобы он не поразил нас язвою или мечом». И сказал им царь египетский: «Для чего вы, Моисей и Аарон, отвлекаете народ от дел его? Ступайте на свою работу». И сказал фараон: «Вот народ в земле сей многочислен, и вы отвлекаете его от работ его». И в тот же день фараон дал повеление приставникам над народом и надзирателям, говоря: «Не давайте впредь народу соломы для делания кирпича, как вчера и 3-го дня. Пусть они сами ходят и собирают себе солому, а кирпичей наложите на них тоже урочное число, какое они делали вчера и 3-го дня, и не убавляйте. Они праздны, потому и кричат: пойдем принесем жертву Богу нашему. Дать им больше работы, чтобы они работали и не занимались пустыми речами». И вышли приставники народа и надзиратели его и сказали народу: «Так говорит фараон: не даю вам соломы. Сами пойдите, берите себе солому, где найдете, а от работы вашей ничего не убавляется». И рассеялся народ по всей земле египетской собирать жнива вместо соломы. Приставники же понуждали, говоря: «Выполняйте урочную работу свою каждый день, как и тогда, когда была у вас солома». А надзирателей из сынов Израилевых, которых поставили над ними приставники фараоновы, били, говоря: «Почему вы вчера и сегодня не изготавливаете урочного числа кирпичей, как было до сих пор?» И пришли надзиратели сынов Израилевых и возопили к фараону, говоря: «Для чего ты так поступаешь с рабами твоими? Соломы не дают рабам твоим, а кирпичи, говорят нам, делайте. И вот рабов твоих бьют, грех народу твоему». Но он сказал: «Праздны вы, праздны, поэтому и говорите: пойдем принесем жертву Господу. Пойдите же работайте, соломы не дадут вам, а положенное число кирпичей давайте». И увидели надзиратели сынов Израилевых беду свою в словах: «Не убавляйте числа кирпичей, какое положено на каждый день». И когда они вышли от фараона, то встретились с Моисеем и Аароном, которые стояли, ожидая их, и сказали им: «Да видит и судит вам Господь за то, что вы сделали нас ненавистными в глазах фараона и рабов его, и дали им меч в руки, чтобы убить нас». И обратился Моисей к Господу и сказал: «Господи, для чего ты подвергнул такому бедствию народ сей? Для чего послал меня? Ибо с того времени, как я пришел к фараону и стал говорить именем твоим, он начал хуже поступать с народом сим. Избавить же ты не избавил народа твоего». Глава 6. И сказал Господь Моисею: «Теперь увидишь ты, что я сделаю с фараоном. По действию руки крепкой он отпустит их, по действию руки крепкой даже выгонит их из земли своей». И говорил Бог Моисею и сказал ему: «Я Господь. Явился я Аврааму, Исааку и Иакову с именем Бог Всемогущий, а с именем моим Господь не открылся им. И я поставил завет мой с ними, чтобы дать им землю ханаанскую, землю странствования их, в которой они странствовали. И я услышал стенание сынов Израилевых о том, что египтяне держат их в рабстве, и вспомнил завет мой. Итак, скажи сынам Израилевым: я Господь, и выведу вас из-под ига египтян, и избавлю вас от рабства их, и спасу вас мышцею простертою и судами великими, и приму вас себе в народ, и буду вам Богом, и вы узнаете, что я Господь Бог ваш, изведший вас из-под ига египетского, и веду вас в ту землю, о которой я, подняв руку мою, клялся дать ее Аврааму, Исааку и Иакову, и дам вам ее в наследие. Я Господь». Моисей пересказал это сынам Израилевым, но они не послушали Моисея по малодушию и тяжести работ. И сказал Господь Моисею, говоря: «Войди, скажи фараону, царю египетскому, чтобы он отпустил сынов Израилевых из земли своей». И сказал Моисей пред Господом, говоря: «Вот сыны Израилевы не слушают меня. Как же послушает меня фараон? Я не словесен, и говорил Господь Моисею и Аарону, и давал им повеление к сынам Израилевым и к фараону, царю египетскому, чтобы вывести сынов Израилевых из земли египетской. Вот начальники поколений их. Сыны Рувима, первенца Израилева, Ханох и Фалу, Хецрон и Харми – это семейство Рувимовы. Сыны Симеона – и Емуил, и Иамин, и Агад, и Иохин, и Цахар, и Саул, сын Хананиянки – это семейство Симеона. Вот имена сынов Левия по родам их – Герсон и Кааф, и Мерарий. А лет жизни Левия было 137. Сыны Герсона, Ливни и Шимеи, семействами их. Сыны Каафовы, Амрам и Ицгар, и Хеврон, и Узиил. А лет жизни Каафа было 133 года. Сыны Мерари, Махли и Муши. Это семейство Левия по родам их. Амрам взял Иохаведу, тетку свою, себе в жену, и она родила ему Аарона и Моисея. А лет жизни Амрама было 137. Сыны Ицгаровы, Корей и Нефаг и Зихри. Сыны Узииловы, Мисаил и Элцафан и Сифри. Аарон взял себе в жену Елисавету, дочь Аминадава, сестру Наасона, и она родила ему Надава, и Авиуда, и Елиазара, и Ифамара. Сыны Корея – Ассир, Элкана и Авиасав. Это семейство Кореевы. Елиазар, сын Аарона, взял себе в жену одну из дочерей Футииловых, и она родила ему Финеса. Вот начальники поколений левитских по семействам их. Аарон и Моисей – это те, которым сказал Господь: «Выведите сынов Израилевых из земли египетской по ополчениям их». Они-то говорили фараону, царю египетскому, чтобы вывести сынов Израилевых из Египта. Это Моисей и Аарон. Итак, в то время, когда Господь говорил Моисею в земле египетской, Господь сказал Моисею, говоря: «Я Господь. Скажи фараону, царю египетскому, все, что я говорю тебе». Моисей же сказал пред Господом: «Вот я несловесен. Как же послушает меня фараон?» Глава 7. Но Господь сказал Моисею: «Смотри, я поставил тебя Богом фараону, а Аарон, брат твой, будет твоим пророком. Ты будешь говорить все, что я повелю тебе, а Аарон, брат твой, будет говорить фараону, чтобы он отпустил сынов Израилевых из земли своей. Но я ожесточу сердце фараонова и явлю множество знамений моих и чудес моих в земле египетской. Фараон не послушает вас, и я наложу руку мою на Египет и выведу воинство мое, народ мой, сынов Израилевых, из земли египетской судами великими. Тогда узнают египтяне, что я Господь, когда простру руку мою на Египет и выведу сынов Израилевых из среды их». И сделали Моисей и Аарон, как повелел им Господь, так они и сделали. Моисей был 80, а Аарон 83 лет, когда стали говорить они к фараону. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: «Если фараон скажет вам: сделайте чудо, то ты скажи Аарону: возьми жезл твой и брось пред фараоном, он сделается змеем». Моисей и Аарон пришли к фараону и сделали так, как повелел Господь. и бросил Аарон жезл свой пред фараоном и пред рабами его, и он сделался змеем. И призвал фараон мудрецов и чародеев, и эти волхвы египетские сделали тоже своими чарами. Каждый из них бросил свой жезл, и они сделались змеями. Но жезл Ааронов поглотил их жезлы. Сердце фараонова ожесточилось, и он не послушал их, как и говорил Господь. И сказал Господь Моисею: «Упорно сердце фараонова, он не хочет отпустить народ. Пойди к фараону завтра, вот он выйдет к воде, ты стань на пути его на берегу реки, и жезл, который превращался в змея, возьми в руку твою и скажи ему: Господь Бог евреев послал меня сказать тебе: отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение в пустыне. Но вот ты доселе не послушался. Так говорит Господь: из сего узнаешь, что я Господь. Вот этим жезлом, который в руке моей, я ударю по воде, которая в реке, и она превратится в кровь, и рыба в реке умрет, и река восмердит, и египтянам омерзительно будет пить воду из реки. И сказал Господь Моисею: скажи Аарону: возьми жезл твой и простри руку твою на воды египтян, на реки их, на потоки их, на озера их и на всякое вместилище вод их, и превратится в кровь, и будет кровь по всей земле египетской и в деревянных, и в каменных сосудах. И сделали Моисей и Аарон, как повелел Господь. И поднял Аарон жезл и ударил по воде речной пред глазами фараона и пред глазами рабов его, и вся вода в реке превратилась в кровь. И рыба в реке вымерла, и река восмердела, и египтяне не могли пить воды из реки. И была кровь по всей земле египетской. И волхвы египетские чарами своими сделали то же. И ожесточилось сердце фараона, и не послушал их, как и говорил Господь. И оборотился фараон, и пошел в дом свой, и сердце его не тронулось и сим. И стали копать все египтяне около реки, чтобы найти воду для питья, потому что не могли пить воды из реки. И исполнилось 7 дней после того, как Господь поразил реку. Глава 8. И сказал Господь Моисею: пойди к фараону и скажи ему: так говорит Господь: отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. Если же ты не согласишься отпустить, то вот я поражаю всю область твою жабами. И воскишит река жабами, и они выйдут и войдут в дом твой, и в спальню твою, и на постель твою, и в домы рабов твоих, и народа твоего, и в печи твои, и в квашни твои, и на тебя, и на народ твой, и на всех рабов твоих взойдут жабы. И сказал Господь Моисею: скажи Аарону: простри руку твою жезлом твоим на реки, на потоки и на озера, и выведи жаб на землю египетскую. Аарон простер руку свою на воды египетские, и вышли жабы, и покрыли землю египетскую. То же сделали и волхвы чарами своими, и вывели жаб на землю египетскую. И призвал фараон Моисея и Аарона и сказал: помолитесь Господу, чтобы он удалил жаб от меня и от народа моего, и я отпущу народ израильский принести жертву Господу. Моисей сказал фараону: назначь мне сам, когда помолиться за тебя, за рабов твоих и за народ твой, чтобы жабы исчезли у тебя в домах твоих и остались только в реке». Он сказал: «Завтра». Моисей отвечал: «Будет по слову твоему, дабы ты узнал, что нет никого, как Господь Бог наш. И удалятся жабы от тебя, от домов твоих и от рабов твоих и от твоего народа, только в реке они останутся». Моисей и Аарон вышли от фараона, и Моисей воззвал Господу о жабах, которых он навел на фараона. И сделал Господь по слову Моисея: жабы вымерли в домах, на дворах и на полях, и собрали их в груды, и восмердела земля. И увидел фараон, что сделалось облегчение, и ожесточил сердце свое, и не послушал их, как и говорил Господь. И сказал Господь Моисею: «Скажи Аарону: простри жезл твой и ударь персть земную, и сделается персть мошками по всей земле египетской». Так они и сделали. Аарон простер руку свою жезлом своим и ударил персть земную, и явились мошки на людях и на скоте. Вся персть земная сделалась мошками по всей земле египетской. Старались также и волхвы чарами своими произвести мошек, но не могли. И были мошки на людях и на скоте. И сказали волхвы фараону: «Это перст Божий». Но сердце фараонова ожесточилось, и он не послушал их, как и говорил Господь. И сказал Господь Моисею: «Завтра встань рано, явись пред лицо фараона. Вот он пойдет к воде, и ты скажи ему: так говорит Господь: отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. А если не отпустишь народа моего, то вот я пошлю на тебя и на рабов твоих, и на народ твой, и в домы твои песьих мух, и наполнятся домы египтян песьими мухами, и самая земля, на которой они живут. И отделю в тот день землю Гесем, на которой пребывает народ мой, и там не будет песьих мух, дабы ты знал, что я Господь среди земли. Я сделаю разделение между народом моим и между народом твоим. Завтра будет сие знамение». Так и сделал Господь. Налетело множество песьих мух в дом фараонов и в домы рабов его и на всю землю египетскую. Погибала земля от песьих мух. И призвал фараон Моисея и Аарона и сказал: «Пойдите, принесите жертву Богу вашему всей земле». Но Моисей сказал: «Нельзя сего сделать, ибо отвратительно для египтян жертвоприношение наше Господу Богу нашему.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: При раскопках в Египте был обнаружен древний документ, так называемый папирус Анастасия. Он описывает жалобы одного египетского начальника, руководившего строительными работами в районе Газена. Строительство пришлось остановить, так как, жалуется начальник, изготовлять здесь кирпич невозможно из-за отсутствия соломы в этой местности. Древний метод изготовления кирпича с добавкой соломы вошел в современную технологию и применяется еще и в настоящее время. Во времена фараонов такая работа была очень утомительной. Рабочий день в Египте измерялся египетскими водяными часами. Они представляли собой каменный сосуд, который наполнялся водой, и рабочие трудились, покуда вода капля за каплей не вытекала вся из узенького отверстия. Когда влага в сосуде иссякала, работы прерывались до следующего дня. С рабами, в числе которых в течение 400 лет был израильский народ, обращались весьма жестоко. Для них не существовало даже и такой поблажки, как египетские водяные часы. Начальники работ заставляли их трудиться ненормированно. Израильтяне использовались на самых черных работах. Они мешали раствор и изготовляли кирпичи, в которые, как мы знаем, необходимо было добавлять солому. Однако, когда в упоминаемых в Библии городах Пифом и Раамсес были проведены археологические раскопки, оказалось, что обнаруженные там кирпичи частично были изготовлены без соломы. Почему так произошло, вы узнаете из сегодняшней лекции доктора МакГи. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение 5 главы книги «Исход». Из последующего текста этой главы мы узнаем о том, как усилилось угнетение сынов Израилевых. Давайте еще раз прочитаем с 6 по 8 стихи 5 главы. «И в тот же день фараон дал повеление представникам над народом и надзирателями, говоря: «Не давайте впредь народу соломы для делания кирпича, как вчера и третьего дня. Пусть они сами ходят и собирают себе солому, а кирпичей наложите на них тоже урочное число, какое они делали вчера и третьего дня. И не убавляйте. Они праздны, потому и кричат: «Пойдем, принесем жертву Богу нашему». Фараон решил, что израильтяне требуют себе отдыха, и сделал вывод, что они недостаточно много работают. Им перестали давать солому, но в то же время потребовали от них производить прежнее количество кирпичей. А ведь теперь им приходилось самим добывать солому. Таким образом, жизнь их усложнилась. Прочтем теперь стихи с 15 по 21. «И пришли надзиратели сынов Израилевых и возопили к фараону, говоря: „Для чего ты так поступаешь с рабами твоими? Соломы не дают рабам твоим, а кирпичи, говорят нам, делайте. И вот рабов твоих бьют, грех народу твоему“. Но он сказал: „Праздны вы, праздны, поэтому и говорите: „Пойдем, принесем жертву Господу“. Пойдите же, работайте, соломы не дадут вам, а положенное число кирпичей давайте“. И увидели надзиратели сынов Израилевых беду свою в словах: „Не убавляйте числа кирпичей, какое положено на каждый день“. И когда они вышли от фараона, то встретились с Моисеем и Аароном, которые стояли, ожидая их, и сказали им: „Да видит и судит вам Господь за то, что вы сделали нас ненавистными в глазах фараона и рабов его, и дали им меч в руки, чтобы убить нас“. Народ Израилев обвинил Моисея и Аарона в своих новых напастях. Им показалось, что Моисей и Аарон не помогают, а мешают им, и что именно они дали повод фараону сделать их жизнь совсем нестерпимой. Читаем 22 и 23 стихи. «И обратился Моисей к Господу и сказал: „Господи, для чего ты подвергнул такому бедствию народ сей? Для чего послал меня? Ибо с того времени, как я пришел к фараону и стал говорить именем твоим, Он начал хуже поступать с народом сим. Избавить же ты не избавил народа твоего». Моисей теряет терпение и начинает жаловаться Богу. Он говорит: «Я пришел, чтобы избавить народ мой, как ты меня научил, но вместо того, чтобы отпустить их, фараон только заставил их работать еще больше». Моисей не знает всех обстоятельств, но Бог действует медленно и терпеливо в соответствии с своим хорошо продуманным планом. Богу еще долго предстоит учить Моисея и израильтян, и египтян, и фараона. В последующей 6 главе мы узнаем, как Бог поддержал Моисея и детей Израилевых и еще раз обещал избавить их. Из этой главы мы также узнаем, что ответил Бог на мольбу Моисея. В ней также излагаются израильские родословия и указывается, какие новые поручения были даны Моисею. Отметим, что 6 глава является непосредственным продолжением последней части 5 главы. Приближается то время, когда на Египет должны обрушиться казни. Скоро начнется борьба Бога с египетским поклонением ложным богам и борьба за освобождение евреев из египетского рабства. Посмотрим, в какой последовательности развивались события. Сначала Моисей, Аарон и старейшины Израиля попросили фараона отпустить их на 3 дня в пустыню, чтобы принести жертву Господу. Фараон отказал им, ссылаясь на то, что не знает Господа. Затем фараон отяготил возложенное на израильтян бремя. Сыны Израилевы пожаловали с Моисею, который, в свою очередь, пожаловался Господу. Бог хотел, чтобы Моисей уверовал в способности Иеговы, истинного Бога, выполнить обещанное. Бог Авраама, Исаака и Иакова услышал стенания сынов Израилевых и вознамерился освободить их от ига. Бог хотел, чтобы Моисей вспомнил историю Израиля и убедился, что Бог всегда хранил израильтян. Раз за разом Бог демонстрировал свою любовь к израильтянам и желание помочь им. Ради израильтян Бог много раз вмешивался в события истории. Бог и сегодня вмешивается в человеческие дела ради нас, верующих. Я уверен, что Бог оберегает меня. А насколько вы уверены, что Бог вмешивается и в вашу жизнь? Вспомним, что говорит апостол Павел в 1 главе послания к филиппийцам. «Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело, будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Сегодня Бог знает ваши нужды. Он знает, когда мы находимся в отчаянном положении. Он может и хочет помочь нам, точно так же, как Он помог израильтянам в Египте. Вернемся теперь к жалобе Моисея. Иегова, сущий, говорит с Моисеем, чтобы ободрить его, вселить в него надежду и уверенность. Вот стих 1 из 6 главы. «И сказал Господь Моисею: теперь увидишь ты, что я сделаю с фараоном. По действию руки крепкой он отпустит вас. По действию руки крепкой даже выгонит их из земли своей». Иегова говорит Моисею, что он Господь. Ему нет нужды как-то подготавливать грядущие события. Он сущий, и он ни в чем не знает ограничений. Бог не зависит от своего творения. Бог ни на кого не опирается. Наоборот, он служит опорой и поддержкой для всего творения. Бог хочет, чтобы и Моисей нашел в нем поддержку. В стихах со 2 по 5 мы читаем: «И говорил Бог Моисею и сказал ему: Я Господь, являлся я Аврааму, Исааку и Иакову с именем Бог Всемогущий, а с именем моим Господь не открылся им. И я поставил завет мой с ними, чтобы дать им землю ханаанскую, землю странствования их, в которой они странствовали. И я услышал стенания сынов Израилевых о том, что египтяне держат их в рабстве, и вспомнил завет мой». То есть Бог говорит Моисею, что он являлся Аврааму, Исааку и Иакову, но не как Иегова, а вот как Бог, как Иегова, как сущий, намерен искупить свой народ, принять его в свой драгоценный удел из всех других народов, освободить израильтян от рабства и привести их в землю обетованную. В связи со всем этим Бог открывается израильтянам как Иегова, сущий, то есть открывает им ту сторону своего характера, которую не открыл Аврааму, Исааку и Иакову. В стихах 6 по 8 Бог раскрывает 7 обетований искупления. Эти стихи и сегодня воссоздают перед нами удивительную картину спасения. А в дни Моисея они наверняка вселяли в него поистине величественную надежду. Бог раскрыл Моисею, кто он и что он намерен делать. А у нас сегодня есть Спаситель Иисус Христос, который говорит нам, кто он и что он намерен сделать. Он может спасти абсолютно всех, кто придет к нему. Далее читаем стихи с 6 по 8. «Итак, скажи сынам Израилевым, я Господь, и выведу вас из-под ига египтян, и избавлю вас от рабства их, и спасу вас мышцею простертою и судами великими, и приму вас себе в народ, и буду вам Богом, и вы узнаете, что я Господь, Бог ваш, изведший вас из-под ига египетского». «И введу вас в ту землю, о которой я, подняв руку мою, клялся дать ее Аврааму, Исааку и Иакову, и дам вам ее в наследие. Я Господь». В данных стихах перечислены 7 обетований искупления. Первое. «Выведу вас из-под ига египтян». Второе. «Избавлю вас от рабства их». Третье. «Спасу вас мышцею простертою». Четвертое. «Приму вас себе в народ». Пятое. «Буду вам Богом». Шестое. «Введу вас в ту землю». И седьмое. «Дам вам ее в наследие». Первое из них – «выведу вас из-под ига египтян». Это утверждение можно сравнить с итогами нашего искупления во Христе. Сегодня мы отягощены бременем греха. Дела этого мира – это иго для наших сердец. Нам сказано не любить ни мира, ни того, что в мире. Бог может освободить нас от бремени греха через веру в Иисуса Христа. Второе обетование – «избавлю вас от рабства их». Бог избавит нас от рабства греха. Я получил от одного человека замечательное письмо, которое доказывает тот факт, что Бог может освободить нас от рабства греха. Это был человек очень одаренный, но жил он во грехе. У него было не менее 6 незаконно рожденных детей вследствие романов с разными женщинами. А бизнес, которым этот человек зарабатывал себе на жизнь, не был полностью законным и честным. У него была самая неприглядная биография из всех, которые я когда-либо слышал. А потом этот человек стал изо дня в день слушать наши радиопередачи о Священном Писании. Когда он соприкоснулся с библейской истиной, темнота начала отступать, и его жизнь озарилась светом, проникшим в его сердце. Он горячо и искренне принял Спасителя и Господа нашего Иисуса Христа. Бог искупил этого человека. Бог искупает всех, кто приходит к Нему. Израильтяне влачили в земле египетской рабское существование. Бог сказал: «Я намерен вывести вас из этого места. Я намерен освободить вас от рабства». Им оставалось только принять Божье избавление. Третье обетование: «Спасу вас мышцею простертую». Это та самая могущественная мышца, о которой говорит пророк Исаия в 1 стихе 53 главы. «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня?» Честно говоря, сам я не знаю, кому именно открывается и кому еще должна открыться мышца Господня. На это воля Божья. Сегодня Бог совершает дела искупления в сердцах людей и в их жизни. Каждому из нас нужен Спаситель от греха, потому что в глазах Бога

мерзости греха и сделал нас своими детьми через веру в Иисуса Христа. Теперь Он говорит нам: «Я буду вам Богом». Бог спас нас не для того, чтобы исчезнуть и оставить нас. Он хочет быть нашим Богом. Если вы действительно спасены, вы не будете и дальше жить так, как будто Бога нет. Если вы верите, что Иисус Христос, ваш Спаситель, это преобразит всю вашу жизнь. Он станет вашим Богом, и вы поклонитесь Ему и признаете, кто Он. Бог хочет искупить вас. Он хочет, чтобы вы познали Христа как Спасителя и Господа. Бог хочет, чтобы вы знали, что вы спасены. Он хочет быть вашим Богом. Он хочет, чтобы вы стали Его народом. Пятое обетование. «Буду вам Богом». Бог избрал верующих во Христе прежде основания мира, то есть прежде начала времени в предвечном существовании. Причина этого выбора коренилась не в самих верующих, но в замысле всеведущего Бога. Богу не приходилось прилагать старания для того, чтобы возлюбить Его народ, несмотря на все недостатки. Бог просто любит Его народ, потому что такова природа Бога – любить. Он хочет быть нашим Богом. Шестое обетование – «Введу вас в ту землю». Здесь под той землей понимается Ханаан, который был обещан Богом во владении Аврааму, Исааку и Иакову. Ханаан – это вовсе не символ небесной жизни. Это символ земной христианской жизни, которой должны жить верующие. Ханаан служит прототипом небесной жизни, которая настанет, когда мы получим все духовные благословения. И верующий во Христа человек должен поступать достойно своего высокого призвания, чтобы сполна обрести все духовные благословения. Это достигается благодаря тому, что верующий исполнен Святого Духа, как о том сказано в 4 и 5 главах послания к Ефесянам. Верующему также предстоит бороться и сражаться за это. Верующие иногда ведут себя так, словно они жалкие нищие, которые скитаются в пустыне этого мира и никогда не получали сокровищ Божьей благодати и милосердия. А живете ли вы сегодня той жизнью, свет и любовь которой дает живой Спаситель? И седьмое обетование о земле. «Дам вам ее в наследие». Апостол Павел в начале 5 главы послания к римлянам разъясняет, что мы оправдываемся верой и имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. У нас есть доступ ко Христу. Среди земных скорбей у нас есть радость. В сердца наши был излит от Бога Святой Дух, и любовь Божья стала для нас реальностью. Мы избавлены от грядущего гнева и спасены от дня великой скорби. Давайте же будем достойны спасения Христова и будем жить так, чтобы было видно, как оно преображает нашу жизнь и искупает нас от грехов. Ведь Бог через эти стихи Священного Писания говорит о нашем наследии и разъясняет, каким должно быть наше спасение. Но вернемся к Моисею. Читаем стих 9 из 6 главы. «Моисей пересказал это сынам Израилевым, но они не послушали Моисею по малодушию и тяжести работ». В подобных случаях вы должны быть снисходительны и милосердны к народу израильскому. Они не смогли поверить Моисею, потому что Моисей нисколько не помог им, и из-за него бремя их стало только тяжелее. Далее следуют стихи с 10 по 13. «И сказал Господь Моисею, говоря: „Войди, скажи фараону, царю египетскому, чтобы он отпустил сынов Израилевых из земли своей“. И сказал Моисей пред Господом, говоря: „Вот сыны Израилевы не слушают меня. Как же послушает меня фараон, а я не словесен?
«И говорил Господь Моисею и Аарону, и давал им повеление к сынам Израилевым и к фараону, царю египетскому, чтобы вывести сынов Израилевых из земли Египта».

0: египетской. Моисей не был признан сынами Израилевыми, не признал его и фараон. Но Бог повелел Моисею снова говорить с фараоном, хотя Моисею не хотелось идти. Он больше смотрел на препятствия на своем пути, чем на Бога. Среди повествования об этих затруднениях и сложностях мы встречаем довольно странные стихи. Бог счел нужным еще раз перечислить семейство израильтян. Сейчас мы непосредственно обращаемся к стихам, в которых изложено родословие израильского народа. Я читаю стихи с 14 по 16 из 6 главы книги «Исход». «Вот начальники поколений их, сыны Рувима, первенца Израилева, сыны Симеона. Вот имена сынов Левия по родам их, Герсон, Икаав и Мерари, а лет жизни Левия было 137. Герсон, Каав и Мерари, три сына Левия. Это те самые люди, которые позднее будут в пустыне носить скинию. Распространенная фамилия Коуэн или Коган происходит от имени Каав. Однако сегодня любому еврею очень трудно определить, к какому колену он принадлежит. Перечисление этих имен важно здесь потому, что родословие израильтян в конечном счете приводит нас к Иисусу Христу. Замечу, что в Ветхом Завете этот вопрос, вопрос родословий, считается очень важным. Откровенно говоря, мне скучно бывает читать списки израильтян, от них меня клонит сон. Но для Бога эти люди очень важны и интересны. Бог хочет, чтобы мы знали, о ком идет речь. Точно так же Бог относится и к нам с вами. Он хочет, чтобы мы были детьми Божьими через веру во Христа. И тогда все наши имена будут записаны в Его книге жизни. А все, кто там перечислен, станут жителями Небесного Царства, глава и правитель которого – наш Господь Иисус Христос. В следующей передаче мы продолжим изучение 6 главы книги «Исход».
1: Вы прослушали лекцию серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Сегодня мы говорили о 5 и 6 главе книги «Исход», в которых речь идет о подготовке народа израильского к исходу. Мы видели, что не только фараону, но и Моисею и его народу было трудно поверить во всемогущество Божие. И поэтому Бог допускает, чтобы фараон ожесточил свое сердце и еще больше стал угнетать народ израильский, сделав его жизнь совершенно невыносимой. Вот из такого, казалось бы, совершенно отчаянного положения Бог обещает спасти народ, вывести своею крепкою мышцею. И, укрепляя веру в Моисея, Бог повторяет свое обетование, данное им Аврааму, Исааку и Иакову. Здесь сказано, что Бог вспомнил завет свой, и об этом Он напоминает Моисею, утешая его и укрепляя для той миссии, которую он должен выполнить. В этом общении с Моисеем Бог открывает себя не только как Эль-Шаддай, Бог всемогущий, который дает жизнь и заботится о своем творении, но также как и Иегова, тот, кто держит данное слово и верен своему обещанию. Именно теперь Бог говорит о том, что Он примет израильтян себе в народ и будет им Богом. И свидетельство этому в том, что Бог выведет их из Египта и введет в ту землю, которую Он обещал дать патриархам. Освобождение народа послужит основанием для его взаимоотношений с Богом. В этих словах как бы заложено ядро израильской истории, начиная с выхода его из Египта до побед, одержанных под предводительством Иисуса Навина. Итак, Бог велит Моисею отбросить печаль и неуверенность в себе и вернуться к народу. Но что же мы видим? Народ, подавленный гнетом египетского рабства, не слушает его. Они уже забыли о своем первоначальном ответе Моисею и Аарону. И вновь Моисей теряет уверенность и вновь говорит о своей неспособности к возложенной на него миссии. Но Бог не оставляет то, что он начал. Показывая человеку его бессилие, Бог берет дело в свои руки и совершает его даже через немощные человеческие сосуды. Не так ли и в нашей жизни, когда мы осознаем свою слабость и неспособность, мы яснее видим чудеса Божьи? Будем же укрепляться надеждой на того, кто, несмотря на нашу немощь и бессилие, может решить любые проблемы.

Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13:04 по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18:05 вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5:47 с повтором в 22:20 слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слушаете программу «Выбор».
1: Бог создал человека со свободной волей.
0: Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
2: Жизнь и смерть.
1: Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие. Дорогой друг, выбор за тобой.
3: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость Григорий Стеблянко. Гриша, здравствуй.
4: Здравствуйте.
3: Григорий – студент Московского института лингвистики. Он работает в визовом центре. Вот помнишь, как в фильме, да? Студент там, и просто там была красавица, а тут и просто христианин.
4: Да.
3: Гриша, ты знаешь, для чего мы тебя пригласили? Программа «Выбор». И нам всем очень интересно будет услышать, как ты в своей жизни сделал выбор в пользу Бога.
4: Да, здравствуйте. Как вы уже сказали, меня зовут Григорий, мне 28 лет, я студент, работаю. Начну с самого начала тогда. Ну, не сказал бы я, что я прям в такой плохой семье родился.
3: Это ты уже пытаешься оправдать свои плохие привычки, сейчас сразу, еще ничего не сказав. Давай.
4: Но, в принципе, я был всегда таким послушным, мне кажется, ребенком, хотя не без всяких таких шалостей, которые присущи всем детям. Но вот примерно в классе восьмом, я думаю, или в седьмом даже, я познакомился с друзьями с такими.
3: С плохими ребятами.
4: Да. Они любили побегать там, подраться, посходить с ума, можно так сказать, да. Они любили делать все то, что как бы было запрещено. Ну и мы присоединились к этой группе людей и начали делать то же самое, что они, и пытались как бы тем самым, я не знаю, выразить свой протест, что ли, или...
3: Но и все-таки в этом режиме легче сделать много новых открытий,
4: ну, да.
3: Когда делаешь то, чего нельзя.
4: Да, сказать, что ли, этому миру, какие мы крутые там, или ну что-то вроде этого, такой юношеский максимализм. И после 9 класса я поступил в колледж, и уже, наверное, вот к классу к 9 я уже... Попробовал там легкие наркотики, не буду называть какие, это не важно, в общем. Алкоголь, начал курить.
3: Тебе понадобился уже допинг для дела, или ты просто был как все?
4: Ну, как все, просто хотел быть, как все мои друзья, знакомые. Потому что это считалось таким крутым, о, я буду крутым. И там, хотя перед тем, как мне предложили первый раз, я помню, покурить гашиш, у меня был какой-то страх такой внутренний. Я думал, а что это такое? Я же этого ни разу не делал. То же самое, как я на радио сейчас пришел, и такое небольшое волнение есть. Я же на радио ни разу не был. И ты думаешь, а что же это мне как бы принесет, что как этот опыт на моей жизни отразится? Ну вот были такие вопросы, какие-то сомнения.
3: Ты знаешь, я тебя хочу утешить. Это на чьих-то жизнях как-то отразится твой визит на радио? Скорее, на чьих-то жизнях это отразиться может.
4: Да, хотелось бы, чтобы отразилось, ну, в положительном... таком. Да, и поступил я в колледж после 9 класса, да. Там я встретил еще таких же друзей примерно, но которые были, можно сказать, более сумасшедшими. И как бы начался секс, наркотики и рок-н-ролл, в общем, такой вот начался образ жизни. И как-то, я не знаю, закончил колледж я чудом. Для меня это до сих пор чудо, как я его закончил, потому что я как-то так вот отрывался по полной программе, можно сказать. И закончила колледж, и уже к концу колледжа я уже начал колоться наркотиками психотропными, ходить по клубам различным. Ну, в общем, превратился в такого настоящего психа.
3: А вот ты сказал вначале, семья моя не была такой уж плохой. Вот что твоя неплохая семья в это время делала, когда ты превращался уже?
4: Ну,
3: мама видела все?
4: Все родители думают, что это произойдет с кем угодно, но не с моим сыном, да, но не с моей дочерью.
3: Значит, ты мог приходить домой нормальным, причесанным?
4: Ну да, приходил-то я нормальным, и всегда там отговорки у меня были. Естественно, родители гонят эти мысли, а, это не с моим сыном, нет, с ним такого никогда не произойдет. Ну, после колледжа, да, могу рассказать такую историю одну. Я думаю, чтобы проиллюстрировать, не то чтобы я хвалюсь этим там и воспеваю это, я это ни в коем случае не воспеваю, не хвалюсь этим, я просто хочу проиллюстрировать жизнь. Однажды я пошел на ночной клуб. Ну и я был в сильном таком опьянении, можно сказать, наркотическом, под кайфом находился. И не совсем был вменяем, так сказать. И я сидел на лавочке, помню, о чем-то там думал, о своем. И рядом со мной сидели ребята, такие современные, модные, клубные ребята. В общем, попросили они меня купить им наркотики. Я, недолго думая, помог им в этом. И эти ребята оказались сотрудниками милиции. Меня арестовали, и того парня, который мне продал. И я думал, ну все, Гриша, ты доплясался, дотанцевал тут уже все свои танцы, скоро ты будешь сидеть в тюрьме. И это меня почему-то не пугало вообще, ни капельки. И мне было просто по барабану, как говорится. Ну, слава богу, итог этой истории таков. Я, конечно же, не рад тому факту, что того парня, который мне продал, его посадили на 2 года, но меня не посадили, слава богу.
3: Почему посадили того, который продал?
4: Ну, потому что он как бы продавал наркотики. Он был барыгой, как говорят наркоманы. И я отправился в больницу. В больницу наркологическую не по своей воле, а потому что уже как-то... Ну, нет, по своей воле, я думаю. По своей воле я сказал маме, что у меня проблемы с этим делом. Она удивилась очень сильно, потому что она думала... Может быть, я там пью, курю, но она не думала, что я колюсь, употребляю там такие вот серьезные наркотики. Я к ней обратился за помощью, в общем, и отправили меня в больницу.
3: Ну, в общем, такой этап был, это спасение утопающих, да, дело рук самих утопающих.
4: Да.
3: Ты почему-то сам схватился уже за это, да?
4: Я сам как-то...
3: Ну, лет-то тебе явно было мало
4: да.
3: тогда.
4: Тогда мне было, наверное, 18 лет.
3: Вот, и ты почему-то подумал, что у тебя 19. Не все в порядке.
4: Ну да, я почему-то испугался, потому что я начал колоться героином, понимаете? И мне стало страшно, потому что понимал, что все, это последняя стадия, следующая стадия – это тюрьма или гроб. И в больнице я провел, может быть, месяц, меня там закололи, всякими таблетками напичкали. Естественно, это бы мне не помогло, но это как бы помогло мне в том смысле, что врач говорит однажды, ну, моей маме и мне, у нас здесь был парень один, он поехал в центр реабилитации. Этот бесплатный центр, там помогают ребятам, там есть церковь, там...
3: Это врач оповестил?
4: Да, там такая как бы коммуна, там ребята живут и помогают друг другу. Бывшие наркоманы там помогают тем, кто только начинает эту проблему решать. В общем, рассказал так вот мне вкратце. И я сказал, нет, конечно же, после того, как я узнал, что там нужно быть минимум 8 месяцев. Ну, я в итоге поехал туда.
3: Ты не сказал нет?
4: Я сначала говорил нет, но под давлением, так сказать, мамы, она говорит, ну, съезди на месяцок, там, ну, короче.
3: Вот. Всех пугает время. Все, когда слышат 8 месяцев, 12 месяцев, они их жалеют, эти
4: да.
3: месяцы.
4: Вот как мы с вами говорили сейчас перед эфиром, некоторые люди колются несколько лет своей жизни и думают, поеду я в реп-центр на месяцок, перекумарю, как говорится, сниму ломку,
3: да.
4: меня там переломает, и поеду... коммунизм строить, как говорится, в кавычках, да?
3: То есть люди, которые не ищут новой жизни, а которые хотят подлатать старую просто.
4: Да, так не получится, реально. Это невозможно, это просто нереально. Нет, реально, с Богом реально все, как бы. Бог, он может и слепого исцелить, и он будет видеть, да, он станет
3: зрячим.
4: Это
3: с Богом.
4: С Богом, да. А человек, который сломлен такими жизненными обстоятельствами, у него порой силы, у самого лично нету. И кто ему поможет?
3: Силы от цели.
4: И цели
3: ты
4: нет
3: еще
4: вообще.
3: Вот это не оповестил. То есть нету программы в жизни.
4: Нету ни силы, ни цели, ни надежды, ничего нету. Есть только там, не знаю, драные носки и не знаю там, что еще. Понимаете, статья там какая-нибудь, условная, неусловная, еще набор какой-то такой.
3: Ну, и взял ты свои носки драные, и ты поехал таки в этот центр, да? Мама
4: да.
3: согласилась тоже?
4: Да, она согласилась. Приехала я туда, отходил от больницы, от лечения... Примерно 3 недели, спать не мог, там, трясло меня всего на кровати всю ночь. Зубы почистить сам не мог, тоже так нормально говорить. Даже не говорил так вот. Ну, заикался так, понимаете?
3: Ну, я так понимаю, ты там не первый такой был. Туда
4: ну, да.
3: просто въезжают такие.
4: Я был там не первый, но такие там редко бывали, знаете, в таком состоянии. Просто они подумали, когда они меня первый раз увидели, все, этот парень уже не оттает, как говорится. Таким и будет. Мне потом говорили ребята. Еще они думали, этот парень вообще не станет христианином, он уедет через там, месяц, и ничего с ним не будет.
3: Что на тебе было такое написано?
4: Ну, не знаю, вот состояние мое, наверное, физическое такое, духовное, душевное. С фингалом под глазом я был весь такой непонятный, как робот, знаете. Ну, серьезно, вот такое состояние было физическое, душевное, и просто жизнь моя была ужасной. Но после того, как я оттаял, меня пригласили на богослужение. При центре там была община, и ребята собирались, читали Библию, Новый Завет, молились, говорили о своей жизни. Ну и о Библии мы общались там, просто говорили.
3: А скажи, вот ты предполагал, что все на основе Библии будет? Что там не будет ни капельниц, ни белых халатов? Ты это предполагал? И ты ехал вот куда-либо, или ты что-то себе представил?
4: Я представил себе там священника, православную церквушку такую и какую-то общину. Угу. Про медикаменты я не помню, что я думал. Да мне все равно было, в общем, знаете. Все равно было, куда я ехать, хоть знаете, на Чукотку. Все равно уже, в таком состоянии уже... Когда я пришел на служение, на богослужение первый раз, все мне там показалось странным весьма. Ну, потому что обычно я привык к такой традиции православной, да, а там немножко по-другому богослужение проходило, и это мне показалось странным немного.
3: Слишком просто говорят о Боге.
4: Слишком как-то...
3: Без
4: просто,
3: ритуала.
4: Просто как-то, да, ну, меньше было всяких таких ритуалов. Не то чтобы я там осуждаю там православных, ни в коем случае. Просто мне показалось это необычным, потому что я с такими сталкивался. Это была такая больше протестантская традиция, нежели православная, да.
3: Хорошо, а само содержание, сам текст, который ты услышал, он тебе показался справедливым?
4: Вы имеете в виду на богослужение?
3: Да. Вы то, знаете, что ты из Библии слышал.
4: Честно я вам скажу, я слышал там многое первое время, и я не понимал ничего, но понимал я только одно, что передо мной стоит человек, который сидел в тюрьме там лет 7, весь исутрированный, и который про Христа говорит.
3: И что теперь он другой?
4: Теперь он изменился, и теперь я вижу, что что-то здесь реально не так. Или они чокнутые все, знаете, или у них крыша у всех поехала, или это какая-то секта реально, или они по-настоящему свободные в Боге.
3: Что-то нашли.
4: Во Христе. И если уж такой человек, я вот помню, знаете, вот могу даже вот рассказать, я помню, там был один парень такой, Стас из Мариуполя. Он был весь истатуированный, он сидел в тюрьме, там у него и на груди, и везде, и все. Ну, в общем, сидел в тюрьме, видно же человека, да? И он был верующим, он читал Библию, понимаете? И Бог изменил его. И это, наверное, больше всего в мое сердце запало. То, что люди, которые раньше были такими, стали другими.
3: Скажем так, какой-то Бог, он может менять людей. Неведомый Бог пока.
4: Да, да.
3: Спасибо, Григорий. Небольшая музыкальная пауза, и мы вернемся в студию, продолжим беседу.

0: В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наш гость Григорий. Гриша, реп-центр, ты его не назвал. Что это за реабилитационный центр был, куда ты поехал?
1: Да, этот центр называется «Рядом Надежда». Он уже существует около 20 лет.
0: Это испанский центр.
1: В России, если не ошибаюсь. Хотя могу ошибаться. Но это не суть.
0: Но много лет он уже, да.
1: Да, основал этот центр один миссионер, его зовут Раймундо, и он испанец. В каждой провинции Испании есть такой центр реабилитационный. Ну и вообще во многих городах Европы и мира есть этот центр. Если кому надо, он может зайти в интернет, забить reto.ru, ну и все это найти спокойно можешь сейчас.
0: Так, вот о сроках пребывания, я знаю, что они велики в этом центре, мы чуть позже будем говорить, а вот сейчас ты нам просто рассказываешь, ты услышал Библию, и ты стал, естественно, как любой нормальный человек, примерять на себя это.
1: Да, услышал я о Христе, услышал я свидетельства людей, которые раньше были в плачевном состоянии, и бывших заключенных, и бывших алкоголиков, и бывших наркоманов, и бывших бандитов, ну и так далее. И, конечно же, я начал примерять, как вы сказали, да, я начал думать, а может быть, и мне попробовать, как говорится, да? Но, с другой стороны, как понять, попробовать? Попробовать можно мороженое, понимаете? А это нельзя пробовать. Это нужно или выбирать, или и не пробовать, наверное. Как понять, попробовать? Я начал взвешивать все за и против. Я начал думать, а раньше я там мог с девчонками там куролесить, там пить пиво с парнями, там... Ну, просто делать то, что я хочу, то, что я считаю нужным и правильным делать, как
0: но
1: я
0: тоже
1: считаю.
0: У тебя была мысль, что Бог что-то отберет ценное, если
1: да,
0: к нему приблизиться?
1: Конечно, но я также понимал, что Бог, он не тиран, он нас любит, и он нас не ограничивает этими правилами, он просто хочет нам лучшего, он не хочет, чтобы мы, допустим, себя разменивали на, допустим, на десятки сексуальных партнеров, даже если так вот говорить конкретно, да, вот на чистоту. Он хочет, чтобы у нас была, допустим, одна жена, чтобы у нас был один муж навсегда, на всю жизнь.
0: Но вот сейчас ты это рассказываешь, то, что ты уже начинал там слушать.
1: Да.
0: Вот, а теперь все-таки расскажи, как ты свой выбор делал.
1: Потому... Да, и этот выбор проходил, наверное, несколько дней, я думаю. Я думал...
0: Всего несколько дней?
1: Ну, да, почему-то так у меня получилось. Ну, наверное, неделю, я думаю. Ну, это не самое, наверное, главное в этом. Ну, главное в том, что я просто взвесил за и против, да. Но, с другой стороны, я посмотрел, ну, хорошо, ты же уже это попробовал все, секс, наркотики, рок-н-ролл, да, и тебя это к чему привело? А смотри на этих людей, они веселые, они жизнерадостные, они без этого всего радуются и веселятся, и им хорошо, как малые дети иногда, но... Это не самое главное. Малые дети, не малые дети. Иногда нужно быть детьми. И все-таки я сделал выбор в пользу Бога. Знаете, я сказал Богу «да». Я очень сильно это обдумывал, вот неделю, наверное, да, несколько дней. И после вот этих всех моих раздумий глубоких, я понял, что Бог предлагает намного лучше. Он мне предлагает лучшую жизнь, новый путь, новую жизнь, новое сердце, новую... Вообще все новое.
0: Я тебе уверяю, ты сейчас очень образно, очень доступно именно рассказал момент выбора.
1: Да.
0: Ты не сказал о том, что какой-то столб огненный над тобой поднялся там или какой-то знак тебе Бог дал особенный. Ты просто сказал о том, что можно было вернуться на прежние пути, как ты говоришь, но ты же это уже пробовал.
1: Да.
0: Либо можно было сделать выбор пойти за Богом, а там уже Бог откроет, что Он хочет. И что тебе Бог стал вот первое открывать, что Он от тебя хотел?
1: Ну, конечно же, я понял, что воровство, обман, наркомания, алкоголизм – это то, что разрушает жизнь. Не только мою, но и тех, которые вокруг меня, и моих родных, и моей мамы, которая меня любит и переживает, и моего папы, и брата моего, всех людей, которые вокруг меня находятся. И я понял, что нужны изменения. Я просто, честно скажу вам, сказал Богу: «Бог, прости меня, пожалуйста. Я вообще без тебя жил, я ходил там, блудил, как блудный сын. В далекую страну ушел от тебя очень далеко. Но ты не хочешь меня заставлять, ты не хочешь меня тащить за шкирку, ты меня призываешь с любовью к себе, чтобы я в тебя обрел жизнь с избытком, настоящую жизнь, в свободе». И называться христианином просто так вот легко. Но тяжело идти с Христом, он на плечи давит, знаете, на плечи давит и мозоли натирает. Как бы легче всего плыть по течению, но тяжелее всего против него плыть. А Бог нам предлагает такую жизнь. И порой это нелегко. Но Бог всегда дает силы, и даже если ты, например, падаешь, и даже если там что-то не получается, Он все равно прощает, потому что Он не человек. У Него другая любовь, любовь совершенная, агапа.
0: Ну, а вот нелегко, наверное, все-таки потому, что если ты так много лет заходил уже вот в эти вот, скажем, обстоятельства такие, да, то очень сложно сразу, быстро, за пару дней переменить даже образ мысли.
1: Конечно, тяжело. Тяжело изменить это все. Но Богу это под силу, и я был там 2 года, да. И эти 2 года я, можно так сказать, обучался в школе новой жизни, да. Я научился там многому, на самом деле. Я научился элементарным вещам, таким как готовка, да. Я научился готовить. Готовить, причем на 120 человек. Я был там главным на кухне иногда по выходным. Я научился по ремонту там некоторым моментам таким. Просто вот научился жить заново, понимаете? Это, конечно, не самое главное, но это...
0: Это очень важно.
1: Это все равно я это приобрел, понимаете? Потому что каждый же человек, ну, муж потенциальный.
0: Ну, скажи, там вам дают возможность понять, в принципе, кто ты, найти себя. Ну, вот если ты умеешь готовить, или если ты в технике можешь, да, Серён, вам дают возможность себя как-то найти?
1: Да.
0: Для социальной уже потом жизни.
1: Да, даже некоторые ребята, вот когда мы работали, я работал и на заводе железобетонных конструкций, некоторые ребята получили разряд даже там стропильщика.
0: Есть возможность попробовать себя во всем и выбрать, что тебе близко.
1: Ну, не во всем, конечно же, потому что это не дом отдыха, как вы понимаете. Там есть дисциплина, там есть правила определенные. Но в некоторых вещах ты можешь себя реализовать и попробовать.
0: Но все равно удивляет срок. 2 года. Ты начал с того, что тебя пригласили на 8 месяцев, и это растянулось на 2 года. Это тебя не испугало?
1: Это было мое решение. И прошло примерно вот 5 месяцев, да, когда я вот это решение принял, когда я сделал свой выбор в пользу Бога, сказал ему «да», когда я раскаялся в своих грехах, во всех своих этих промахах. И потом я решил сам внутри себя, что я буду помогать другим ребятам, ну, не всю жизнь хотя бы, но я же могу отдать какое-то время. Ко мне прикрепили человека, я с ним ходил, я ему помогал, я гулял с ним по ночам, там...
0: Ну, то есть слабому человеку, которого ломало, ты помогал,
1: да,
0: как-то справиться с этим.
1: Могу даже рассказать одну историю такую интересную.
0: Гриша, мы с удовольствием послушаем эту историю после того, как для всех нас прозвучит песня.

0: В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья Чернякова и наш гость Стеблянко Григорий. Гриша, репцентр. И, как ты сказал, ты сделал выбор остаться там не просто на собственную реабилитацию, а уже чтобы помогать другим.
1: Да. И историю, вот как я обещал, да, сейчас расскажу. Приехал один парень, у него была очень сильная ломка, и он не мог спать. Там у нас были двухэтажные кровати, на первом ярусе спал ответственный человек, а на втором реабилитант, как бы, тот, у которого проблемы человек, да. Ну, этот парень, я даже помню, как его зовут, Дима, он не мог спать, мы пошли с ним погулять. Ну, один раз погуляли ночью, а завтра же мне на работу вставать, ехать, понимаете, еще раз погуляли. Ну и, в общем, что-то такое произошло, какое-то непонимание между нами, да. Он хотел гулять дольше, а я сказал: слушай, Дим, мне же завтра там на работу тоже, может, ты как-нибудь там, ну, полежишь там. Ну, в общем, произошел такой конфликт небольшой у нас с ним. У него нервы не...
0: Ну, не в порядке, ломка, понятно.
1: Ну да, не в порядке, не сдержался он и ударил меня в лицо кулаком. И у меня такая мысль, это так, знаете, я до сих пор, мысль такая, я же могу его избить. Ну, реально, как бы я была же физически сильнее, чем он, по комплекции даже. А потом автоматически другая мысль такая: ты что, ты не имеешь права его избивать. Это же как бы... реабилитант, ты ему должен помочь, это его слабость. Ну, не то чтобы я там себя восхваляю, какой хороший там, нет.
0: Нет, то есть выбор делается постоянно, не один раз.
1: Да.
0: Он все время делается выбор.
1: И как бы, можно сказать, как Бог сказал мне так, да, вот через эту ситуацию, все, ты теперь другой, ты не имеешь права на это. Ты не имеешь права унижать другого и избивать. Ну, конечно же, ну, я вот так, знаете, взял за шкирку, просто так в сугроб толкнул, чтобы он успокоился просто. И мы пошли в корпус.
0: Ну и, скажем, работа не очень благодарная. Получается, что ты работаешь с людьми, которые плюют тебе в душу. Ты им помогаешь?
1: Бывает такое, да. И потом, на самом деле, вот хочу закончить. Интересный момент. Этот парень, он уехал из центра, ну, месяца там через два, через три, поссорился там с людьми, с руководством, уехал. И через какое-то время, может быть, через год, он прислал письмо. Он прислал письмо, и он в этом письме говорил: я покаялся, я начал ходить в церковь, я вообще изменился, моя жизнь изменилась благодаря тому, что я как бы пришел к Богу. Ну или не знаю, как сказать правильно, наверное, правильно можно сказать, что Бог пришел в его жизнь, да, потому что иногда, может быть, мы думаем, что мы нашли Бога, а на самом деле, может, Он нас ищет. Это такой вопрос, знаете, палка о двух концах.
0: Я думаю, за два года в репцентре ты видел много людей, которые либо уходили от Бога, либо оставались с Богом. Как это влияло на твое решение?
1: Ну, в общем, у меня было решение твердое, на самом деле. Просто следовать за Богом, несмотря ни на что. Даже если я там буду в коробке из-под холодильника, грубо говоря, жить на улице, но с Богом, то лучше так, чем, знаете, лучше день во дворах твоих, чем в шатрах нечести, как Давид сказал, да, в одном из псалмов. И решение было твердое, и я видел просто плоды, знаете, некоторые люди, которые уходили иногда, там ссорились, да, из эпицентра, они же приходили второй раз, и я их видел, и я видел, в каком они состоянии. Они приходили в еще худшем состоянии, они в несколько раз были вообще сильнее разбиты, и они это сами говорили потом, они говорили: зря я вообще из центра ушел так рано, зря я вообще... так вот начал опять жить.
0: И как твоя жизнь пошла после реабилитационного центра? Это уже сложно. Вот после тюрем жизнь, это очень уже сложно, очень ответственно, это много искушений. Вот ты вышел из вольера, так скажем, из этого.
1: Да, я вышел из этого вольера, из теплицы, можно сказать, из этой атмосферы христианской.
0: Где провожают тебя ночью, когда тебе плохо, они бьют тебя в ответ, когда ты срываешься.
1: Да, и я попал в эту реальность такую. И есть такое понятие «культурный шок». Но у меня был такой, можно сказать, культурный шок тоже. Потому что я же привык жить по-старому в этом мире.
0: Ты этот мир видел, но теми глазами, а теперь увидел новый мир.
1: А я изменился, я пожил в этой теплице, можно так сказать, да, и приехал, вот он я. И, конечно же, я столкнулся с некоторыми трудностями, но самое главное, что было у меня в голове, это я помню, вот как будто бы это вчера было, знаете. Самое главное, я думал о том, что Гриша... обязательно найди церковь. Дело номер один. Найди церковь, найди верующих людей, которые смогут тебя поддержать, с которыми ты сможешь там поговорить, пообщаться, или тех людей, которые раньше тоже имели такие проблемы. Найди их и прикрепись, можно так сказать, прилепись к ним и будь с ними. Самое главное, чтобы они могли поддержать тебя в трудную минуту. Это номер один. Приоритет номер один у меня был, да? Номер два пункт в моей программе. Когда я приехал, я сам чувствовал просто, что мне надо делать. Номер два. Это нужно как бы ассимилироваться, что ли, да, как бы привыкнуть к этой новой реальности и найти работу. Потому что я знал, что без работы это... ну, нельзя без работы, мужчине, ну и вообще...
0: Ты сейчас говоришь о какой-то организации, человеку.
1: Да.
0: Да, организация.
1: Да, нашел я работу, и потом год поработал я примерно, да, нашел работу очень быстро, слава богу, помогли ребята из церкви, кстати, и решил я поступить в институт, потому что я понимал, у меня было образование там небольшое, среднеспециальное, но я хотел как бы развиваться как личности, понимаете, не хотелось мне оставаться на одном уровне, на котором я был, потому что когда человек, он останавливается, он деградирует, даже психологи доказали, он превращается в какого-то, ну, неинтересного человека. Поступила в институт, в русско-американский христианский институт, проучился там какое-то время, потом перешел в другой институт, в московский, на другую форму обучения. Ну и нашел другую работу, более такую престижную. Слава богу, Бог помог.
0: Ну, то есть ты сейчас говоришь о каком-то движении. А я тебе задам такой встречный вопрос. Ты когда уходил из той теплицы, ты уже знал свой план? Ты знал, кто ты? Ты знал, что ты хочешь?
1: Я знал, что Бог изменил меня, реально. Что я уже не тот. Как поется в одной песне, твой сын не такой, как был вчера, да? Я просто знал четко, что, что бы ни происходило, мне нужно просто держаться за Бога, реально. Потому что я знал, что Бог, он верный, он не как человек, он, у него другая любовь, он верный вообще своему слову, он никогда не оставит.
0: Скажем так, созвучно библейской фразе «Ищите горнего, остальное приложится».
1: Да, и еще такой вот момент хотел бы, сейчас вот вспомнил я. У меня же мама, она не была такой особо верующей, да, и я однажды, когда прошло месяцев 10, может, чуть меньше года, ну, когда я был в центре, да, написал ей письмо. Я написал ей просто в простоте, что произошло со мной. И она покаялась, моя мама. И она начала ходить в церковь, она начала ходить в общину, начала читать Библию, потому что, я думаю, это был для нее шок, что сын ее сумасшедший такой, Гриша, написал ей такое письмо, что там я узнал Бога, что я начал читать Библию, что я покаялся. Она, наверное, подумала, если это мой сын написал, все, наверное, это точно
0: Бог. А вот это ты можешь не объяснять. Меня больше удивляют родители, которые получают вот из смертника, можно сказать, нового человека и не приходят к тому Богу, который спас их ребенка. Вот такие родители меня больше удивляют.
1: Да, меня тоже. Потому что иногда люди такие... Скептики, знаете, они такие скептичные.
0: Нет, не скептики, они просто, ну, это неравнодушие даже, это может быть такой, какая-то такая индифферентность. Ну, кто-то там его спас, хорошо, что он новый.
1: Ну да, они, может быть, думают, что это даже, ну, если он думает, что это его Бог спас, ну и хорошо.
0: Ну,
1: главное,
0: да.
1: Что он не пьет, главное, что он не колется. Но на самом деле это Бог спасает, понимаете, нас от этого. Мало кто сам справляется с этим недугом.
0: Расскажи, что ты делаешь сегодня? Как ты живешь сегодня?
1: Конечно же, я вообще хотел бы так вот сказать, знаете, просто, что жизнь с Богом, она непростая, но она очень интересная, и я ни разу не пожалел, что я сделал выбор в пользу Бога. Сегодня я могу себя назвать как бы таким нормальным человеком. Ну, это не моя заслуга, это заслуга Бога, который мне помог в этом. Я, ну, не колюсь я. Вот уже, наверное, сколько-то, ну, 8 лет примерно, да. Своими силами я бы этого не смог достигнуть. Я работаю на нормальной работе, я учусь в институте. Отношения в семье установлены. Есть, конечно же, свои шероховатости.
0: Да, но добавим, и ты не на обочине. Вот все люди туда что-то бросают, да, какие-то окурки, и ты там лежишь на обочине.
1: Да.
0: Ты отвергнут обществом просто.
1: Да. А меня подняли с обочины. И жизнь моя изменилась, преобразилась в лучшую сторону. Не потому что какой-то там хороший или какой-то я особенный, а потому что просто я решил... забыть про свою гордость, знаете, и сказать Богу просто, Бог, вот он я, Гриша, грешник, мне нужна твоя помощь, помоги, пожалуйста, мне. Я так больше не хочу жить. Вот так я сказал, в простоте, понимаете. Не нужны никакие формулы, Бог это не формула, Бог он живой, он же личность. Нужно просто от всего сердца обратиться, и он поможет обязательно.
0: Гриша, большое спасибо, а я напоминаю всем, кто нас сегодня слушал, в эфире была программа «Выбор», провела передачу Наталья Чернякова и наш гость Григорий Стеблянко. Гриша, спасибо еще раз и до свидания.
1: Пожалуйста, до свидания.
0: Запишите наш адрес: Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор».

0: Бог изменил мою жизнь. И если Он это сделал для меня, я знаю, Он сделает это для тебя. Точно так же, как ты сейчас, я когда-то слышал о том, что Бог любит и ждет меня, что Он слышит меня, где бы я ни находился. Мне трудно было понять и говорить к тому, кого я не вижу. Но я чувствовал, что Он слышит меня, и поэтому я сказал: «Бог, прости меня за то, что я не верил в то, что Ты есть. Я не знал, что Ты отдал Своего Сына за мои грехи. Но сейчас я верю, что Иисус Христос умер и воскрес для меня. После этого все мои грехи были прощены. Я чувствовал, что Бог принял меня. Я мог начать новую жизнь. Ты можешь сделать точно так же. Это твой день».
1: 50-й псалом можно озаглавить «Псалом покаяния». Автор этого псалма – Давид. Его он написал после своего ужасного грехопадения. И поэтому нам весьма полезно тщательно ознакомиться с содержанием этого псалма. В нем мы узнаем, какое покаяние угодно Богу. Это очень важно. Я больше скажу, нет ничего важнее, чем получить правильный ответ на этот вопрос. Ведь от достойного Богу покаяния зависит, где мы будем проводить вечность. Скажите, что может быть важнее? В правильном ли мы отношении с Богом? А оно зависит от того, как мы покаялись. Почему я говорю «правильное покаяние»? Люди имеют разные концепции, свои понятия о том, что такое покаяние. Но если эти понятия не соответствуют тому, чему учит Священное Писание о покаянии, то пользы они никакой не принесут. Но кто-нибудь скажет: «Меня этот вопрос не интересует. Видите, я не верю, что существует потусторонняя жизнь». А разрешите спросить вас, как вы пришли к такому убеждению? Можете ли вы доказать, что вы правы? А что, если вы ошиблись, и что такая жизнь действительно существует после смерти? Подумайте, какой риск вы берете на себя, если вы ошиблись? У вас нет никаких доказательств, что вы правы. Одно, что никто не может опровергнуть, это то, что мы должны рано или поздно оставить эту жизнь. Это говорит нам Слово Божие. Человекам положено однажды умереть, а потом суд. Сколько есть мест в Священном Писании, говорящих о потусторонней жизни? Самой веской из всех доказательств является воскресение Господа нашего Иисуса Христа. Он умер, Он воскрес, и после Своего воскресения Он был 40 дней здесь на земле. А какие у вас доказательства, что нет загробной жизни? Приведите хоть одно. Друг мой, стоит ли рисковать вечностью на таком неопределенном и шатком основании? Вот почему так важно знать, как нам избежать вечность без Бога, без надежды в вечном мучении в аду. На основании 50-го псалма я хотел бы указать, в чем заключается истинное покаяние. Правда, нет двух людей, переживших покаяние одинаково. Мы все разного темперамента, живем в разных условиях жизни, и потому мы не можем сказать, что тот или иной человек не пережил подлинного покаяния, потому что оно не было сходным с нашим. Мы должны отметить, однако, что в каждое истинное покаяние входят общие знаменатели. Например, покаяние невозможно без того, чтобы грешник не видел себя так, как видит

если мы легкомысленно относимся к тому, что Бог от нас требует. Он хочет в первую очередь покаяния. Я не знаю, как более убедительно это сказать. Если у тебя ничего подобного не случилось, то проси, чтобы Бог тебе показал твое подлинное состояние, твой грех, что ты сейчас уже осужден, потому что не уверовал в Сына Божия. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына Божия не увидит жизни, но гнев Божий пребывает в нем. Вот что говорит Слово Божие. Что может быть яснее? Тут не вопрос, совершил ли ты грех, который совершил Давид, но верующий ли ты в Сына Божия, как в своего личного Спасителя? Если нет, то поспеши сейчас прийти к Нему таким, каким ты есть, и Он обещал тебя принять. Есть ли у тебя такое желание? Желание быть помилованным, прощенным, очищенным. «Помилуй меня, Боже, многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня». Это отчаянный вопль грешника, желающего прощения и быть принятым Богом. Он знает и признает свою вину и не дает себе покоя до тех пор, пока он не помилован. Было ли у тебя когда-нибудь такое желание, которое было больше всех желаний, как Давид просит «Омой меня, и буду белее снега». «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». Если у тебя никогда не было подобного желания, то ты не христианин. Может быть, по названию, но не в действительности. Для этого нам дано Слово Божие, включая этот чудный 50-й псалом, чтобы мы проверяли себя, дети ли мы Божьи или нет. Только по Слову Божьему возможно точно проверить себя. Но есть еще один важный фактор, который характеризует истинное покаяние – чувство и признание полной беспомощности. Тот, кто действительно христианин, он не мог не прийти к такому выводу, что он совершенно беспомощен что-либо сделать, чтобы спасти себя. Он приходит к сознанию, что ему необходима милость, он нуждается в прощении, он нуждается в благодати Божией. Вот почему Давид взывает «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззаконие мои». Он сознает, что сам он не может избавиться от своих грехов. Он не имеет средства, чтобы омыть хоть один маленький грех. Поэтому, если ты, уважаемый радиослушатель, не считаешь, что тебе нужна милость, прощение, то могу сказать, ничуть не ошибаясь, что ты не христианин. Да, ты можешь быть самым порядочным человеком, высокоморальным, добросовестным, честным и даже очень религиозным. Но если никогда не видел себя виновным грешником перед Богом, то я обязан сказать на основании всего того, чему учит Слово Божие о подлинном обращении, что ты далеко от Бога, ты не являешься дитем Его». Взывал ли ты когда-нибудь от всего сердца в отчаянии, «Боже, будь милостив ко мне, грешнику!» Все твои старания быть религиозным, церковным человеком не могут снять с тебя ни одного греха. Все, к чему ты способен, это обратиться к Богу и просить, чтобы Он тебя спас и чтобы Он тебя помиловал. Милый друг, уважаемый радиослушатель, если ты ничего подобного не переживал, то умоляю тебя, поспеши в объятия Христа, скажи, Господи, спаси меня, а то я погибну. Моя надежда только на Тебя, омой меня, и буду белее снега. Сердце чистое сотвори во мне. И когда ты так обратишься к Нему всем сердцем, тогда Он совершит чудо. Он сделает тебя своим дитем, и ты прославишь Его, как единого Бога и Спасителя.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить.
2: Вторая книга Моисея, Исход, глава 16. «И двинулись из Элима, и пришло все общество сынов Израилевых в пустыню Син, что между Элимом и между Синаем, в 15-й день второго месяца по выходе из земли египетской. И возроптало все общество сынов Израилевых на Моисея и Аарона в пустыне, и сказали им сыны Израилевы: «О, если бы мы умерли от руки Господней в земле египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта! Ибо вывели вы нас в эту пустыню, чтобы все собрание это уморить голодом». И сказал Господь Моисею: «Вот я одождю вам хлеб с неба, и пусть народ выходит и собирает ежедневно, сколько нужно на день, чтобы мне испытать его, будет ли он поступать по закону моему или нет. А в 6-й день пусть заготавливают то, что принесут, и будет вдвое против того, поскольку собирают в прочие дни». И сказали Моисей и Аарон всему обществу сынов Израилевых: «Вечером узнаете вы, что Господь вывел вас из земли египетской. И утром увидите славу Господню, ибо услышал он ропот ваш на Господа». А мы что такое? Что ропщите на нас? И сказал Моисей: «Узнаете, когда Господь вечером даст вам мясо в пищу, а утром хлеба досыта, ибо Господь услышал ропот ваш, который вы подняли против Него. А мы что? Не на нас ропот ваш, но на Господа». И сказал Моисей Аарону: «Скажи всему обществу сынов Израилевых: предстаньте пред лицо Господа, ибо Он услышал ропот ваш». И когда говорил Аарон ко всему обществу сынов Израилевых, то они оглянулись к пустыне, и вот слава Господня явилась в облаке. И сказал Господь Моисею, говоря: «Я услышал ропот сынов Израилевых. Скажи им: вечером будете есть мясо, а поутру насытитесь хлебом, и узнаете, что я Господь Бог ваш». Вечером налетели перепела и покрыли стан, а поутру лежала роса около стана. Роса поднялась, и вот на поверхности пустыни нечто мелкое, круповидное, мелкое, как иней на земле. И увидели сыны Израилевы и говорили друг другу: «Что это?» Ибо не знали, что это. И Моисей сказал им: «Это хлеб, который Господь дал вам в пищу». Вот что повелел Господь: «Собирайте его каждый постольку, сколько ему съесть, по гомору на человека, по числу душ, сколько у кого в шатре собирайте». И сделали так сыны Израилевы, и собрали, кто много, кто мало. И мерили гомором, и у того, кто собрал много, не было лишнего, и у того, кто мало, не было недостатка, каждый собрал, сколько ему съесть. И сказал им Моисей: «Никто не оставляй сего до утра». Но не послушали они Моисея и оставили от сего некоторые до утра. И завелись черви, и оно восмердело, и разгневался на них Моисей. И собирали его рано поутру, каждый сколько ему съесть. Когда же обогревало солнце, оно таяло. В шестой же день собрали хлеба вдвое, по два гомора на каждого, и пришли все начальники общества и донесли Моисею. И он сказал им: «Вот что сказал Господь: завтра покой, святая суббота Господня, что надобно печь, пеките, и что надобно варить, варите сегодня, а что останется, отложите и сберегите до утра». И отложили то до утра, как повелел Моисей, и оно не восмердело, и червей не было в нем. И сказал Моисей: «Ешьте его сегодня, ибо сегодня суббота Господня, сегодня не найдете его на поле. Шесть дней собирайте его, а в седьмой день суббота, не будет его в этот день». Но некоторые из народа вышли в седьмой день собирать и не нашли. И сказал Господь Моисею: «Долго ли будете вы уклоняться от соблюдения заповедей моих и законов моих? Смотрите, Господь дал вам субботу, посему Он и дает в шестой день хлеба на два дня. Оставайтесь каждый у себя, никто не выходи от места своего в седьмой день». И покоился народ в седьмой день. И нарек дом Израилев хлебу тому имя манна. Она была как кориандровое семя белое, вкусом же как лепешка с медом. И сказал Моисей: «Вот что повелел Господь: наполните манною гомор для хранения в роды ваши, дабы видели хлеб, которым я питал вас в пустыне, когда вывел вас из земли египетской». И сказал Моисей Аарону: «Возьми один сосуд и положи в него полный гомор манны и поставь его пред Господом для хранения в роды ваши». И поставил его Аарон пред ковчегом свидетельства для хранения, как повелел Господь Моисею. Сыны Израилевы ели манну 40 лет. Доколе не пришли в землю обитаемую. Манну ели они, доколе не пришли к пределам земли Ханаанской. А гомор есть 10-я часть Эфы. Глава 17. И двинулось все общество сынов Израилевых из пустыни Син в путь свой по повелению Господню, и расположилось станом в Рефидиме, и не было воды пить народу. И укорял народ Моисея, и говорили: «Дайте нам воды пить». И сказал им Моисей: «Что вы укоряете меня? Что искушаете Господа?» И жаждал там народ воды, и роптал народ на Моисея, говоря: «Зачем ты вывел нас из Египта, уморить жаждою нас и детей наших и стада наши?» Моисей возопил Господу и сказал: «Что мне делать с народом сим? Еще немного и побьют меня камнями». И сказал Господь Моисею: «Пройди пред народом и возьми с собою некоторых из старейшин израильских, и жезл твой, которым ты ударил по воде, возьми в руку твою и пойди. Вот я стану пред тобою там на скале в Хариве, и ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ». И сделал так Моисей в глазах старейшин израильских. И нарек месту тому имя Масса и Мерива, по причине укорения сынов Израилевых, и потому что они искушали Господа, говоря: «Есть ли Господь среди нас или нет?» И пришли амаликитяне и воевали с израильтянами в Рефидиме. Моисей сказал Иисусу: «Выбери нам мужей и пойди, сразись с амаликитянами. Завтра я стану на вершине холма, и жезл Божий будет в руке моей». И сделал Иисус, как сказал ему Моисей, и пошел сразиться с амаликитянами, а Моисей и Аарон и Ор взошли на вершину холма. И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль, а когда опускал руки свои, одолевал Амалик. Но руки Моисеевы отяжелели, и тогда взяли камень и подложили под него, и он сел на нем. Аарон же и Ор поддерживали руки его, один с одной, а другой с другой стороны. И были руки его подняты до захождения солнца. И низложил Иисус Амалика и народ его острием меча. И сказал Господь Моисею: «Напиши сие для памяти в книгу и внуши Иисусу, что я совершенно изглажу память амаликитян из Поднебесной». И устроил Моисей жертвенник и нарек ему имя Иегова Нисси, ибо сказал он: «Рука на престоле Господа, брань у Господа против Амалика из рода в род». Глава 18. И услышал Иофор, священник Мадиамский, тесть Моисеев, о всем, что сделал Бог для Моисея и для Израиля, народа своего, когда вывел Господь Израиля из Египта. И взял Иофор, тесть Моисеев, Сипфору, жену Моисееву, предтем возвращенную, и двух сынов ее, из которых одному имя Герсам, потому что говорил Моисей: «Я пришелец в земле чужой», а другому имя Елиезер, потому что говорил он: «Бог отца моего был мне помощником и избавил меня от меча фараонова». И пришел Иофор, тесть Моисея, с сыновьями его и женою его к Моисею в пустыню, где он расположился станом у горы Божией. И дал знать Моисею: «Я тесть твой Иофор, иду к тебе, и жена твоя, и два сына ее с нею». Моисей вышел навстречу тестю своему и поклонился, и целовал его, и после взаимного приветствия они вошли в шатер. И рассказал Моисей тестю своему обо всем, что сделал Господь с фараоном и с египтянами за Израиля, и о всех трудностях, какие встретили их на пути, и как избавил их Господь. Иофор радовался о всех благодеяниях, которые Господь явил Израилю, когда избавил его из руки египтян. И сказал Иофор: «Благословен Господь, который избавил вас из руки египтян и из руки фараоновой, который избавил народ сей из-под власти египтян. Ныне узнал я, что Господь велик паче всех богов, в том самом, чем они превозносились над израильтянами». И принес Иофор, тесть Моисеев, всесожжение и жертвы Богу. И пришел Аарон, и все старейшины Израилевы есть хлеба с тестем Моисеевым пред Богом. На другой день сел Моисей судить народ, и стоял народ пред Моисеем с утра до вечера. И увидел тесть Моисеев все, что он делает с народом, и сказал: «Что это такое делаешь ты с народом? Для чего ты сидишь один, а весь народ стоит пред тобою с утра до вечера?» И сказал Моисей тестю своему: «Народ приходит ко мне просить суда у Бога. Когда случается у них какое дело, они приходят ко мне, и я сужу между тем и другим, и объявляю уставы Божьи и законы Его. Но тесть Моисеев сказал ему: «Нехорошо это ты делаешь. Ты измучишь и себя, и народ сей, который с тобою, ибо слишком тяжело для тебя это дело. Ты один не можешь исправлять его. Итак, послушай слов моих. Я дам тебе совет, и будет Бог с тобою. Будь ты для народа посредником пред Богом, и представляй Богу дела его. Научай их уставам и законам Божьим, указывай им путь его, по которому они должны идти, и дела, которые они должны делать. Ты же усмотри из всего народа людей способных, боящихся Бога, людей правдивых, ненавидящих корысть, и поставь их над ним тысяченачальниками, стоначальниками, пятидесятиначальниками и десятиначальниками. Пусть они судят народ во всякое время и о всяком важном деле доносят тебе, а все малые дела судят сами, и будет тебе легче, и они понесут с тобою бремя. Если ты сделаешь это, и Бог повелит тебе, то ты можешь устоять, и весь народ сей будет отходить в свое место с миром». И послушал Моисей слов тестя своего и сделал все, что он говорил. И выбрал Моисей из всего Израиля способных людей и поставил их начальниками народа, тысяченачальниками, стоначальниками, пятидесятиначальниками и десятиначальниками. И судили они народ во всякое время. О делах важных доносили Моисею, а все малые дела судили сами. И отпустил Моисей тестя своего, и он пошел в землю свою. Глава 19. В третий месяц по исходе сынов Израиля из земли египетской, в самый день новолуния, пришли они в пустыню Синайскую. И двинулись они из Рефидима, и пришли в пустыню Синайскую, и расположились там станом в пустыне, и расположился там Израиль станом против горы. Моисей взошел к Богу, и воззвал к нему Господь с горы, говоря: «Так скажи дому Иаковлеву и возвести сынам Израилевым: вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас, как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе. Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля. А вы будете у меня царством священников и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым». И пришел Моисей, и созвал старейшин народа, и предложил им все сии слова, которые заповедал ему Господь. И весь народ отвечал единогласно, говоря: «Все, что сказал Господь, исполним». И донес Моисей слова народа Господу. И сказал Господь Моисею: «Вот я приду к тебе в густом облаке, дабы слышал народ, как я буду говорить с тобою, и поверил тебе навсегда». И Моисей объявил слова народа Господу. И сказал Господь Моисею: «Пойди к народу и освети его сегодня и завтра. Пусть вымоют одежды свои, чтоб быть готовыми к третьему дню. Ибо в третий день сойдет Господь пред глазами всего народа на гору Синай. И проведи для народа черту со всех сторон и скажи: берегитесь восходить на гору и прикасаться к подошве ее. Всякий, кто прикоснется к горе, предан будет смерти. рука да не прикоснется к нему, а пусть побьют его камнями или застрелят стрелою, скот ли то или человек, да не останется в живых. Во время протяжного трубного звука могут они взойти на гору. И сошел Моисей с горы к народу, и осветил народ, и они вымыли одежду свою. И сказал народу: «Будьте готовы к третьему дню, не прикасайтесь к женам». На третий день, при наступлении утра, были громы и молнии, и густое облако над горою, и трубный звук весьма сильный, и вострепетал весь народ, бывший в стане. И вывел Моисей народ из стана в сретение Богу, и стали у подошвы горы. Гора же Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне, и восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась, и звук трубный становился сильнее и сильнее. Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом. И сошел Господь на гору Синай, на вершину горы, и призвал Господь Моисея на вершину горы, и взошел Моисей. И сказал Господь Моисею: «Сойди и подтверди народу, чтобы он не порывался к Господу видеть его, и чтобы не пали многие из него. Священники же, приближающиеся к Господу, должны осветить себя, чтобы не поразил их Господь». И сказал Моисей Господу: «Не может народ зайти на гору Синай, потому что ты предостерег нас, сказав: проведи черту вокруг горы и освети ее». И Господь сказал ему: «Пойди, сойди, потом взойди ты и с тобою Аарон, а священники и народ да не порываются восходить Господу, чтобы не поразил их». И сошел Моисей к народу и пересказал ему. Глава 20. И изрек Бог все слова сии, говоря: «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов любящим меня и соблюдающим заповеди мои. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно. Помни день субботний, чтобы святить его, 6 дней работай и делай всякие дела твои. А день седьмой, суббота, Господу Богу твоему, не делай вон и никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. Ибо в 6 дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего, не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего. Весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, и гору дымящуюся. И увидев то, народ отступил и стал вдали. И сказали Моисею: «Говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть». И сказал Моисей народу: «Не бойтесь. Бог пришел, чтобы испытать вас, и чтобы страх Его был пред лицом вашим, дабы вы не грешили». И стоял народ вдали, а Моисей вступил во мрак, где Бог. И сказал Господь Моисею: «Так скажи сынам Израилевым: вы видели, как я с неба говорил вам. Не делайте предо мною богов серебряных, или богов золотых не делайте себе. Сделай мне жертвенник из земли, и приноси на нем всесожжения твои, и мирные жертвы твои, овец твоих и волов твоих на всяком месте, где я положу память имени моего. Я приду к тебе и благословлю тебя. Если же будешь делать мне жертвенник из камней, то не сооружай его из тесаных, ибо как скоро наложишь на них тесло свое, то осквернишь их. И не всходи по ступеням к жертвеннику моему, дабы не открылась при нем нагота твоя». Глава 21. И вот законы, которые ты объявишь им. Если купишь раба еврея, пусть он работает 6 лет, а в 7-й пусть выйдет на волю даром. Если он пришел один, пусть один и выйдет, а если он женатый, пусть выйдет с ним и жена его. Если же господин его дал ему жену, и она родила ему сынов и дочерей, то жена и дети ее пусть останутся у господина ее, а он выйдет один. Но если раб скажет: «Люблю господина моего, жену мою и детей моих, не пойду на волю», то пусть господин его приведет его пред судей и поставит его к двери или к косяку, и проколет ему господин его ухо шилом, и он останется рабом его вечно. Если кто продаст дочь свою в рабыни, то она не может выйти, как выходят рабы. Если она не угодна господину своему, и он не обручит ее, пусть позволит выкупить ее, а чужому народу продать ее не властен, когда сам пренебрег ею. Если он обручит ее сыну своему, пусть поступит с нею по праву дочерей. Если же другую возьмет за него, то она не должна лишаться пищи, одежды и супружеского сожития. А если он сих 3 вещей не сделает для нее, пусть она отойдет даром без выкупа. Кто ударит человека так, что он умрет, да будет предан смерти. Но если кто не злоумышлял, а Бог попустил ему попасть под руки его, то я назначу у тебя место, куда убежать убийцы. А если кто с намерением умертвит ближнего коварно, то и от жертвенника моего бери его на смерть. Кто ударит отца своего или свою мать, того должно предать смерти. Кто украдет человека и продаст его, или найдется он в руках у него, то должно предать его смерти. Кто злословит отца своего или свою мать, того должно предать смерти. Когда ссорятся, и один человек ударит другого камнем или кулаком, и тот не умрет, но сляжет в постель, то если он встанет и будет выходить из дома с помощью палки, ударивший не будет повинен смерти, только пусть заплатит за остановку в его работе и даст на лечение его. А если кто ударит раба своего или служанку свою палкою, и они умрут под рукою его, то он должен быть наказан. Но если они день или два дня переживут, то не должно наказывать его, ибо это его серебро. Когда дерутся люди и ударят беременную женщину, и она выкинет, но не будет другого вреда, то взять с виновного пеню, какую наложит на него муж той женщины, и он должен заплатить оную при посредниках. А если будет вред, то отдай душу за душу. Глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу. Обожжение за обожжение, рану за рану, ушиб за ушиб. Если кто раба своего ударит в глаз или служанку свою в глаз и повредит его, пусть отпустит их на волю за глаз. И если выбьет зуб рабу своему или рабе своей, пусть отпустит их на волю за зуб. Если вол забодает мужчину или женщину до смерти, то вола побить камнями и мясо его не есть, а хозяин вола не виноват. Но если вол бодлив был и вчера, и третьего дня, и хозяин его, быв извещен о сём, не стерег его, а он убил мужчину или женщину, то вола побить камнями и хозяина его предать смерти. Если на него наложен будет выкуп, пусть даст выкуп за душу свою, какой наложен будет на него. Сына ли забодает, дочь ли забодает, по сему же закону поступать с ним. Если вол забодает раба или рабу, то господину их заплатить 30 сиклей серебра, а вола побить камнями. Если кто раскроет яму, или если выкопает яму и не покроет ее, и упадет в нее вол или осел, то хозяин ямы должен заплатить, отдать серебро хозяину их, а труп будет его. Если чей-нибудь вол забодает до смерти вола у соседа его, пусть продадут живого вола и разделят пополам цену его. Также и убитого пусть разделят пополам. А если известно было, что вол бодлив был и вчера, и третьего дня, но хозяин его не стерег его, то должен он заплатить вола за вола, а убитый будет его. Глава 22. Если кто украдет вола или овцу, и заколет и продаст, то 5 волов заплатит за вола, и 4 овцы за овцу. Если кто застанет вора, подкапывающего, и ударит его, так что он умрет, то кровь не вменится ему. Но если взошло над ним солнце, то вменится ему кровь. Укравший должен заплатить, а если нечем, то пусть продадут его для уплаты за украденное им. Если украденное найдется у него в руках живым, вол ли то, или осел, или овца, пусть заплатит вдвое. Если кто потравит поле или виноградник, пустив скот свой травить чужое поле, пусть вознаградит лучшим из поля своего и лучшим из виноградника своего. Если появится огонь и охватит терн и выжжет копны, или жатву, или поле, то должен заплатить, кто произвел сей пожар. Если кто отдаст ближнему на сохранение серебро или вещи, и они украдены будут из дома его, то если найдется вор, пусть заплатит вдвое. А если не найдется вор, пусть хозяин дома придет пред судей и поклянется, что не простер руки своей на собственность ближнего своего, а всякой вещи спорной, о вале, об осле, об овце, об одежде, о всякой вещи потерянной, о которой кто-нибудь скажет, что она его, дело обоих должно быть доведено до судей. Кого обвинят судьи, тот заплатит ближнему своему вдвое. Если кто отдаст ближнему своему осла, или вола, или овцу, или какой другой скот на сбережение, а он умрет, или будет поврежден, или уведен так, что никто сего не увидит, клятва пред Господом да будет между обоими в том, что взявший не простер руки своей на собственность ближнего своего, и хозяин должен принять, а тот не будет платить. А если украден будет у него, то должен заплатить хозяину его. Если же будет зверем растерзан, то пусть в доказательство представит растерзанное. За растерзанное он не платит. Если кто займет у ближнего своего скот, и он будет поврежден или умрет, а хозяина его не было при нем, то должен заплатить. Если же хозяин его был при нем, то не должен платить. Если он взят был в наймы за деньги, то пусть и пойдет за ту цену. Если обольстит кто девицу необрученную и переспит с нею, пусть даст ей вена и возьмет ее себе в жену. А если отец не согласится выдать ее за него, пусть заплатит столько серебра, сколько полагается за вена девицам. Ворожеи не оставляй в живых. Всякий скотоложник да будет предан смерти. Приносящий жертву богам, кроме одного Господа, да будет истреблен. Пришельца не притесняй и не угнетай его, ибо вы сами были пришельцами в земле египетской. Ни вдовы, ни сироты не притесняйте. Если же ты притеснишь их, то когда они возопьют ко мне, я услышу вопль их. И воспламенится гнев мой, и убью вас мечом, и будут жены ваши вдовами, и дети ваши сиротами. Если дашь деньги взаймы бедному из народа моего, то не притесняй его, и не налагай на него роста. Если возьмешь в залог одежду ближнего твоего, то до захождения солнца возврати ее, ибо она есть единственный покров у него, она одеяние тела его, в чем будет он спать. Итак, когда он возопьет ко мне, я услышу, ибо я милосерд. Судей не злословь, и начальника в народе твоем не поноси. Не медли приносить мне начатки от гумна твоего и от точила твоего. Отдавай мне первенца из сынов твоих. То же делай с волом твоим и с овцою твоею. 7 дней пусть они будут при матери своей, а в 8-й день отдай их мне, и будете у меня людьми святыми. И мясо растерзанного зверем в поле не ешьте, псам бросайте его. Глава 23. Не внимай пустому слуху, не давай руки твоей нечестивому, чтоб быть свидетелем неправды. Не следуй за большинством на зло и не решай тяжбы, отступая по большинству от правды. И бедному не потворствуй в тяжбе его. Если найдешь вола врага твоего или осла его заблудившегося, приведи его к нему. Если увидишь осла врага твоего упавшим под ношею своею, то не оставляй его, развьючь вместе с ним. Не суди превратно тяжбы бедного твоего. У удаляйся от неправды и не умерщвляй невинного и правого, ибо я не оправдаю беззаконника. Даров не принимай, ибо дары слепыми делают зрячих и превращают дело правых. Пришельца не обижай. Вы знаете душу пришельца, потому что сами были пришельцами в земле египетской. 6 лет засевай землю твою и собирай произведение ее, а в 7-й оставляй ее в покое, чтобы питались убогие из твоего народа. Остатками после них питались звери полевые. Также поступай с виноградником твоим и с маслиною твоею. 6 дней делай дела твои, а в 7-й день покойся, чтобы отдохнул вол твой и осел твой, и успокоился сын рабы твоей и пришелец. Соблюдайте все, что я сказал вам, и имени других богов не упоминайте, да не слышится оно из уст твоих. 3 раза в году празднуй мне. Наблюдай праздник опресноков, 7 дней ешь пресный хлеб, как я повелел тебе в назначенное время месяца Авива, ибо воном ты вышел из Египта, и пусть не является пред лицо мое с пустыми руками. Наблюдай и праздник жатвы первых плодов труда твоего, какие ты сеял на поле, и праздник собирания плодов в конце года, когда уберешь с поля работу твою. 3 раза в году должен являться весь мужской пол твой пред лицо владыки Господа. Не изливай крови жертвы моей на квасное, и тук от праздничной жертвы моей не должен оставаться до утра. Начатки плодов земли твоей приноси в дом Господа Бога твоего. Не вари козленка в молоке матери его. Вот я посылаю пред тобою ангела хранить тебя на пути и ввести тебя в то место, которое я приготовил. Блюди себя пред лицом его и слушай гласа его. Не упорствуй против него, потому что он не простит греха вашего, ибо имя мое в нем. Если ты будешь слушать гласа его и исполнять все, что скажу, то врагом буду врагов твоих и противником противников твоих. Когда пойдет пред тобою ангел мой и поведет к тебя камареем, хитеем, ферезеем, хананеем, евеем и иевусеем, и истреблю их, то не поклоняйся богам их, и не служи им, и не подражай делам их, но сокруши их и разрушь столбы их. Служите Господу Богу вашему, и Он благословит хлеб твой и воду твою, и отвращу от вас болезни. Не будет преждевременно рождающих и бесплодных в земле твоей. Число дней твоих сделаю полным. Ужас мой пошлю пред тобою, и в смущение приведу всякий народ, к которому ты придешь, и буду обращать к тебе тыл всех врагов твоих. Пошлю пред тобою шершней, и они погонят от лица твоего евеев, хананеев и хитеев. Не выгоню их от лица твоего в 1 год, чтобы земля не сделалась пуста, и не умножились против тебя звери полевые. Мало-помалу буду прогонять их от тебя, доколе ты не размножишься и не возьмешь во владение земли сей. Проведу пределы твои от моря Черного до моря Филистимского и от пустыни до реки, ибо предам в руки ваши жителей сей земли и прогонишь их от лица твоего». Не заключай союза ни с ними, ни с богами их. Не должны они жить в земле твоей, чтобы они не ввели тебя в грех против меня. Ибо если ты будешь служить богам их, то это будет тебе сетью.

Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

0: здравствуйте! В эфире программа «Вечная истина». Присоединяйтесь к нам для изучения Библии. Ведет передачу пастор Геннадий Строков.
1: Добро пожаловать на следующее занятие по изучению Богодухновенного Святого Слова Божьего. Если вы каждый день будете слушать передачу «Вечная истина», то вы пройдете всю Библию менее чем за полтора года. Наш обзор Библии привел нас к изучению книги Иова. В конце нашего последнего занятия мы должны были услышать речь молодого человека по имени Елиуй, который появился в тот момент, когда Иов и его трое друзей разговаривали и пытались разрешить проблему страданий Иова. В конце нашего последнего занятия я сказал вам о том, что этот молодой человек попытался ответить на вопрос, который Иов задал своей жене. Что хороший и благочестивый человек должен ожидать получить из Божьей руки? Только хорошее и никогда ничего плохого. Елиуй говорит Иову, что Иов ставит себя в центр этой проблемы, когда Иов спрашивает Бога, что я должен ожидать от Бога за свою праведность. Сейчас давайте вернемся к первому действию и вспомним тот момент, когда мы видим декорации для книги Иова. Сатана выдвинул обвинения против Иова. Сегодня мы назовем такие обвинения психологической атакой на религию. Кажется, что такая атака всегда сводится к следующему. Почему христиане являются христианами? Почему верующие?

самой сущности всей этой проблемы находятся ваши руки, жадные, ожидающие что-то получить, и вы спрашиваете, что Бог дает в мои руки. Это неверный вопрос, Иов. Вопрос, который тебе следует задать, вот какой. Что ты даешь в руки Бога? Ты поставил себя в центре своих страданий, и ты задаешь этот вопрос. Если я живу благочестивой жизнью, что есть в этом для меня? Я должен надеяться, что я буду благословлен, потому что я живу благочестивой жизнью. Или, если моя жизнь будет наполнена грехом, повлияет ли это неблагоприятно на меня? Ты сам находишься прямо в центре всей этой проблемы. Твоя выгода – это все, о чем ты думаешь. Но на самом деле ты должен делать вот что, Иов. Помести Бога в центр этой ситуации и задай вот какой вопрос. Если я живу благочестивой жизнью, то каким образом это угождает Ему, прославляет Его, благословляет Его, приносит Ему пользу? Что я даю Ему в руки, когда я живу праведной жизнью? И потом подумай вот о чем. Если моя жизнь наполнена грехом, то как это причиняет боль Богу, а не как это причиняет боль мне? Елиуй думает так же, как Давид, который показывает нам свое благочестие, молясь. «Против тебя и только против тебя согрешил я». Если сравнивать, то та боль, которую Давид причинил Богу, делает боль, которую Давид причинил людям, ничем, потому что Давид искренне и по-настоящему любил Бога. Одна очень благочестивая женщина много лет тому назад сказала: «Я бы лучше отправилась в ад, чем еще раз глубоко опечалила Святого Духа». Только очень благочестивый человек скажет что-то подобное или поймет подобную мысль. Осознаете ли вы, что когда вы живете праведной жизнью, то вы угождаете Богу, а когда вы грешите, то вы причиняете Богу боль? Понимаете ли вы, что каждый день на протяжении всей вашей жизни вы или угождаете Богу, или же причиняете Ему боль? Согласно Елиуя, у нас должен быть такой взгляд. Но Иов относился к этому по-другому. В конце своей речи Елиуй говорит Иову: «Взгляни на небо, Иов, и посмотри с Божьей перспективы на все, что происходит. Но не просто смотри и спрашивай, что в этом есть для меня. Взгляни вверх и задай себе вопрос, что во всем этом есть для Бога». Когда друзья Иова произносили свои речи, то Иов несколько раз опровергал то, что они говорили, но Иов не опроверг то, что сказал Елиуй. Иов просто делает то, что Елиуй сказал ему сделать. Иов смотрит вверх и в буре видит Бога. На протяжении долгого времени Иов разговаривает с Богом, или я бы сказал, Бог долго разговаривает с Иовом. То, что Бог сказал Иову, охватывает много глав. Ответ Иова Богу записан всего в нескольких стихах. Этот человек опять и опять настаивает на том, что он праведный, но в конце своего разговора с Богом Иов полностью изменяет свое отношение и взгляд на самого себя. Иов говорит: «Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя, поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Позвольте мне задать вопрос. Почему Иов изменил свое отношение и отрекся? И в чем Иов раскаялся? Покаяться – это значит изменение мышления, изменение воли, изменение сердца и изменение направления. Покаяться – значит повернуться и идти по другому пути. В чем покаялся Иов сейчас? Я бы хотел предложить вам следующую мысль. Я думаю, что Иов был прагматичным верующим, как это сейчас назвали бы на курсах по психологии религии. Иов не знал это, но Иов был практичен в своей вере. Иов был хорошим и благочестивым человеком. Иов по-настоящему верил. Иов был праведным человеком. Но Иов, не осознавая этого, был праведным человеком, потому что он думал, что Бог даст в его руки только хорошее, именно потому, что он праведный и хороший, и потому что он делает добро другим людям. Иов не осознавал этого, но Бог использовал страдания для того, чтобы заставить этого человека слушать свое сердце до тех пор, пока он не осознал, что у него были прагматичные мотивы. Когда Иов взглянул вверх, он стал больше и больше осознавать, что происходит в его сердце. В конце концов, в третьем действии этой пьесы Иов посмотрел вокруг. После того, как Иов пообщался с Богом, он заглянул себе в сердце и раскаялся в том, что он был прагматичным верующим. Бог приходит к троим друзьям Иова и осуждает их. Бог говорит им, что все, что они сказали о Боге, и все, что они сказали об Иове, это неверно. Иов ходатайствует за своих друзей, когда Бог осуждает их. Когда Иов помолился о своих друзьях, Господь дает Иову вдвое больше того, что у него было прежде. Много людей думают, что книга Иова – это история о благочестивом и праведном человеке, который был очень богат и очень религиозен. Бог забрал все богатство этого человека, но благочестивый человек выстоял, прославил и поклонился Богу. Поэтому Бог дал вдвое больше того, что у этого благочестивого человека было прежде. Это поверхностное, упрощенное и неглубокое понимание книги Иова. Здесь есть глубокая истина, которая заключается в том, что Бог дал Иову вдвое больше того, чем у него было после того, как Иов помолился о своих друзьях. Обращали ли вы когда-нибудь внимание на это в книге Иова? Книга Иова говорит нам о том, что есть три взгляда на жизнь, которые Бог хочет,

0: чтобы мы поняли. Бог хочет, чтобы мы смотрели вовнутрь до тех пор, пока мы не увидим истину о самих себе, которую Бог должен показать нам. Бог желает, чтобы мы смотрели вовнутрь до тех пор, пока мы не увидим грех в нашей жизни. Бог хочет, чтобы мы покаялись в грехе, который мы обнаружили, когда мы смотрели вовнутрь себя. Если бы вы должны были остановиться здесь, то ваша жизнь просто остановится, потому что вы не сможете ничего делать. Вы можете стать настолько аналитическим человеком, что вы парализуете себя. Другой взгляд на жизнь, который Бог хочет, чтобы у нас был, это взгляд вверх. Бог хочет, чтобы мы смотрели вверх и видели все с Божьей точки зрения. Бог хочет, чтобы мы в центр нашей жизни поставили Его, так, чтобы независимо от того, что происходит в нашей жизни, у нас бы не было такой реакции, как «Ну почему опять я?» Или «А что есть во всем этом для меня?» Или «Почему ты допустил, чтобы все это произошло со мной?» Если мы смотрим вверх и видим Божью точку зрения, мы можем сказать: «Господи, как Ты можешь быть прославлен через эти обстоятельства? Ты допустил это. Так дай мне благодать, чтобы справиться с этим и отреагировать так, чтобы я направил людей к Тебе. Господи, будь прославлен Ты через эти обстоятельства». Это дает нам намного лучшее отношение к нашим страданиям. Когда Иов заглянул в свое сердце и посмотрел вверх, и в конце концов посмотрел вокруг и помолился о своих друзьях, это было, как если бы Бог сказал: «Сейчас ты идешь впереди, Иов, потому что тот человек, который посмотрел вверх, и человек, который посмотрел в свое сердце, это тот человек, который готов смотреть вокруг и быть частью моего решения и частью моего ответа в жизни тех людей, которые переживают страдания и боль». В конце книги Иова мы видим прекрасную и замечательную истину, когда Бог удвоил богатство Иова. Если вы опять вернетесь к первому действию, то вы увидите, что у Иова было 7 тысяч овец. Когда Бог удвоил богатство Иова, Бог дал ему 14 тысяч овец. В первом действии говорится, что у Иова было 3 тысячи верблюдов. Бог дал Иову 6 тысяч верблюдов. Бог удвоил весь скот Иова. Но Бог не удвоил количество детей Иова. Когда Бог два раза умножал богатство Иова, Бог дал ему 7 сыновей и 3 дочери. Почему Бог не дал Иову 14 сыновей и 6 дочерей, когда он умножил богатство Иова в два раза? Здесь Бог отвечает на один из правильных вопросов Иова. Если человек умер, будет ли он жить опять? Когда овцы умерли, они были мертвы. Когда те верблюды умерли, они были мертвы. Поэтому, когда Бог удвоил стада Иова, то он должен был дать ему в два раза больше овец и в два раза больше верблюдов, чем у Иова было прежде. Но когда были убиты сыны и дочери Иова, они не были мертвы. Они перешли в другое измерение жизни. С Божьей точки зрения, для того, чтобы у Иова было 14 сыновей и 6 дочерей, Бог должен был дать ему 7 сыновей и 3 дочери, потому что у Иова уже было 7 сыновей и 3 дочери на небесах. Вы видите, как Бог ответил на вопрос Иова: если человек умер, будет ли он опять жить? Я знаю людей, которые потеряли детей и увидели эту истину в книге Иова. Если вы спросите их, сколько детей есть у них, они вам назовут количество детей, включая и тех, которые пребывают в состоянии вечности. Они верят, что их дети живут, и они узнали это из книги Иова. Другое применение книги Иова связано с психологией религии. В нашем сообществе верующих есть разные типы людей. Есть люди, которые приняли прощение Христа и поверили в то, что Христос решил их проблему вины. Поэтому они принимают все ритуалы, доктрины и запреты церкви, ни один из которых они не понимают. Они занимают свое место на скамейке в церкви, и там они сидят. Или они встречают исцеляющего Христа. Они верят в то, что Христос исцелил их, и они занимают свое место на скамейке в церкви, и там они сидят. Может быть, они встретили Христа-психиатра. Они верят в то, что Христос решил все их эмоциональные проблемы, или они верят в то, что Он решит их. Они занимают свое место на скамейке в церкви, и там они сидят. Может быть так, что они встретили Христа, который даст им положение в обществе. Они не чувствуют себя удобно еще в каком-то сообществе. Они даже не могут поладить со своими домашними, и они приходят в церковь. В церкви они чувствуют свою принадлежность, и это является единственной причиной, почему они здесь. Потому что здесь есть что-то для них. Поэтому они занимают свои места, и здесь они сидят. Эти люди, которых я описал, это не истинная церковь Иисуса Христа. Эти люди могут быть прагматичным культом внутри церкви. Все эти люди пришли к вере, спрашивая: «Бог, что ты сделаешь для меня?» Книга Иова говорит: «Послушайте, позвольте мне рассказать вам о человеке, который применил психологию религии еще несколько тысяч лет тому назад». Когда этот человек применил психологию религии к своей собственной вере, он был прагматичным верующим. Он не знал этого, но у него были прагматичные мотивы. Когда Бог заставил его посмотреть в свое сердце, Бог показал ему, что его собственные руки были в центре всего того, что с ним происходило. И этот человек раскаялся. Он поместил Божьи руки в центр всего, что с ним происходило, и возрос духовно. Этот человек прожил еще 140 лет после этого открытия. Он умер насыщенный днями, потому что Бог дал ему это откровение. Апостол Павел – это пример человека, который знал, что надо помещать в центр своей веры. Когда апостол Павел по дороге в Дамаск встретил Иисуса Христа, он не задал вопрос: «Господь, а что ты сделаешь для меня?» Павел спросил: «Господи, что повелишь мне делать?» Это духовная зрелость. Духовно зрелый человек помещает Бога в центр всего того, что происходит в его жизни, и он задает такие вопросы: «Бог, что я даю тебе? Что ты хочешь, чтобы я сделал? Что ты хочешь, чтобы я сделал для славы твоей?» Очень часто Бог будет применять страдания для того, чтобы взращивать нас духовно. Книга Иова – это история о том, как Бог использовал страдания, чтобы взрастить человека, который был очень хорошим человеком, благочестивым человеком, и, не осознавая этого, он был прагматичным, праведным человеком, который был обеспокоен тем, что Бог сделает для него. Бог допустил страдания в его жизни, чтобы этот человек возрос духовно и начал молиться так: «Господь, что я могу сделать для тебя? Господь, я не спрашиваю, что ты дашь мне, но я спрашиваю, что я дам тебе, что я могу дать тебе». Это и было решением проблемы страданий. Это послание книги Иова. Очень часто страдания, которые Бог допускает в вашей и моей жизни, имеют смысл. Если вы сейчас страдаете, если ваше сердце испытывает боль, обратитесь к книге Иова и посмотрите, что показал Бог Иову через страдания. Посмотрите, может ли Бог проговорить что-то к вашему страдающему сердцу, когда вы читаете книгу Иова. Посмотрите в свое сердце. Затем посмотрите вверх на Бога, и потом, как Иов, посмотрите вокруг себя и подумайте, о ком вы можете молиться.
1: Это была программа «Вечная истина». Мы от всего сердца желаем вам находить утешение в Господе. До свидания.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Здравствуйте, дорогие друзья, радиослушатели! Вас приветствует коллектив радиостанции «Волна надежды». В эфире очередной выпуск рубрики «Музыкальные приветы».

0: 5 июля Виталию Кливер, проживающему в Корбахе, исполняется 52 года. Братья и сестры по вере из Детмольда поздравляют его с днем рождения и хотят пожелать. «Брат Виталий, сегодня позволь поздравить от души тебя. Да будет милость над тобой Господня, живи и радуй Господа, любя». Не так уж много лет тебе, конечно, но день рождения – праздник личный твой. Мы поздравляем, дорогой, тебя сердечно. Да будет Дух Святой всегда с тобой. Года летят, как птицы, вереницей, и надо тебе многое успеть, чтоб в книге жизни чистые страницы заполнить лишь добром тебе суметь. Недолог путь земной, но ждет нас вечность, и там Отец Небесный ждет, и видит Иисус твою сердечность, тебе Он проявить себя дает. Служи Ему всем сердцем бескорыстно, ведь наш Господь так чуден и велик, а в небесах прекрасная Отчизна своих служителей ждет каждый миг.
1: Бог же мира, воздвигший из мертвых пастыря овец, великого кровью завета вечного, Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит вас во всяком добром деле, к исполнению воли Его, производя в вас благоугодное Ему через Иисуса Христа. Ему слава во веки веков. Аминь.
0: Послание к евреям, 13 глава, стихи 20 и 21. А сейчас для брата Виталия Кливер прозвучит стихотворение под названием «Мы самые счастливые на свете» и песня, которая называется «Дни летят и недели проходят». «Мы самые счастливые на свете, мы не одни, у нас есть Бог, Творец. По вере во Христа Его мы дети, Он вечный и нас любящий Отец. Он с нами неизменно вездесущий, куда бы ни пошли, повсюду Он. Защитник и целитель самый лучший, Он понимает душ уставших стон. Бог знает наши мысли и тревоги, Он ритмы различает у сердец. В Его руках положены все сроки, Он видит, где начало и конец. С Ним можно поделиться сокровенным, Он не предаст, Бог верен, как никто. С Ним можно быть предельно откровенным, с щедрот Его и милость, и добро. А если вдруг беда в пути настигнет, на выручку придет Отец благой, где нужно, Он мосты для нас воздвигнет невидимой, надежной рукой. Мы самые счастливые на свете, нас любит неизменно чудный Бог. По вере во Христа, Его мы дети, ведет сквозь жизнь в небесный свой чертог.

0: жительнице поселка Флекендорф в округе Варендорф Нине Янсен 6 июля исполняется 49 лет. Жительница Варендорфа Надя Эпп сердечно поздравляет сестру в Господе с днем ее рождения и от всей души желает своей подруге обильных Божьих благословений. И по ее просьбе сегодня для Нины Янсен прозвучат поздравительное стихотворение, слова из третьего стиха третьей главы книги притчей и песня под названием «Твой день рождения». «Тебя от всей души я поздравляю, возлюбленная Господом сестра, и в день рождения радости желаю, благословений, счастья и добра. Я рада, что ты есть на этом свете, я благодарна Богу за тебя, и нет такой, как ты, на всей планете, ведь ты неповторима у Творца. Моя сестра, возлюбленная Богом, ты уникальный Господа шедевр. Отец благословил тебя во многом, в своих дарах он милостив и щедр. Продумал все в тебе предельно точно, и каждый завиток твоих волос, и каждую веснушечку нарочно своею кистью он любя нанес. Бог даровал тебе большое сердце, любовь свою не мерою излил. Вблизи с тобой любой может согреться, Бог мудростью тебя благословил. Я знаю, драгоценная сестрица, минуты грусти есть и у тебя, но ты все ближе к Богу льнешь, как птица. Твоя печаль не скрыта от Христа. Благословляю именем Иисуса. Живи, свети, гори и не сгорай. Все для Него, вся жизнь, душа и чувства. Христу себя всецело посвящай. Я рада, что ты есть на этом свете. Я благодарна Богу за тебя. Благословением неба будь согрета. Еще раз с днем рождения, сестра!
1: Милость и истина да не оставляют тебя.

0: Дорогие радиослушатели, в эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы продолжаем рубрику «Музыкальные приветы». Коллектив нашей «Волны надежды» выражает свои соболезнования нашей постоянной радиослушательнице Юлии Раймер из Хайден-Ольдендорфа по поводу смерти ее родной сестры Эрны Валь, проживавшей последнее время в Нойвиде. 28 июня Господь отозвал ее в свои вечные обители, освободил от всего, что мучило и тяготило ее здесь на земле.
1: «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни».
0: Откровение Иоанна, 20 глава, стих 12. Стихотворение Анны Вельгдейр «Вечность». Она течет, как будто стороной, как та на небосводе темном млечность, но каждого встречает за чертой таинственно загадочная вечность. Вот кто-то по дороге пробежал, в глазах сияла радость и беспечность. Минутой позже он уже встречал свою для нас невидимую вечность. Об аде говорить нам не велят, ведь это дико и бесчеловечно. Мы видим лишь застывший чей-то взгляд, а мертвый видит то, что стало вечным. Как людям до сознания донести, что будущее наше – бесконечность, что ожидает всех в конце пути святая и чудовищная вечность. Так хочется Творца благодарить, что мы познали жизни скоротечность, что учимся мы вечное любить, что нам совсем не страшно уходить в таинственно-загадочную вечность.

0: Катя Пончак. Совершенный бог. Если Петр в любви мне клялся, троекратно отрекшись потом, пусть бы даже в ногах валялся, не впустила б его в свой дом. Если б Иуда лобзал ланиты, лицемерный предатель и лжец, я б сказала ему: иди ты, ненавижу тебя, подлец. Если б дьявол шептал мне в ухо: поклонись, я б ответила: гад, залепила б ему оплеуху, чтоб навеки убрался в ад. Если б крест на меня взвалили, скрежетала б нещадно зубами, вы в лицо мне плевали и били, на суде поквитаюсь с вами. Если б я пред Пилатом стояла, кто здесь царь, заявила бы вслух? Для наглядности вмиг бы позвала легионы небесных слуг. Я б вообще не пошла на распятие, не покинула б царский трон. И совсем не обязана, кстати, тут права я со всех сторон. Вот вся сущность моя человечья, я гнилая до мозга костей, ну а ты мне в подарок вечность, статус избранных Божьих детей. Твой стандарт для меня невозможный, да и кто бы достиг, вопрос. Ты один абсолютно надежный, драгоценнейший мой Христос. Может, вечность не зря бесконечна, каждый, чтобы успел и смог восхвалять за любовь твою вечно, совершенный великий Бог.
1: Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его.
0: Послание Иакова, 1 глава, стих 12.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушали рубрику «Музыкальные приветы». На сегодня она подошла к концу. Ваши заказы вы можете присылать на наш адрес в интернете info@hoffnungswelle.org, а по номеру телефона 05231 701 7275 вы можете прислать ваш заказ через WhatsApp. Набрав похожий номер телефона 05231 701 7509, можно оставить заказ с музыкальным приветом и в наше отсутствие в студии. Он будет записан на автоответчик, и мы его прослушаем при первой же возможности. Также у вас есть возможность слушать рубрику с исполнением ваших заявок и ее повторение по следующему номеру телефона 03-45-483-412-587 с каждой новой пятницы по четверг последующей недели и на нашей странице в интернете без ограничения времени суток. В подготовке и проведении сегодняшней программы принимали участие Галина и Павел Кнауц. Техническую обработку произвел оператор Петр Гам. До свидания, до следующей встречи на «Волне надежды».
1: Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие слушатели! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «И стал свет». Глава 12. В Праге мы познакомились с некоторыми жителями этого прекрасного города. В собраниях детей Божьих мы слушали проповеди и чудные гимны восхваления. Мы видели труд многих верующих и результаты этого труда. Наконец, мы увидели всеми ожидаемого проповедника, дорогого доктора Бедекера. Никогда я не забуду это воскресное утро и людей, собравшихся в зале. Только передать это впечатление почти невозможно. В Библии описывается создание света. «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет». Почти то же пережили я и моя сестра. Вечный Бог любви и света сказал через своего слугу, «Да будет свет». И этот свет озарил сердца многих людей. Теперь мое сердце уже не было пустым, и Иисус полностью занял его. Я отдала свою жизнь моему Искупителю, и Бог дал мне навечно своего Сына. Позднее, когда в моей жизни бывали большие скорби и искушения, я восклицала: «Господи, Ты меня так любишь, что дал мне Сына Своего! Взгляни на Него и помоги мне ради Него!» И Бог помогал. Когда собрание закончилось, я, следуя внутреннему голосу, подошла к брату Бедекеру и поблагодарила его. Так он обратил свое внимание на нас. Когда пастор Валиш сказал ему, что мы приехали из Словакии в поисках света, брат Бедекер очень обрадовался и сразу же записал наш адрес, пообещав прислать нам для распространения Слово Божье. Он считал, что тот, кто обрел жизнь вечную, должен теперь трудиться для других. После этого, в течение нескольких лет, мы получали через мисс Робертсон для распространения Библии Новые Заветы и другую духовную литературу. Люди откликались на Божий призыв, и в их сердцах всходили семена надежды. На другой день братья и сестры участвовали в вечере Господней, и мы были с ними как самые счастливые дети Божьи. Когда мы объявили, что после собрания отправляемся на вокзал, чтобы ехать домой, доктор Бедекер сказал: «Давайте помолимся за этих сестер». Мы вместе со всеми встали на колени. Он положил свои руки на наши головы и благословил нас. Его слова мне трудно передать, но во славу моего Спасителя могу с уверенностью сказать, что во время этой молитвы мое сердце озарилось светом. Этот божественный свет дал мне силу и мужество для того, чтобы свидетельствовать, вооружил и уполномочил меня на труд, мне тогда еще неизвестный, но предначертанный Богом. Теперь идите с миром и беритесь за выполнение вашей задачи во славу Господа, сказал нам на прощание доктор Бедекер. Радостные, как когда-то евнух ефиоплянин, мы отправились домой. Братья и сестры провожали нас до вокзала. Уже в поезде я смогла рассказать о своем духовном прозрении одной еврейке. И до сегодняшнего дня я по-прежнему могу возвещать, что с нами живой, воскресший Спаситель, кровь которого очищает нас от всех грехов. В нем жизнь, мир, радость и сила, свет и вся полнота существования. Он является добрым пастырем, который искал меня, заблудшую овечку, до тех пор, пока не нашел. И теперь в этом опасном мире Он ведет меня по каменистой тропе в свое прекрасное небесное царство. Хвала и слава Ему во веки веков! Авен Езер! Восклицаю я, размышляя о водительстве Господнем с самого моего детства. И я с радостью должна сказать: Он все сделал прекрасно. Он достоин хвалы и поклонения. Вот и закончился небольшой автобиографический рассказ Кристины Рой, который повествует о ее пути к покаянию и принятию Христа в свою жизнь. А сегодня будет новый золотой стих. «Ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших». Послание к евреям, 3 глава, 15 стих. А я прощаюсь с вами до новых встреч и желаю вам Божьих благословений.

0: Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Мэри Джонс». Мэри Джонс была единственным ребенком почтенного ткача, который жил в низенькой избушке в деревне Лангфихахель в Валлисе. Яков и его жена были верными христианами, и с самого детства Мэри слышала от своей матери чудные библейские рассказы. Она с радостью посещала церковь вместе со своими родителями. Библию в то время можно было найти далеко не в каждом доме, особенно в Валлисе. Даже богатые люди с трудом могли приобрести ее, потому что она почти не издавалась на валлийском языке. Трогательно было видеть, как Мэри пользовалась всякой возможностью, чтобы побольше узнать из Библии. «Мама», — сказала она, возвратившись однажды из собрания, — «почему у нас нет в доме Библии?» «Потому что Библии очень дороги, дитя мое, а мы слишком бедны, чтобы купить ее. Ремесло ткача, хотя и почетное, но приносит мало дохода. Мы счастливы уже тогда, когда имеем достаточно для пропитания. Это, конечно, очень важно, доченька, иметь Библию, но еще важнее исполнять то, что нам известно из Библии. Если мы в этом верны, наш Божественный Учитель позаботится о том, чтобы мы узнали о Его воле еще больше. Мы же должны терпеливо ожидать этого времени». «Ты так долго ждала, мама, что уже привыкла к этому, а мне это труднее. Каждый раз, когда я слышу какое-нибудь место из Библии, мне хочется узнать еще больше». Иметь Библию, научиться читать – это было заветнейшим желанием восьмилетней девочки, но оно казалось неисполнимым. В этой отдаленной местности не было ни одной школы, да и родители Мэри не могли дать ей этой возможности. Отец и мать были заняты своим ремеслом. Заботы по домашнему хозяйству лежали на ребенке. В таком возрасте, когда другие дети учат уроки или играют в куклы, Мэри мыла, убирала, чистила, а также ткала, кормила курей, заботилась о пчелах. Управившись по хозяйству, она садилась за шитье, напевая при этом старинную валлийскую мелодию или повторяя стихи из Библии, которые быстро запоминала и надолго удерживала в своей чистой детской памяти. 2 года прошли без всякой надежды на приобретение Библии. Как-то вечером отец вернулся из деревни Абергенольвин, куда ходил продавать холсты. Он проходил почти весь день, но не казался утомленным. Радость сияла в его глазах, улыбка играла на губах. Острый взгляд Мэри сразу заметил эту перемену. Она поспешила навстречу отцу и с любопытством спросила: «Что случилось, папа? Ты, наверное, скажешь нам сейчас какую-нибудь хорошую новость?»
1: «Ах ты, моя маленькая прозорливица!» — сказал отец, усаживая Мэри к себе на колени. «Ты всегда догадываешься наперед, что я хочу сказать!»
0: «Это касается меня?» — Мэри ручкой погладила лицо отца.
1: «Да, тебя, моя дочурка, а также нас с мамой!»
0: «Что же это может быть?»
1: «Сейчас расскажу!» «Что ты скажешь, мама, если наша дочь сделает...»

быть, маме не обойтись без меня?» «Обойдусь, дорогая», — ответила мать. «Конечно, мне будет трудно сделать все одной без моей правой руки, но для такого блага, моя милая дочка, я возьму на себя еще больше». «Милая, хорошая мамочка!» — воскликнула с радостью Мэри, обнимая мать и покрывая ее поцелуями. «Но я не хочу, чтобы ты слишком работала и утомлялась. Я буду вставать раньше на час и все делать за тебя, что смогу перед тем, как пойти в школу». Девочка вернулась к своей работе, а сердечко ее прыгало от радости. Спустя 3 недели состоялось открытие школы. Так как Мэри очень желала учиться, то учеба давалась ей легко, приносила много радости. Она была прилежной ученицей и быстро научилась читать и писать. Хозяйство не страдало из-за ее отсутствия. Девочка вставала рано, успевала до завтрака переделать много работы. А по возвращении из школы тоже помогала после приготовления уроков. В школе она всех любила и всегда была готова прийти на помощь. В усердии ее не могла превзойти ни одна школьница. Скоро состоялось и открытие воскресной детской школы, в которую Мэри пошла с первого же дня. Однажды после вечернего собрания, когда хозяйка фермы в Абергенальвине, госпожа Ивинс, хорошая знакомая семьи Джонс, собралась уходить, она вдруг почувствовала, как на ее руку легла чья-то легкая ручка и услышала знакомый голос Мэри. «Извините, госпожа Ивинс, могу ли я вас о чем-то попросить?» «Конечно, милая, что тебе надо?» «Помните, 2 года назад вы были так добры, что обещали мне позволить прийти к вам на фирму, чтобы почитать из вашей Библии?» «Помню отлично. А разве ты уже умеешь читать?» «Да, я могу. Я хожу в воскресную школу. Если вы позволите мне раз в неделю к вам на ферму приходить, то я буду вам очень благодарна». «Не за что, милая, приходи, когда ты захочешь». В следующую субботу Мэри с радостью пустилась в путь. Ей нужно было идти около часу, но дорога показалась ей очень короткой. Встретили ее приветливо. «Обогрейся сначала, а потом иди в гостиную читать», сказала госпожа Ивинс. Мэри посидела несколько минут около огня, а потом ее провели в гостиную, где на столе лежала раскрытая Библия. В первый раз в жизни Мэри оказалась наедине с Библией. Она медленно открыла 5-ю главу Евангелия от Иоанна. Ее глаза упали на 39 стих. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». «Да!» — воскликнула она. «Я буду послушна, буду искать и исследовать, как только смогу. Ах, если бы у меня была моя собственная Библия!» «Я должна ее добыть», — повторяла она громко. «Хотя бы мне пришлось 10 лет собирать по копеечке». Настало Рождество, а с ним и каникулы. Но Мэри сожалела о таком перерыве. Не оставляя своей работы по хозяйству, она нашла возможность иногда помогать своим соседям, чтобы таким образом заработать несколько копеек. Она присматривала за ребенком, пока мать стирала, в другом месте штопала старую одежду для какой-нибудь бедной матери, которая была перегружена работой. Каждая копейка откладывалась в копилку, которую сделал отец. Эта копилка стояла на такой высоте, что Мэри сама могла ее достать. Каждый раз, когда она опускала туда несколько монеток, сердце ее наполнялось радостью. Она рассчитывала,

0: Сколько еще нужно, чтобы набрать необходимую сумму для покупки Библии? В эти дни госпожа Ивенс, которая знала о желании Мэри, подарила ей петуха и двух курочек, желая помочь Мэри накопить денег. Бедная девочка не знала, как выразить свою благодарность. «Деточка, я хочу помочь тебе, потому что люблю тебя и счастлива, если могу хоть чем-то помочь тебе. Когда твои куры начнут весной нестись, ты можешь продавать яйца и так заработаешь денег. А на что ты их употребишь, это я уже знаю». Однако первая серебряная монета попала в копилку прежде, чем куры начали нестись. И случилось это так. Возвращаясь вечером из соседней деревни, Мэри в темноте наступила вдруг на что-то твердое. Нагнувшись, она увидела большой кожаный кошелек. Пока она размышляла, кому могло бы принадлежать это сокровище, к ней приблизился человек, который шел с низко опущенной головой и, видимо, что-то высматривал в темноте. Это был родственник госпожи Ивенс, фермер Грезос. «Здравствуй, Мэри!» – сказал он рассеянно. «Шел вот с рынка и потерял свой кошелек и никак...» «Вот кошелек!» – прервала его девочка. «Я нашла его!» «Милая девочка, как я тебе благодарен! Но подожди!» Видя, что она хочет идти дальше, он взял ее за руку. «Я должен дать тебе хоть маленькую награду в знак благодарности!» И он протянул Мэри монету в 6 пенсов, 25 копеек. Счастливая Мэри побежала домой и бросила эту дорогую серебряную монету в копилку, где ей предстояло лежать долгие годы рядом с медяшками. Прошли рождественские каникулы, и Мэри возобновила свои занятия в школе и посещение фермы, чтобы изучать Библию и готовиться к воскресной школе. Прошли недели, а копилка не обогатилась ни одной копеечкой. По субботам ей случалось возвращаться поздно, и мать начинала беспокоиться, потому что дорога была не совсем благоприятной, и особенно зимой, когда так рано начинает темнеть. Однажды вечером Джонс и его жена сидели и ожидали Мэри. На старинных часах уже пробило 8. Никогда девочка еще не задерживалась так долго. «Наша Мэри теперь, вероятно, находится на пути домой. А на улице так темно!» – сказала мама, прервав долгое молчание. «Уж не случилось ли с ней чего-нибудь?» «Не бойся, милая жена!» – сказал отец. «Когда наша дочь делает доброе дело, вложивший ей в сердце это добро, будет охранять вхождение и выхождение ее». В ту же минуту послышались легкие шаги Мэри. Она запыхалась от быстрой ходьбы. Глаза ее сияли радостью, которая тотчас отразилась на лицах родителей. «Ну, дитя мое, чему ты сегодня научилась?» – спросил отец. «Знаешь ли ты свой урок к воскресенью?» «Да, папа, и какой это чудесный урок! Он и госпожа Ивенс задержали меня так долго!» «Как так?» – спросила мать. «Мы уже начали беспокоиться о тебе». «Не надо было беспокоиться, мама. Что я делаю, знает Бог и хранит меня от всякого зла. О, папа, чем больше я читаю Библию, тем больше я желаю узнать из нее. Я не успокоюсь, пока не найду себе Библию. А пока я принесла с собой одну небольшую часть Библии госпожи Ивенс». «Мэри, что ты говоришь? Ты ведь не могла этого сделать!» – воскликнула мать. «Я говорю о том, что принесла в своей голове и в сердце», – сказала Мэри тихим голосом. «Какая же это часть?» 7 глава Евангелия от Матфея. Урок был задан до 12 стиха, но он был так легок и интересен, что я не остановилась, пока не выучила всю главу. Если хотите, я расскажу вам ее.
1: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогая молодежь и все слушатели передачи «Новые Нивы», мы рады приветствовать вас в христианской молодежной программе «Юность, ты прекрасна».

0: 105 стих из 118 псалма гласит:
1: «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей».
0: Это сказал псалмопевец Давид о Слове Божьем.
2: Друзья, все мы знаем, что свет делает невидимое видимым. При свете божественного светильника, то есть Слово Божие, мы видим святость и любовь Божию, Его великие дела творения, Его искупление на Голгофе.
0: Свет Божьего Слова освещает и нас самих. Он показывает нас такими, какие мы есть на самом деле. Этот же свет освещает и наш повседневный путь, наше хождение перед Ним.
1: Слово Божье помогает нам распознавать грех и предостерегает нас от него –

0: «Идите за мной». Это сказал Иисус Христос своим последователям. И рыбаки из Галилеи оставили свои сети, как только услышали его зов, и последовали за ним.
1: Всякое серьезное дело требует всего человека целиком, особенно служение Господу. Бог не терпит раздвоенности сердца. Следование за Господом связано с отвержением своего эгоистического «я».
2: Наша воля – это стена между нами и Богом. И если мы нашу волю подчиним Богу, то стена разрушится.
1: Иисус Христос сказал своим ученикам:
0: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари».
2: Друзья, разве этот призыв Иисуса не относится также и к нам?
1: Говорите об Иисусе, о Его любви к нам, о пролитой крови, о спасении и о приобретении жизни вечной. Говорите и не умолкайте.
3: Написано ясно: «Идите, Евангелие возвестите, другим укажите дорогу, ведущую к вечному Богу. Подобно Ионе не спите, но спящих в безбожье будите, и этим исполните снова Христом изреченное слово. Богатому, бедному люду евангелизируйте всюду, Всевышнего волю творите, во имя спасения идите». И было слово Господне к Ионе, сыну Амафиину: «Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». И встал Иона, чтобы бежать от лица Господня, и нашел корабль, и вошел в него. Но Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться. Иона же спустился во внутренность корабля, лег и крепко заснул.

0: Ни одно духовное упражнение не является таким трудным и в то же время таким простым, как молитва.
1: Молитва – простейший способ разговора, доступный детским устам, и в то же время это возвышенная сила, достигающая всемогущего Бога на небесах.
0: В молитве выражается наша вера и воодушевление, наша покорность и наша назойливость. Молитва может быть простой исповедью и искренним поклонением.
2: Молитва соединяет немощного человека с Богом.

0: Друзья, вы заметили, что время, проведенное в молитве, зависит от того, какое значение мы придаем молитве. Если мы разделяем мнение Иисуса Христа о необходимости молитвы, то мы всегда найдем время для нее.
1: То, что молитва есть духовная борьба, об этом Библия ясно говорит в послании к Ефесянам в 6 главе.
0: Между Богом и дьяволом стоит молящийся человек. Хотя человек очень слаб, но он играет важную роль в этой борьбе. Человек борется не собственной силой и авторитетом, но они дарованы ему Иисусом Христом, пострадавшему за него на Голгофском кресте.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам». Эти передачи не о том, как облегчить нашу жизнь, но о том, как изменить ее изнутри. Бог хочет, чтобы мы с радостью ощущали себя неповторимыми, прощенными и принятыми Богом. Для этого Он предлагает нам вступить в тесные взаимоотношения с Ним на Его условиях. Богоцентричная жизнь эффективна, и она избавляет нас от жизни, которая эффективной быть не может. Ты хочешь избежать трудностей и боли? Но у твоей боли есть цель. У твоих проблем, битв, сердечных атак один конец – Божья слава. И с таким предназначением не так-то легко согласиться. Мы продолжаем цикл передач по книге Макса Лукада «Выйди навстречу своим великанам». Для Давида завет не был мелочью. Когда ты вспоминаешь великанов, с которыми приходилось сражаться Давиду, помни, что слово «обещание» для него всегда было исключительно важным понятием. На самом деле оно всегда играет чрезвычайно важную роль во всех серьезных и крупных делах. Он помнит завет, который он заключил с Иоаннафаном. Иоаннафан погиб, но завет Давида с ним остался. Если бы мы могли спросить Давида, как ему удается выполнить гигантских размеров обещания, он бы перевел нас от своей истории к истории Бога. Именно Бог устанавливает стандарты для выполнения завета. Бог дает обещания и никогда их не нарушает. Давид был ходячим свидетельством Божьей верности.

В прошлой передаче мы говорили на тему «Суровые обетования». Моисей сказал израильтянам: «Итак, знай, что Господь, Бог твой, есть Бог, Бог верный, который хранит завет свой и милость к любящим его и сохраняющим заповеди его до тысячи родов». Книга Второзакония, 7 глава, 9 стих. Еврейское слово «завет» означает торжественное соглашение, подразумевающее обязательное исполнение. Божий, не подлежащий изменению завет, проходит красной нитью через канву всего Писания. Помните его обетование Ною? «Я поставлю завет мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли. И сказал Господь Бог: вот знамение завета, который я поставлю между мною и между вами, и между всякою душою живою, которая с вами, в роды навсегда. Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знамением вечного завета между мною и между землею». Книга Бытие, 9 глава. Каждая радуга напоминает нам о Божьем завете. Твоя вечная жизнь построена на фундаменте завета, обеспечена заветом и подтверждена заветом. Бог выполняет свои обещания. Так не должно ли выполнение Богом своих обещаний побудить и тебя выполнить свои? Когда ты любишь тех, кто не любит тебя, ты краем глаза видишь то, что делает Бог для тебя. Небеса знают, что тебе нужна поддержка и вдохновение. Люди могут довести тебя до истощения. Бывают моменты, когда наших сил недостаточно. Соблюдение тобой завета включает тебя в высшую школу Божьей любви. Может, поэтому Бог подвергает тебя таким испытаниям? Когда ты любишь лжецов, обманщиков и тех, кто бьет по самому больному месту, разве ты не делаешь то, что сделал Бог для каждого из нас? Обрати внимание на свои проблемы и испытания и отметь про себя эти моменты. Бог приглашает тебя понять Его любовь. Он также хочет, чтобы ты стал иллюстрацией Его любви.

Сегодня наша тема – нечестивое высокомерие. Ты можешь забраться очень высоко ради собственных целей. Вполне можно пойти очень далеко, встать очень высоко и сильно возвыситься. Если слишком долго задержаться на высотах, пострадают два твоих чувства. Во-первых, твой слух притупится. Очень трудно услышать людей, когда ты стоишь выше других. Их голоса становятся тихими, едва различимыми. Их слова трудно понять. И во-вторых, когда ты стоишь высоко, твое зрение тоже притупляется. Трудно различить лица людей, если ты вознесся слишком высоко над ними. Они кажутся такими маленькими. Маленькие фигурки совсем без лиц. Их трудно отличить друг от друга. Они все кажутся похожими. Ты их не слышишь, ты их не видишь. Ты стоишь над ними. Именно это и произошло с Давидом. Никогда прежде он не стоял так высоко. Самая высокая волна успеха захлестнула его в 50 лет. Израиль расширился и увеличился. Страна процветала. За два десятилетия его царствования он подтвердил свои выдающиеся способности воина, музыканта, государственного деятеля и царя. Его кабинет был сильным, а границы его государства охватывали 60 тысяч квадратных миль. Он не терпел поражений на полях сражений. В его правительстве не было пороков. Народ его любил. Воины служили ему верно и преданно. За ним следовали толпы народа. Давид вознесся на пиковую вершину. Полная противоположность тому времени, когда Давид искал 5 гладких камней у ручья. Все остальные тогда стояли. Стояли еврейские воины, стоял Голиаф, стояли его братья. Остальные были высоко, а Давид был внизу, в самой низкой части той равнины. Он никогда не стоял ниже этого и никогда не был сильнее, чем тогда. Спустя 30 лет ситуация в корне изменилась. Он никогда не стоял так высоко и никогда ранее не был слабее, чем в тот период. Давид стоял на самой высокой ступеньке своей жизни, в самом высоком положении, в наивысшей позиции в царстве, на самом высоком месте в городе. Он стоял на балконе, обозревая город Иерусалим. Ему следовало вместе со своими воинами участвовать в сражении, быть на коне и воевать против врагов. Но он остался в городе, он остался дома. В то время, когда выходят цари в походы, Давид послал Иоава и слуг своих с ним, и сильных израильтян. И они поразили аммонитян и осадили Раву. Давид же оставался в Иерусалиме. Вторая книга Царств, 11 глава. В Израиле была весна. Ночи были теплыми, а воздух наполнен сладостью. У Давида было много свободного времени. Сердце его жаждало любви, и в его распоряжении были все его люди. Вдруг его взгляд упал на женщину, которая принимала ванну. Мы всегда спрашиваем себя, а не купалась ли Версавия там, где не следовало купаться? Не купалась ли она в надежде, что Давид посмотрит туда, куда ему не следовало смотреть? Мы этого не узнаем, но мы знаем, что он посмотрел туда, и ему понравилось то, что он увидел. Он стал расспрашивать о ней. Слуга вернулся и принес ему информацию. Это Версавия, дочь Елиама, жена Урии, хитиянина. Вторая книга Царств, 11 глава. Слуга передает это сообщение с предупреждением. Он не просто называет женщину по имени. Он говорит о ее замужнем положении и называет имя ее мужа. Зачем иначе говорить Давиду, что она замужем, если это не предупреждение? И зачем называть Давиду имя ее мужа, если Давид не знает, о ком идет речь? Как ни странно, Давид знает Урию. Слуга надеется незаметно отговорить царя от проявления дальнейшего интереса к женщине. Но Давид не понимает его намека. Следующий стих показывает, как он делает первый шаг вниз по скользкой дороге.
Давид послал слуг взять ее, и она пришла к нему, и он спал с нею. Вы слушаете «Голос Ант», передачу «Беседы по душам». Эти передачи не о том, как облегчить нашу жизнь, но о том, как изменить ее изнутри. Сегодня наша тема – «Нечестивое высокомерие». В этой истории Давид часто посылает. Он посылает Иоава на войну, он посылает слугу узнать о женщине, купавшейся у себя в саду. Он посылает слуг привести ее к нему. Когда Давид узнает о ее беременности, он посылает искать Иоаву. Он посылает сказать Иоаву, чтобы тот прислал к нему Урию. Урия возвращается в Иерусалим, и Давид посылает Урию к Версавии, чтобы тот отдохнул с женой. Но Урия слишком предан царю. Давид вынужден послать Урию обратно на поле битвы, где его должны убить. Полагая, что он покрыл свой грех, Давид посылает за Версавией и женится на ней. Нам не нравится такой Давид, который посылает и требует. Мы предпочитаем видеть Давида, который ухаживает и заботится об овцах. Нам нравится стремительный Давид, который прячется от Саула, и поклоняющийся Давид, который пишет псалмы. Мы не готовы встретиться с Давидом, который потерял над собой контроль и который грешит, посылая. Что с ним произошло? Все очень просто. Он заболел высотной болезнью. Он очень долго был на слишком большой высоте. Разреженный воздух смешал все его чувства. Он не слышит так же хорошо, как раньше. Он не слышит предупреждений своего слуги и не слышит голоса собственной совести. Он также не слышит своего Господа. Высота притупила его слух и ослепила его взор. Видел ли Давид Версавию? Нет. Он видел ее купающейся, он видел изгибы ее тела, он видел победу над Версавией. Но видел ли он Версавию как личность, жену Урии, дочь Израиля, создание Божие? Нет. Давид перестал видеть. Слишком долгое пребывание на вершине сделает то же самое с тобой. Слишком долгое время, проведенное на ярком солнце и в разреженном воздухе, помешает тебе дышать и видеть отчетливо. Конечно, кто среди нас может взобраться так высоко, как забрался Давид? Кто из нас может мановением пальца устроить себе встречу с любым, кого он изберет? Президенты и короли могут отправить своих приближенных, чтобы те выполнили их волю. Мы же можем довольствоваться только тем, что посылаем заказ на еду из китайского ресторана. У нас с тобой нет такого влияния и власти. Мы можем понять другие проблемы, с которыми Давид сталкивался раньше. Он боялся Саула, он долгое время прятался в пустыне. Мы с тобой тоже там были, но Давид прославленный и превознесенный. Мы с тобой никогда не стояли вместе с Давидом на его высоком балконе. Или стояли? Я не стоял на балконе, но я тоже летал высоко. Я не видел купающихся женщин, но я видел, как стюардесса беспрестанно ошибалась. Она все делала не так. Ее просили принести содовую воду, она несла сок. Ее просили принести подушку, она несла одеяло или вообще ничего не приносила. И я стал ворчать. Не очень громко, в собственных мыслях. Что сегодня происходит с обслуживанием? Думаю, я чувствовал себя почти совершенством. Я только что выступал на конференции, куда меня пригласили в качестве почетного гостя. Люди говорили, как им повезло, что я приехал к ним. Я не знаю, что хуже, то, что они говорили это, или то, что я верил их словам. В результате я сел в самолет, чувствуя себя уверенно. Мне пришлось чуть наклонить голову, когда я входил в самолет, таким высоким я стал тогда. Я сел на

Ты делал то же самое, что делал я. И мы делали то же, что делал Давид. Мы переставали видеть и слышать. Когда я смотрел на бортпроводницу, я не видел в ней человеческое существо. Я видел необходимое удобство. Но ее вопрос изменил всю ситуацию. «Мистер Лукада?» Представьте себе мое изумление, когда стюардесса вдруг встала на колени рядом с моим креслом. «Это вы пишете христианские книги?» «Христианские книги?» «Да, христианские мысли». «Это совсем другое дело», — сказал я про себя, спускаясь с высокого балкона. «Можно с вами поговорить?» — спросила она. Ее глаза наполнились слезами, и она раскрыла передо мной свое сердце. В течение следующих 3 или 4 минут она поделилась со мной своей болью. В то утро она получила документы на развод. Ее муж не хотел отвечать на телефонные звонки. Она не знала, где ей теперь придется жить. Она не могла сосредоточиться на работе. «Могу ли я помолиться за нее?» Я помолился, но Бог знает, что молиться нужно было не только за нее. «Может, и тебе стоит использовать молитву? Как насчет твоей способности слышать?» Ты слышишь слуг, которых посылает к тебе Бог? Ты слышишь голос совести, который Бог побуждает говорить к тебе? А твоя способность видеть? Ты еще видишь людей? Или ты видишь только то, что они обязаны делать? Ты видишь людей, которые нуждаются в тебе? Или ты видишь только тех, кто стоит далеко внизу, ниже тебя? История Давида и Версавии в меньшей степени история о похоти. И в большей степени история о силе и власти. Это история человека, который вознесся слишком высоко ради собственных целей. Человек, которому следовало услышать такие слова: «Спускайся вниз, пока не упал». «Погибели предшествует гордость и падению надменность». Книга притчей, 16 глава. Должно быть, именно поэтому Бог ненавидит высокомерие. Он терпеть не может, когда его дети падают. Ему было больно смотреть на то, как Давид соблазнился, а Версавия стала жертвой. Бог ненавидит то, что высокомерие делает с его детьми. Он ненавидит надменность. Он ненавидит ее. Он ясно сказал об этом в книге притчи. «Гордость и высокомерие. Я ненавижу». Притча 8 глава. Несколькими главами раньше – «Мерзость перед Господом всякий надменный сердцем. Можно поручиться, что он не останется ненаказанным». Притчи, 16 глава. «Ты же не хочешь, чтобы Бог спустил тебя с лестницы?» Спроси Давида. Он так и не оправился после схватки с этим великаном. Не повторяй его ошибку. Лучше самому спуститься с горы, чем ждать, когда ты с нее упадешь. Стремись к смирению. Смирение не означает, что ты видишь себя меньшим, оно означает, что ты меньше о себе думаешь. Не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, которую каждому Бог уделил. Послание Римлянам, 12 глава. Признай свою нищету. Мы все в равной степени ничтожны и благословенны одновременно. Противься почетным титулам и популярности. Когда зван будешь, придя, садись на последнее место, чтобы звавший тебя, подойдя, сказал: «Друг, пересядь выше». Тогда будет тебе честь перед сидящими с тобою. Евангелие Луки, 14 глава. Лучше пусть тебя возвысят, чем попросят пересесть на место подальше. У Бога есть лекарство от возвеличивания и превознесения. Поэтому лучше спустись с горы сам. Ты удивишься тому, что ты услышишь и увидишь, и дышать тебе станет намного легче.

Сегодня мы прощаемся с вами. Будем рады встретиться с вами в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст. Звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Людмила Петкал. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие друзья, братья и сестры, все наши уважаемые радиослушатели, приветствую всех вас любовью нашего Господа. Итак, друзья мои, у микрофона Виктор Серпевский, мы встречаемся вновь и вновь обращаемся к теме о Духе Святом. Первый раз мы говорили о Духе Святом, о Святой Троице, о служении Троицы. Второй раз мы размышляли на тему о излиянии от Духа Божия на всякую плоть, как написано книги пророка Иоиля. Сегодня у нас третья встреча, и мы открываем место Священного Писания, говорящее нам о Духе Святом, который должен прийти как утешитель на землю. Давайте прочтем об этом сошествии Духа Святого. Прочтем из 14 главы прежде 16-17 стих, а потом и другие места Писания. Евангелие Иоанна, 14 глава, 16 и 17 стихи. «И я умолю Отца, — говорит Христос, — и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, и он с вами пребывает и в вас будет». Читаю из Евангелия Иоанна 15 главы, 2 стиха, 26 и 27. «Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истинный, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне. А также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со Мною». 16 глава этого же Евангелиста, 16 стих. «Вскоре вы не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня, ибо Я иду к Отцу». Вот эти три места предлагаю для вашего размышления. Христос говорит: «Я умолю Отца, чтобы Он послал другого Утешителя и пребудет с вами вовек». В прошлый раз мы с вами говорили, что Он с вами пребывает, и напоминали, что Он, Дух Святой, Дух Божий, Дух Христов, пребывал в Нем. То есть на всем протяжении жизни Иисуса Христа Дух Божий пребывал в Нем. А потом мы читали: «И с вами будет вовек». С вами пребудет, но когда это совершится? Когда будет сошествие Духа Святого. И этот Дух Святой Утешитель, как читаем мы во втором месте, будет готовить учеников к свидетельству. Они будут свидетельствовать, и Он будет свидетельствовать. И последнее место мы читали, как бы разочаровывающее их место Писания. «Вскоре вы не увидите Меня, — говорит Христос ученикам, — а потом вновь увидите Меня». Почему так сказал? Увидите, а потом не увидите. Потому что Он был буквально перед временем распятия на кресте, когда умрет, и они уже не смогут увидеть Его, ибо Он будет в гробе. А потом, через определенное время, воскреснет, и они увидят Его вновь. Он говорил о Своем воскресении, когда уже после восшествия к Отцу Небесному придет к ним в их горницу. «Но лучше для вас, — говорил Христос, — если Я пойду к Отцу. Неужели, Господи, Тебе надоело быть среди нас? Ты идешь к Отцу, Ты оставляешь нас, — могли так сказать ученики. Надолго ли Ты нас оставляешь? На день, на два, на год, на 2000 лет? Нет, они еще не понимали слов Иисуса Христа до конца. Они не понимали, что Дух Святой жил в Нем, во Христе, во плоти. Они не понимали еще и такой истины, ибо она не открыта была им, что Иисус Христос будет жить Духом Святым среди церкви. О, этого они еще не понимали. И потому, когда Господь говорил: «Не оставлю вас сиротами», Он имел в виду именно это. Дух Христов будет среди церкви. Дух Святой будет работать в церкви. А это одно и то же. Итак, первая мысль. Христос, Господь, придет опять и будет жить в Духе Святом. Христос сказал: «Вы знаете Его». Кого? Духа истины. Потому что Он с вами пребывает вот уже 3,5 года, и в вас будет, когда свершится Великая Пятидесятница.
Иисус говорит о себе: «Я есть истинно», а потом говорит о Духе Господнем, который на нем, и говорит: «Этот Дух, Дух истинный, Он придет и будет утешать вас, потому что когда Он придет, Он не только с вами будет, но Он в вас будет. Это гораздо лучше, чем если бы я был среди вас, ибо Дух Святой будет непосредственно в вас». Это сказано о Духе Святом Утешителе. Да, уже в ином измерении они будут ощущать силу Иисуса Христа. «Не оставлю вас сиротами, приду к вам». Это слова Господа нашего Иисуса Христа. Еще немного имею сказать вам, друзья мои, но вы теперь не можете вместить. Что это, мои слова? Нет. Это слова из Святого Писания. Евангелие Иоанна 16:12. Это слова самого Иисуса Христа. Он говорил ученикам: «Вы теперь не можете вместить, и мы тоже, слушающие Слово Божие, немного можем вместить в себя этих святых великих истин». В Деянии апостолов во 2 главе мы читаем о наступлении Дня Пятидесятницы, когда Дух Святой в силе сошел на апостолов. Вторая мысль – сошествие Духа Святого, или Духа Божия, как мы называем, или Духа Утешителя, что одно и то же, одна из главных истин Святого Писания. И эту истину следует принимать с глубоким благоговением. Важно заметить, что самые главные факты труда Господа совершались в определенное Богом время, но только один раз, и никогда не имели каких-либо повторений. Вы спросите, почему? Потому что главные доктрины, которые мы читаем в Святом Писании, имеют великое значение. Один раз сделанное Господом не требует повторения еще. Ибо Бог сотворил мир однажды. Бог сотворил человека однажды. Бог не творил второй раз мир, не творил второй раз человека. Бог послал Сына Своего, Спасителя Иисуса Христа, на эту землю однажды. Он оставил учение однажды. Иисус Христос умер однажды, воскрес однажды и вознесся однажды, и не будет страдать уже за грехи человеческие второй раз. Нет. Спасение Христос принес для всех верующих однажды. Это тоже великая доктрина. И доктрина Пятидесятницы, рождения Церкви, крещения Духом Святым, Вселенской Церкви, невесту Иисуса Христа в тело Его, это тоже однажды было совершено. Он восхитит верных Своих однажды. Не будет два восхищения Церкви, нет. Но Он будет и судить мир у Белого Престола тоже однажды. На основании этого мы можем сказать: второй Пятидесятницы мы не дождемся, как не дождемся второго рождения Иисуса Христа и Его страданий. Библия ничего нам не говорит о второй Пятидесятнице, а если мы об этом рассуждаем, пусть это остается на нашей совести. Но Библия об этом не говорит ни слова. Третья мысль. Сошествие Духа Святого на учеников было сопровождаемо особыми знамениями. В будущем мы больше обратим внимание на такие понятия, как крещение Духом Святым, со знамением языков или без знамения языков, на тему о исполнении Духом Святым, о запечатлении, о начатках Духа, о плодах, о дарах Духа Святого. Это в будущем. Но сегодня мы говорим о самом насущном, о том факте, что произошло в день Пятидесятницы. Это было удивительное явление. Сегодня мы говорим о том, что Господь силою Духа Своего посетил сердца людей. Ученики, как возрожденные младенцы во Христе и принявшие от Иисуса Христа Духа Святого, после воскресения Христа, как мы читаем в 20 главе Евангелия Иоанна с 21 по 22 стих, 40 дней встречались со Христом Иисусом. Павел Апостол говорит, что более чем 500 братьям Господь явился однажды в одно время. И группа ближайших учеников Христа, уверовавшая и раскаявшаяся в своем отступлении, в своем неверии,
теперь на горе Елеонской прощалась со своим Господом, который уходил к Отцу Небесному. Христос говорил, в первой главе мы читаем, «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца». На 50-й день по воскресению Господа, они были, читаем, единодушно вместе, и внезапно явился шум, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. Явились разделяющиеся языки, как бы огненные, почили по одному на каждом из них, и все исполнились они Духа Святого. Начали говорить на иных языках, на таких понятных совершенно языках, какие языки Господь дал для провещевания, то есть для проповеди, для свидетельства, ибо Евангелие еще не было написано, ибо все люди в мире должны знать о Христе. И потому им даны были эти разделяющиеся языки, иностранные языки, совершенно понятные, и на этих языках они должны проповедовать Христа распятого. Я так представляю, каждый апостол получил какой-то язык, который раньше даже и не слышал, и он отправлялся в ту страну, где этот язык понимали. И там люди каялись, потому что еще Слово Божие не было написано, Новый Завет еще не существовал. «Излию от Духа Моего на всякую плоть», мы читаем у Иаиля с 28 стиха по 29. 120 человек перед этим были собраны, чтобы решить вопрос о 12 апостоле, о чем мы читаем в 1 главе Деяния апостолов в 16 стихе. А при наступлении Дня Пятидесятницы они были единодушно вместе. Они выполнили обещание, которое дали Господу. Они не отлучились из Иерусалима. Они ждали обещанного от Отца, и Господь крестил их Духом Святым. Четвертая мысль. Что же такое по-настоящему за слово «крещение Духом Святым»? Как это понимать? Мы знаем, что крещение – суть погружения. Если тело Христово – Вселенская Церковь, и родилась она, как мы понимаем, в день Пятидесятницы, то все верующие становятся членами тела Христова, рожденные однажды в Иерусалиме. Разве не так? Приведу небольшой пример. Когда Бог сотворил океан, Он для рыб придумал, я так выражаюсь, придумал жабры, чтобы через них, через эти жабры, питаться рыбам кислородом из воды. Другие твари это не имеют. Летающие или ходящие по земле этого не имеют. Все твари за все тысячелетия пользуются правом жить в океане, те, которые были созданы для океана. Когда Адам и Ева были созданы Богом, они стали прародителями всего человечества. Миллиарды рожденных людей на земле имеют одних и тех же родителей, имеют одни и те же органы. Все люди питаются воздухом через легкие. У них нет жабр. Они люди, а не рыбы. Христос – хозяин своего творения, и в его теле, как в океане любви, есть место всем, кто хочет заключить с ним завет. Он находит место в своем теле каждому человеку и делает такого человека крещенным Духом Святым, потому что каждый, уверовавший в Иисуса, есть крещенный во имя Иисуса Христа и погруженный в это одно тело. Так мы читаем в Святом Писании. «Вы крещены в одно тело», говорит апостол Павел. То есть, вы крещены, вы погружены в Его тело. Итак, Божий план спасения во Христе совершен. Дух Божий крестил чад Божьих и погрузил всех их в тело Христово, в невесту Его. Нам, погруженным в Его благодать, дано право стать детьми Божьими, и нам не нужно выдумывать для себя какое-то новое крещение. Так мы читаем, Слово Божие нас учит, все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. 1 Коринфянам, 12 главу, я предлагаю для чтения.
Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или еллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Тело же не из одного члена, но из многих. И дальше мы читаем: «Вы – тело Христово, а порознь – члены. Иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями, далее иным дал силы чудодейственные, также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки. Но все ли апостолы, все ли пророки, все ли учители, все ли чудотворцы, все ли имеют дары исцелений, все ли говорят языками, все ли истолкователями? Но нет, мы читаем ниже: ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший. И 13 глава говорит нам об этом превосходнейшем пути, пути любви и глубокого смирения перед Богом. Вот что нам нужно искать. Со дня Пятидесятницы никому уже нет и не может быть никакого отказа в получении Духа Святого. Если мы верим в Иисуса Христа как Сына Божия и Спасителя от погибели, если мы каемся и желаем служить Ему, заключить с Ним лично завет, мы получаем Духа Святого в полноте. Мы знаем, что ортодоксальные люди различных старых деноминаций учат, что это привилегия сошествия Духа Святого, обладание, можно сказать, Духом Святым, может сообщаться только духовенству, но не простым простолюдинам. Нет-нет. Так учат католики, так учат православные, другие деноминации. А вот сегодняшние модернисты, легковеры возлагают всю ответственность духовной жизни за себя на пастора. Я слышал разговор, когда один человек говорил: «Пусть изучает пастор, он за нас все и ответит». А мне, я вот пришел на собрание, посидел, услышал Слово Божие, помолился, для меня этого достаточно. Это абсолютно неверно. Неверно как первое, неверно так и второе. Евангельское учение говорит нам: Дух Святой дышит где хочет. Евангелие Иоанна, 3 глава, 8 стих. Отец Небесный дает Духа просящим у Него. Луки, 11 глава, 13 стих. Бог хочет, чтобы Дух Святой жил в каждом, рожденном от Него. Дух Святой излился от Духа Божьего, излился в обильном мере в день Пятидесятницы, но люди это излияние толкуют каждый так, как ему нравится. Некоторые говорят о том, что крещение Духом Святым – это главная фраза. Другие учат, что исполнение – это главная фраза, напоение Духом Святым. Но нет, дорогие друзья, сошествие Духа Святого в день Пятидесятницы было величайшим событием. Интерпретировать его мы можем по-разному. Как же называет Святое Писание это великое действо? Первый раз это понятие мы встречаем у Иоанна Крестителя. Он говорит, что тот, который должен быть Агнцем Божьим, будет крестить Духом Святым. Павел Апостол говорит: крестить Духом Святым в одно тело. Что же говорят другие? Мы читаем, Лука говорит в Деяниях апостолов, что это исполнение. Они исполнились Духа Святого. В другом месте в Деяниях мы читаем: они напоены были Духом Святым. В третьем месте мы читаем, что это было рождением от Духа Святого. Четвертое – помазанием, запечатлением, залогом, как мы читаем у апостола Павла в некоторых местах. Крещение Духом Святым подобно крещению воды. То есть, другими словами, мы погружаемся во время водного крещения в воду. И вода покрывает нас. Так что человека не видно становится, когда он полностью погружен. Крещение Духом Святым – это и есть погружение в сферу влияния Духа Святого. Дух Святой объемлет нас внутри и вне. И мы делаемся совершенно новой тварью.
Что это? Как это понимать? Господь открывает нам это. Мы знаем эту святую истину, мы сами переживаем. Но как трудно объяснить обыкновенным языком это чудесное явление. Итак, друзья мои, сегодня мы размышляли о сошествии Духа Святого на апостолов, на рождение Церкви. Если Господь позволит, то в следующий раз мы будем еще говорить о Духе Святом, о Его работе. В следующий раз, если у нас будет время и возможность, Бог даст это, мы поговорим конкретно о крещении Духом Святым, что оно означает в свете Слова Божия. А сейчас я прощаюсь с вами, желаю вам всех Божьих благословений. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: Лето в этом году началось дождливым и холодным. Вот и сегодня с утра шел мелкий и частый дождь, который к вечеру превратился в сплошной ливень. Все Каратаевы, кроме Сережи и Павла, дома. Ирина что-то шьет. Вадим просматривает газеты. Вера и Люда затеяли в своей комнате уборку.
1: Люда, приготовься к примерке.
2: Как? Уже готова?
1: Еще не совсем. Сейчас закончу сметку. Приготовлю к примерке, а дальше будешь дошивать сама.
2: А я сумею?
3: Сумеешь, сумеешь. Нечего скромничать.
2: А вдруг не получится? Еще все испорчу.
1: Я думаю, Люда, что получится. Вон, Вера тоже смастерила себе кое-что. Мы поможем тебе.
2: Ну, если вы с Верой будете мне помогать, то я, пожалуй, справлюсь.
3: Не помогать, а консультировать. Вот.
2: Ах ты, зазнайка.
3: И не зазнайка. Я ведь кофточку уже себе сшила. Сшила. И даже летнее платье.
1: Если б кто тебя сейчас услышал, Вера, то и вправду подумал бы, что ты очень любишь похвалить саму себя.
4: Прямо профессор-модельер, да и только.
3: Ладно, уже пошутить нельзя. Слушай, Вадим, а можно мы из твоей комнаты одну из картин к себе на стену перевесим? А то у тебя две, а у нас в комнате ни одной. Ту, где Иисус Христос изображен свечкой на руках.
4: Угу, угу.
3: Да ты совсем меня не слышишь. Чем ты так увлекся? Вадим!
4: А? Что?
1: Ну, вылет и папа. Тоже ничего не видит и не слышит, когда что-то интересное читает.
4: Ну, а что, здесь и правда очень интересная статья. Вот послушайте, что пишет эта христианская газета.
1: Ну, вот. Давай, читай.
4: В общем, в далеком колымском поселке Амсукчане начала работать воскресная школа. Как сказала Светлана Борисовна Летягина, наконец-то нам, евангельским христианам, дана возможность рассказать людям о Христе. За это мы благодарны Богу. Преподаватели воскресных школ будут говорить со слушателями о Священном Писании и стихами русских поэтов, вести увлекательный рассказ о знаменитых художниках, изобразивших на своих картинах сцены из библейской жизни. И для этого есть все возможности. Хорошая литература, аудиокассеты, прекрасно выполненные подборки иллюстраций о жизни Иисуса Христа. Главная миссия воскресной школы – это донести Слово Божие до сердца каждого ребенка и взрослого. Нет, вы представляете, как это здорово?
1: Прекрасно.
3: Ну, это же очень далеко. Туда ведь только самолетом можно добраться.
4: Скорее, вертолетом. Морозы, метели.
3: Ну, сейчас-то и там, наверное, лето.
1: Дело даже не в том, какое там сейчас время года.
2: А в чем, мама?
1: А в том, что Слово Божие сегодня у нас в стране достигло самых отдаленных и самых малых районов. Слава Богу за это.
4: Да, для евангельской вести сегодня перестали существовать и расстояния, и политические рамки.
1: Кто бы это в такой дождь?
3: Я пойду открою. Пожаловал.
4: Вот это да.
5: Можно, тетя Ира? Можно?
1: Наконец-то.
5: На улице ведь холодно.
1: Петя, да ты же весь мокрый. Без зонтика, без плаща, да разве можно так?
4: Ну, привет, пропажа.
3: Пойду чай поставлю.
5: Не надо, Вера, я ненадолго.
3: Кто тебя отпустит без чая? И не надейся.
5: А где Сережа?
2: Они с папой на стройке.
5: А ты, Вадим, тогда что дома?
4: А я уже отработал.
1: Проходи, Петь, садись.
4: А папа с Серегой задержались. Куда-то на базу, что ли, с братьями поехали. И до сих пор нет.
3: Ой, Петь, как хорошо, что ты пришел.
5: А что такое?
3: Да мы с Людой перестановку небольшую решили сделать. Ты нам поможешь?
5: О чем разговор? Что нужно сделать?
3: Надо письменный стол к окну ближе подвинуть.
2: И картину из комнаты Вадима перевесить нам на стену.
4: Ну что за манера? Не дали человеку в дом войти, как уже и работой нагрузили.
5: Не ворчи, Васька. На то они и девчонки, чтобы нас работой нагружать. Только, Вер, чаю и вправду не надо. Я действительно буду скоро уходить.
1: Вера, сразу и за работу.
5: Да что вы, тетя Ира, что это для меня за работа, стол письменный передвинуть? Пошли, Вадим, ну, показывайте, что вам тут с места двинуть.
4: Сейчас приду. Мам, ты заметила, как Вера Петей раскомандовалась? И правду, как собственный брат.
1: Да, Вадим, заметила. Их отношения с каждым днем все лучше и лучше. И меня это очень радует.
4: Да вот только Петр за последнее время очень изменился. Сначала ведь был совсем согласен к нам перейти жить. А теперь все время избегает этого разговора.
1: Да. И все время рвется в интернат, словно его там кто-то ждет. И какая у него тайна, никак в толк не возьму. Может, он вам как-то объяснил причину такой странной перемены?
4: Нет, мам. Может, Сережке что-то говорил? Да Серега никогда чужие тайны не выдаст.
1: Да так. И это правильно. Выдавать чужие тайны и не нужно. А может, Петя обиделся на нас из-за чего-то?
4: Ну, не знаю.
1: Может, мы что-нибудь не так сделали в отношении его? Я вижу, что он очень озабочен чем-то, а чем, не могу понять.
4: А знаешь что, мама? По-моему, в нашем доме ты у него самым большим авторитетом пользуешься. И доверием тоже. Поговори-ка с ним сама. И я уверен, что если у него есть что на душе, то он обязательно тебе расскажет.
1: Хорошо, сынок, я попробую. А давай-ка втроем останемся и поговорим, а?
4: Давай.
3: Вадим, ну скоро ты там?
4: Иду, сестренка. Ну хорошо, мам, попробуем.

0: Ну, что еще с места сдвинуть?
1: Ничего, ничего, Петя. Ты так хорошо нам помог опять.
2: Ой, спасибо тебе, Петя. Что бы мы без тебя делали?
3: Мам, я буду накрывать на стол. Чай готов.
0: Нет, нет, мне пора.
2: Ну вот видите, видите, пришел на 10 минут и опять свой интернат торопится.
1: Петя, задержись, пожалуйста, на минутку. Мне очень нужно с тобой поговорить. Пожалуйста, Петя.
0: Ну хорошо, тетя Ира, я задержусь.
2: А вы что, секретничать будете? А нам куда деваться? Неужели под дождь выгоните?
1: Нет, под дождь вас никто не выгонит. Но вы нам все-таки помешаете. Так что идите-ка, девочки, в свою комнату, а мы втроем останемся здесь. Хорошо?
2: Ладно, секретничайте. А мы с Людой пойдем ей примерку делать.
1: Вот и правильно. Платье уже готово к примерке. Не забудь, Вера, выточки на место поставить. В прошлый раз они у тебя около шеи очутились.
2: Постараюсь. Люда, захвати платье. Мы ушли.
1: Садись, Петя. Что ты стоишь? Садись.
4: Да, вот сюда садись.
0: Спасибо. А у вас что-то случилось? Что вы такие встревоженные?
1: Да нет, Петя. Это у тебя, наверное, что-то случилось?
4: Да.
0: У меня? С чего вы взяли, что у меня что-то случилось?
1: Петя, последнее время ты сам не свой. Все время спешишь, как будто не хочешь вообще с нами видеться.
0: Да что вы! Ваш дом для меня стал родным.
4: И ты по-прежнему считаешь нас своими друзьями?
0: Конечно. Да нет у меня никого, кроме вас, на свете. А почему вы об этом спрашиваете?
1: Да потому, Петр, что нам стало казаться, что в последнее время ты стал избегать нас, как я уже и сказала.
4: Мы, конечно, понимаем, что тебе все еще нелегко. Но для того, чтобы все это пережить, ведь нужно время. И мне все-таки кажется, что с друзьями, то есть с нами, тебе будет намного легче перешагнуть через беду.
0: Ну, конечно.
1: А ты, Петя, наоборот, с каждым днем все больше и больше от нас удаляешься. Может быть, у тебя появились новые друзья, и мы больше тебе не нужны? Или мы чем-то обидели тебя?
0: Милая тетя Ира, нет у меня никого, кроме вас. И я так думаю, что Господь заранее знал, что скоро мне будет плохо, и заранее позаботился обо мне, послав мне вас.
1: Ну, тогда почему ты стал бывать у нас так редко? В воскресенье девочки твой любимый пирог испекли. Думали, что после собрания ты пойдешь, как всегда, к нам.
4: Да, а ты сразу же после собрания каким-то таинственным образом сразу исчез. И опять целую неделю нам не показывался.
1: Петь, сынок, неужели тебе лучше без нас?
0: Что вы, дорогие мои друзья? Я вас очень всех люблю и очень скучаю в интернате без вас. Но, к сожалению, я не могу у вас бывать так же часто, как прежде, особенно в воскресенье.
4: Ну а почему?
1: Да.
4: Петь, что тебе мешает?
1: Что за трудности мешают тебе по-прежнему бывать у нас? Ну что ты молчишь? Ты ведь давно уже сделался членом нашей семьи, и мы все тревожимся за тебя.
0: Я...
4: Ну и почему тебе вообще не приехать к нам?
1: Да.
4: Ведь папа с мамой не однажды говорили тебе об этом.
1: Правда, Петя. Как это было бы хорошо. И мы с дядей Павлом давно считаем тебя своим сыном. Да и ребята наши смотрят на тебя, как на своего брата. Вон Вера и покрикивает на тебя, так же, как на Сережу.
4: Да.
1: В общем, ты ведь и сам замечаешь, с каким теплом все мы относимся к тебе.
4: Если это какая-то твоя тайна, то можешь, конечно, не говорить. Но ты подумай все-таки. Если это нужно, то мы все готовы помочь тебе.
0: Хорошо. Я попробую объяснить вам, почему последнее воскресенье я сижу постоянно в интернате.
1: Ну почему, Петя?
0: Потому что я не могу надолго оставлять своих младших братиков.
1: Братиков? Каких братиков, Петя? Ничего не понимаю. Ведь ты же был единственным сыном в семье.
0: Да, конечно. Но это было в той прежней жизни.
1: Ну,
0: очень давно. Когда еще были живы мои родители. А теперь все изменилось. Теперь у меня трое младших братьев в интернате.
4: Честно говоря, я тоже ничего не понимаю. То есть ты хочешь сказать, что появились новые товарищи?
0: Товарищи — это не то слово. Они для меня действительно стали братьями, родными и близкими. И потом, они такие беззащитные, им всегда нужна моя помощь.
1: Если можно, расскажи нам, Петя, о них. И дело только в этом?
0: Да.
1: Нет, ты представляешь, какая тяжесть с нас свалилась. Правда,
4: да,
1: Вадим?
4: Да, ну вот видишь, мам, а ты расстраивалась из-за того, что считала себя в чем-то виноватой перед Петей.
1: Ну что я должна была подумать? Вижу, он озабочен чем-то, все время избегает нас.
4: Ну так это ты из-за них все выходные сидишь в интернате, да?
0: Понимаете, я поначалу пробовал уходить от них по воскресеньям, а они каждый раз поджидали меня на подоконнике в холодном коридоре. Представляете, просто сидят, смотрят в окно и ждут меня. Помню, я однажды задержался у вас, пришел позднее обычного. Так они даже плакали втихомолку. Перехожу, сидят потерянные, грустные, у малышей глазенки красные.
1: Бедные дети.
0: Так тот, что постарше, после этого привел меня в темный уголок под лестницей и просит меня: «Петя, помолись своему Иисусу, чтобы он послал им маму и папу. Ведь ты говорил, что он все может».
4: Ну и ты помолился с ними об этом?
0: Конечно, помолился. А самого такое отчаяние взяло. Ну где я им возьму родителей? У меня у самого их не стало.
1: Петя, ну почему? Почему ты так долго молчал об этом? Разве мы чужие тебе? Разве мы не попытались бы тебе помочь?
0: А что вы сделаете, тетя Ира? Тут ничего не поделаешь.
4: Вот тут ты ошибаешься, Петь. Ведь Господь действительно может все.
1: Давай, расскажи-ка нам о них подробнее. Как их зовут, в каких они классах учатся, сколько им лет.
4: И как они попали туда?
1: Да.
4: У них вообще родители есть?
0: Двое из них родные братья. Мать их в тюрьме умерла. В прошлом году, кажется. А в этом году похоронили их бабушку, у которой они жили. Так что они недавно в интернате. Только зиму доживают. А Юрка, их пятилетний приятель, здесь, как говорится, с пеленок. Его в первый год жизни мамаша под порог детдома подбросила. Здесь ему имя дали и фамилию придумали.
1: Ну, а что, его мать так и не искали?
0: Да говорят, искали, но так и не нашли никого из родных.
4: Ну, а тех двоих как зовут?
0: Того, что постарше, Максимом. А первоклассника Ильей. Мы, говорят, маму всегда-всегда будем слушаться.
1: Какую маму?
0: Ну, ту, которую им даст Христос. Они в этом абсолютно уверены. Не то, что я.
4: Ну, а почему ты-то не веришь? Почему ты верующий? И сомневаешься в этом.
0: Да тут вот какая трудность. По одному их давно бы уже кто-нибудь усыновил. Но они пообещали друг другу никогда не разлучаться. А отдельно ни в одну семью не идут. Юру уже и при мне приходили, уговаривали. Сладости, игрушки приносили. А он один даже в гости к ним не пошел. А теперь нас уже четверо. Кто нас только в семью к себе возьмет?
1: Я, Петя, отвечу тебе на это словами Иоанна, которые он записал в своем послании в 5 главе. И вот какое дерзновение мы имеем к нему, что когда просим чего-нибудь по воле его, он слушает нас.
4: А когда мы знаем, что он слушает нас во всем, чего бы мы ни попросили, знаем и то, что получаем просимое от него.
0: А знаете, о чем я сейчас мечтаю?
1: О чем, Петя?
0: Поскорее бы кончить 8 классов, да и в какое-нибудь техническое специальность получить. Получу специальность, работать стану. Вот тогда и мальчишек к себе заберу. И будем жить вместе.
1: Ох, Петя, Петя, какой ты в сущности еще ребенок. Рано тебя еще взрослым называть. Чтобы содержать трех мальчишек, тебе еще самому надо встать на ноги. А для этого понадобятся годы.
4: А пока, как минимум, тебе надо закончить хотя бы десятилетку.
1: Ну вот что, Петр, в пятницу. Не в следующую, а в эту пятницу. Чтобы все твои братики и, разумеется, ты вместе с ними были у нас. Да-да, вот за этим самым обеденным столом. Понятно?
0: Понятно.
4: Как ты хорошо придумала, мама. А может, нам самим сходить за ними в пятницу? Пойдем, познакомимся и пригласим к себе, а?
1: Очень хорошая идея. Мы так и сделаем.
0: Спасибо вам. Ох, как они обрадуются. Я им часто рассказываю про вас.
1: Ну, вот и хорошо.
4: А что ты про нас рассказываешь им?
0: Ну, вообще, как с Сережкой подружились, и как вы за меня молились, и как я верующим стал.
1: Откуда, Петя, ты знаешь, что мы за тебя молились?
0: Знаю, все знаю, тетя Ира. И как огорчались, слыша о моих проделках. А приходить за нами не надо. Мы к вам сами придем. Вы не думайте, они у меня послушны. И как давно им хотелось, чтобы я их с собой взял.
1: Ну что же, ты молчал так долго?
4: Да.
1: Разве можно так, Петя?
0: Стеснялся, думал, кому нужен мой хвост. А знаете что?
1: Ну?
0: Я их в воскресенье с собой в собрание возьму. Воспитательница разрешит. Она тоже знает, что я верующий.
1: Ну и прекрасно.
0: Потихоньку велела о всех наших молиться. И о взрослых, и о детях.
1: Вот и очень хорошо. Приходите к нам в пятницу после занятий. В субботу все вместе проведем на даче. А в воскресенье всем семейством на собрание.
4: Да, вот будет здорово.
0: А где же мы у вас все поместимся? Ведь только нас четверо.
1: Не волнуйся, Петя, поместимся. В тесном.

0: и с какой прекрасной стороны открылся нам сегодня Петр.
1: Да, его совсем не узнать. Вспомни, каким он был, когда только что подружился с Сережей. И как я беспокоилась за эту дружбу. Ведь какой сравнительно малый срок прошел.
0: А ведь сколько времени он молчал. И через какую бурю чувств он прошел в своем одиночестве.
1: Знаешь, Павел, когда случилась эта катастрофа, в которой погибли его родители, я очень боялась, как бы он не ожесточился. Ведь по-человечески это страшное испытание. Как я боялась, что он не сумеет понять, что Господь испытывает праведного. Да и наши соседи без конца посмеивались над ним. Что ж, мол, твой Бог обрек тебя на сиротство, если он тебя так уж любит.
0: А другие так прямо говорили ему, что Бог наказал.
1: Конечно, мы не в состоянии постичь волю Божью и никогда не поймем, почему Господь допустил это. Но мы видим, какое утешение посылает ему Бог, как заботится о нем. Ведь даже эти трое одиноких мальчиков, требующие его любви и заботы, не просто так встретились ему на пути.
0: Да, нам неизвестен промысел Божий в отношении Петра. Но одно ясно, что и в нашу семью он вошел не случайно.
1: Конечно.
0: Ведь у Бога нет ничего случайного. И мне кажется, что наша с тобой обязанность помочь этому мальчику встать на ноги.
1: Да. А представляешь, как будет шумно и весело в нашем доме, когда придут эти мальчишки.
0: Да, ведь дети-то наши подросли.
1: Когда Петя рассказывал об этих мальчишках, то со мной творилось что-то невыразимое. Я чувствовала, что Бог настойчиво и внятно говорит ко мне.
0: А ты знаешь, я даже знаю, Иринушка, о чем тебе говорил Бог.
1: Да? Почему?
0: Да потому что то же самое сказал и он мне.
1: Правда, Павел? Значит, ты знаешь, о чем я собираюсь поговорить с тобой?
0: Конечно, Иринушка, потому что я думаю о том же самом.
1: Ой, Павел, как прекрасно, что во главе нашего дома по-прежнему стоит Христос. Конечно, в наше тревожное время нам будет очень трудно. В стране ничего нет, ни обуви, ни одежды, ни продуктов. Но я верю, что Бог, который хочет увеличить нашу семью на 4 человека, позаботится и обо всем остальном.
0: Да, и ты знаешь, надо будет встретиться с юристом и узнать, какие требуются собрать бумаги, чтобы забрать детей к себе. И первое, что нужно сделать, это собрать наших детей и помолиться об этом всем вместе.
1: А потом, я думаю, нам все-таки надо прийти в детдом или интернат, как он там называется, и познакомиться с мальчиками. Так?
0: Можно и так.

Заканчивая сегодняшний выпуск, сообщаем вам наш адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджен?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджена. Мы продолжаем чтение его проповедей о молитве из книги под названием «Стучите». Сегодня вы услышите вторую часть проповеди на тему «Отрок. Молитва о тебе». На текст из 4 книги Царств, 6 главы, 17 стиха. «И молился Елисей, и говорил: Господи, открой ему глаза, чтоб он увидел. И открыл Господь глаза слуге, и он увидел. И вот вся гора наполнена конями и колесницами, огненными кругом Елисея». Продолжим чтение второй части. Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Еще одна причина для этой молитвы следующая. Вы не знаете о вашей собственной слепоте. В глубине души вашей вы верите, что можете хорошо увидеть все, что вам нужно увидеть. Этот молодой человек, о котором я сейчас думаю, не имеет никакого представления о том, что его глаза абсолютно слепы к вечным истинам. Он считает себя трезвым и разумным человеком, и я не отрицаю, что в том, что касается сферы его обыденной жизни, так оно и есть. Я рад, что он располагает такими необходимыми качествами для этой жизни. Да благословит его Бог, и пусть он преуспеет в своих делах и в том предприятии, которое только что начал. Пусть наш благой Господь всегда пребудет с ним, заботясь о деле, которому он посвятил свое сердце. Но тем не менее, дорогой друг, я скорее боюсь за твое здравомыслие. Меня в чем-то пугает твое рвение, потому что я видел трезвых людей, которые наносили раны сами себе. И я видел, как уверенные в себе несли ужасные потери. Уверенность похвальна и разумна, если она на своем месте. Но саморасхваление — это доказательство внутренней слабости, и оно предвещает катастрофу. Если вы опираетесь на плотскую мышцу, вы в лучшем случае покоитесь на надломленной трости. Для того, чтобы выиграть моральную и духовную битву жизни, вам требуется сила помимо вашей собственной силы. Ваша самоуверенность в этом случае есть род безосновательного самомнения. Вы помните того, о ком рассказывается в 4 книге Царств, когда, будучи предостережен о том, что он совершит, он в изумлении воскликнул: «Что такое раб твой, пес, чтобы мог сделать такое большое дело?» Азаил и подумать не мог, что способен на такие преступления, и тем не менее, скоро ему предоставилась возможность, и он погряз во зле по самую шею. Он был в достаточной степени псом, чтобы быть жестоким, чтобы, виляя хвостом, льстить самому себе. Вы не верите, молодой человек, что когда-нибудь окажетесь бесчестным? И однако вот эта ваша небольшая, чреватая риском завышенная самооценка приведет вас к этому. Вы подумать не можете, что станете безбожником, и однако вы уже сейчас оставляете добрые старые пути вашего родного дома и, находясь в определенной компании, позволяете себе шутки по отношению к священному. Те, кто верят в себя, накапливают топливо для великого греховного пожара. Гордость, которая возвышает себя, обязательно повергнет себя вниз. И поскольку этот милый молодой человек не знает, насколько он слеп, мы, следовательно, оплакиваем его слепоту и исполнены решимости привести его к Иисусу, чтобы он обрел, наконец, зрение. Господи, открой ему глаза, чтобы он видел. Далее мы возносим эту молитву, потому что у нас есть причина бояться, что вас окружают те, кто собьет вас с пути истинного. Мы хорошо знаем вон того молодого человека. Он только что приехал в Лондон из тихого, добропорядочного сельского дома и не имеет никакого представления о сетях, расставленных перед ним ловцами как мужского, так и женского пола. О, ты, не имеющий никакого опыта, и чья осторожность так невелика, услышь же голос предостережения. У сатаны много хитрых слуг, которые охотятся за драгоценными душами с удвоенным рвением. Рабы нашего Господа Иисуса слишком часто спят, но слуги сатаны не знают расслабленности в их страшном деле. Ты увидишь, как они устраивают тебе засаду на улицах, вокруг тебя и теснят в притонах удовольствия внутри тебя. Они везде, и они не оставят неперевернутым ни один камень, чтобы только поймать неосторожного. И что будет, если этот молодой человек попадет в самую середину всех этих кровососов? Они сожрут его, если только смогут. Что, если он окажется их жертвой? Это то же самое, что бросить овцу в волчьей своре. Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел. Мы молимся этой молитвой о некоторых из вас, потому что вы теперь уходите от тех, кто до сих пор смотрел за вами, а это опасная перемена для вас. Ваша мать... О, мы даже не в состоянии сказать, каким благословением является для молодого человека его благочестивая мать. Она отдаляется от вас с огромным беспокойством. Сможете ли вы когда-либо забыть ее нежные слова? Наши отцы, да будут здравствовать, благослови их Бог. Благочестивый пример отца и его ревностные молитвы представляют собой невыразимую ценность для его детей. Но одна мать стоит двух отцов, особенно в том, что касается нравственного воспитания и религиозной твердости ее сыновей и дочерей. Так вот, я повторяю, вы теперь отдаляетесь от святого влияния вашей матери, равно как и от сдерживающих увещеваний вашего отца. Теперь у вас не будет того, кто наставил бы вас на путь истинный. Вы будете тосковать о святых поцелуях вашей сестры и полных любви назидания вашей бабушки. Вы выходите из жарко натопленного дома на ночной мороз. И у нас достаточно оснований для того, чтобы молиться за вас, чтобы глаза ваши были всегда широко открыты, чтобы вы видели ваш путь и смотрели вперед, перед тем, как прыгнуть». Господи, открой ему глаза, чтоб он увидел. Если он не будет смотреть, куда прыгает, он скоро попадет в ров, и кто вытащит его оттуда? Далее мы возносим эту молитву с еще большим удовольствием, потому что вы совершите весьма много добра, если глаза ваши будут открыты. Слепой человек, оказавшийся посреди такого мира, как этот, что он может сделать? Он не в состоянии помочь другим путешественникам, ибо сам нуждается в помощи. Вы предпочли бы лучше отдавать, чем брать, разве не так? Некоторые из присутствующих здесь имеют большие возможности, и я хочу, чтобы они использовали их правильно. Я убежден, что говорю сейчас к молодым людям, которых Бог определил на великое служение, соответствующие их возрасту. Вон тот юноша пока еще не знает, что именно заложено в нем. Он играет и дурачится. Он разбрасывает свой жемчуг пред свиньями. Он растачивает свои силы. Если бы Господь открыл ему глаза, то он бы увидел, что он делает. Каким бы мужчиной он стал, если бы обрел благоволение у Бога? Вспомните Савла, тарсянина. Как он гнал церковь Христову. Но когда чешуя упала с его глаз, у Господа не нашлось под небесами более верного и лучшего раба, чем этот, когда-то яростный гонитель. Обеими руками прилежно созидал он церковь, которую до этого всеми силами старался разрушить. Что было, то будет. Поэтому молитесь, дорогие братья, о наших отроках, впавших в грех, чтобы они были восстановлены, и о тех, кто еще не смышлен, чтобы они были просвещены. Ибо дело Божие нуждается в них, и Церковь обретет в них своих воинов. Мы мало знаем о богатстве утешения для верных, которое может таиться в одной юной жизни. Воистину, мы должны нагромождать наши молитвы и претворять наши ходатайства в пламя, подобное некоему огромному маяку для возрастающей юности нашего времени. Есть еще одна причина, проистекающая из обратной стороны предмета. Мы должны молиться о слепом, так как он может впасть в ужасный грех, если в скорости не обретет способность видеть. Как способен человек к совершению зла, ослепленный неведением, страстью, гордыней или же любой другой формой греха? Кто знает все способности ко злу, дремлющие в одинокой душе? Этот, когда-то светлый дух, сатана, когда он только впервые подумал о поднятии мятежа против Бога небес, это была, наверное, одна мгновенная вспышка бунтарской мысли, но уже задолго до этого он стал гордым противником своему Творцу, и этот дракон хвостом своим совлек вниз треть всех звезд небесных, чтобы угасить их в вечной ночи нескончаемого беззакония. Потом он пришел на эту землю и осквернил рай, обольстив наших прародителей, потерявших свою блаженную невинность, так что они стали прародителями несчастного рода, по самые уши погрязшего в грехе. Та одна единственная первая мысль о зле. О, как беременна она была самыми неисчислимыми видами зла! Так же и с нами. Мальчик, гордость своей матери, в котором она уже усматривает честь семьи, может на некоторое время стать всем, на что только может надеяться любовь. Но он попадает в руки одного из тех искусителей к неверию, которых так много в этом большом городе. Его учат поливать насмешками благочестие его матери, и скоро он сбрасывает с себя узы Бога своего отца. Он забывает о святости Божьего дня и оставляет дом молитвы. И затем выучивает путь к домам падших женщин и к дворцу крепких попоек, и погружается в следующие один за другим грехи, пока сам не становится вождем тех, кто катится в бездну. Тот мальчик, который когда-то преклонял колени рядом со своей матерью, возносил свои детские молитвы, а потом вставал и пел об Иисусе и его любви, был таким милым, что в нем видели того, кто прославит Иисуса всей своей жизнью. Но посмотрите на него сейчас. Шатаясь, бредет он домой поздней ночью, изрыгая проклятие. Он порочен и душой, и телом, и те, кто его любят больше всех, становятся самыми несчастными при его виде. Дорогие друзья, если мы не хотим видеть, как наши дети или наши друзья влекутся к этому крайнему пределу бунта, погружаясь в излишество непослушания, вознесем же о них прямо сейчас в борении духа наши молитвы к Богу. О, да войдет свет в их души без всякого промедления. Господи, открой им глаза, чтоб они увидели. Господи, заставь их отступить от греховных начал, подобных сокрушающим силам потоков вод. О, Спаситель, погаси в них искру зла, пока она еще не стала огнем и не обернулась огнем неугасимым. А теперь я должен закончить нашу беседу, поговорив перед этим о том, в чем же состоит наша надежда о людях, когда мы молимся о них этой молитвой. «Господи, открой отроку глаза, чтоб он увидел». В чем заключается наша надежда по отношению к ним? Что они увидят, если глаз их коснется небесная глазная мазь? Елисей без сомнения чувствовал, что ответ на его молитву будет в точности тем, чем он действительно был. И открыл Господь глаза слуге, и он увидел, и вот вся гора наполнена конями и колесницами огненными кругом Елисея. Мы хотим, чтобы глаза человеческие были открыты для того, чтобы они могли узнать, во-первых, что духовные силы реально существуют. Вещи, которые мы видим, не являются единственно реальными или даже наиболее реальными из всех вещей.
2: Вы слушаете программу «Голос Анд», передачу «Меч и мастерок», в которой мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спеджена о молитве из книги под названием «Стучите». Сегодня вы слушаете вторую часть проповеди на тему «Отрок. Молитва о тебе».
3: Субстанциальные, то есть абсолютные реалии, не воспринимаются нашими бедными глазами. Субстанция воспринимается только нашим подлинным «я». Все видимое — это всего лишь тень. Истинный образ вещей недоступен физическому зрению. Вера учит нас верить в существование того, кто прославлен превыше всех духов, в великого Бога, в котором мы живем, движемся и существуем. Вера открывает сердцу существование той божественной и вечной заслуживающей поклонения личности Господа Иисуса Христа, который в настоящее время пребывает со Своей Церковью и пребудет с ней до конца мира. Вера также дает нам знание о существовании, силе и присутствии Святого Духа, который живет с верующими и обитает в них, осуществляя в их освящении предвечный замысел Бога. Нет более возвышенного знания, чем знание Троицы, заключенный в единстве Отец, Сын и Святой Дух. Это один Яхве. Когда мы начинаем понимать, что Господь Бог — это источник всех вещей, что Господь сотворил нас, а не мы себя, и что все вещи получают существование благодаря Его державной воле и власти, тогда мы начинаем воспринимать Его присутствие, учитывать Его волю и опираться на Его могущество. Бог становится реальным в наших мыслях и понятиях, поскольку Тот, кого мы не видим, тем не менее поддерживает собой все существующее. Мы чувствуем, что невидимое есть основа всего. О, если бы мы могли освободить человеческие умы от этих узких границ пространства, времени, видение и делание. О, если бы мы могли подняться до той сферы, где тусклые способности, ограниченные столь малым кругом, уступили бы место восприятию, знающему бесконечное, вечное, истинное, божественное. О, если бы человеческий разум, сотворенный по образу Божию, смог найти дом свой в Боге, чьим дорогим ребенком таким образом он бы стал через второе рождение живого и нетленного семени, через Слово Божие, которое живет и пребывает вовеки. Истинно, если глаза наши откроются, то мы начинаем постигать, что Бог больше этого мира и всех миров, и тогда могущественные истины, говорящие о Его пути милосердия в Христе Иисусе, облагородят нам души. Тогда мы станем истинными товарищами тех ясных посланников Божьих, которые летают тут и там, исполняя повеление Всевышнего. В том, что существуют бесы, я думаю, ни один христианин не будет сомневаться, ибо в определенные времена мы с прискорбием осознаем крайне ужасающее присутствие тех, с кем наши души находятся в мучительном противостоянии. В этой скорбной битве нам пришлось очень туго. Наше оружие разбито, наше утешение серьезно ранено, а наше мужество сильно покалечено. Мы спаслись, как бы легко отделавшись. Мы едва знали, как нам вообще держаться. Мы были так жестоко окружены сверхъестественными искушениями, и соблазны наши были не менее, чем адскими. И вот тогда, по указу Господнему, этот великий противник внезапно улетел. И явились ангелы и служили нам, принеся новые радости и плоды утешения, совсем еще свежие, с дерева жизни. Тогда мы насладились общением с невидимыми посланцами Бога, которые словно перевязали наши раны, поставив нас на пути нашим и прошептав нам о мире. Разве не являлся ангел Господу нашему в Гефсимании, чтобы укреплять его? Разве мы, каждый в своей мере, не насладились подобным посещением? Это великое дело — видеть сонмы небесные, сопровождающие нас, и знать, что эта ясная свита светоносных существ явится, чтобы приветствовать нас в конце. Это великое обретение — иметь открытые глаза, видеть благость и милость Господни, следующие за нами во все дни нашей жизни, и нас самих даже здесь, пребывающих в Доме Господнем вовеки. Откройте глаза ваши на духовные вещи, и вы сразу же обретете бодрость духа. Настоящее прискорбно, пока вы знаете только видимое, но пустыня расцветет, как роза, когда вы видите невидимое. Исторгните себя из этого узкого круга и узрите бесконечное, и источники радости забьют везде вокруг вас. Бедность забывается среди таких богатств, и даже боль и болезнь теряют свое жало. Когда глаза юного слуги Елисея открылись, он увидел далее, что народ Божий в безопасности. Он увидел, что в конечном счете тех, кто был с Елисеем, было больше, чем тех, кто мог быть против него. И он почувствовал, что он сам был в безопасности, как раб раба Божьего. Таким образом, он поверил в Бога своего учителя и нашел убежище от своих страхов. Захватчики были плотью и кровью, но защитники были огненными и, значит, могли в один миг испепелить противников. Он видел и видел с превеликою радостью, что огненные кони Божьи и огненные колесницы были более чем непобедимы для всех сил зла. Я молюсь, чтобы глаза каждого христианина здесь были настолько открыты, чтобы они никогда не сомневались, что силы, находящиеся на стороне истины, правды и Бога, в конце концов, могущественнее сил зла. Может быть так, что вы живете среди тех, кто насмехается над вашей верой, презирая все, что вам только дорого. Воистину, кажется, куда бы мы ни повернулись, все против нас в этот день сомнения. Мне думается, я слышу, как вы восклицаете вместе с Давидом: «Душа моя среди львов». Я лежу среди дышущих пламенем, среди сынов человеческих, у которых зубы — копья и стрелы, и у которых язык — острый меч. Но смелее, друзья мои, Бог близко от вас, Его ангелы охраняют и стерегут вас. Мы не одни, ибо Отец с нами. О, если бы ваши глаза были открыты и видели, что тех, кто с нами, больше тех, кто против нас». Воистину, если Бог за нас, то кто против нас? Будем же незнакомцами для страха. В святой уверенности будем тверды, непоколебимы, всегда преуспевая в деле Господнем. Никогда не позволяйте сомнению стать последним словом. Разве не правда, что сам Бог — ваш щит и ваша чрезвычайная и великая награда? Но тогда что может сделать вам человек? Возможно, уже в этом месяце некоторые из вас, из тех, перед кем я сейчас говорю, окажутся вовлеченными в столь суровую борьбу, что в крайнем отчаянии будут принуждены чуть ли не бросить свои оружия, восклицая: «Как я могу выстоять против такого множества? Я, который так слаб!» Я умоляю вас, помните это предостережение. Разве я не говорил вам об этом? Я буду молиться с вами о том, чтобы вы были мужественны. Припоясав чресла вашего ума, трезвитесь и пребывайте в надежде до конца. Ибо если Господь открыл ваши глаза, вы увидите, что принадлежите к побеждающей стороне, и что скоро придет тот, кто поразит врагов своих в Ланиту. Если вы на стороне Бога и истины, если вы правы, если вы веруете в Господа Иисуса, если вы предали себя руке, когда-то пронзенной гвоздями, то небо и земля придут, но Господь никогда не оставит вас. Небеса могут свернуться, как съежившийся пергаментный свиток, а все видимое растаять. Могут исчезнуть земля и море, но верующая душа обязательно будет жить и торжествовать, будучи вознесена со Христом к престолу, ибо Он сказал: «Живу я, и вы будете жить». Храните свою непорочность, веруйте в истину Божию до самого конца, ибо Господь Иисус не ослабеет и не изнеможет, пока все враги Его не окажутся у Него под ногами. Если ваши глаза откроются, вы узнаете, что святые будут прославлены их Господом. Смотрите, Он снаряжает свои эскадроны для личной охраны каждого из них. Разве вы не хотите такой почести? Узрите же в этом тайну того мира, который пребывает с человеком Божьим, подобно тому, как у него есть пища, о которой люди не знают, так у него есть и воинство, которое люди не видят. Он живет как вождь в центре лагеря, и сон его безопасен. Вера производит разницу между спокойным пророком и его напуганным отроком. О, если бы вы веровали в Господа Иисуса Христа и таким образом вошли в Его покой. Пусть же этот день станет праздничным днем, в котором глаза ваши будут открыты для видения духовных вещей, и вы начнете жить духовной жизнью. Именно об этом я молюсь. Именно об этом вознесем же сейчас безмолвную молитву. Господи, молю Тебя, открой отроку глаза, чтобы он увидел. И открой, Господи, глаза всех слепых среди нас, ради Иисуса Христа. Аминь.
2: Дорогие радиослушатели, вы прослушали вторую часть проповеди Чарльза Спеджена о молитве из его книги под названием «Стучите» на тему «Отрок, молитва о тебе». На текст из 4 книги Царств в 6 главы 17 стиха. «И молился Елисей, и говорил: Господи, открой ему глаза, чтоб он увидел. И открыл Господь глаза слуге, и он увидел. И вот вся гора наполнена конями и колесницами огненными кругом Елисея». До свидания, до следующей встречи.

0: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
1: «Освобожденные».

здравствуйте. Большинство людей достаточно осторожны и обращают внимание на различные знаки, предупреждающие их об опасности как на дороге, так и в жизни. Но герой нашего рассказа был слишком беспечен и поплатился за это. Сейчас этот человек расскажет вам свою историю, чтобы предостеречь от тех страданий, которые он испытал и преодолел, когда его разум, сердце и жизнь стали освобожденными.

0: Эх,
1: Дик, машина, осторожней!
2: Машина его убивает!
0: Почему папа так гонит?
1: Подумай хотя бы о детях, Дик.
3: Успокойся, дура!
0: Смотри, мы угоняем все машины, мама!
1: Ты убьешь нас,
3: Дик! Я сказал, заткнись!
2: Больше никогда с ним не поеду!
0: Я тоже никогда не поеду!
3: Закройте рот, щенки!
2: Ему на всех наплевать! Мама, мама, что он делает?
0: Я боюсь!
1: Успокойся, успокойся!
4: У меня немного приятных воспоминаний о детстве. Отец работал на автомобильном заводе. Часто бывало, что всю свою зарплату он пропивал и проигрывал в карты. Он избивал маму, а иногда и нас, детей. Моя комната, переоборудованная в спальню из веранды, находилась рядом с комнатой родителей. И из-за этого я часто просыпался ночью от криков пьяного отца.
5: Ну, вставай! Я сказал, дай мне поесть!
1: Но сейчас ведь ночь, Дик!
5: Я хочу есть! Вставай сейчас же!
1: Тихо, тихо, тихо! Не разбуди детей, им же завтра в школу!
5: А мне на работу!
1: Ну, хорошо, хорошо, идем на кухню. У меня осталось кое-что с вечера.
5: Осталось? Оставь это себе! А мне приготовь что-то посвежее, но да повкуснее!
1: У нас был хороший ужин, Дик!
5: Ужин, ужин, заткнись!
2: Оставь маму в покое!
5: Да как ты смеешь, щенок? Иди сюда!
4: Мама совершенно не заслуживала такого обращения. Ей с трудом удавалось удерживать всю семью вместе, потому что то отец сутками не ночевал дома, то мы где-то пропадали. Иногда нам не хватало денег даже на еду. Но мы не умирали от голода. Мама работала секретарем-машинисткой в школе и хоть что-то приносила домой, когда отец оставлял нас совсем без денег. Мама также следила за тем, чтобы мы, дети, каждую неделю ходили в воскресную школу.
1: Поставь это в шкаф, Джим.
4: Мам, а бабушка сегодня придет?
1: Да.
4: Хорошо. Ты знаешь, когда она придет, я расскажу ей стихи из Библии, которые я заучил наизусть. И еще 10 заповедей.
1: Джим, молодец. Ей это будет очень приятно.
4: Мам, а я даже выучил 23-й псалом. Бабушка каждый вечер читает его нам перед сном. Мам, скажи, а бабушка всегда была такая набожная, все время молилась?
1: Да, всегда, насколько я ее помню.
4: Ты знаешь... Она только даром теряет время, молясь за папу. Разве ей не ясно, что он человек конченый?
1: Она нас так всех любит.
4: Мам, а как ты думаешь, Деб завтра придет домой и пойдет вместе с нами в церковь?
1: Не знаю, я сомневаюсь. Когда она ушла от нас, то сказала, что больше никогда сюда не вернется. И я не могу осуждать ее за это.
4: Как только мне исполнится 18, я тоже уйду.
1: Джим, иногда я тоже хотела бросить папу, но бабушка каждый раз уговаривала меня остаться. Быть может, она и права. Не знаю.
4: Впервые я попробовал спиртное, когда мне было 15 лет. Через несколько месяцев я пошел на первую пирушку с приятелями, и там я так напился, что совершенно вырубился. И с тех пор я уже не представлял себе своей жизни без алкоголя. Устроившись на работу в овощной магазин, я стал самостоятельным и не допускал, чтобы кто-либо совал нос в мои дела, не исключая даже желавших мне добра приятелей.
6: Ты всегда можешь рассчитывать на меня, Джим. Если будет нужно куда-то поехать, я к твоим услугам.
4: Спасибо. Ты знаешь, а я коплю на собственный автомобиль. Да. После окончания школы я смогу работать полный рабочий день, и тогда буду откладывать больше денег.
6: Ты собираешься поступать в институт?
4: Не знаю. Если получится.
6: Господь укажет тебе путь.
4: Мне кажется, что учеба — это слишком скучно. Я никогда особенно не напрягался, и тем не менее у меня в итоге неплохие оценки.
6: И все же постарайся держать себя в руках. Я видел много ребят, соскользнувших на кривую дорожку и загубивших себя.
4: Ну, за меня можешь быть спокоен. Я не наделаю глупостей. Хм. Ну, просто мне нравится, понимаешь? Мне нравится веселая жизнь и развлечения.
6: Бывает, что путь, который ты для себя избираешь, вначале кажется вполне безопасным, но потом вдруг оказывается, что там тебя подстерегала смерть.
4: Ну, ты говоришь в точности, как моя бабушка. Она часто приводила цитаты из Библии.
6: Наверное, она любит Господа.
4: Да, она набожна, это правда.
6: Иисус, Джим, предлагает тебе самую лучшую жизнь, которую только можно себе представить.
4: Извини, остановись здесь, пожалуйста, у меня здесь кое-какие дела.
6: Пожалуйста.
4: Я страдал от избытка веса и перепадов настроения. Я не припомню, чтобы хоть кто-нибудь когда-нибудь в жизни говорил мне, что любит меня. В семье, в школе или в церкви. Может быть, бабушка говорила мне это. Может быть, в церкви я и слышал, что Бог любит меня. Но я не чувствовал этого. И мне казалось, что меня никто не любил. Я предлагал многим девушкам встречаться со мной, но никто не проявлял ко мне никакого интереса. Я стал принимать наркотики. Состояние блаженства, в которое я приходил, доставляло мне такую радость, что я уже не мыслил прожить без них и дня. И все же, несмотря на это, я закончил школу и поступил в университет. Осенью следующего года мне позвонил брат.
7: Привет, Джим.
4: О, привет, Брэд.
7: Рад, что застал тебя.
4: Ну, Брэд, тебе просто крупно повезло. Обычно меня по вечерам не бывает в комнате, я провожу время с приятелями. Но сегодня я готовлюсь к зачету.
7: Я позвонил тебе, чтобы сказать, что отец пытался покончить с собой.
4: Что? Ты это серьезно?
7: Да, это правда.
4: Как это было?
7: Он приставил ружье себе к виску и дважды нажал на курок. Но, слава богу, произошла осечка.
4: О, боже. Я не могу поверить.
7: Но это так.
4: И все равно, это ни о чем не говорит. Он всегда думал только о себе, на других ему было наплевать. Где он сейчас?
7: В больнице. Он обещает, что бросит пить.
4: О, честно говоря, я даже не знаю, что и подумать. С одной стороны, мне его жаль, но с другой... После этого я почти завязал с наркотиками, но зато начал больше пить. Я по-прежнему безуспешно пытался найти подругу. Однажды вечером, после того, как меня отвергла девушка, в которую я был по уши влюблен, я закрылся у себя в спальне, накурился марихуаны и напился до ума помрачения. Я проглотил горсть каких-то таблеток и бил пустые бутылки о стену. Я не хотел больше жить.
8: Ну и хороший ты был вчера вечером, Джим.
9: Лучше бить бутылки, чем разбивать головы.
8: Это точно. Ну а давай теперь посмотрим, смогу ли я поставить стакан на другие, чтобы они не опрокинулись. Ну и ну. У меня так еще никогда не получалось. Ну, Джим, ну давай посмотрим. Сможешь ли ты поставить сверху еще и свой стакан? Но...
9: Ну, ладно, да,
8: ставь, вот. Осторожно, Джим, ой, осторожно! Ну!
4: Ну вот, вот так и у меня в жизни. Летом я смог кое-чего добиться. Я остался на летнюю школу, и мне повезло, что комендант общежития проявил ко мне дружеское участие. Он убедил меня правильно питаться, бегать и заниматься с тяжестями. И осенью, когда начались занятия, меня было не узнать. Я стал поджарым, мускулистым молодым человеком. Я сбросил вес от 230 фунтов до 160. И впервые в жизни девушки перестали меня избегать.
10: А мне трудно представить, что ты был таким толстым, Джим.
4: Я мечтал о том, чего мне так недоставало в жизни, Су. И кажется, это была ты.
10: Что? Я уверена, что сейчас ты чувствуешь себя гораздо лучше.
4: Ну еще бы. А сейчас я хочу бросить пить.
10: Да, сейчас почти все употребляют спиртное.
4: Да, это так. Но вот мой отец, например, алкоголик. В прошлом году он пытался... застрелиться.
10: О, как это ужасно.
4: О, слава богу, что у него ничего не вышло. Ты знаешь, Су, раньше я считал, что он мне безразличен, но сейчас я понял, это не так.
10: Ты очень добрый, Джим.
4: Мы встречались несколько лет. До чего же хорошо было иметь рядом с собой такое любящее, нежное существо, как моя Су. Ее любовь помогла мне успешно закончить университет и найти хорошую работу. Однажды я пошел на свадьбу к одному из моих приятелей, и там меня ожидал самый настоящий сюрприз.
6: Внимание! Я хочу сделать заявление. Внимание! Я хочу сделать заявление. Раньше моя жизнь состояла из непрерывных кутежей и запоев. Если не верите, спросите ребят. Мало кто видел меня трезвым. Однажды вечером, несколько месяцев тому назад, я так набрался, что свалился и вырубился в какой-то подворотне. Я тогда чудом остался жив. Но Бог позаботился обо мне. Кто-то показал мне Галатам, глава 5, стихи 19-21, в которых говорилось о делах плоти, в том числе и о пьянстве. И я понял, что поступающие так Царство Божие не наследует. Это отрезвило меня, как ничто другое. Я также узнал, что Иисус умер на кресте за мои грехи, чтобы сделать такого пьяницу, как я, достойным жизни на небесах. Я был совершенно пропащим человеком, но Он был иного мнения. Он считал, что за меня стоит умереть. И это Его любовь. Кто может противиться такой любви? Поэтому я вручил свою жизнь Христу. Ведь чем еще я мог Его отблагодарить? Разница между тем, каким я был раньше и какой сейчас, просто невероятная. Он есть путь, истина и жизнь.
4: Меня очень впечатлил его рассказ. И он стал пытаться убедить меня в том, что я нуждаюсь в Иисусе. Но тогда у меня уже был Бог. И этим Богом в моей жизни был я сам. После того, как я и Су поженились, я снова начал пить и принимать наркотики. И все же я старался, чтобы это ни в коем случае не отражалось на моей работе.
10: Джим, я надеюсь, ты не пойдешь сегодня играть в гольф?
11: Конечно, пойду. Я обещал друзьям, что приду.
10: А как же я? Мне ты ничего не обещал?
11: Ну, ты же не сможешь играть в гольф в твоем теперешнем положении.
10: Я не об этом. Я имела в виду наш брак. Тебе никогда не бывает дома, Джим.
11: Ну, я же перешел на новую работу. Мне будут хорошо платить, вот поэтому я и занят.
10: И поэтому тебе бы следовало проводить свободное время со мной. Особенно сейчас, когда я так беспомощна.
11: Ой, ну ты и зануда. Я столько работаю, мне нужна какая-то разрядка. Играя в гольф, я получаю ее.
10: А попойки с приятелями? Тоже разрядка? Ты такой же алкаш, как и твой отец.
11: Не смей этого говорить! Я обеспечиваю тебя всем! Мы строим новый дом! Чего ты еще от меня хочешь?
4: Я не мог понять, что она нуждалась во мне, а не в большей зарплате. После рождения дочери я стал еще более озлобленным и нетерпимым. Я хотел больше зарабатывать. Занимая высокий пост в строительной компании, я все время находился в огромном напряжении. Я снова растолстел и весил, как раньше, 260 фунтов. Я постоянно раздражался и конфликтовал с людьми. Моя жизнь стала невыносима и даже ненавистна.
10: О, неужели появился? Почему так поздно? Мы уже давно поужинали.
11: Нет, это просто замечательно. Я работаю по 12 часов в день, еду 15 миль до дома, и ты еще смеешь быть недовольной.
10: А кто в этом виноват? Извини меня.
11: Да как ты можешь меня обвинять за то, что я пытаюсь обеспечить семью?
10: Слушай, я не собираюсь тебя выслушивать.
11: Нет, ты будешь меня слушать.
10: Не
11: я
10: буду.
11: Глава семьи.
10: Мелисса, давай идем отсюда.
11: Куда ты?
10: Не твое дело.
11: Боже, как мне дальше жить? Я не могу так больше, не могу. Прошу тебя, помоги мне. Помоги хоть как-нибудь.
4: Наш брак оказался песчаным замком на морском берегу. Я молил Бога о помощи. Однажды, в порыве надежды, я сказал: «Господи, я верю, нам все-таки удастся как-то решить наши проблемы, правда?» 2 дня спустя я получил ответ.
11: Так вот он, твой рождественский подарок. Документы на развод.
10: Мы знали, что это было неизбежно.
11: Ты сделала это накануне Рождества. Ты все спланировала заранее, да?
10: Понимай, как хочешь.
11: Это же ясно. Так вот, почему за последние 2 месяца исчезло столько денег. Да если бы я не взял чековую книжку, ты бы оставила меня без копейки. А сейчас ты хочешь забрать еще и мой дом. И дочь.
10: Наш брак безнадежен, Джим, ты это понимаешь? У тебя есть 1 неделя на то, чтобы собрать свои вещи и выехать.
11: А почему это именно я должен уезжать? Это мой дом. Это я его строил, красил и отделывал. Все до последней мелочи. А ты что для него сделал, а? Скажи мне.
10: Я терпела тебя своим пьянством и припадками. Если ты не оставишь нас добровольно, тебя заставят силой.
4: Я снял небольшую квартиру на Мейн-стрит. Моя жизнь была разбита. Я не знаю почему, но я начал то и дело вспоминать об Иисусе. Я вспомнил о том, как 2 года назад уже плакал и умолял его о спасении. Я вспомнил

0: Ведь ты же видишь, без тебя я все потерял. Но я знаю, ты любишь меня. Я чувствую твою любовь. Я хочу полностью отдать свою жизнь тебе. Она твоя. Мне она больше не принадлежит.
1: Ну, что тебе еще нужно?
0: Я пришел взять последние свои вещи.
1: Они вон там в углу. Я их уже отобрала.
0: Су, я только хотел сказать тебе, что я уже не тот человек, что был раньше. Я отдал свою жизнь Христу, и Он подарил мне чувство любви и покоя, которых у меня никогда еще не было. Я словно родился заново.
1: Джим, ты что, пытаешься сделать все, чтобы спасти наш брак, что ли?
0: Да, это правда. Ведь теперь я вижу, что был несправедлив к тебе. Я был ужасным мужем. О, если бы я знал Господа, Он бы помог мне, Он уберег бы нас от всех этих страданий.
1: Поезд ушел, Джим. Давай-ка, бери свои пожитки и уходи.
0: Если бы я был без Христа, наш разрыв просто убил бы меня. Но Он не покидал меня ни на минуту. Я начал читать Библию и при первой же возможности пошел в ближайшую церковь и рассказал пастору о том, что со мной случилось.
2: О, Джим, слава Богу! В тот момент, когда ты поверил, что Иисус Христос есть Сын Божий, ты родился заново.
0: Родившийся заново. Да-да, именно так я себя чувствую.
2: Ты знаешь, Джим, Иисус сказал, только родившийся заново увидит Царство Божие.
0: И что, даже не обязательно при этом принадлежать какой-либо церкви?
2: Конечно. Спасение – это нечто, происходящее только между тобой, Джим, и Господом. И любой верующий может поделиться с тобой этой вестью. Но спасительная вера может быть дана тебе только, Джим, Богом, когда твое сердце будет готово к этому. Посмотри, что написано в Библии. Ты видишь, Ефесянам 2 глава, стих 8 и 9. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтоб никто не хвалился».
0: Ну, должно быть, мое сердце было уже готово. Я знал, что нуждаюсь в нем.
2: Мы все в нем нуждаемся, Джим, все. Потому что Бог говорит, что все мы согрешили, и расплатой за грех является смерть. Но ты знаешь, через Иисуса Христа нашего Господа Бог дарит нам вечную жизнь.
0: Что меня поражает больше всего, так это то, насколько глубоко я изменился. Если даже прежние мысли и чувства иногда посещают меня, то какой-то голос в моей душе напоминает мне о лучшем пути.
2: Вот прочитай, что написано в Иезекииле, глава 36, стих 26. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное».
0: Я поделился своими чувствами и верой в Христа со своими близкими. И к моей великой радости могу сказать, что мой старший брат и сестра сейчас регулярно посещают церковь и свидетельствуют о любви Иисуса. Мама тоже вверила свою жизнь Господу. Но больше всего переменилась жизнь моего отца.
3: Я знаю, ты помогаешь в приюте для бездомных.
0: Да, конечно, пап. Ты знаешь, я каждый день вижу то зло, которое несет с собой пьянство.
3: С той ночи, когда я пытался покончить с собой, я не пью.
0: Жаль, что нам приходится учиться на своих ошибках. Правда, папа?
3: Да. Знаешь, когда ружье не выстрелило, я сделал для себя удивительное открытие. Я понял, что есть сила, которая выше наших желаний.
0: Папа, а когда ты начал пить?
3: В 12 лет. Отец бросил нас, когда я был еще пацаном. Спиртное хоть как-то помогало забыться. Затем война в Корее,

0: Там и начались настоящие запои. Особенно после ранения, когда чудом остался жив.
1: Я не знал этого.
0: Ты еще многого не знаешь, сынок.
1: Да. Сейчас я вижу это. Но, по крайней мере, я познал Христа. Его любовь помогает мне во всех испытаниях.
0: Я тоже верю в Господа. Он неоднократно спасал мне жизнь. Вот почему я решился рассказывать людям на своем собственном примере о том, что чрезмерное употребление алкоголя разрушает душу и тело.
1: Я очень горжусь тобой, папа. Ты стал другим человеком.
0: Мне стыдно. Столько мучений я причинил вам всем. Но, к сожалению, прошлого не вернуть.
1: Но, папа, Иисус не даст нам отчаяться. Он любит нас. Мне очень жаль, что я потерял семью, прежде чем нашел Господа. Но я надеюсь, что трагедия моей жизни послужит ему для того, чтобы предупредить других и помочь им быть мудрее и избежать несчастий, выпавших на мою долю. Сейчас я прохожу 2-годичные курсы по изучению Библии. Бог призвал меня к этому. Однажды я начну полновременное служение, рассказывая людям об Иисусе. В Луки, глава 15, стих 7, Господь сказал: «Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике, кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии». Вот какова любовь Божия! Он хочет, чтобы ни один не погиб, но жил и имел жизнь вечную.

Друзья, вы даже не представляете, как велика божеская любовь. Не позволяйте прошлому удерживать вас от покаяния. Иисус умер, чтобы освободить нас, и Он воскрес из мертвых, чтобы дать вечную жизнь. Пригласите Его в ваше сердце и жизнь, и да благословит вас Господь.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Приобретать знания можно только задумываясь над чем-то. Это неизменно относится и к познанию Божьих истин. Мы предлагаем вашему вниманию передачу под названием «Слушать, думать, понимать». Эти передачи направлены в первую очередь на то, чтобы прославить мудрого Бога Яхве, а также дать на основании Библии ответы на актуальные вопросы человека и побудить слушателей к самостоятельному мышлению. Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Слушать, думать, понимать». У микрофона Виталий Кливер. Передача подготовлена в радиостудии «Волна надежды». Мы продолжаем цикл передач по книге Мэттью Мида «Обнаружен почти христианин». Сегодня вы услышите вопрос 3 и 4.

В нашей предыдущей передаче мы говорили о том, почему происходит так, что столько людей проходят так много и оказываются только почти христианами. Это может быть ответ на зов сознания. Хотя немногие люди имеют благодать, все же люди имеют сознание. Понаблюдайте, и вы увидите, как далеко может зайти сознание в своей работе, ибо в сознании существует такой свет, который позволяет обнаружить, что Бог существует и что Ему следует поклоняться с помощью дальнейшего света, света Слова. Человек может иметь способность делать многое на путях Божьих, и все же его сердце может не иметь и крупицы благодати. Невозрожденный человек охотно будет своим собственным спасителем. Он думает, что изменение состояния само по себе обладает силой, и что истинная работа благодати заключается в том, чтобы оставить грех и начать придерживаться внешних обязанностей. Поэтому многие, не имеющие благодати, исповедники опережают в этом искренних верующих, ибо они успокаиваются на своих мечтах и надеждах о том, что обряды приведут их к Богу. Невозрожденный человек гордится выполняемыми обязанностями. Если он выполняет много обязанностей, тогда он начинает превозноситься. Так поступали фарисеи. «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего». От Луки 18, 11 и 12. «Но если я призываю имя Господа Иисуса и отделяюсь от беззакония, если я использую обязанности не для того, чтобы прикрыть грех, но чтобы открыть и умертвить его, тогда я честен пред Богом, и мои обязанности вытекают из обновленного сознания. Но в том случае, когда сознание нас останавливает и не удовлетворяется ничем иным, кроме крови Христа, поэтому я и использую обязанности, чтобы прийти ко Христу. И если я умоляю, чтобы капли Его крови попали на мое сознание, чтобы они не столько заставили замолчать сознание, сколько сняли вину с него, тогда это обновленное сознание.

Но теперь давайте посмотрим на милостивое сердце, обновленное сознание. Когда обязанности такого человека высоки, его сердце находится в смирении. Так было с апостолом Павлом. Он много служил, вовремя и не вовремя, проповедуя Господа Иисуса со всей смелостью и честностью. И все же он был смирен сердцем. «Я недостоин называться апостолом» 1 Коринфянам 15:9. «Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия, благовествовать язычникам неисследимое богатство Христова» к Ефесянам 3:8. И снова: «грешников, из которых я первый» 1 к Тимофею 1:15. Таким образом, верующий, когда он выполняет много обязанностей и занимает высокое положение, должен умоляться, то есть возрастать в смирении. Обязанности наполняют гордость лицемера, но верующий смирен. Почему? Потому что лицемер не видит Бога. Он видит только свои дары и участие, и это возвышает его. Но верующий устремляет свой взор на Бога, наслаждается общением с Богом, и это смиряет его. Общение с Богом животворит, но оно также и уничижает, смиряет творение. Господь говорил к Сафонии, сыну Хусия, сыну Гадолии, сыну Амории. Сафония 1:1. Аморий означает Слово Божие. Гадолия означает величие Божие. И Хусий истолковывается как смиренность или мой ефиоплянин. Другими словами, он сказал: от Слова Божьего приходит видение величия Бога. От видения величия Бога приходит смирение. Итак, если я горжусь своими обязанностями и превозношусь при их исполнении, тогда я не вижу перед собой Бога. Но если я делаю многое со смирением, если при возвышении духа сердце мое наиболее смиренно, если, выполняя все обязанности, я могу сохранить чувство того, что я недостоин этого, тогда это значит, что я вижу Бога и имею общение с Ним. Тогда исполнение обязанностей исходит из обновленного сознания. Пятое. Смотрите, кому сердце тайно воздает славу, исполняя обязанности. Это является принципом при исполнении обязанностей. В 16 стихе книги Аввакума, в 1 главе, мы читаем о тех, кто приносит жертвы сети своей и кадит неводу своему. Там, где слава воздается человеческому «я», принципом действия является свое «я». Все реки впадают в моря. Это доказательство того, что они вытекают из морей. Так, когда все исполняемые человеком обязанности ограничиваются этим «я», тогда «я» становится принципом всего. Невозрожденный человек придерживается обрядов для своей собственной славы. Он никогда не проходил через основательную работу благодати, и никогда его «я» не было истинно изгнано из него. Он никогда не отвергал себя, и поэтому он не может подняться выше себя во всем, что он делает. Он никогда не был нищ духом, и поэтому не жил кем-то другим, чтобы выполнять все свои обязанности для Иисуса Христа. Но верующий отдает славу всего своего служения Богу. В чем бы ни заключались его обязанности, Бог получит всю славу. Такой человек по милости отложил собственное «я» и поэтому не видит совершенства в себе или что он достоин чего-либо сам по себе. «Но я более всех их потрудился», — сказал апостол. А кому он воздает славу за это? Себе?
Нет, не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. 1 Коринфянам 15:10. Когда же благодать Христа становится принципом в сердце при исполнении обязанности, тогда душа выполняет все с «не я, впрочем» на устах. «Есмь то, что есмь, и благодать Его во мне не была тщетна, не я, впрочем». «Я» отвергается, а Христос выдвигается на первое место. Когда есть благодать, сердце оживает. 24 старца полагают свои венцы к ногам Христа. Существуют две очень трудные вещи. Первая – взять стыд греха на себя. Вторая – отдать славу нашего служения Христу. Итак, если я приношу жертву в свою собственную сеть, если моя цель – моя собственная выгода, и я отдаю славу всего того, что делаю своему «я», тогда я сею в плоть и никогда не изгонял собственное эго. Я поступаю так, руководствуясь только невозрожденным сознанием. Но если я отдаю славу всего моего служения только Богу, если превозношу благодать и могу истинно сказать во всем, что делаю, не я, впрочем, тогда я истинно изгнал свое эго и руководствуюсь обновленным сознанием. Шестое. Хотя невозрожденное сознание может побудить человека совершать много служений, все же оно никогда не побуждает его достигать святости. Поэтому такой человек, несмотря на всю свою деятельность, имеет неосвященное сердце. Как долго Иуда исповедовал веру, однако он не имел ни крупицы благодати. Неразумные девы, как вы знаете, не взяли с собой масла, то есть они больше обращали внимание на исповедание, чем на освящение. Но когда обновленное сознание приводит человека к исполнению обязанностей, он достигает успеха в этом, а также возрастает в святости. Как благодать помогает в исполнении обязанностей, так исполнение обязанностей способствует возрастанию благодати. Исполняя обязанности, верующий освящается и больше ориентируется на небесные ценности. Итак, если я занят исполнением обязанностей и все же не знаком с жизнью святости, если я ревностно исповедую веру и все же не испытываю истинной работы по освящению, если, подобно детям, больным рахитам, имею большую голову, но слаб в ногах, тогда я, имея дары, не имею благодати. И хотя я исполняю много служений, все же у меня невозрожденное сознание. Но если святость в моей жизни пропорциональна моему исповеданию, если я не только слушатель слова, но и его исполнитель, если благодать возрастает с исполнением обязанностей, тогда я принимаю участие в делах Божьих, основываясь на обновленном сознании.

Вы слушаете передачу «Слушать, думать, понимать», подготовленную в радиостудии «Волна надежды» по книге Мэттью Мида «Обнаружен почти христианин».

0: Седьмое. Если невозрожденное сознание является источником, побуждающим исполнять обязанности, то этот источник вначале бежит быстро, затем ослабевает и в конце концов высыхает. Но если обновленное сознание и освященное сердце являются этим источником, тогда он никогда не иссохнет. Он всегда будет бежать от начала и до конца, и в конце будет бежать быстрее, чем в начале. «Знаю твои дела и то, что последние дела твои больше первых» Откровение 2.19. «Праведный будет держаться своего пути, и тот, кто имеет чистые руки, будет становиться все сильнее и сильнее».
1: Вопрос. Но вы скажете, почему же тот человек, который исполняет обязанности, руководствуясь невозрожденным сознанием, ослабевает и теряет силы больше, чем тот, кто исполняет их, руководствуясь обновленным сознанием?
0: Ответ. Причина состоит в том, что в первом случае действие произрастает из ошибочного разлагающегося корня. Этим корнем является человеческое естество. Человеческое естество – это увядающий корень, поэтому все его плоды увядают. Но обязанности, исполненные как результат обновленного сознания, являются плодами, растущими на прочном и вечном корне Иисусе Христе. Дары имеют свои корни в человеческом естестве, но благодать укоренена во Христе. И поэтому самая слабая благодать переживает самые великие дары. В этом корне есть жизнь, а в первом ее нет. Дары и благодать отличаются друг от друга, как отличается кожа на туфлях и человеческая кожа на ступне. Возьмите пару туфель, которые имеют самую толстую подошву. Если вы походите в них долго, кожа сносится, и в скором времени нога будет касаться земли. Однако человек может проходить босиком всю свою жизнь, и кожа его ступни не сносится. Почему же кожа на ступне не снашивается, как подошва туфель, ведь кожа туфель толще, чем кожа человека? Причина состоит в том, что в одном случае присутствует жизнь, а в другом нет. Жизнь присутствует в коже ступни, и поэтому она выдерживает все и становится толще и толще, грубее и грубее. Но в подошве туфель нет жизни, поэтому она снашивается и становится тоньше и тоньше. Так происходит с дарами и с благодатью. Итак, если я увядаю, истощаюсь и устаю от исповедания, и, наконец, отпадаю. Если начинаю по духу и заканчиваю по плоти, тогда все, что я делал, основывалось на невозрожденном сознании. Если я расту и укрепляюсь, если упорно достигаю конца, и мои последние дела больше первых, тогда я действую, исходя из обновленного сознания. Таким образом, в 7 пунктах я ответил на вопрос, если сознание может пройти так далеко, может побудить человека исполнять обязанности, тогда в чем заключается разница между невозрожденным сознанием лицемеров и грешников и обновленным сознанием верующих? Первый ответ на наш основной вопрос, почему многие проходят так далеко и все же являются почти христианами, это потому что отвечают на зов собственного сознания. Второе. Потому что это происходит от силы слова, под влиянием которой они находятся. Хотя слово не действует одинаково результативно на всех, все же оно обладает великой силой над сердцами грешников, преобразовывает их, но не обновляет. Первое. Слово имеет различающую, открывающую силу. Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов. Евреям 4:12. И различает помышления и намерения сердечные. Это зеркало, в котором каждый может видеть, каков он. Как солнечный свет обнаруживает самые маленькие пылинки, так свет слова, сияющий в сознании, обнаруживает самые маленькие грехи. Второе. Слово имеет силу закона. Оно дает закон душе и сдерживает сознание. Поэтому его часто так и называют в Священном Писании – закон. «Ибо закон твой – утешение мое» – Псалом 118, 77. «Обращайтесь к закону и откровению» – Исаия 8:20. Здесь говорится о всем Слове Божьем. Оно называется законом из-за его сдерживающей силы по отношению к сознанию. Третье. Слово имеет власть судить. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. От Иоанна 12:48. Приговор, который Бог вынесет грешникам в конце, это не что иное, как тот приговор, который Слово выносит им здесь. Суд Божий. Это не просто определенный день, в который Бог вынесет какой-либо новый приговор, но это день, в который Бог торжественно, во всеуслышание утвердит свой приговор, вынесенный душам служением Слова уже здесь. Это ясно видно в тексте. Что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. От Матфея 18:18. Человек, приводя свое сердце к Слову и испытывая его им, может узнать, какой приговор Бог вынесет его душе в последний день. Ибо каков приговор Слова сейчас, таков будет и Божий приговор для него в последний день. Слово имеет также рождающую. Имеется в виду способность Слова Божьего рождать христиан. И спасающую силу. Последнее оказывает свое действие только на некоторых. Первое, более обширная сила, имеет большую обусловленность исповеданием благочестия даже среди тех, кто не имеет благодати. Если на человека действует вся тройственная сила закона, различающая сила, которая судит, если сердце человека подвергнуто исследованию и открыто, сознание сдерживаемо и трепещет, а греховное положение осуждено и приговорено, тогда такой человек может принять решение в пользу новой жизни и обратиться к великому исповеданию веры. Третье. Человек может пройти далеко в исповедании из-за любви к славе, желая получить признание в мире. Как сказано о фарисеях, они любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться пред людьми. От Матфея 6:5. Многие придерживаются принципа Макиавелли. Следует только внешне показывать добродетель, ибо использование ее на практике хлопотно, но заслуги в ней помогают. Джером в своем послании к Юлиану называет таких людей низменными рабами обычной славы. Многие люди исповедуют Христа ради личной выгоды. Их сознание не возрождено. Они религиозны ради собственных похотей, а не ради Христа, таким образом заставляя Божье течение проворачивать дьявольскую мельницу. Четвертое. Это происходит из-за желания спастись. Во всех людях присутствует желание спастись. Инстинкт самосохранения присущ любому живому существу. Кто покажет нам благо? Псалом 4:7. Это язык природы, ищущий счастье для себя. Многие люди, чтобы спастись, выполняют много обязанностей. Так же поступал юноша. «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» От Луки 10:25. Он прошел далеко и сделал много, исполняя заповеди. И все из-за желания спастись. Итак, если соединить все сказанное вместе, получим отрицательный ответ на вопрос. Зов сознания, сила слова, личная выгода и желание спастись могут способствовать тому, что человек пройдет достаточно далеко, но будет почти христианином. Рациональное обличение является всегда результатом работы невозрожденного сознания. В этом случае обвинение выносится на основе природного света или откровения, данное человеку от сотворения. Это совокупность знаний и совести, не сверхъестественное откровение Священного Писания и Духа Святого, а с помощью тех общих принципов мышления, которые присущи всем людям. О таком обличении мы читаем в стихах послания к римлянам, 2 глава, 14 и 15 стих. «Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую». Это говорится о язычниках, которые, хотя и не имели закона, имели сознание, которое свидетельствовало, обвиняло и оправдывало. Они не имели света Писания, но были обличаемы природным светом. Итак, с помощью света Евангелия обличение может быть усилено, но сердце не будет обновленно. И об этом мы поговорим в нашей следующей передаче. Вы прослушали передачу «Слушать, думать, понимать», подготовленную в радиостудии «Волна надежды» по книге Мэттью Мида «Обнаружен почти христианин». Мы надеемся, что эти передачи силой Духа Святого благодатно повлияют на вас. Передачу подготовила Ольга Эрлинбуш, звукооператор Петр Гам. У микрофона Виталий Кливер. До свидания. Храни и благослови вас Бог.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Дорогие радиослушатели, в дальнейшем вы прослушаете научно-христианскую передачу «Земля и небо» из архива HCJB «Голоса Ант». Возможно, что некоторые научные факты на сегодняшний день устарели, но, тем не менее, там есть чему научиться. И особенно любители природы ярко увидят славу Божию в Его творении.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете христианскую программу «Земля и небо». Программа составлена сотрудниками радиоотдела Славянского евангельского общества.

0: Дорогие друзья, вы слушаете передачу из многосерийной программы «Удивительно, но факт». Этим летом Миша провел незабываемые дни в лагере, расположенном в горах. Правда, в этом лагере не было его ровесников и не было никаких кружков. Это был лагерь для ученых. Миша приехал сюда вместе с профессором Ильей Васильевичем Боголюбовым и исследовательской группой из НИИЗАПа. Задача ученых состояла в том, чтобы с вертолета обследовать заповедные уголки Тяньшанских гор. Так что Мише тоже пришлось увидеть горные пики, ледники и глубокие долины. И он думал, что такой красоты нет нигде на свете. Однако самое поразительное зрелище открылось ему не среди величественных гор, а в ночном небе.
1: Сколько звезд, Илья Васильевич, сколько здесь звезд? Почему здесь намного больше звезд, чем в наших краях?
2: Ты знаешь, Миша, на самом деле их не больше. Просто здесь они лучше видны. Во-первых, в горах воздух чище, и он пропускает даже слабый свет еще более далеких звезд. Во-вторых, общий фон неба здесь гораздо темнее, потому что поблизости нет городских огней. Так что ночное небо здесь и вправду очень красиво. И в такие минуты мне хочется выразить свое восхищение и благодарность тому, кто сотворил эти прекрасные звезды и Вселенную.
1: Знаете, Илья Васильевич, я догадываюсь, о чем вы говорите, но мне это все-таки трудно понять. Для меня проще иметь дело с такими вещами, которые можно увидеть. Понимаете? Увидеть. Чтобы измерить или каким-то способом вычислить их величину. Узнать, из чего они состоят. А Бог, как можно в него верить, если его нельзя ни увидеть, ни измерить? Я не говорю, что вы не правы. Просто мне лично легче верить в то, что я могу видеть своими глазами.
3: Понимаю, Миша. Бог дал нам глаза, чтобы воспринимать окружающий нас мир. Так что вполне естественно пользоваться ими при изучении Вселенной. Но подумай. Разве можно отвергать все то, чего мы не можем увидеть? Ну, возьми те же звезды, находясь дома, в городе, где мы живем. Ты не видел многие из них? Но это не значит, что они не существуют.
1: Ну, уж отсюда, наверное, видны все звезды в мире.
3: И тоже не совсем. Так, честно говоря, без телескопа мы не можем заглянуть за пределы галактики.
1: Значит, все, что я сейчас вижу на небе, это только часть Млечного Пути.
3: Да, Миша. Только в одном Млечном Пути, вероятно, свыше 100 миллиардов звезд. Видишь такую бледную туманную полосу, простирающуюся на юг, к горизонту?
1: Да. Никогда ничего подобного я не видел. Что это такое? Облако?
3: Нет. Когда мы видим эту полосу, значит, мы смотрим в самое сердце нашей галактики. В городе ты, наверное, никогда ее не замечал. А здесь ее невозможно не увидеть.
1: А почему центральная часть галактики выглядит как полоса рассеянного света?
3: Тут большую роль играет общая форма нашей галактики. У меня в рюкзаке есть пара чайных блюдец. Сейчас я тебе наглядно поясню. Итак, переворачиваю одно из блюдец вверх дном и накрываю им другое блюдце. Вот так. А теперь, если ты вообразишь, что пространство между блюдцами заполнено спиралями звезд, это даст тебе представление о том, каким образом наша галактика выглядит со стороны, если на нее смотреть из какой-нибудь другой галактики.
1: Выходит, наша галактика по форме напоминает линзу.
3: Совершенно верно. Приблизительно так и выглядит наша галактика со стороны. А теперь попытаемся представить себе, как выглядит наша галактика изнутри. Наше Солнце расположено где-то посередине радиуса окружности этой линзы. Без телескопа мы видим только самые близкие к нам звезды. Как и следовало бы ожидать, близлежащие звезды мы видим во всех направлениях. Но если мы посмотрим в центр этой линзы, то теоретически мы должны увидеть значительно большее количество звезд. Не забывай, что мы смотрим на центральную часть линзы, находясь на ее краю, так что легко предположить, что мы увидим звездную полосу, пересекающую небо. Это и есть Млечный путь.
1: Я бы никогда не сказал, что Млечный путь состоит из звезд. Он скорее похож... Я понимаю, конечно, что этого не может быть, но кажется, будто кто-то и вправду пролил молоко.
3: Знаешь... Точно так же думали древние греки. И, кстати, наше слово «галактика» происходит от греческого слова, корень которого означает «молоко». Млечный путь похож на разлитое молоко, потому что в нем очень много звезд. И звезды эти так далеко от нас, что они сливаются. Так что, когда мы смотрим в центр нашей галактики, он кажется нам туманной полосой далеких звезд. Вот что такое Млечный путь.
1: Но полоса Млечного пути не одинаково светлая. В ней есть очень много темных пятен. Почему в этих местах нет звезд?
3: Ты просто чересчур доверяешь собственному зрению. Часто вещи оказываются совсем не такими, какими они кажутся. В этих темных местах столько же звезд, сколько и в светлых. Просто эти места заслонены от нас скоплениями космической пыли, находящейся между звездами и нами. Там, где ты видишь темные участки, эта космическая пыль не пропускает звездный свет. Так что, видишь, наша галактика состоит не только из звезд. В межзвездном пространстве находится также громадное скопление космической пыли и газов.
1: Все-таки я гораздо увереннее чувствую себя, когда изучаю что-то такое, что можно видеть или измерить. Как, например, звезды, чем в случае, когда речь идет о вере в невидимого Бога. С помощью науки можно узнать, какова температура звезд, насколько они велики и расстояние, на которое они удалены от Земли и друг от друга. Даже из чего они состоят.
3: Да, астрономы могут рассказать много интересного. О звездах и галактиках, но это не значит, что ты можешь просто отвернуться от вещей, которые наука не в состоянии измерить. Нельзя сказать, что Бога нет, только потому, что ученые не могут его обнаружить путем измерений.
1: По-моему, современные ученые могут обнаружить и исследовать почти все существующее на свете.
3: Ну нет, Миша. Я тебе расскажу об одном поразительном открытии, которое сделали астрономы. Проводя наблюдения в течение последних 10 лет, они пришли к заключению, что по крайней мере 90, а может быть и 99% материи во Вселенной состоит из неизвестного вещества.
1: Я думал, что астрономы могут определить, из чего состоят звезды.
3: Это они могут. Но они пришли к выводу, что во Вселенной гораздо больше материи, чем мы можем увидеть. Там есть нечто такое, что составляет основную ее часть. А мы даже не знаем, что это такое.
1: Хорошо. Илья Васильевич, я... Не астроном. Но если вы хотите, чтобы я в это поверил, объясните мне, пожалуйста, каким же образом они обнаружили, что в космосе так много этой материи, если они не знают, что она из себя представляет?
3: Это совсем не так сложно, как тебе кажется. Нужно только знать, как ведут себя предметы, вращающиеся на орбите вокруг более крупных предметов. Если определить скорость вращения орбитального объекта и расстояние, на которое он удален, от центрального более крупного предмета, можно без труда вычислить массу этого крупного предмета. Например, массу Солнца можно вычислить на основании данных об орбитах планет, которые вокруг него вращаются.
1: Ну, хорошо. Значит, массу можно вычислить на основании орбиты. Но какое это имеет отношение к количеству материи во Вселенной? Этот способ, наверное, применим только к объектам, которые являются центром орбиты других объектов. То есть к звездам, у которых есть планеты, и к планетам, у которых есть луны.
3: Понимаешь, этот метод можно применить и для определения массы спиральной галактики. Потому что в спиральной галактике, вот как наша галактика, например, звезды тоже вращаются по орбите вокруг центра.
1: Значит, наше Солнце тоже вращается вокруг центра нашей галактики?
3: Конечно. Мы даже знаем скорость, с которой Солнце вращается по орбите, а она составляет примерно 250 километров в секунду.
1: А где же расположен центр нашей галактики?
3: Поскольку сейчас июль, то наше полушарие наклонено к центру галактики. Видишь, созвездие Стрельца. Центр нашей галактики расположен в этом направлении. На расстоянии от Земли почти в 28 тысяч световых лет. Наше Солнце вращается по орбите вокруг центра галактики, а планеты вращаются вокруг Солнца.
1: Значит, мы можем рассчитать количество материи во всей галактике, если мы знаем, каким образом звезды вращаются вокруг ее центра.
3: В общем, да. Ученые полагали, что могут примерно подсчитать количество материи в нашей Вселенной, сопоставив орбитальную скорость нашего Солнца и звезд, находящихся на различном расстоянии от центра. Но когда астрономы стали проводить такие измерения, они получили весьма неожиданные результаты. Орбитальное вращение звезд нашей галактики было совсем не похожим на орбитальное вращение планет, вращающихся вокруг Солнца. Судя по орбитам вращения звезд, можно предположить, что основная сила притяжения исходит из обширного района, выходящего за пределы нашей галактики.
1: Значит, в конечном итоге нельзя определить массу галактики по звездным орбитам.
3: Или наоборот, можно, но тогда нужно сделать одно странное допущение, а именно, что значительную часть материи, составляющей Вселенную, мы не видим. Эти наблюдения имеют какой-то смысл только в том случае, если большая часть массы галактики заключена не в диске звезд, которые мы видим, а наоборот, окружает видимые звезды в какой-то невидимой форме.
1: Значит, галактика что-то от нас скрывает.
3: К такому убеждению пришло сейчас большинство астрономов. Теперь ученые сравнивают строение галактики со структурой живой клетки. Сотни миллиардов видимых звезд и огромное скопление газов и пыли – это лишь ядро значительно большего объема материи. Мы в галактике видим только звезды, находящиеся в пределах этого ядра. Мы не можем непосредственно измерить остальную часть галактики, но, судя по орбитальному вращению звезд, мы предполагаем, что она существует.
1: Ух, это очень трудно осознать. Большая часть материи во Вселенной вокруг галактик состоит из какого-то таинственного невидимого вещества.
3: Так теперь считают многие ученые. И не только на основании поведения звезд на орбитах вокруг галактических центров. Еще одно доказательство было получено, когда астрономы стали исследовать силу притяжения между галактиками. Галактики во Вселенной расположены группами. И, судя по всему, вращаются вокруг своего центра. Так вот, орбиты вращения говорят о том, что между галактиками находится еще, вероятно, в 10 раз больше этой таинственной материи, чем, собственно, внутри галактик. Это подтверждает теорию о том, что большую часть массы Вселенной составляют не звезды, газ и пыль, а нечто другое. А вот насчет того, что же представляет собой эта материя, пока что мы можем только строить догадки.
1: Илья Васильевич, знаете, нечасто мне приходится слышать от вас слово «догадки». Ведь мы говорим не о какой-то новейшей отрасли современной физики. Догадки, о которых вы говорите, касаются вещества, из которого состоит большая часть Вселенной. А я-то думал, что этот вопрос наука решила давным-давно.
3: Ну, Миша, это только еще раз доказывает, что мир, в котором мы живем, полон неожиданностей.
1: Так, в далеких горах Тянь-Шаня, глядя на звезды, я узнал, сколько еще тайн скрыто в нашей Вселенной. И как же мне во всем этом разобраться? В школе нам говорят, что первобытные люди придумали, что существует невидимый мир, чтобы объяснить непонятные явления природы. Затем ученые как будто объяснили все тайны природы. И поэтому современному человеку уже не нужен невидимый мир. А теперь, по словам Ильи Васильевича, ученые обнаружили, что большая часть Вселенной существует в какой-то загадочной форме, которую мы с Земли даже и увидеть не можем. Но на самом деле все обстоит сложнее. И сопоставляя то и другое, я прихожу в полное замешательство.
3: Ну что, дружок, тебя поразило то, что науке еще далеко не все известно и понятно. Да. Ученые считали, что достаточно хорошо разобрались в галактиках, а теперь выясняется, что изучали мы лишь небольшую видимую часть огромного мира.
1: Странно, правда, Илья Васильевич, что во Вселенной столько всего, чего мы даже и увидеть не можем.
3: Это не странно, Миша. Это просто говорит о том, что глаза наши не могут видеть все абсолютно. И еще о том, что нельзя пренебрегать вещами, которых ты не видишь, и считать, будто их не существует.
1: Значит, даже астрономы вынуждены признать, что на свете существуют вещи, которых они не видят. В школе нам все время объясняют так, будто во всякие невидимые вещи верят только религиозные и суеверные люди.
3: Ну, если угодно, это можно называть религией или суевериями. Я ученый, и я не могу просто исключить из области моих интересов все то, что я не могу увидеть или непосредственно измерить. И как человек верующий, я считаю, что то, что я вижу своими глазами, можно объяснить только тем, что в мире существует вполне реальное, хоть и невидимое, духовное начало.
1: А почему вы в этом так уверены?
3: На это есть много причин. Одна из них – это то, что я вижу, посещая церковь.
1: Вы имеете в виду красивые иконы и архитектуру?
3: Нет, у нас в церкви нет икон. И здание ничем не примечательно. В церкви я вижу людей, у которых изменилась жизнь. Как я уже сказал, в нашей церкви нет икон, но сами люди являются наглядным доказательством того, что Бог есть и что Он постоянно действует. Он изменил их жизнь сверхъестественным путем. Скептики утверждают, что мы обманываем себя и что это чисто психологический эффект. Однако то, что я вижу в этих людях, также считают и другие наши верующие, это искреннее чувство радости и любви ко всем людям. И объяснить это можно только

0: они совершали поступки, несовместимые с тем, что говорится в Библии об учении и делах Иисуса Христа. Единственное объяснение, которое я могу этому найти, заключается в том, что эти люди глубоко заблуждались, считая себя последователями Христа, так как дела их доказывали, что они руководствовались духом вражды, ненависти и человекоубийства, в то время как дух Христов – это любовь к ближнему. Об этом в свое время Иисус сказал: «Не знаете, какого вы духа?»
1: А у меня сложилось такое мнение, что на протяжении всей истории христиане всегда были причиной всяких беспорядков.
0: Я понимаю, как у тебя могло создаться такое впечатление, но я подозреваю, что тебе известна только одна сторона истории. А знаешь ли ты о том, какой положительный вклад христиане внесли в историю мировой культуры? Для примера могу тебе сказать, что христиане, верные в своем служении Христу, основали университеты, в том числе знаменитый Гарвардский университет, изобрели алфавит, которым мы с тобой сейчас пользуемся, и создали Международный Красный Крест. Знаешь что, Миша, вместо того, чтобы углубляться в историю, ты бы лучше присмотрелся к христианам в нашем современном обществе. Тогда ты сам сможешь сделать вывод.
1: Илья Васильевич, но на свете так много разных людей, которые утверждают, что они христиане. Как же мне отличить настоящих христиан от тех, кто только так себя называет или считает себя христианином?
0: Это сложный вопрос. Только Бог знает, что происходит в душе человека, который называет себя христианином. Трудно по-настоящему следовать какому-либо учению, не зная толком, на чем оно основано, кто его основатель и каков сам основатель. Поэтому тем, кто хочет стать настоящим христианином, необходимо изучать жизнь и учение Иисуса Христа, о которых написано в Библии. Библия открывает человеку, что Иисус Христос – Сын Божий, и что Он пришел на землю, чтобы освободить человека от власти греха. И когда человек дает возможность Иисусу войти в свою жизнь, в жизни этого человека происходит такая перемена, которая сразу видна окружающим. А тех, кто искренне хочет быть учеником Иисуса, Иисус говорит, какими они должны быть. «Вы – свет миру. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Другими словами, это и есть та перемена, которая отличает настоящих последователей от тех, кто только выдает себя за христианина. Приходи, познакомься с верующими в нашей церкви, и ты убедишься в этом сам.
2: Дорогие друзья, Иисус Христос незримо производит в человеке перемену, которую нельзя не заметить. Это удивительный факт.
3: Наша программа подошла к концу. Передачу подготовили сотрудники Славянского евангельского общества –

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия — венец познания, над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70. В последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

Вечерний гимн. О, тихий свет, сиянье славы, Творца небес, Отца веков! Иисус Христос, Ты нам оставил надежду, веру и любовь. К закату солнца вновь пришедши, и, видя свет вечерний, мы, Тебе, Отец, и Сын предвечный, и Дух Святой, поем псалмы. Тебя хвалить наш долг и счастье, Твой свет изгнал из сердца тьму. Христос, Господь, животворящий, Тебе весь мир поет хвалу.

верный друг. Бог выходит каждому навстречу, помогает странникам бездомным. Бесполезны громовые речи волокитчиков неугомонных. Все земное временно и тленно. Наше счастье не поймать, как птицу. Счастлив тот, кто кротко и смиренно может Иисусу поклониться. Этот путь испытан и проверен. С кем бы я прошел такие дали? Пусть теперь для Родины потерян, ни одной не заслужил медали. Но зато я с Господом шагаю, Он дорогу знает безупречно. Никого я лучшего не знаю, и никто не любит так сердечно.

Проходит жизнь, проходит жизнь неслышными шагами, и кажется, совсем не так давно мы все заботы относили маме, воспринимая жизнь через окно. Мы дни рождения радостно встречали, мечтая лишь о том, чтоб старше стать. Но с возрастом умножились печали, а мамы не было, чтоб их унять. Они в душе у нас перегорели и пеплом опустились на виски. Мы, нежно выражаясь, повзрослели, обходимся без маминой руки. Но все же трудно обойтись, бывает, без ласки и внимания друзей. Как хорошо, что Бог их посылает в сплетение наших жизненных стезей. Твой друг, твой разделит убеждения, с тобой твои печали понесет, и вовремя припомнив день рождения, тебе подарок скромный поднесет.

Новое и старое. Мне новый день, как дар нежданный, как первый вздох, как мир Адама первозданный, как в яслях Бог. Все поражает новизною, когда вперед иду дорогою земною, за годом год. Гляжу на небо, как впервые, который раз. Мне переливы голубые ласкают глаз. Мне облаков пушистых клочья, как первый снег, как первый зуб во рту молочный и первый смех. И смерть не будет чем-то новым, но не чужим, как гость, что приходил к знакомым, к родным моим. Когда же там, за жизни гранью, где смерти нет, приду на вечное свиданье в небесный свет. Там даже тело будет новым, но только вдруг там голос пастыря знакомый уловит слух. Я руки там к рукам Христовым тогда простру, и для меня не будет новым мой старый друг.

ветер. Все имеет в мире цвет и вкус, ощутимо все и уловимо. Только ветер невидим и пуст, только ветер пролетает мимо. Не схватить, не языком лизнуть, есть он так, как будто его нету. Может, крепким деревом тряхнуть, может, в космос проводить ракету. Может, листья желтые кружить и прическу спутать, как мочалу. Мы привыкли с ним на свете жить, хоть не знаем, где его начало, хоть не знаем, где его конец и куда он путь свой направляет. Точно так небесный наш Отец своим духом души посещает. Прикоснется нежно и умчит, невидимка вечные пределы, и сильнее сердце застучит, запоет, как никогда не пела. Отчего-то повлажнеет взор, легче жить покажется на свете. Он меня коснулся, и с тех пор я люблю неуловимый ветер.

полосе непогод. Буря мечется, словно хищник, нет преград, и она летит. Крыши сняв с обветшалых хижин, без труда срывая плетни, прижимая к земле, калеча, она зверем рычит, проучу. Изгибает крепкие плечи, если это плечо не к плечу. Она вмиг охладит порывы, если в сердце не пламя, а дым. И надменного сбросит с обрыва, и тщеславного сгладит следы. Но что это? Путника в горстку буря зла сокрушить не смогла, и борцам покорились версты, и сердца не пленила мгла. Только голос слышен сквозь рокот, сила наша в Иисусе одном. Здесь одержит победу кроткий, тот, кто с Божьим идет огнем. Знает сердце, когда всемогущий нас ведет в полосе непогод, как не страшно в стихии ревущей, верный Богу пред ней не падет.

бойтесь, это я. Шумело море. На волнах качаясь, кренилась на бок легкая ладья. К ней кто-то шел, спокойно приближаясь, и голос был: «Не бойтесь, это я! Не бойтесь, это я!» Он говорит сегодня нам со страниц глубоких и святых. Но многие боятся слов Господних. О, почему они боятся их? Ведь там, где он, там наша люди гавань, спокойный и устойчивый причал. Ведь по волнам ходил он, а не плавал, и людям говорил, а не кричал. Не бойтесь, это он, Спаситель ваш от смерти, который на себя грехи все ваши взял, на крест пойдя за вас. Поверьте же, поверьте, что ради вас он в муках умирал. Не бойтесь, это он, тот, кто простил Марию, изгнал семь бесов из души ее. Не бойтесь, это он, обещанный Мессия, понесший на себе проклятие мое. Не бойтесь, это я, он говорит сегодня, среди бури волн и в ранах со креста. Поверьте ж, наконец, словам любви Господней, не бойтесь принять любовь Христа.

Победа жизни. Ничем не остановишь жизнь. Гони в окно, ломится в двери. Остановись, насторожись, вглядись, прислушайся, поверишь. Нужны мужчины на войне. Она берет их безвозвратно. Конец войне, и по весне мальчишек жизнь дарит вдвойне, чтоб возвратить земле утраты. Одно пшеничное зерно пойдет в распаханную почву. Пойдут дожди, и вот оно сгнило, но больше ни одно, дав колос полный зерен сочных. В бетон закована земля, машины мчат, ревут моторы, но густо зелены края, кусты, деревья и поля о жизни говорят бесспорно. Слабеет тело, гаснет взор, смерть непреклонно наступает, но Бог расширил кругозор, нам показав небес простор, где тот, кто в нем не умирает. Навеки смерть побеждена, воскрес Христос, и с ним Христовы. Смерть христианам не страшна, жизнь будет мертвая от сна и рвет могильные оковы.

высший смысл. Погасший черный лист под белым ветром стонет. Во всем есть высший смысл, но нами он не понят. Трава весенним днем, зимой земля нагая, нам говорят о нем, нас предостерегая. Что вот цвели кусты, что вот черные аллеи, как просто провести мы можем параллели. Для долгого пути нам срок отмерен краткий, чтоб по земле пройти и разгадать загадки.

Дом друзей, дом друзей, куда можно зайти, без всякого, где из горя и с радости ты ночевал, где всегда приютят и всегда одинаково под шумок, чем найдут, угостят наповал, где тебе самому руку стиснут до хруста, а подарок твой в угол засунут, как хлам, где бывает и густо, бывает и пусто, чего нет, того нет, а что есть пополам. Дом друзей, где спокойно и сладко спится, где хозяйка встречает, как друг и как мать, где я вместе могу, как всегда,

слушать – это замечательно. Но, к большому сожалению, сами христиане намного меньше стали петь. Магнитофоны, интернет, телевидение – это хорошо, но они вытеснили наши с вами песни. А это жаль. Давайте же будем сами петь, тем самым принося жертву хвалы, плод уст, прославляющих имя Господа. В душе моей звучит напев любви святой. Душа поет с тех пор, как мой Господь со мной. Тот Божий гимн пою я всей душой. Поет душа, поет душа.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Вы слушаете международный христианский журнал для женщин «Сестра».

0: так будет и пришествие Сына Человеческого. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий». Матфея 24, стихи 39 и 44. Дети Божьи, вы ждете Христа? Неужели вы ждать перестали? Неужели вы в мире остались и не вышли к Иисусу за стан? Неужели не стал Он для вас драгоценным сокровищем сердца? Неужели душа ваша сера, не сияют ней Божьи слова? Неужели Христу одному вы себя до конца не отдали и Его в суете потеряли? Неужели остыли к Нему? Неужели в вас радости нет от того, что прописаны в небе? Неужели живете вы в неге, позабыв о духовной войне, позабыв об измученных всех, кто во тьме тщетно выхода ищет, чья душа истомилась без пищи и погибнет, погибнет навек? Неужели Христа предадим равнодушным, холодным и ленью, и во мраке греховных сомнений от земли не поднимемся с Ним? Восхищение приблизился миг, и для тех, кто Христа ожидает, Бог готовит небесный подарок. Он придет за своими. Аминь. Светлана Тимохина.
1: Книга Откровения, 6 глава. «И сказал ангел, времени уже не будет». Да, скоро времени не будет. Не будет скорби, боли, слез. Своих детей Бог не осудит. Их слезы с глаз сотрет Христос. Тогда глухие все услышат, немые все заговорят, неграмотный стихи напишет, слепые Господа узрят. И воспоют Христу так нежно слова небесной красоты, лишь через веру и надежду, любви достигнув высоты. И вечность станет новой жизнью, войдет в нее, как в дом родной, причалив к берегам отчизны, лишь чистый сердцем, лишь святой. Светлана Тимохина, Украина. Для дорогой сестры Фриды.

открытый шлагбаум. Встретиться лицом к лицу с теми, кого любишь и знаешь заочно, но еще никогда не видел, это особенное переживание. Не нам назначать встречи и не нам их отменять. Этот простой урок пришлось учить еще с прошлого года, когда мне дважды отказали в гостевой визе по приглашению забытого алтаря. «Значит, так надо». Так назывались размышления по этому поводу Галины Вольф, опубликованные в «Сестре». «Значит, так надо», — согласилась и я с Господом, хотя не скажу, что это было легко. Но вскоре Он неожиданно и легко открыл для меня шлагбаум, и этим летом я все-таки приехала в Германию. Сердечно благодарю всех, кто молился об этом. Господь всегда может сделать несравненно больше того, о чем мы просим или о чем помышляем. Я мечтала о встрече с работниками алтаря, а Он щедро прибавил к этому и общение с приехавшими сюда на несколько дней из Америки Иваном Николаевичем и Тамарой Бруяко, которые делают газету «Наши дни». Как хорошо и приятно жить братьям и сестрам вместе. Это как драгоценный елей стекал в наши сердца прямо с неба. Хозяева дома, семья Вольф, неустанно старались повкуснее накормить нас и создать необходимый уют. Но самым дорогим было само общение друг с другом в присутствии того, кто устроил эту встречу. Чуть-чуть удалось прикоснуться и к повседневной работе алтаря, увидеть, с какой трепетной любовью здесь относятся ко всем читателям, писателям, не писателям, каким-то образом помня и зная даже многие события из их жизни. Открывая, читая и получив разрешение немного поработать над некоторыми письмами, ощущала биение пульса только что рождающегося прямо на глазах материала для очередного номера. Именно здесь, находясь в общении с теми, кто издает «Забытый алтарь», «Сестру» и «Наши дни», поняла, что значит работать на износ и сверх сил. Быстро летели скоротечные дни, наполненные новыми чудесными встречами с теми, кого знала только по звонкам, письмам и публикациям в газете, с Анечкой и Володей Балиет, Фридой Дерксен и ее родителями, с Еленой и Олесей Савинок, с Иоганном и Аней Паульс и их родными. Сердце иногда зашкаливало от радости общения с ними, а также со всеми работниками алтаря, с братьями и сестрами из поместной церкви. И однажды я спросила себя, а для чего, собственно, нам так важно видеться? Почему порой так жаждем личных встреч? Думаю, дело в том, что любовь ищет близости и постоянного тесного общения. Она жаждет видеть, слышать и осязать того, кого любит. 1 Иоанна, 1 глава, 1 стих. Как снежинки тают последние деньки пребывания под крышей гостеприимного дома Вольфов, и печаль предстоящего расставания уже тучкой наползает на сердце. Кто знает, увидимся ли еще раз в этой временной жизни. Но слава Господу, что в этой печали нет ноток уныния и безысходности. И хотя наш Хаускрайс, домашний кружок короткого подаренного Богом общения, разъедется по своим домам в дальних странах, сердца победно укрепятся ожиданием следующего свидания, не здесь, так в вечности. А главное,
что уже очень скоро непременно состоится самая нескончаемая личная встреча с тем, кто навсегда избавит нас от горестных разлук с любимыми. Родство спасенных душ не объяснить. О, как озвучить новой жизни песню! Любви Христа невидимую нить мы ощущали, поселившись вместе. Кружок домашний, милый Хаускрайс, соединил нас в этой чудной встрече, и вечности блаженный дивный край к нам приближался каждый день и вечер. В сиянии этих быстротечных дней и в сладостном общении друг с другом нам небо было ближе и родней, и вся семья божественного круга, как будто дал нам Бог по паре крыл, чтоб мы его увидели во славе, а тот, кто эту встречу подарил, в такой же радости всегда был с нами. И если здесь, в суровом мире зла, мы для любви божественной воскресли, насколько же прекраснее страна, где все мы, братья-сестры, будем вместе. Светлана Тимохина.

впервые в сестре, меж болью и любовью. Тамара Кузьмина родилась в 1952 году. С детства отдала свою жизнь Господу. С юности пишет стихи. Вся ее поэзия наполнена глубокой благодарностью и любовью к распятому Спасителю. В стихах много размышлений о небе, вечности, духовных ценностях, человеческих отношениях. До 1998 года жила в городе Алма-Аты, Казахстан. В настоящее время проживает в США, штат Вашингтон. Издательство «Библия для всех» в Санкт-Петербурге выпустило ее сборник стихов «В луче света». Молитва сердца. Господь, мне очень больно, перевяжи мне раны, перебинтуй мне сердце, оно рассечено людским непониманием и грубой речью бранной, жестокостью и ложью изранено оно. Мне больно, словно солью мне в раны сыплют снова, перед тобой открыта вся боль моей души. Дышу и мыслю больно, скажи мне только слово, дай голос твой услышать, и сердце будет жить. Не стану обижаться на тех, кто жёг и ранил, и заливал мне сердце мучительным огнем. Они страдают так же, идя порой по грани меж тьмою и меж светом, между добром и злом. Нам всем хватает горя меж болью и любовью, меж жизнью и меж смертью нам суждено идти. От ран любви глубоких мы истекаем кровью, от чьих-то слов жестоких не в силах мы ползти. О, люди, мои люди, израненные души, хочу за вас молиться я Богу моему, за вас, кто где-то плачет, пусть слезы вам осушит Христос и светом счастья рассеет вашу тьму. Упав в изнеможение, душа моя восстанет. Хочу собрать все силы, чтоб за Христом идти, и всех, кто мною ранен и кто меня изранил, о, исцели нас, Боже, помилуй и прости. Мир лежит во зле. В зоне опасного действия души смерть, словно мина в земле залегла. Слушай же, сын наш, внимательно слушай, здесь территория адского зла. На территории кладбища ищешь жизнь веселой, друзей и любовь, слепо цветами надгробными дышишь, не замечая под ними гробов. Ты заблудился, тебя заманили смерти цветы своей ложной красой. Многих могилы уже поглотили, жаждут твоей поживиться душой. Кладбищем стало для многих несчастных минное поле грехов и страстей. Шутки с грехом и со смертью опасны. Брось это страшное место скорей. Всякое место греха и разврата, где с упоением расскажут о зле, все, филиалы ужасного ада, много их дьявол открыл на земле. Вырвись из страшного круга, погубит он твою юность и всю твою жизнь. Бог тебя ждет, приглашает и любит на территории жизни спастись. Церковь — прекрасное поле Христово, там расцветают другие цветы. Души, в которые сеется слово, дышат цветами любви, чистоты. Церковь — вот место покоя, блаженства. Можно здесь с Богом общаться в тиши. Он наши души ведет к совершенству. Здесь твое счастье, сюда поспеши. Сердце Божьего Сына.
Был однажды тот день, был однажды тот час, когда славное небо в наш мир отпустило драгоценного сына, чтоб землю он спас, и забилось на ней сердце Божьего сына. И из этого сердца, как из родника, заструилась любовь чистым, светлым потоком, и могучей рекой потекла через века, чтобы землю омыть от грехов и пороков. Гибли мы, я и ты, и все люди вокруг были смерти достойны, нуждались в спасении, чтоб спасти мир погибших от смерти и мук, миру отдал Бог Сына в умилостивление. И в горячей предсмертной молитве в саду плачет сердце великое Божьего Сына. Так смертельно страдала, готовясь к кресту, Божьей воли ища, только силы просила. Его сердце струила любовь изнутри, светом неба сияло оно, неземное, но отверг мир любовь, и в ответ посмотри, пригвоздил ко Христу его сердце живое. Посмотри в этот кроткий, прощающий взор, под терновой короной, что лик увенчало, оскорбление терпя, клевету и позор, сердце Божьего Сына всю боль испытало. Я сквозь слезы ищу этот крест, где любовь, жажду встретиться взглядом я с этой любовью. Но сквозь слезы так много крестов и венков, и так много гвоздей, все залитое кровью. Льются слезы мои. В каждой капельке слез повторяется ужас Голгофы стократно. В каждой капельке крест и распятый Христос. Своим сердцем мое заслонивший от ада. Это было давно, это было когда-то, но до нашего времени кто-то донес, и об этом всю жизнь буду помнить я свято. Своим сердцем мое заслонил мой Христос. Становится страшной жизнь, и кажется невозможной земля в атмосфере лжи и в душах людей тревожно. Где правду искать и в ком? Кто слушать тебя захочет? И, чувствуя в горле ком, ты слезы глотаешь молча. Уныние, тревога, страх объяли сердца людские. Один ты в своих скорбях, и люди вокруг чужие. Не в силах никто помочь, утешить никто не сможет. О, Боже, какая ночь! Что в мире творится, Боже? О, люди, вам страшно жить в предчувствии катастрофы. Взгляните, над царством лжи стоит высоко Голгофа. Направьте туда свой взгляд, дорогу туда ищите. Там был неспровергнут ад, там смерть победил Спаситель. От страха лишь он спасет, Бог мира и утешения, Он свет и любовь несет, покой и благословение. Ходатай за всех людей, свершивший небес посольство, на подвиг души своей Он будет смотреть с довольством. Христос, как только я берусь за карандаш, склонившись над тетрадью, предо мною встает опять Христос, Спаситель наш, затмивший все прекрасное собою. Неотразимый взгляд святых очей, неотразимая любовь святая, неотразимо действие речей и сила слов, что души покоряет. И на странице вновь моя рука выводит это имя дорогое Христос. Моя любовь, моя тоска, к Тебе мое стремление святое. Ты — это все, чем я богата здесь.
Тебе принадлежит душа всецело. Она опять тебе слагает песнь за то, что ты ее счастливой сделал. Христос, Христос, Христос, своей рукой заполню этим именем все строки. Пусть кто-нибудь страдающий душой прочтет и ощутит тоску о Боге.

Я есмь путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня.

Тихие беседы. Чтобы замолвить слово. Вечный свидетель спасает души, пишет премудрый царь Соломон в своих притчах. «Когда сойдет на вас Дух Святой, — говорит Иисус, — будете мне свидетелями» — Деяние 1.8. Как видим, духовная сила верующему дается не столько для личных преимуществ, сколько для использования в отношении к ближним, особенно непокаявшимся. Однако, чтобы суметь открыть уста для свидетельствования и тем паче проповеди о великом подвиге Сына Божьего, непременно надо стать христианином духовным. 1 Коринфянам 2, стих 13-14. То есть не просто обратиться к Богу, но уже с Его помощью пройти процесс очищения, Евреям 9.14, и освящения, 1 Коринфянам 6.11 и 1 Фессалоники 5.23, дабы иметь ум Христов, 1 Коринфянам 2.16. Только так сможем мы достичь высокого звания священников Бога, звание, которое дано будет смелым свидетелям, верным рабам Божиим по воскресению их. Так говорит Священное Писание, и так оно значит и будет. Научает нас духовности, святости и желанию нести благую весть людям, повторяюсь, Святой Дух, которого, однако, получает тот, кто просит об этом Отца Небесного через Иисуса Христа. Вот и мы, идущие по стопам Христа, должны теперь стремиться жить, действовать и приносить добровольную жертву уст наших к благоволению Господа. Как Иисус открыл нам Отца Своего, так и мы, избранные для свидетельства, обязаны теперь открыть людям Сына Божьего, который есть дверь, ключ ко спасению еще многих заблудших, потерянных овец. Если любовь остыла. Библия напоминает нам, что в том, кто не свидетельствует, нет любви, и такой христианин не исполняет волю Бога, любящего каждого грешника. 1 Иоанна 4, стихи 9-10. И давшего нам уникальные примеры свидетельствования. Вот один из них. «И сей глас небес глаголющий, сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение» Матфея 3, 17. Да, если мы движимы любовью Христа и не живем более для себя и ради себя, а для того, кто умер за нас и был воскрешен из мертвых, то сможем, сумеем и, главное, пожелаем рассказать людям о их Спасителе. И никакие уловки дьявола, никакие огорчения и даже оскорбления со стороны спасаемых. Некоторые ругаются, топчут трактаты, выбрасывают Библии в мусорный ящик, ведь они не ведают, что творят. Не выведут из строя нас, ревностных свидетелей Божьих. Напротив, будем крепнуть и тихо радоваться посеянному семени. Знаю это из собственного опыта. В ноябре прошлого года я, как обычно, отправился в дорогу с полной тележкой трактатов и христианских календарей «Доброе семя» и «Господь близок». Целью на этот раз был жилой комплекс для пожилых небогатых граждан. Хоть и бывал я там не однажды, а не нашел. Так ни с чем и вернулся, уставший и расстроенный. Открыл Библию и читаю. «Без меня не можете делать ничего, тем более работу духовную». Вспомнил, что поехал распространять Слово Божие, не помолившись, не попросив благословения. Поехал как бы от себя и, стало быть, для собственной заслуги. Наученный Писанием, покаявшись и помолившись, поехал на следующий день туда же. Нашел без всякого поиска, захожу, а там словно ожидают меня – чинно сидят уже около 15 приветливых бабулек, простите, дам. И каждая охотно приняла из моих рук по календарю. Одна дама, получившая столь ценный подарок, еще и для своей соседки.
Назвала меня на радостях ангелом. Окрыленный сделал еще одну ходку, но теперь уже в другой конец нашего большого города Висбадена. Все раздал. И мы с женой, которая раздала уже не один ящик трактатов, радовались, как дети. Ставка на жизнь. В заключение, дорогие читатели, позвольте напомнить, что во многих странах, например, мусульманских, христиане сегодня платят жизнью за свою веру во Христа, за свидетельство о Сыне Божьем. Также и Стефан, и большинство апостолов и учеников кровью своей заплатили, запечатлели свидетельство об Иисусе. Деяния, глава 12, стихи 1-2 и глава 22, стих 20. А мы, христиане, страны заходящего солнца Германии, рискуем разве что своим настроением, если, свидетельствуя, наткнемся на противоборство противника нашего или самих спасаемых. Так будем же благовествовать и не ждать, пока возопьют за нас камни. Будем нести свет миру и прославлять Спасителя нашего, чудесного, святого, праведного, всемогущего и вечного. Прославлять, чего бы нам это ни стоило, наперекор всему, что мешает, отвлекает, уводит, противоборствует. Знаем ведь, что имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. 1 Иоанна 5:12. Пусть эти слова из Священного Писания станут нашим ежедневным напутствием и призывом проповедовать грешникам веренное нам благовестие Его, угождая при этом не человеком, но Богу. Ему одному слава, честь и поклонение. Давайте будем молиться за тех, кто еще не свидетельствует на радость Богу, молиться, чтобы Господь разбудил совесть у пассивных христиан и дал нам всем любящие сердца. Петер Браун. Постскриптум. Вчера верующий родственник жены объявил нас с супругой в кощунстве. Дескать, разбрасываемся Словом Божиим. Трактаты наши в грязи валяются. Ну что тут скажешь? Иисуса, являющегося Словом Божиим, Иоанна 1:1, тоже грязью обливали, унизили, убили. Сегодня Он на троне Всевышнего. Кощунствуют себе в осуждение те, кто топчет трактаты, а не раздающие их. Последнее слово за Богом.

Алтарь в тюрьмы Америки. Дорогие друзья в Америке и Канаде, уже полгода алтарь приходит в ваши дома с новым обратным адресом. Газета рассылается теперь из Америки. Вы хотите присоединиться к благовестию в тюрьмах Америки и Канады с помощью нашей газеты? Сообщаем вам номера двух благотворительных читательских карточек. Номер 737 для заключенных, номер 736 для неимущих. Высылая нам чеки для таких нужд, укажите, пожалуйста, один из этих номеров. Мы зачислим ваши деньги на эти карточки, и при поступлении адресов из тюрем или домов инвалидов, домов сирот из бывшего СНГ, сможем выписать для просящих алтарь. Справку о пожертвовании мы не выдаем, так как не являемся миссией. Редакция.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Дорогие друзья, мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской христианской газеты «Забытого алтаря».

«О человек, чье имя свято?» Подняв глаза с молитвой ввысь, среди распада и разврата, остановись, остановись, Евгений Евтушенко. Ну и куда ты так торопишься? Остановись, передохни. Все суетишься и заботишься, не расточай напрасно дни. Не будет людям оправдания, что с головой в дела ушли, а на молитву покаяния минуты в жизни не нашли. Вся жизнь, как гонка за удачей, где все стремительно летит, и человек, как гордый мачо, по краю пропасти бежит. Скажу тебе безукоризный, притормози на вираже, и, может быть, впервые в жизни подумай о своей душе. Вальдемар Шельске.

Будто бы вчера мы Новый год встречали, но снова дни по-прежнему бегут. И те же снова радости, печали, и так же сердце хочет отдохнуть. Но зовут духовные вершины, их не скрыть туманом января. В мае небо будет снова синим, и летят листки с календаря. А вокруг так много есть работы, благовестия двери Бог открыл. Кто-то впрягся до седьмого пота, кто-то руки вовсе опустил. Мне знакомо сетование многих, в сутки спят они по 3 часа. Телеграммы срочные от Бога, ищущих направить к небесам. Кто имеет уши, это слышит, и Христу не может отказать. И хоть тело наше еле дышит, надо срочно гибнущих спасать. Сам Христос прошел жизнь на пределе, видел камни в пазухах святош, но дошел к своей заветной цели. Я дойду, и ты, мой друг, дойдешь. Александр Исаев, Украина.

Куда идешь ты, человек? Вот Новый год уж взял разбег, с огромной скоростью несется. Куда идешь ты, человек? Вопрос к нам с неба раздается. Не торопись творить грехи, не набивай мешки ты ими, дела хорошие твои прославят тоже Божье имя. Побольше делай добрых дел, коли способен ты на это, и понимай, что твой удел быть рядом с Богом, а не где-то. И покатились мы под горку, на Новый год вновь держим путь. Ты дай нам, Господи, подпорку, чтоб не упасть, чтоб не заснуть. Александр Гулин.

Не пропустите настоящее. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Ефесянам 5:15-16. Незаметно, тихо, нескончаемым потоком без нашего на них влияния текут секунды, минуты, часы, дни, месяцы и годы. Наше земное время неумолимо и неуловимо уходит в бесконечную вечность. Наступает такой момент жизни, когда мы вдруг замечаем, что состарились, и неожиданно для себя понимаем, что наша жизнь прошла через немалое время, а многие памятные события происходили будто вчера. Мы осознаем, что они не повторятся, и невольно задумываемся над тем, с какой же пользой прожили мы наши ушедшие от нас годы. И сожалеем, что их потеряли. Они теперь представляются нам не исчезнувшими, не весть куда. Незаметно и неожиданно, не предупредив, как бы украдкой, они безвозвратно сбежали от нас. По своей интерности, беспечности и суетности мы не видели и не слышали и не чувствовали, как время, оставив нас, перешло в небытие. Время утекло из жизни беспечного человека, как вода через сито. Она слилась с потоком земной жизни и влилась в беспредельный океан вечности. А человек, разводя руками, беспомощно вздыхает, сожалея о потерянном. Лукавство времени проявляется в его устойчивой и неудержимой поспешности. Своей поспешностью время хитро обманывает человека. Человеку кажется, что время стоит, а оно незаметно, лукаво движется, оставляя невидимый след. И так проходит жизнь, подаренная нам Богом. Течение жизни можно сравнить с многотонно тикающими часами. Вот мы взглянули на часы, и нам кажется, что они стоят. Однако они аккуратно, равномерно отсчитывают секунды, неумолимо фиксируют проходящее время. Так мы не замечаем, как день сменяется ночью. Когда под вечер сидим у окна, увлекшись чтением интересной книги, с наступлением сумерек все труднее разбирать текст, но мы продолжаем читать, пока зрение не откажется видеть и не остановит наше чтение. С течением времени меняются и окружающие нас вещи, но увлекшись ими, мы не замечаем перемен и по-прежнему относимся к ним по своей старой привычке. Есть такая притча. Один христианин приобрел теленка. Это было его единственное достояние. И ранним утром, отправляясь в поле, он брал его с собой. Перепрыгивая через канаву, бережно брал на руки. Вечером, возвращаясь домой, он делал то же. Так христианин дважды в день переносил теленка через канаву. Теленок рос, становился все тяжелее и тяжелее, но христианин не замечал этого, продолжая брать его с собой в поле. Но пришлось ему на некоторое время отлучиться. Вернувшись, он отправился в поле и хотел было поднять теленка, чтобы перенести его через канаву. Но, увы, не тут-то было. Хозяин уже не в состоянии был этого сделать. Теленок вырос и прибавил в весе. Так всякий человек, увлеченный своими занятиями, не замечает, как вследствие протекающего времени вокруг него происходят перемены. И, наконец, приходит момент, когда ему становится трудно справиться со всем привычным занятием, которое он когда-то легко совершал. Так в своей поспешности время скрадывает следы перемен в окружающих наших вещах и явлениях. В повседневной жизни человеку кажется, что он все тот же. На самом же деле незаметно изменяется. Как день сменяется ночью, так и человек приходит к закату своих дней. Пока человек дышит, ест и ходит, ему кажется, что он все тот же. И так будет еще долгие годы. Душа его постоянно тянется к вечности. Она помнит законы, заложенные Богом при сотворении человека. И человек никак не может согласиться с постепенным и вкратчиво текущим разрушением времени. Человеку ближе и понятнее материальная среда. Свое понятие о физическом ощутимом материальном мире он переносит на текущее время.
по времени больше лукавства, чем в любом пространстве, окружающем человека. Каким бы обширным и бесконечным пространство ни было, мы можем овладеть и управлять его частью, но мы не в состоянии удержать в своих руках самую малую частицу времени. Оно неуловимо и неудержимо, его не остановишь и не заморозишь на самую малейшую долю секунды. Более того, мы лишь смутно догадываемся, как чередуется прошедшее с будущим, пропуская незаметно настоящее. А ведь дороже всего времени – время настоящее. Человек может планировать и распоряжаться лишь некоторым отрезком времени, например, при планировании поездки или каких-либо занятий, но человек не в состоянии определить длительность своей жизни. Он обычно живет отдельными ее фрагментами и не может предусмотреть ее в целом. Слово Божие предупреждает нас. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Послание к Ефесянам, 5 глава, 15-16 стих. Господь желает, чтобы мы мудро прожили отрезок времени, который Он подарил нам, и предупреждает, чтобы мы относились ко времени осторожно. Незаметность времени скрывается в повседневной суете. Она летит стремительно к концу наших дней. Кажется таким кратким, что мы думаем, ах, не успели сделать чего-нибудь значительного. Правдиво описал нашу жизнь Моисей. Дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет. И самая лучшая пора их – труд и болезнь, ибо проходит быстро, и мы летим. Псалом 89:10. Не только скоротечна, но и печальна жизнь человека, который не знает Бог. Ибо вся плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве. Засохла трава, и цвет ее опал. Послание 1 Петра, 1 глава, 24 стих. Но Бог, любящий свое творение, подарил людям земную жизнь, чтобы мы мудро использовали этот дар и приобрели бессмертие в Спасителе и Господе Иисусе Христе. Верующие посещают церковь, находятся в собрании детей Божьих 4-5 часов в неделю. Это самые дорогие часы жизни. Здесь они слышат Слово Божие не только ушами, но и сердцем. Сколько времени, отведенного нас Богом, мы употребляем с пользой? Сколько времени посвящаем Господу, а сколько убиваем в повседневной суете? Та жизнь человека коротка, но этих лет вполне достаточно, чтобы с греховного пути перейти на путь, который указал человеку Иисус Христос. Пусть никто не обольщает себя, что он сможет перехитрить лукавое время и премудрость Божию. Напротив, нам необходимо крепко помнить, что время дано человеку Богом. Бог является господином времени. Дни лукавы или время лукаво сказано в адрес человека предупреждение, чтобы он задумался о своей греховной беспечности и о противлении Божьей воле, чтобы подумал о ограничениях срока своей земной жизни. Лукаво сердце человека, которое игнорирует серьезное предупреждение Бога о скоротечности земных дней, следует дорожить этим Божьим даром и использовать его так, как Бог предначертал человеку. Дано тебе время благодатное, пользуйся им и спасайся. Ибо сказано во время благоприятное, я услышал тебя и в день спасения помог тебе. Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. Послание 2 Коринфяна, 6 глава, 2 стих. Моисей, вождь Израиля, в своей молитвенной исповеди перед Богом от имени всего народа и с покаянием произносит: «Все дни наши прошли в гневе Твоем. Мы теряем лета наши, как звук. Кто знает силу гнева Твоего и ярость Твою по мере страха Твоего? Научи так нас исчислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». Псалом 89, 9, 11, 12 стихи. Николай Танкин, Австралия.

Знакомая история. «И явился ему Господь у Дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер во время зноя дневного. Он возвел очи свои и взглянул, и вот три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им, и от входа в шатер, и поклонился до земли, и сказал: «Владыка, если я обрел благоволение перед очами твоими, не пройди мимо раба твоего, и принесут немного воды, и омоют ноги ваши, и отдохнете под сим деревом, а я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши. Потом пойдите, так как вы идете мимо раба вашего». Они сказали: «Сделай так, как говоришь». И поспешил Авраам в шатер к Саре и сказал: «Поскорее замеси 3 саты лучшей муки и сделай пресные хлебы». И побежал Авраам к стаду и взял теленка нежного и хорошего и дал отроку, и тот поспешил приготовить его. И взял масло и молока и теленка приготовленного и поставил перед ними, а сам стоял подле них под деревом, и они ели. Бытие, глава 18, стих с 1 по 18. Для читающих Библию очень знакомая история, но давайте посмотрим, чему мы можем научиться из этого места Священного Писания. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. 2 Тимофея 3, стих 16. Написано в Библии. Итак, Авраам сидел во время дневного зноя при входе в шатер. Конечно же, у Авраама были переживания и заботы, так же, как и у нас. Но он знал Бога и уже встречался с Ним. Давайте посмотрим, как проходила встреча у Дубравы Мамре. Читающие Библию знают, что Аврааму пришлось долго ждать исполнения обещаний Божьих. Но он всегда ждал встречи с Богом, жаждал ее. Ждем ли мы нашего Спасителя? Жаждем ли мы встречи с Ним? Господь приходит, когда мы призываем Его. «Господи, рано услышь голос мой, рано предстану перед Тобою и буду ожидать». Написано в Псалме 5:4. Мы читаем: «Он возвел очи свои и взглянул». Это так важно — уметь отрывать взгляд от земли, от своих каждодневных забот и проблем и устремлять в небо. Авраам научился этому. Однажды, когда ему было очень тяжело, когда появились сомнения, Господь вывел его из шатра и сказал: «Посмотри на небо. Может быть, и ты закрылся в своих заботах, переживаниях и не видишь света. Господь обращается к тебе и говорит: «Выйди и посмотри на небо». Помните у псалмопевца: «Возвожу очи мои к горам, откуда приходит помощь моя». Следующее, чему мы можем научиться у патриарха, это выходить навстречу Богу. Об Аврааме написано, что он побежал, он торопился встретиться с Богом. Почему мы не торопимся навстречу с Ним? Сказано в Писании: «Ищите Господа, когда можно найти Его». И в другом месте: «Ищите Его, и Он будет найден вами». Авраам не остался сидеть у своего шатра. Он не просто пошел, а побежал. Господу нужно идти, а еще лучше бежать. Первое, что сделал Авраам, приблизившись к Всевышнему, поклонился ему до земли. Он принес Богу свое поклонение. Мы же часто приносим ему только свои нужды, желания и просьбы. И Бог принимает их и помогает нам. Но не следует забывать приносить Господу поклонение. Он достоин этого. Он Бог. У Авраама было много нужд, которые он мог бы, побежав к Господу, начать излагать. Но Авраам поклонился до земли. Авраам в смирении приглашает Господа войти к нему. В книге Откровения 3, стих 20, Иисус говорит: «Се, стою у двери и стучу». Авраам не допускал того, чтобы Господь стоял у входа в шатер. Он всегда ожидал его. И как только увидел, побежал к нему, поклонился и попросил зайти. Помните, ученики из Эммауса просили воскресшего Иисуса остаться с ним, потому что им хорошо было с ним.
Петр хотел навсегда остаться с Иисусом на горе преображения, когда он преобразился перед учениками. Авраам тоже знает, как дорого общение с Господом, и приглашает его к себе, просит не пройти мимо. Авраам предлагает угощение. Нуждается ли Господь в этом? Нет, он Бог, но он принимает предложение Авраама и говорит: «Сделай так». Может быть, мы иногда думаем, зачем Богу та или иная моя жертва? Помните, все, что мы делаем во славу Божию, угодно Ему, и Он говорит нам: «Сделай так». Авраам принес Богу самое лучшее. Он сказал Саре: «Возьми муки лучшей, теленка из стада взял лучшего». Это было очень важно для Авраама – лучшее отдать Господу. Это была как бы подготовка к экзамену, а экзамен был еще впереди. Бог скажет Аврааму: «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и принеси его мне во всесожжение». Бытие, глава 22, стих 2. «Да поможет и нам Бог самое лучшее, что у нас есть, наши жизни и самих себя, полностью отдать Ему, великому Богу». Александр Кузьменко.

Пишу впервые, но читательницей ваших изданий являюсь с первого номера. Мы всегда с нетерпением ждем газету и журнал. Наш папа выписывал эти издания, и мы все вместе читали. И наша семья, и моя сестра с семьей, а потом отправляли в Киргизию и на Украину. В этом году, в марте месяце, наш папа ушел в вечность. Но мы желаем и дальше читать газету и журнал. Теперь мы с сестрой вместе выписываем забытый алтарь и сестру на наш адрес. Наташа Дык. Любимый алтарь. Господь дал мне возможность и в 2013 году подписаться на газету. Буду рада встречаться с тобой, радоваться, печалиться и молиться за нужды со всеми вами. Уже с 1998 года каждый месяц жду газету и радуюсь. Тамара Титова. Хочу выписать газету для сестры по вере из нашей церкви. Она воспитала 10 детей. До сих пор трудится в хоре. Дети все выросли. Одна дочь еще дома. Дети – члены церкви. Пусть газета будет ей рождественским подарком. Анна В. Пишу вам из России. Живу в глухом, забытом Богом и людьми месте. Хочу выразить огромную благодарность моей очень хорошей знакомой, бывшей жительнице нашего села, Наталье М. Сейчас она живет в Германии. Благодаря ей я более 2 лет получаю забытый алтарь. Я не могу посещать богослужений, и для меня большой поддержкой является эта газета. В ней печатаются интересные рассказы, статьи, стихи. Екатерина Стапаненко, Россия.

Дорогие наши неписатели, за 6 дней до смерти. Я сестра старица Рая из Казахстана, еще жива по милости Господа. У меня великая радость, покаялись мои дети, старшая дочь и старший внук склонились у ног Спасителя. Верю, что мои молитвы услышаны Господом, и все остальные дети и родственники получат спасение. Не нахожу слов благодарности Господу, но Он знает все наши мысли, слышит наши молитвы и любит нас великой любовью. За 6 дней до смерти покаялся муж моей родной сестры. Радовался и говорил, что теперь можно умереть. Тяжелый груз упал с его плеч, а был он великий противник истины. Это чудо и милость Творца. Шлю мой небольшой стих. Когда на небо взор свой устремляю, Господь, Тебя благодарю всегда. Тебя в своей молитве умоляю, чтоб сохранил моих детей любя. От всех невзгод, что в мире окружают, ненасти, зла, от злых людей и войн. Все так тревожно, и мой дух стенает за всех родных детей, по духу братьев и сестер. И снова взор на небо устремляю, и вижу небосвод и ясный свет, который ты всем людям посылаешь, даешь на мой вопрос ответ, что любишь ты своих детей, и это не секрет. Раиса Ширшина, Казахстан.

все из жизни. Я читательница алтаря уже более 13 лет. Очень рада и, конечно, молюсь, чтобы Господь благословил этот труд на его ниве. И теперь еще молюсь об алтаре на немецком языке. Очень ободряю это начинание. Верю от всего сердца, что невозможно людям, то возможно Богу. Внук мой говорит: «Да, это бесполезно. Он уже пропавший человек. Ему хоть что говори, все бесполезно. А это ведь его отец, мой сын Саша». Отвечаю внуку: «Витя, я всю жизнь молюсь и верю. Надежду не теряю. Бог услышит молитвы матери». Сынок мой получает забытый алтарь. Читает, но никак еще не придет к Богу. Так душа болит. Их еще 8 человек, что без Бога живут. 2 дочери, верующие, но и у них дети, за которых тоже надо молиться. Очень прошу вас помолиться за моих детей и за меня тоже, чтобы Бог дал терпение и силы.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

Мир вам от Господа, наши дорогие друзья, братья и сестры. Каждую неделю в это время мы с радостью передаем программу «Новая жизнь». Посредством этой радиопередачи мы стараемся пояснить вам библейскую истину, что тот, кто во Христе, новая тварь, тот, кто во Христе, перешел от смерти в жизнь.

Дорогой друг, приветствую вас миром и любовью нашего Господа Иисуса Христа. Я рад возможности поделиться с вами Словом Господним, которое записано у Евангелиста Луки, 3 глава, первых 6 стихов. И сегодня мы будем размышлять о служении Иоанна Крестителя, предтечи Мессии, начало служения Иоанна Крестителя, предтечи Мессии. Луки, 3 глава, мы читаем первых 6 стихов. В 15-й же год правления Тиверия Кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четвертовластником в Галилее, Филипп, брат его, четвертовластником в Итурее и Трахонитской области, а Лисани четвертовластником в Авильнее. При первосвященнике Анне и Каиафе был голос Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. Как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит: «Голос вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Его. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и узрит всякая плоть спасение Божье». Начало служения Иоанна Крестителя, предтечи Мессии. История человечества не является списком стихийных событий, свирепствующих над человеком, но исполнением предварительного плана Божия для искупления рода человеческого от последствий его грехопадения. Сам Бог управляет историей и делает все личности и условия своими слугами в исполнении своего плана. Каждому поколению самых древних времен хотелось быть свидетелями осуществления божественного плана спасения рода человеческого. Но Божьи планы распространяются на все человечество и на все времена его существования, и поэтому не могут быть ограничены или исчерпаны в течение одного поколения. Бог имеет свое расписание. В плане Божьем, как в каждом плане, бывают моменты особо важные. Перед нами один из таких моментов в Божьем плане искупления рода человеческого. Это выступление на мировую арену Иоанна Крестителя, предтечи Мессии. Евангелие от Луки начинается повествованием о рождении Иоанна Крестителя. Во второй главе Лука описывает рождение Иисуса Христа и несколько фрагментов из детства Иисуса Христа. В этой главе, третьей, евангелист Лука открывает новую страницу истории искупления рода человеческого, начало служения Иоанна Крестителя и приготовление Израиля к явлению их долгожданного Мессии. Важно отметить, что между второй и третьей главами имеется промежуток времени 18 лет. Если о жизни Иисуса Христа до Его выступления служения мы имеем лишь некоторые фрагменты, то о детстве и юности Иоанна Крестителя мы ничего не знаем. Это сокрыто от нас. Мы только знаем, что он был в пустыне до дня явления своего Израилю. Важность этого момента мы видим из того, как Лука начинает свое описание о выступлении Иоанна Крестителя на свое служение. Лука точно определяет исторический период начала служения Иоанна Крестителя.
мне приходится слышать много невежественных заявлений, подвергающих сомнению достоверность Библии. Откуда, мол, мы можем знать, что это правда? Все это было придумано религиозными вождями, чтобы властвовать над народом. Кто проверит подлинность Слова Божия? Кто это может сделать? Евангелист Лука был врачом и считается лучшим историком своего времени. Он и дает нам в этом отрывке точные координаты своего повествования, на основании которых мы можем проверить достоверность его повествования. В первых двух стихах этой главы Лука рисует нам исторический фон, на котором появляется величайший пророк всех времен, Иоанн Креститель, предтеча Мессии. Он упоминает шесть личностей, имею в виду евангелист Лука. Он упоминает шесть личностей, которые говорят нам нечто о положении в Римской империи и об условиях, существующих в Палестине и Иудее, где Иоанн Креститель совершал свое служение. Римская власть находилась под властью императора Тиверия. Тиверий был пасынком императора Августа, с которым он даже правил Римской империей некоторое время, пока император Август не передал ему власть, и он стал вторым императором Рима. Тиверий был жестоким и совершил много преступлений, находясь на острове Кипре, откуда и правил Римской империей. Министры, которые правили от его имени, отличались величайшей жестокостью, и его правление стало олицетворением всяческой мерзости. В такой империи и в такое тяжелое время выступает Иоанн Креститель на свое служение. Это где-то 28-й или 29-й год по рождению Иисуса Христа. В то время Палестина находилась под властью четырех правителей. Когда Ирод Великий умер в 4-м году до рождения Христа, после 40 лет правления Палестиной, он оставил свое царство трем сыновьям. Архилай оказался плохим царем. И по настоянию евреев был снят Римом с престола. На его место Понтий Пилат был назначен прокурором Иудеи. Религиозной властью в Иудее, Иерусалиме, были первосвященники Анна и Каиафа, так говорит наш текст. Двух первосвященников никогда не правило одновременно. В это время Каиафа был первосвященником, но в сущности его тесть Анна или Анан решал все важные дела, пользуясь симпатией евреев за свое сопротивление римской власти. Они оказали Иоанну Крестителю, как Иисусу Христу, большое сопротивление, имею в виду эти первосвященники. И вот арена, на которой выступил Иоанн Креститель, чтобы приготовить народ к явлению Мессии. Время было тревожное и опасное. Нас должно обрадовать и утешить то, что Бог действует даже в самое трудное время в истории человечества. Даже самые скверные личности и правители содействуют в осуществлении Божьих планов для рода человеческого. Нет такого момента в жизни народа или даже отдельной личности, когда мы бы были забыты Богом. Он всегда с нами, Он всегда помнит о нас, потому что мы Его творение. Иоанн Креститель, начиная свое служение, будучи побужден голосом Божьим, Бог тщательно приготовляет своих служителей и сам определяет время их служения. Бог не спешит.
Обыкновенно время приготовления длится, по нашему определению, долгое время, слишком, может быть, долго. Часто нам хотелось бы ускорить это время и приняться за работу. Люди сталкивают других с их мест, не дождавшись времени, определенного им Богом. Это, к сожалению, бывает даже и среди верующих. Подумаем о примерах этого в Слове Божьем. Моисея Бог приготовлял 80 лет к его служению. Иисуса Навина, который вел Израиль после смерти Моисея, Бог приготовлял также долгие годы. Бог приготовлял каждого по-разному. Иоанна Крестителя Бог приготовлял 30 лет в пустыне. Как Бог его приготовлял, мы не знаем и не узнаем на земле. Возможно, Иоанну Крестителю было трудно ожидать так долго. Но в его готовности исполнить свое служение сомнения быть не может. 30 лет подготовки на 6 месяцев служения. Когда пришло время выступить перед народом, Иоанн Креститель, сказано, услышал голос Божий. Голос был громкий и тихий, повелительный и в то же самое время нежный. Этот голос звучал во многих сердцах на протяжении всей истории человечества. Он звучит и сегодня в вашем сердце, призывая вас к покаянию или же посылая вас на труд. Другие вокруг вас не слышат этот голос, но вы его слышите. Как важно, чтобы вы повиновались, чтобы я повиновался голосу Божью, потому что от нашего повиновения зависит не только наша личная судьба, но судьба множества народа. Когда мы будем готовы к служению, мы обязательно услышим голос Бога. Но в чем же отличалось поручение Иоанна Крестителя? Иоанну Крестителю было поручено приготовить путь Мессии, то есть приготовить Израиль к встрече со своим Мессией. В начале своего служения Иоанн Креститель проходил по всей окрестной стране Иорданской. Это 240 километров длиной. Он не оставался на одном месте и не ожидал, чтобы народ шел к нему. Только впоследствии он выбрал себе подходящее место для крещения и оставался там, у Иордана. Иоанн Креститель проповедовал крещение покаяния для прощения грехов. Это подчеркивает евангелист Лука. Это не то крещение, которое принимают люди, принявшие Иисуса Христа своим личным спасителем и Господом. Таким крещением начали креститься уверовавшие во Христа после Его воскресения из мертвых и вознесения на небо. Крещение Иоаннова, как объясняет еврейский историк Флавий, было символом внутреннего очищения и чистоты. Оно выражало желание людей быть угодными Богу, хотя силы для этого у них не было. Своим крещением Иоанн Креститель старался пробудить сердце и ум израильского народа. До этого у евреев не было обычая крестить людей, лишь только после 70-го года, после рождения Христа, был такой обычай среди них. Покаяться значит переменить свое мышление. И вот к этому призывал народ Иоанн Креститель. Несмотря на то, что Израиль отличался своей религиозной ревностью по Боге, израильтяне были духовными невеждами, не зная путей Господних. Народ ожидал не Мессию-освободителя, но Мессию-мстителя. Вот почему он нуждался в приготовлении к принятию Мессии, который явился не мстить, но предложить всем людям прощение Божье.
Выступление Иоанна Крестителя было исполнением пророчеств Священного Писания, Исаии, 40 глава, и также пророчества Малахии, 3 глава и 4. Пророчество призывало Израиль приготовить путь Господу. Обыкновенно фермеры в Израиле бросали камни со своего поля на дорогу, но перед появлением царя народ был извещен о его приходе, и люди выходили на дорогу и уравнивали ее для ожидаемого гостя. Имеется в виду приготовление сердца и ума. Пророчество Исаии также говорило о том, что спасение, которое грядет с Мессией, предназначено для всякой плоти, то есть для всех народов, не только для евреев. К этому Иоанн Креститель также должен был приготовить израильский народ. Поручение Иоанна Крестителя не было легким. Время, в которое ему пришлось служить, было очень трудным. Но Бог был с ним, и он исполнил свое поручение. Никогда не было легко исполнить поручение, данное Богом своему народу. Но во все времена появлялись мужи и жены, подобные Иоанну Крестителю, которые с мужеством исполнили свой долг перед Богом и всем человечеством. Сегодня наше время приготовить путь Господу Иисусу Христу, который грядет не как Спаситель, но воистину как Мститель всем врагам своим. «Это будет день пылающий, как печь», — говорит пророк. «Это будет день гнева и судов Божьих». Наша задача, наше поручение — приготовить себя и окружающих нас к встрече с Иисусом Христом, который обещал вернуться и основать свое вечное царство на новой земле и на новом небе. Да поможет и нам Господь быть верными, наподобие Иоанна Крестителя, в приготовлении человечества к встрече с его Создателем и Господом. Дорогой друг, сегодня Бог предлагает и вам свое прощение и спасение через Иисуса Христа. Поспешите ответить на Его нежный голос, который в эту минуту звучит в вашем грехом истерзанном сердце. Бог сегодня предлагает вам свое прощение и свой мир. Да поможет Он вам принять этот величайший дар и быть в мире со своим Создателем. Аминь.

Дорогие друзья, вы только что прослушали программу «Новая жизнь», которая передается еженедельно с этой станции как радио «Голос Союзов» русско-украинских евангельских христиан-баптистов в Соединенных Штатах Америки и в Канаде. Приглашаем вас слушать нас через неделю в это же время из этой станции. А сейчас до следующей встречи в эфире говорим всем вам до свидания. Храни и благослови вас Господь.

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас как слушатели этой программы и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна. Молитва. Господь Иисус Христос, Князь мира, воскресший из мертвых, мы с радостью и благодарением поклоняемся Тебе за то, что Ты пришел не для суда и мщения, но чтобы облагодетельствовать нас, спасти от отчаяния и неверия и даровать Твой мир. Твое спасение мы получаем не по нашим заслугам, а по Твоей благодати. Помоги нашим друзьям и врагам познать Твою милость и принять ее, не оставаясь во вражде со святым Богом. Вопрос 123. Что означают первые слова, с которыми Иисус обратился к Своим ученикам после воскресения?
1: Евангелие от Иоанна, 20 глава, 20 стих. «Сказав это, Он показал им руки и ноги и ребра Свои. Ученики обрадовались, увидевши Господа».
0: Воскресение Христа является доказательством того, что примирение с Богом совершилось. Бог не оставил Своего Сына в могиле. Он не оставил Его и в преисподней за наши грехи, а почтил Его непорочную жертву воскресением. Сын Божий восторжествовал над смертью и ныне пребывает в полном единстве с Отцом. Смерть на кресте была конечной целью и смыслом прихода Христа на землю. Она — единственное средство для искупления мира. Как могут некоторые утверждать, что Иисус не умер на кресте? Христос продемонстрировал Своим ученикам, что Он не призрак и не дух. Он показал им раны от гвоздей на Своих руках и рану от копья, пронзившего Его ребра. Увидев их, ученики окончательно убедились в том, что перед ними не видение, а сам распятый Господь, Агнец Божий, победивший смерть. Он стоял посреди них, и они радовались Его новому образу. Хорошо, если мы верим и понимаем, что Иисус недалеко от нас. Он всегда с нами. Он жив, Он воскрес из мертвых. Мы не сироты и не оставлены им. Наш брат Иисус вместе с Отцом и Духом Святым царствует над вселенной во веки веков. Он — живая надежда всех смертных. Смерть — не конец нашей жизни. Христос дарует нам вечную жизнь. Наш славный Господь сказал: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. Всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек». Веришь ли сему? Евангелие от Иоанна, 11 глава, 25 стих. Вкусил ли ты эту радость, наполнившую учеников в то воскресенье? Поклонился ли ты воскресшему Христу за Его смерть на кресте, за дарованную нам надежду и прощение? Христос жив, и поэтому наш удел — радость. Вот почему апостол Павел обращается к церкви со словами: «Радуйтесь всегда в Господе». И еще говорю: «Радуйтесь! Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко». Послание Филиппийцам, 4 глава, стихи 4 и 5. Молитва. Господь Иисус Христос, мы поклоняемся Тебе, ликуя и благодаря Тебя за то, что Ты — наша надежда, в Тебе смысл нашей жизни. Мы оправданы Твоими ранами и черпаем жизнь из Твоего естества. Да придет Царствие Твое, и да совершится воля Твоя. Да воскреснут еще многие от смертного сна и начнут жить во славу Твоего воскресения. Вопрос 124. Чему радовались ученики?
1: Евангелие от Иоанна, 20 глава, 21 стих. Иисус же сказал им вторично: «Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас».
0: Вторичное «мир вам» относилось уже не к примирению с Богом, а к миссии миротворчества. Иисус сделал своих учеников миротворцами, посланными возвещать спасение погибающему миру. Через крест Иисуса Бог простил грехи всех людей. Эта новая божественная реальность дает прощение преступникам и обещает верующим освобождение от суда и наказания. Иисус послал своих последователей в мир проповедовать грешникам истинный и славный мир Божий. Кто спасается Божьей любовью, тот обновляется сердцем и прощает своих врагов, подобно тому, как Бог простил его. Новый человек готов лучше терпеть несправедливость, чем поступать несправедливо. Он распространяет небесное благоухание вокруг себя, как сказал Иисус. «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Евангелие от Матфея, 5 глава, 9 стих. Цель нашего благовестия не в том, чтобы изменить внешние обстоятельства жизни и создать поверхностный мир между народами. Мы молимся об изменении гордых умов и каменных сердец, чтобы они стали мягкими. Такие изменения в сердцах людей непременно произведут перемены и в политической, и экономической жизни. Иисус поднял служение своих учеников на собственный уровень, заявляя им: «Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». А как Бог послал Иисуса? Прежде всего, Он послал Его как Сына. Во-вторых, Иисус должен был всеми своими словами, делами и молитвами явить людям Божью святость и показать, что Он их Отец. В-третьих, Иисус не имел земного оружия. И в-четвертых, Он был наделен Словом Божьим и исполнен вечной любовью. В этих четырех принципах заключается смысл и цель благовестия. Своей смертью Иисус сделал нас Божьими детьми, чтобы мы перед Ним были святы и непорочны в любви. Христиане — не погибшие грешники, а оправданные посланники Божьи, которые освящаются, чтобы стать достойными представителями самого естества и любви Небесного Отца. Вот в чем состоит их посланничество. Через смерть их брата, Иисуса Христа, Бог стал для них Отцом. Крест является основанием их новой жизни, а их вера — путем к усыновлению. И как Христос был рожден, чтобы принять жертвенную смерть, так Его последователи живут жертвенной жизнью. Они не гордятся, а считают себя слугами Всевышнего и всех людей. Господь освобождает их от самих себя и учит их любить других так же, как Он любит их. Молитва. Господь Иисус, благодарим Тебя за то, что Ты призвал нас, недостойных, прославлять Отца и Твое имя всеми нашими мыслями, словами и делами. Благодарим Тебя за то, что Ты простил нам все наши грехи. Ты освящаешь нас, чтобы мы несли Твой мир в сердца других людей, чтобы они осветились и жили истинной жизнью. Благодарим Тебя, Христос, ибо Ты сделал нас сыновьями Твоей любви, чтобы мы любили и прощали других, как Ты простил нас. Вопрос 125. В чем заключается особенность того, как Иисус послал в мир своих учеников?
1: Евангелие от Иоанна, 20 глава, стихи 22 и 23. «Сказав это, дунул и говорит им: примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся».
0: Возможно, учеников поразили слова Иисуса: «Как Отец послал Меня, так Я посылаю вас». Они все еще прятались за железными засовами из страха перед иудеями. После всех неудач и потрясений они не находили в себе сил и желания что-либо предпринять. Иисус дунул на учеников, как Бог вдохнул жизнь в Адама, чтобы он стал живою душой и обрел силы для жизни. Так и Иисус показал себя здесь Творцом, созидающим новое творение в своих учениках. Он не только вдохнул в них свое дыхание, но и заверил их в том, что его дух, сила и власть прибудут на них, и они смогут явить в своей жизни образ Отца. Когда ученики приняли Духа Святого, Христос объяснил им, на каких условиях людям дается прощение грехов. Ученики вправе возвещать это прощение всем, кто примет эти условия, а тех, кто отвергнет их, объявлять непрощенными. Они будут провозглашать прощение грехов, как представители Господа Иисуса Христа. Верующих в Него им следует принимать в Церковь на основании исповедания их грехов. Иисус дал Своим ученикам власть возвещать прощение, но не дал им власти прощать грехи. Эту власть имеет только Бог. Книга пророка Исаии, 43 глава, 25 стих.

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: Христианский журнал «Свет Евангелия».
1: Острова. Александр П. Яручик, Захария. Две жизни. Я поступил учиться в духовную семинарию, потому что хотел проповедовать, преподавать Слово Божье детям, молодежи и всем людям. Обучение длилось 4 года. Они стали самыми насыщенными в моей жизни, духовно богатыми. Дело в том, что из нашей маленькой церкви, из Касероса, пригорода Буэнос-Айреса, вышло несколько миссионеров и пастырей, учителей воскресных школ и многих других братьев и сестер, которые учились там для проповеди Евангелия. Церковь наша была благословенной. Безусловно, мое обучение было нелегким, потому что в то время мой испанский язык был далек от совершенства. Один из профессоров, Арнальдо Конклини, профессор философии, дал дельный совет – уделять больше внимания грамматике. Это случилось после того, как я написал сочинения, которые ему пришлись по душе, но язык в них был весьма скудным. Нужно было сделать акцент на грамматику, но это оказалось непросто. Почему? Не хватало времени. Самый болезненный момент я пережил, когда довелось спустя 4 года расставаться с теми, с кем я учился. Я ждал с предчувствием боли то мгновение, когда мы в последний раз увидимся в этом библейском институте и распрощаемся навсегда. Да, это было больно, трогательно, но в то же время прекрасно. Остались молитвы друг о друге, переписка и настоящая дружба. Мне казалось, что без дружбы не было бы полноценного и прекрасного общения со студентами. Духовная семинария стала для меня второй семьей, согревающим очагом, где я познал истинную любовь братьев и сестер. Такое не забывается. А что же было потом? Уже на последнем курсе я начал задавать себе вопрос, что же будет дальше? Мерещилась только какая-то неизвестность. Меня не приглашали ни церкви, ни их ведомственные организации. Никто не звал меня занять какое-то пасторское место или же помощника пастора или учителя воскресной школы. Наверное, я сам в этом виноват, потому что все время думал и говорил о том, что хочу быть миссионером в России. Такое представить было просто невозможно, это было немыслимо. Многие выпускники получили направление в разные миссии. Но так как я не принадлежал к миссии Христианской миссионерский альянс, где преподавали духовные уроки, я остался будто в невесомости и не знал, что же дальше делать. Продолжать работать, проповедовать, но кому, где и как? Вернуться в рабочие, тогда для чего я учился? С этими мыслями и ключевыми вопросами моей жизни я составил и отправил письмо одному человеку, о котором прочитал в книге «Божий контрабандист». Это писатель и миссионер брат Андрей, живущий в Голландии. Большинство его странствий пролегало в то время через границы стран бывшего Советского Блока – Польши, Чехословакии, Румынии, куда и доставлялась религиозная литература. То был непростой процесс. Литературу провозили спрятанной, как правило, в тайниках автомобилей. Открыто такую литературу не пропускали. Нужно было искать способы проникновения в атеистические страны. Такое служение показалось мне интересным. Я спросил его в письме, знает ли он, где бы я мог служить Богу. И ответ не заставил себя долго ждать. Это было уже после учебы. Я продолжал работать, чтобы заработать деньги, потому что не оплатил полностью обучение. Да, и в принципе, деньги нужны были, чтобы как-то жить. Я вернулся в дом моих родителей, хотя я ощущал некоторую неловкость спустя 4 года отсутствия. Им хватало заботы без меня. Не хотелось усложнять их жизнь, но других вариантов не нашлось. Пришлось вернуться и работать. А через 2 месяца я получил ответ на письмо от брата Андрея. Помню, как сегодня. Я сидел на кровати и читал Слово Божье. В те дни я искал воли Божьей, потому что хотел служить Господу более всего на свете. Не столь важно, где и что делать. Конечно, мне хотелось проповедовать. Это нужно церкви, людям верующим. А еще больше хотелось проповедовать тем, Кто никогда не слышал Слово Божье, то далеко от Бога и вообще ничего не знает о Библии и Господе нашем. И вот я сидел на кровати, размышлял над Словом Божьим, читал первую главу Деяний апостолов, 8 стих, где сказано: «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Деяния 1:8. Да, я читал именно эти строки. «Примите Духа Святого и получите силу от Бога, чтобы идти и проповедовать Священное Писание». Чтобы проповедовать не только в Иудее, но и за ее пределами. Для меня это означало только одно – я должен идти и проповедовать Евангелие всему человечеству. Конечно, многие шарахались от меня, когда узнавали, что я хочу проповедовать Евангелие русским людям. Даже одна из моих любимых учителей совсем недавно призналась в этом. Она никогда не думала, что Господь сможет использовать мои способности так активно и в радиопередачах, и вообще среди русского народа. Я ей ответил, что если Бог что-то положит человеку на сердце, и человек согласится с ним, то все пойдет во благо, и он благословит даже такое служение, которое не в состоянии понять и принять многие наши братья и сестры по вере. Пока я в задумчивости сидел на кровати, мне явилось видение, будто отрывок из киноленты, хотя я не ясновидец и не пророк. Картина эта заняла всю комнату. Вдруг море стало бушевать вокруг меня. Оно было огромное, глубокое, синее. И я плыл по этому морю, то утопая, то выныривая, и кто-то стоял на берегу и подал мне руку. Этот кто-то, лица которого я не разглядел, был Христос. Я сразу же понял, что это Он. Он сказал мне: «Так как я тебя вытянул из этого греховного моря, иди и проповедуй. Иди и скажи им о спасении. Иди и подавай им руку, как я протянул ее тебе». И картина исчезла, будто и не было ее вовсе. В этот же день, через короткое время, я получил письмо от брата Андрея. Он писал: «Брат Александр, есть два места в Испании. Это Канарские острова, остров Тенерифе и остров Лас-Пальмас, где есть базы советских судов, куда приходят корабли и запасаются топливом, продуктами питания, техникой и многим другим. Тысячи людей ходят по этому острову, и никто с ними не беседует о Спасителе Христе. Было бы здорово, если бы ты туда поехал. Но я должен сразу сказать, что финансово поддерживать тебя не смогу. У нас небольшая организация, лишних денег нет, так что ты должен ехать туда по своей инициативе. Если поедешь, то только по вере своей». Так я впервые столкнулся с особенностями жизни по вере. До этого момента никогда не представлял, что же значит жить по вере. Эти слова брата Андрея даже шокировали меня, ведь Господь и так посылал мне все, что нужно до этого момента: и здоровье, и работу, и силы на обучение. Значит, сейчас оставалось только отбросить все сомнения и ехать. Честно говоря, мне стыдно сегодня сказать об этом, но я даже не знал, куда я еду. Нет, я знал, что еду в Испанию, и думал, что эти острова совсем рядом, а потому даже не посмотрел на карту. Лишь много позже, когда я уже покупал билет, поинтересовался, где расположены эти самые Канарские острова. Я купил билет на судно, потому что тогда было намного дешевле плыть на острова, чем лететь на самолете. Итак, я в тот же день, помолившись, принял решение уехать. Это было начало 1973 года. Конечно, очень больно было расставаться с родными,

постоянно поддерживают наше служение и сегодня. Примите мою самую искреннюю благодарность и спасибо Господу Богу, который расположил сердца членов этой семьи ко мне. Слава Господу за все это! Я благодарен, что Господь послал таких людей, которые были на моем пути светом, а также оказывали духовную и материальную поддержку в моих робких начинаниях. Благословляю их. Александр П. Захария Яручек. От редакции журнала. Вы прочитали одну главу из книги «Острова», 224 страницы, которая недавно вышла из печати. Ее автор Александр П. Яручек Захария. Ведущий радиопрограмм, проповедник, журналист и писатель. Знакомит читателей с ключевыми автобиографическими моментами своей жизни и служения. Он повествует об одиночестве человека без Бога и о безмерной любви Господа каждому в отдельности, независимо в какой стране мы живем. Книга издана с целью евангелизации. Цена с пересылкой $15. Желающие получить книгу и тем самым принять участие в ее издании на испанском и английских языках, пишите по адресу. Александр Яручек-Цахария, 6216 Эдморе БЛ ФАУД, charlotte.ns.28216 USA или Александр Яручек-Цахария, ПО Бокс 7789 Нортпорт.фл.34290 USA 1 (704) 957-7737.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете

0: hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Вторая книга Моисея, Исход, глава 4. «И отвечал Моисей и сказал: а если они не поверят мне и не послушают голоса моего и скажут: не явился тебе Господь? И сказал ему Господь: что это в руке у тебя? Он отвечал: жезл. Господь сказал: брось его на землю. Он бросил его на землю, и жезл превратился в змея, и Моисей побежал от него. И сказал Господь Моисею: простри руку твою и возьми его за хвост. Он простер руку свою и взял его, и он стал жезлом в руке его. Это для того, чтобы поверили тебе, что явился тебе Господь Бог отцов их, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Еще сказал ему Господь: положи руку твою к себе в пазуху. И он положил руку свою к себе в пазуху, вынул ее, и вот рука его побелела от проказы, как снег. Еще сказал: положи опять руку твою к себе в пазуху. И он положил руку свою к себе в пазуху и вынул ее из пазухи своей, и вот она опять стала такой же, как тело его. Если они не поверят тебе и не послушают голоса первого знамения, то поверят голосу знамения другого. Если же не поверят и двум сим знамениям и не послушают голоса твоего, то возьми воды из реки и вылей на сушу, и вода, взятая из реки, сделается кровью на суше. И сказал Моисей Господу: о Господи, человек я неречистый, и таков был и вчера, и третьего дня, и когда ты начал говорить с рабом твоим, я тяжело говорю и косноязычен. Господь сказал: кто дал уста человеку? Кто делает немым или глухим, или зрячим, или слепым? Не я ли Господь? Итак, пойди, и я буду при устах твоих и научу тебя, что тебе говорить. Моисей сказал: Господи, пошли другого, кого можешь послать? И возгорелся гнев Господень на Моисея, и он сказал: разве нет у тебя Аарона, брата левитянина? Я знаю, что он может говорить. И вот он выйдет навстречу тебе, и, увидев тебя, возрадуется в сердце своем. Ты будешь ему говорить и влагать слова в уста его, а я буду при устах твоих и при устах его, и буду учить вас, что вам делать. И будет говорить он вместо тебя к народу. И так он будет твоими устами, а ты будешь ему вместо Бога. И жезл сей возьми в руку твою, им ты будешь творить знамения. И пошел Моисей и возвратился к Иофору, тестю своему, и сказал ему: пойду я и возвращусь к братьям моим, которые в Египте, и посмотрю, живы ли еще они. И сказал Иофор Моисею: иди с миром. И сказал Господь Моисею в земле Мадианской: пойди, возвратись в Египет, ибо умерли все, искавшие души твоей. И взял Моисей жену свою и сыновей своих, посадил их на осла и отправился в землю египетскую. И жезл Божий Моисей взял в руку свою. И сказал Господь Моисею: «Когда пойдешь и возвратишься в Египет, смотри, все чудеса, которые я поручил тебе, сделай пред лицом фараона, а я ожесточу сердце его, и он не отпустит народа. И скажи фараону: так говорит Господь: Израиль есть сын мой, первенец мой. Я говорю тебе, отпусти сына моего, чтобы он совершил мне служение, а если не отпустишь его, то вот я убью сына твоего, первенца твоего». Дорогою на ночлеге случилось, что встретил его Господь и хотел умертвить его. Тогда Сипфора, взяв каменный нож, обрезала крайнюю плоть сына своего и, бросив к ногам его, сказала: «Ты жених крови у меня». И отошел от него Господь. Тогда сказала она: «Жених крови по обрезанию». И Господь сказал Аарону: «Пойди навстречу Моисею в пустыню». И он пошел и встретился с ним при горе Божией и поцеловал его. И пересказал Моисей Аарону все слова Господа, которые его послал, и все знамения, которые он заповедал. И пошел Моисей с Аароном, и собрали они всех старейшин сынов Израилевых. И пересказал Аарон все слова, которые говорил Господь Моисею. И сделал Моисей знамение пред глазами народа. И поверил народ, и услышали, что Господь посетил сынов Израилевых, и увидел страдания их, и преклонились они, и поклонились. Глава 5. После сего Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали: «Так говорит Господь Бог Израилев: отпусти народ мой, чтобы он совершил мне праздник в пустыне». Но фараон сказал: «Кто такой Господь, чтобы я послушался голоса его и отпустил Израиля? Я не знаю Господа, и Израиля не отпущу». Они сказали: «Бог евреев призвал нас. Отпусти нас в пустыню на 3 дня пути принести жертву Господу Богу нашему, чтобы он не поразил нас язвою или мечом». И сказал им царь египетский: «Для чего вы, Моисей и Аарон, отвлекаете народ от дел его? Ступайте на свою работу». И сказал фараон: «Вот народ в земле сей многочислен, и вы отвлекаете его от работ его». И в тот же день фараон дал повеление приставникам над народом и надзирателям, говоря: «Не давайте впредь народу соломы для делания кирпича, как вчера и 3-го дня. Пусть они сами ходят и собирают себе солому, а кирпичей наложите на них тоже урочное число, какое они делали вчера и 3-го дня, и не убавляйте. Они праздны, потому и кричат: пойдем принесем жертву Богу нашему. Дать им больше работы, чтобы они работали и не занимались пустыми речами». И вышли приставники народа и надзиратели его и сказали народу: «Так говорит фараон: не даю вам соломы. Сами пойдите, берите себе солому, где найдете, а от работы вашей ничего не убавляется». И рассеялся народ по всей земле египетской собирать жнива вместо соломы. Приставники же понуждали, говоря: «Выполняйте урочную работу свою каждый день, как и тогда, когда была у вас солома». А надзирателей из сынов Израилевых, которых поставили над ними приставники фараоновы, били, говоря: «Почему вы вчера и сегодня не изготавливаете урочного числа кирпичей, как было до сих пор?» И пришли надзиратели сынов Израилевых и возопили к фараону, говоря: «Для чего ты так поступаешь с рабами твоими? Соломы не дают рабам твоим, а кирпичи, говорят нам, делайте. И вот рабов твоих бьют, грех народу твоему». Но он сказал: «Праздны вы, праздны, поэтому и говорите: пойдем принесем жертву Господу. Пойдите же работайте. Соломы не дадут вам, а положенное число кирпичей давайте». И увидели надзиратели сынов Израилевых беду свою в словах: «Не убавляйте числа кирпичей, какое положено на каждый день». И когда они вышли от фараона, то встретились с Моисеем и Аароном, которые стояли, ожидая их, и сказали им: «Да видит и судит вам Господь за то, что вы сделали нас ненавистными в глазах фараона и рабов его, и дали им меч в руки, чтобы убить нас». И обратился Моисей к Господу и сказал: «Господи, для чего ты подвергнул такому бедствию народ сей? Для чего послал меня? Ибо с того времени, как я пришел к фараону и стал говорить именем твоим, он начал хуже поступать с народом сим. Избавить же ты не избавил народа твоего». Глава 6. И сказал Господь Моисею: «Теперь увидишь ты, что я сделаю с фараоном. По действию руки крепкой он отпустит их, по действию руки крепкой даже выгонит их из земли своей». И говорил Бог Моисею и сказал ему: «Я Господь. Явился я Аврааму, Исааку и Иакову с именем Бог Всемогущий, а с именем моим Господь не открылся им. И я поставил завет мой с ними, чтобы дать им землю ханаанскую, землю странствования их, в которой они странствовали. И я услышал стенание сынов Израилевых о том, что египтяне держат их в рабстве, и вспомнил завет мой. Итак, скажи сынам Израилевым: я Господь, и выведу вас из-под ига египтян, и избавлю вас от рабства их, и спасу вас мышцею простертою и судами великими, и приму вас себе в народ, и буду вам Богом, и вы узнаете, что я Господь Бог ваш, изведший вас из-под ига египетского, и веду вас в ту землю, о которой я, подняв руку мою, клялся дать ее Аврааму, Исааку и Иакову, и дам вам ее в наследие. Я Господь». Моисей пересказал это сынам Израилевым, но они не послушали Моисея по малодушию и тяжести работ. И сказал Господь Моисею, говоря: «Войди, скажи фараону, царю египетскому, чтобы он отпустил сынов Израилевых из земли своей». И сказал Моисей пред Господом, говоря: «Вот сыны Израилевы не слушают меня. Как же послушает меня фараон? Я не словесен». И говорил Господь Моисею и Аарону, и давал им повеление к сынам Израилевым и к фараону, царю египетскому, чтобы вывести сынов Израилевых из земли египетской. Вот начальники поколений их: сыны Рувима, первенца Израилева, Ханох и Фалу, Хецрон и Харми – это семейство Рувимовы, сыны Симеона, и Емуил, и Иамин, и Агад, и Иахин, и Цахар, и Саул, сын Хананиянки – это семейство Симеона. Вот имена сынов Левия по родам их – Герсон и Кааф, и Мерари. А лет жизни Левия было 137. Сыны Герсона – Ливни и Шимеи, семействами их. Сыны Каафовы – Амрам и Ицгар, и Хеврон, и Узиил. А лет жизни Каафа было 133 года. Сыны Мерари – Махли и Муши. Это семейство Левия по родам их. Амрам взял Иохаведу, тетку свою, себе в жену, и она родила ему Аарона и Моисея. А лет жизни Амрама было 137. Сыны Ицгаровы – Корей и Нефаг и Зихри. Сыны Узииловы – Мисаил и Элцафан и Сифри. Аарон взял себе в жену Елисавету, дочь Аминадава, сестру Наасона, и она родила ему Надава, и Авиуда, и Елиазара, и Ифамара. Сыны Корея – Ассир, Элкана и Авиасав. Это семейство Кореевы. Елиазар, сын Аарона, взял себе в жену одну из дочерей Футииловых, и она родила ему Финеса. Вот начальники поколений левитских по семействам их. Аарон и Моисей – это те, которым сказал Господь: «Выведите сынов Израилевых из земли египетской по ополчениям их». Они-то говорили фараону, царю египетскому, чтобы вывести сынов Израилевых из Египта. Это Моисей и Аарон. Итак, в то время, когда Господь говорил Моисею в земле египетской, Господь сказал Моисею, говоря: «Я Господь. Скажи фараону, царю египетскому, все, что я говорю тебе». Моисей же сказал пред Господом: «Вот я несловесен. Как же послушает меня фараон?» Глава 7. Но Господь сказал Моисею: «Смотри, я поставил тебя Богом фараону, а Аарон, брат твой, будет твоим пророком. Ты будешь говорить все, что я повелю тебе, а Аарон, брат твой, будет говорить фараону, чтобы он отпустил сынов Израилевых из земли своей. Но я ожесточу сердце фараонова и явлю множество знамений моих и чудес моих в земле египетской. Фараон не послушает вас, и я наложу руку мою на Египет и выведу воинство мое, народ мой, сынов Израилевых, из земли египетской судами великими. Тогда узнают египтяне, что я Господь, когда простру руку мою на Египет и выведу сынов Израилевых из среды их». И сделали Моисей и Аарон, как повелел им Господь, так они и сделали. Моисей был 80, а Аарон 83 лет, когда стали говорить они к фараону. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: «Если фараон скажет вам: сделайте чудо, то ты скажи Аарону: возьми жезл твой и брось пред фараоном, он сделается змеем». Моисей и Аарон пришли к фараону и сделали так, как повелел Господь. И бросил Аарон жезл свой пред фараоном и пред рабами его, и он сделался змеем. И призвал фараон мудрецов и чародеев, и эти волхвы египетские сделали то же своими чарами. К каждый из них бросил свой жезл, и они сделались змеями. Но жезл Ааронов поглотил их жезлы. Сердце фараонова ожесточилось, и он не послушал их, как и говорил Господь. И сказал Господь Моисею: «Упорно сердце фараонова, он не хочет отпустить народ. Пойди к фараону завтра. Вот он выйдет к воде, ты стань на пути его на берегу реки, и жезл, который превращался в змея, возьми в руку твою и скажи ему: Господь Бог евреев послал меня сказать тебе: отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение в пустыне. Но вот ты доселе не послушался. Так говорит Господь: из сего узнаешь, что я Господь. Вот этим жезлом, который в руке моей, я ударю по воде, которая в реке, и она превратится в кровь, и рыба в реке умрет, и река восмердит, и египтянам омерзительно будет пить воду из реки. И сказал Господь Моисею: скажи Аарону: возьми жезл твой и простри руку твою на воды египтян, на реки их, на потоки их, на озера их и на всякое вместилище вод их, и превратится в кровь, и будет кровь по всей земле египетской и в деревянных, и в каменных сосудах. И сделали Моисей и Аарон, как повелел Господь. И поднял Аарон жезл и ударил по воде речной пред глазами фараона и пред глазами рабов его, и вся вода в реке превратилась в кровь. И рыба в реке вымерла, и река восмердела, и египтяне не могли пить воды из реки. И была кровь по всей земле египетской. И волхвы египетские чарами своими сделали то же. И ожесточилось сердце фараона, и не послушал их, как и говорил Господь. И оборотился фараон, и пошел в дом свой, и сердце его не тронулось и сим. И стали копать все египтяне около реки, чтобы найти воду для питья, потому что не могли пить воды из реки. И исполнилось 7 дней после того, как Господь поразил реку. Глава 8. И сказал Господь Моисею: пойди к фараону и скажи ему: так говорит Господь: отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. Если же ты не согласишься отпустить, то вот я поражаю всю область твою жабами. И воскишит река жабами, и они выйдут и войдут в дом твой, и в спальню твою, и на постель твою, и в домы рабов твоих, и народа твоего, и в печи твои, и в квашни твои, и на тебя, и на народ твой, и на всех рабов твоих взойдут жабы. И сказал Господь Моисею: скажи Аарону: простри руку твою жезлом твоим на реки, на потоки и на озера, и выведи жаб на землю египетскую. Аарон простер руку свою на воды египетские, и вышли жабы, и покрыли землю египетскую. То же сделали и волхвы чарами своими, и вывели жаб на землю египетскую. И призвал фараон Моисея и Аарона и сказал: помолитесь Господу, чтобы он удалил жаб от меня и от народа моего. И я отпущу народ израильский принести жертву Господу. Моисей сказал фараону: назначь мне сам, когда помолиться за тебя, за рабов твоих и за народ твой, чтобы жабы исчезли у тебя в домах твоих и остались только в реке. Он сказал: завтра. Моисей отвечал: будет по слову твоему, дабы ты узнал, что нет никого, как Господь Бог наш. И удалятся жабы от тебя, от домов твоих и от рабов твоих, и от твоего народа, только в реке они останутся. Моисей и Аарон вышли от фараона, и Моисей воззвал Господу о жабах, которых он навел на фараона. И сделал Господь по слову Моисея. Жабы вымерли в домах, на дворах и на полях, и собрали их в груды, и восмердела земля. И увидел фараон, что сделалось облегчение, и ожесточил сердце свое, и не послушал их, как и говорил Господь. И сказал Господь Моисею: «Скажи Аарону, простри жезл твой и ударь персть земную, и сделается персть мошками по всей земле египетской». Так они и сделали. Аарон простер руку свою жезлом своим и ударил персть земную, и явились мошки на людях и на скоте. Вся персть земная сделалась мошками по всей земле египетской. Старались также и волхвы чарами своими произвести мошек, но не могли. И были мошки на людях и на скоте. И сказали волхвы фараону: «Это перст Божий». Но сердце фараонова ожесточилось, и он не послушал их, как и говорил Господь. И сказал Господь Моисею: «Завтра встань рано, явись пред лицо фараона. Вот он пойдет к воде, и ты скажи ему: так говорит Господь: отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. А если не отпустишь народа моего, то вот я пошлю на тебя и на рабов твоих, и на народ твой, и в домы твои песьих мух, и наполнятся домы египтян песьими мухами, и самая земля, на которой они живут. И отделю в тот день землю Гесем, на которой пребывает народ мой, и там не будет песьих мух, дабы ты знал, что я Господь среди земли. Я сделаю разделение между народом моим и между народом твоим. Завтра будет сие знамение». Так и сделал Господь. Налетело множество песьих мух в дом фараонов и в домы рабов его и на всю землю египетскую. Погибала земля от песьих мух. И призвал фараон Моисея и Аарона и сказал: «Пойдите, принесите жертву Богу вашему всей земле». Но Моисей сказал: «Нельзя сего сделать, ибо отвратительно для египтян жертвоприношение наше Господу Богу нашему.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте!

0: При раскопках в Египте был обнаружен древний документ, так называемый папирус Анастасия. Он описывает жалобы одного египетского начальника, руководившего строительными работами в районе Газена. Строительство пришлось остановить, так как, жалуется начальник, изготовлять здесь кирпич невозможно из-за отсутствия соломы в этой местности. Древний метод изготовления кирпича с добавкой соломы вошел в современную технологию и применяется еще и в настоящее время. Во времена фараонов такая работа была очень утомительной. Рабочий день в Египте измерялся египетскими водяными часами. Они представляли собой каменный сосуд, который наполнялся водой, и рабочие трудились, покуда вода капля за каплей не вытекала вся из узенького отверстия. Когда влага в сосуде иссякала, работы прерывались до следующего дня. С рабами, в числе которых в течение 400 лет был израильский народ, обращались весьма жестоко. Для них не существовало даже и такой поблажки, как египетские водяные часы. Начальники работ заставляли их трудиться ненормированно. Израильтяне использовались на самых черных работах. Они мешали раствор и изготовляли кирпичи, в которые, как мы знаем, необходимо было добавлять солому. Однако, когда в упоминаемых в Библии городах Пифом и Раамсис были проведены археологические раскопки, оказалось, что обнаруженные там кирпичи частично были изготовлены без соломы. Почему так произошло, вы узнаете из сегодняшней лекции доктора МакГи. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение 5 главы книги «Исход». Из последующего текста этой главы мы узнаем о том, как усилилось угнетение сынов Израилевых. Давайте еще раз прочитаем с 6 по 8 стихи 5 главы. «И в тот же день фараон дал повеление приставникам над народом и надзирателями, говоря: «Не давайте впредь народу соломы для делания кирпича, как вчера и третьего дня. Пусть они сами ходят и собирают себе солому, а кирпичей наложите на них тоже урочное число, какое они делали вчера и третьего дня. И не убавляйте. Они праздны, потому и кричат: «Пойдем, принесем жертву Богу нашему». Фараон решил, что израильтяне требуют себе отдыха, и сделал вывод, что они недостаточно много работают. Им перестали давать солому, но в то же время потребовали от них производить прежнее количество кирпичей. А ведь теперь им приходилось самим добывать солому. Таким образом, жизнь их усложнилась. Прочтем теперь стихи с 15 по 21. «И пришли надзиратели сынов Израилевых и возопили к фараону, говоря: «Для чего ты так поступаешь с рабами твоими? Соломы не дают рабам твоим, а кирпичи, говорят нам, делайте. И вот рабов твоих бьют, грех народу твоему». Но он сказал: «Праздны вы, праздны, поэтому и говорите: пойдем, принесем жертву Господу. Пойдите же, работайте, соломы не дадут вам, а положенное число кирпичей давайте». И увидели надзиратели сынов Израилевых беду свою в словах: «Не убавляйте числа кирпичей, какое положено на каждый день». И когда они вышли от фараона, то встретились с Моисеем и Аароном, которые стояли, ожидая их, и сказали им: «Да видит и судит вам Господь за то, что вы сделали нас ненавистными в глазах фараона и рабов его, и дали им меч в руки, чтобы убить нас». Народ Израилев обвинил Моисея и Аарона в своих новых напастях. Им показалось, что Моисей и Аарон не помогают, а мешают им, и что именно они дали повод фараону сделать их жизнь совсем нестерпимой. Читаем 22 и 23 стихи. «И обратился Моисей к Господу и сказал: «Господи, для чего ты подвергнул такому бедствию народ сей? Для чего послал меня? Ибо с того времени, как я пришел к фараону и стал говорить именем твоим, он начал хуже поступать с народом сим. Избавить же ты не избавил народа твоего». Моисей теряет терпение и начинает жаловаться Богу. Он говорит: «Я пришел, чтобы избавить народ мой, как ты меня научил, но вместо того, чтобы отпустить их, фараон только заставил их работать еще больше». Моисей не знает всех обстоятельств, но Бог действует медленно и терпеливо в соответствии с своим хорошо продуманным планом. Богу еще долго предстоит учить Моисея и израильтян, и египтян, и фараона. В последующей 6 главе мы узнаем, как Бог поддержал Моисея и детей Израилевых и еще раз обещал избавить их. Из этой главы мы также узнаем, что ответил Бог на мольбу Моисея. В ней также излагаются израильские родословия и указывается, какие новые поручения были даны Моисею. Отметим, что 6 глава является непосредственным продолжением последней части 5 главы. Приближается то время, когда на Египет должны обрушиться казни. Скоро начнется борьба Бога с египетским поклонением ложным богам и борьба за освобождение евреев из египетского рабства. Посмотрим, в какой последовательности развивались события. Сначала Моисей, Аарон и старейшины Израиля попросили фараона отпустить их на 3 дня в пустыню, чтобы принести жертву Господу. Фараон отказал им, ссылаясь на то, что не знает Господа. Затем фараон отяготил возложенное на израильтян бремя. Сыны Израилевы пожаловались Моисею, который, в свою очередь, пожаловался Господу. Бог хотел, чтобы Моисей уверовал в способности Иеговы, истинного Бога, выполнить обещанное. Бог Авраама, Исаака и Иакова услышал стенания сынов Израилевых и вознамерился освободить их от ига. Бог хотел, чтобы Моисей вспомнил историю Израиля и убедился, что Бог всегда хранил израильтян. Раз за разом Бог демонстрировал свою любовь к израильтянам и желание помочь им. Ради израильтян Бог много раз вмешивался в события истории. Бог и сегодня вмешивается в человеческие дела ради нас, верующих. Я уверен, что Бог оберегает меня. А насколько вы уверены, что Бог вмешивается и в вашу жизнь? Вспомним, что говорит апостол Павел в 1 главе послания к филиппийцам. «Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело, будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Сегодня Бог знает ваши нужды. Он знает, когда мы находимся в отчаянном положении. Он может и хочет помочь нам, точно так же, как Он помог израильтянам в Египте. Вернемся теперь к жалобе Моисея. Иегова, сущий, говорит с Моисеем, чтобы ободрить его, вселить в него надежду и уверенность. Вот стих 1 из 6 главы. «И сказал Господь Моисею: теперь увидишь ты, что я сделаю с фараоном. По действию руки крепкой он отпустит вас. По действию руки крепкой даже выгонит их из земли своей». Иегова говорит Моисею, что он Господь. Ему нет нужды как-то подготавливать грядущие события. Он сущий, и он ни в чем не знает ограничений. Бог не зависит от своего творения. Бог ни на кого не опирается. Наоборот, он служит опорой и поддержкой для всего творения. Бог хочет, чтобы и Моисей нашел в нем поддержку. В стихах со 2 по 5 мы читаем: «И говорил Бог Моисею и сказал ему: Я Господь, являлся я Аврааму, Исааку и Иакову с именем Бог Всемогущий, а с именем моим Господь не открылся им. И я поставил завет мой с ними, чтобы дать им землю ханаанскую, землю странствования их, в которой они странствовали. И я услышал стенания сынов Израилевых о том, что египтяне держат их в рабстве, и вспомнил завет мой». То есть Бог говорит Моисею, что он являлся Аврааму, Исааку и Иакову, но не как Иегова. А вот как Бог, как Иегова, как сущий, намерен искупить свой народ, принять его в свой драгоценный удел из всех других народов, освободить израильтян от рабства и привести их в землю обетованную. В связи со всем этим Бог открывается израильтянам как Иегова, сущий, то есть открывает им ту сторону своего характера, которую не открыл Аврааму, Исааку и Иакову. В стихах 6 по 8 Бог раскрывает семь обетований искупления. Эти стихи и сегодня воссоздают перед нами удивительную картину спасения. А в дни Моисея они наверняка вселяли в него поистине величественную надежду. Бог раскрыл Моисею, кто он и что он намерен делать. А у нас сегодня есть Спаситель Иисус Христос, который говорит нам, кто он и что он намерен сделать. Он может спасти абсолютно всех, кто придет к нему. Далее читаем стихи с 6 по 8. «Итак, скажи сынам Израилевым, я Господь, и выведу вас из-под ига египтян, и избавлю вас от рабства их, и спасу вас мышцею простертою и судами великими, и приму вас себе в народ, и буду вам Богом, и вы узнаете, что я Господь, Бог ваш, изведший вас из-под ига египетского». «И введу вас в ту землю, о которой я, подняв руку мою, клялся дать ее Аврааму, Исааку и Иакову, и дам вам ее в наследие. Я Господь». В данных стихах перечислены семь обетований искупления. Первое. «Выведу вас из-под ига египтян». Второе. «Избавлю вас от рабства их». Третье. «Спасу вас мышцею простертою». Четвертое. «Приму вас себе в народ». Пятое. «Буду вам Богом». Шестое. «Введу вас в ту землю». И седьмое. «Дам вам ее в наследие». Первое из них «выведу вас из-под ига египтян». Это утверждение можно сравнить с итогами нашего искупления во Христе. Сегодня мы отягощены бременем греха. Дела этого мира – это иго для наших сердец. Нам сказано не любить ни мира, ни того, что в мире. Бог может освободить нас от бремени греха через веру в Иисуса Христа. Второе обетование – «избавлю вас от рабства их». Бог избавит нас от рабства греха. Я получил от одного человека замечательное письмо, которое доказывает тот факт, что Бог может освободить нас от рабства греха. Это был человек очень одаренный, но жил он во грехе. У него было не менее 6 незаконнорожденных детей вследствие романов с разными женщинами. А бизнес, которым этот человек зарабатывал себе на жизнь, не был полностью законным и честным. У него была самая неприглядная биография из всех, которые я когда-либо слышал. А потом этот человек стал изо дня в день слушать наши радиопередачи о Священном Писании. Когда он соприкоснулся с библейской истиной, темнота начала отступать, и его жизнь озарилась светом, проникшим в его сердце. Он горячо и искренне принял Спасителя и Господа нашего Иисуса Христа. Бог искупил этого человека. Бог искупает всех, кто приходит к Нему. Израильтяне влачили в земле египетской рабское существование. Бог сказал: «Я намерен вывести вас из этого места. Я намерен освободить вас от рабства». Им оставалось только принять Божье избавление. Третье обетование: «Спасу вас мышцею простертую». Это та самая могущественная мышца, о которой говорит пророк Исаия в 1 стихе 53 главы. «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня?» Честно говоря, сам я не знаю, кому именно открывается и кому еще должна открыться мышца Господня. На это воля Божья. Сегодня Бог совершает дела искупления в сердцах людей и в их жизни. Каждому из нас нужен Спаситель от греха, потому что в глазах Бога мы все порочны. А Христос возлюбил нас настолько сильно, что умер ради нас, ради нашего спасения. Если Он готов был сделать это, то мы должны быть готовы прийти к Господу как грешники. Если мы уверуем в деяния Иисуса Христа, совершенные ради нас, мы будем спасены. Бог имеет великий замысел спасения. Но для этого человек должен прийти к Богу, который спасает нас своей простертой к нам мышцей. Четвертое обетование Бога: «Приму вас себе в народ». Подумайте только, Бог извлек нас из трясины и мерзости греха и сделал нас своими детьми через веру в Иисуса Христа. Теперь Он говорит нам: «Я буду вам Богом». Бог спас нас не для того, чтобы исчезнуть и оставить нас. Он хочет быть нашим Богом. Если вы действительно спасены, вы не будете и дальше жить так, как будто Бога нет. Если вы верите, что Иисус Христос, ваш Спаситель, это преобразит всю вашу жизнь. Он станет вашим Богом, и вы поклонитесь Ему и признаете, кто Он. Бог хочет искупить вас. Он хочет, чтобы вы познали Христа как Спасителя и Господа. Бог хочет, чтобы вы знали, что вы спасены. Он хочет быть вашим Богом. Он хочет, чтобы вы стали Его народом. Пятое обетование: «Буду вам Богом». Бог избрал верующих во Христе прежде основания мира, то есть прежде начала времени в предвечном существовании. Причина этого выбора коренилась не в самих верующих, но в замысле всеведущего Бога. Богу не приходилось прилагать старания для того, чтобы возлюбить Его народ, несмотря на все недостатки. Бог просто любит Его народ, потому что такова природа Бога – любить. Он хочет быть нашим Богом. Шестое обетование: «Введу вас в ту землю». Здесь под той землей понимается Ханаан, который был обещан Богом во владении Аврааму, Исааку и Иакову. Ханаан – это вовсе не символ небесной жизни. Это символ земной христианской жизни, которой должны жить верующие. Ханаан служит прототипом небесной жизни, которая настанет, когда мы получим все духовные благословения. И верующий во Христа человек должен поступать достойно своего высокого призвания, чтобы сполна обрести все духовные благословения. Это достигается благодаря тому, что верующий исполнен Святого Духа, как о том сказано в 4 и 5 главах послания к Ефесянам. Верующему также предстоит бороться и сражаться за это. Верующие иногда ведут себя так, словно они жалкие нищие, которые скитаются в пустыне этого мира и никогда не получали сокровищ Божьей благодати и милосердия. А живете ли вы сегодня той жизнью, свет и любовь которой дает живой Спаситель? И седьмое обетование о земле: «Дам вам ее в наследие». Апостол Павел в начале 5 главы послания к римлянам разъясняет, что мы оправдываемся верой и имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. У нас есть доступ ко Христу. Среди земных скорбей у нас есть радость. В сердца наши был излит от Бога Святой Дух, и любовь Божья стала для нас реальностью. мы избавлены от грядущего гнева и спасены от дня великой скорби. Давайте же будем достойны спасения Христова и будем жить так, чтобы было видно, как оно преображает нашу жизнь и искупает нас от грехов. Ведь Бог через эти стихи Священного Писания говорит о нашем наследии и разъясняет, каким должно быть наше спасение. Но вернемся к Моисею. Читаем стих 9 из 6 главы. «Моисей пересказал это сынам Израилевым, но они не послушали Моисею по малодушию и тяжести работ». В подобных случаях вы должны быть снисходительны и милосердны к народу израильскому. Они не смогли поверить Моисею, потому что Моисей нисколько не помог им, и из-за него бремя их стало только тяжелее. Далее следуют стихи с 10 по 13. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Войди, скажи фараону, царю египетскому, чтобы он отпустил сынов Израилевых из земли своей». И сказал Моисей пред Господом, говоря, «Вот сыны Израилевы не слушают меня. Как же послушает меня фараон, а я не словесен?» И говорил Господь Моисею и Аарону, и давал им повеление к сынам Израилевым и к фараону, царю египетскому, чтобы вывести сынов Израилевых из земли египетской. Моисей не был признан сынами Израилевыми, не признал его и фараон. Но Бог повелел Моисею снова говорить с фараоном, хотя Моисею не хотелось идти. Он больше смотрел на препятствия на своем пути, чем на Бога. Среди повествования об этих затруднениях и сложностях мы встречаем довольно странные стихи. Бог счел нужным еще раз перечислить семейство израильтян. Сейчас мы непосредственно обращаемся к стихам, в которых изложено родословие израильского народа. Я читаю стихи с 14 по 16 из 6 главы книги «Исход». «Вот начальники поколений их, сыны Рувима, первенца Израилева, сыны Симеона. Вот имена сынов Левия по родам их, Герсон, Икаав и Мирари, а лет жизни Левия было 137. Герсон, Каав и Мирари. Три сына Левия. Это те самые люди, которые позднее будут в пустыне носить скинию. Распространенная фамилия Коуэн или Коган происходит от имени Каав. Однако сегодня любому еврею очень трудно определить, к какому колену он принадлежит. Перечисление этих имен важно здесь потому, что родословие израильтян в конечном счете приводит нас к Иисусу Христу. Замечу, что в Ветхом Завете этот вопрос, вопрос родословий, считается очень важным. Откровенно говоря, мне скучно бывает читать списки израильтян, от них меня клонит сон, но для Бога эти люди очень важны и интересны. Бог хочет, чтобы мы знали, о ком идет речь. Точно так же Бог относится и к нам с вами. Он хочет, чтобы мы были детьми Божьими через веру во Христа. И тогда все наши имена будут записаны в Его книге жизни. А все, кто там перечислен, станут жителями Небесного Царства, глава и правитель которого – наш Господь Иисус Христос. В следующей передаче мы продолжим изучение 6 главы книги «Исход».
0: Вы прослушали лекцию серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Сегодня мы говорили о 5 и 6 главе книги «Исход», в которых речь идет о подготовке народа израильского к исходу. мы видели, что не только фараону, но и Моисею и его народу было трудно поверить во всемогущество Божие. И поэтому Бог допускает, чтобы фараон ожесточил свое сердце и еще больше стал угнетать народ израильский, сделав его жизнь совершенно невыносимой. Вот из такого, казалось бы, совершенно отчаянного положения Бог обещает спасти народ, вывести своею крепкою мышцею. И, укрепляя веру в Моисея, Бог повторяет свое обетование, данное им Аврааму, Исааку и Иакову. Здесь сказано, что Бог вспомнил завет свой, и об этом он напоминает Моисею, утешая его и укрепляя для той миссии, которую он должен выполнить. В этом общении с Моисеем Бог открывает себя не только как Эль-Шаддай, Бог всемогущий, который дает

вернуться к народу. Но что же мы видим? Народ, подавленный гнетом египетского рабства, не слушает его. Они уже забыли о своем первоначальном ответе Моисею и Аарону. И вновь Моисей теряет уверенность и вновь говорит о своей неспособности к возложенной на него миссии. Но Бог не оставляет то, что он начал. Показывая человеку его бессилие, Бог берет дело в свои руки и совершает его даже через немощные человеческие сосуды. Не так ли и в нашей жизни, когда мы осознаем свою слабость и неспособность, мы яснее видим чудеса Божьи? Будем же укрепляться надеждой на того, кто, несмотря на нашу немощь и бессилие, может решить любые проблемы.

Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.

Здравствуйте, дорогие друзья, радиослушатели! Вас приветствует коллектив радиостанции «Волна надежды». В эфире очередной выпуск рубрики «Музыкальные приветы».

0: Виталию Кливер, проживающему в Корбахе, исполняется 52 года. Братья и сестры по вере из Детмольда поздравляют его с днем рождения и хотят пожелать. «Брат Виталий, сегодня позволь поздравить от души тебя. Да будет милость над тобой Господня. Живи и радуй Господа, любя. Не так уж много лет тебе, конечно, но день рождения – праздник личный твой. Мы поздравляем, дорогой, тебя сердечно. Да будет Дух Святой всегда с тобой. Года летят, как птицы, вереницей, и надо тебе многое успеть, чтоб в книге жизни чистые страницы заполнить лишь добром тебе суметь. Недолог путь земной, но ждет нас вечность, и там Отец Небесный ждет, и видит Иисус твою сердечность, тебе Он проявить себя дает. Служи Ему всем сердцем бескорыстно, ведь наш Господь так чуден и велик, а в небесах прекрасная Отчизна своих служителей ждет каждый миг.
1: Бог же мира, воздвигший из мертвых пастыря овец, великого кровью завета вечного, Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит вас во всяком добром деле к исполнению воли Его, производя в вас благоугодное Ему через Иисуса Христа. Ему слава во веки веков. Аминь.
0: Послание к евреям, 13 глава, стихи 20 и 21. А сейчас для брата Виталия Кливер прозвучит стихотворение под названием «Мы самые счастливые на свете» и песня, которая называется «Дни летят и недели проходят». «Мы самые счастливые на свете, мы не одни, у нас есть Бог, Творец. По вере во Христа Его мы дети, Он вечный и нас любящий Отец. Он с нами неизменно вездесущий, куда бы ни пошли, повсюду Он. Защитник и целитель самый лучший, Он понимает душ уставших стон. Бог знает наши мысли и тревоги, Он ритмы различает у сердец. В Его руках положены все сроки, Он видит, где начало и конец. С Ним можно поделиться сокровенным, Он не предаст, Бог верен, как никто. С Ним можно быть предельно откровенным, с щедрот Его и милость, и добро. А если вдруг беда в пути настигнет, на выручку придет Отец Благой, где нужно, Он мосты для нас воздвигнет невидимой, надежной рукой. Мы самые счастливые на свете, нас любит неизменно чудный Бог. По вере во Христа, Его мы дети, ведет сквозь жизнь в небесный свой чертог.

0: жительнице поселка Флекендорф в округе Варендорф Нине Янсен 6 июля исполняется 49 лет. Жительница Варендорфа Надя Эпп сердечно поздравляет сестру в Господе с днем ее рождения и от всей души желает своей подруге обильных Божьих благословений. И по ее просьбе сегодня для Нины Янсен прозвучат поздравительное стихотворение, слова из третьего стиха третьей главы книги притчей и песня под названием «Твой день рождения». «Тебя от всей души я поздравляю, возлюбленная Господом сестра, и в день рождения радости желаю, благословений, счастья и добра. Я рада, что ты есть на этом свете, я благодарна Богу за тебя, и нет такой, как ты, на всей планете, ведь ты неповторима у Творца. Моя сестра, возлюбленная Богом, ты уникальный Господа шедевр. Отец благословил тебя во многом, в своих дарах он милостив и щедр. Продумал все в тебе предельно точно, и каждый завиток твоих волос, и каждую веснушечку нарочно своею кистью он любя нанес. Бог даровал тебе большое сердце, любовь свою не мерою излил. Вблизи с тобой любой может согреться, Бог мудростью тебя благословил. Я знаю, драгоценная сестрица, минуты грусти есть и у тебя, но ты все ближе к Богу льнешь, как птица. Твоя печаль не скрыта от Христа. Благословляю именем Иисуса. Живи, свети, гори и не сгорай. Все для Него, вся жизнь, душа и чувства. Христу себя всецело посвящай. Я рада, что ты есть на этом свете. Я благодарна Богу за тебя. Благословением неба будь согрета. Еще раз с днем рождения, сестра!
1: Милость и истина да не оставляют тебя.

0: Дорогие радиослушатели, в эфире Христианская радиостудия «Волна надежды». Мы продолжаем рубрику «Музыкальные приветы». Коллектив нашей «Волны надежды» выражает свои соболезнования нашей постоянной радиослушательнице Юлии Раймер из Хайден-Ольдендорфа по поводу смерти ее родной сестры Эрны Валь, проживавшей последнее время в Нойвиде. 28 июня Господь отозвал ее в свои вечные обители, освободил от всего, что мучило и тяготило ее здесь на земле.
1: «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни».
0: Откровение Иоанна, 20 глава, стих 12. Стихотворение Анны Вельгдейр «Вечность». Она течет, как будто стороной, как та на небосводе темном млечность, но каждого встречает за чертой таинственно загадочная вечность. Вот кто-то по дороге пробежал, в глазах сияла радость и беспечность. Минутой позже он уже встречал свою для нас невидимую вечность. Об аде говорить нам не велят, ведь это дико и бесчеловечно. Мы видим лишь застывший чей-то взгляд, а мертвый видит то, что стало вечным. Как людям до сознания донести, что будущее наше – бесконечность, что ожидает всех в конце пути святая и чудовищная вечность. Так хочется Творца благодарить, что мы познали жизни скоротечность, что учимся мы вечное любить, что нам совсем не страшно уходить в таинственно-загадочную вечность».

0: да прославится наш Иисус. Катя Панчак. Совершенный Бог. Если Петр в любви мне клялся, троекратно отрекшись потом, пусть бы даже в ногах валялся, не впустила б его в свой дом. Если б Иуда лобзал ланиты, лицемерный предатель и лжец, я б сказала ему: иди ты, ненавижу тебя, подлец. Если б дьявол шептал мне в ухо: поклонись, я б ответила: гад, залепила б ему оплеуху, чтоб навеки убрался в ад. Если б крест на меня взвалили, скрежетала б нещадно зубами, вы в лицо мне плевали и били, на суде поквитаюсь с вами. Если б я пред Пилатом стояла, кто здесь царь, заявила бы вслух? Для наглядности вмиг бы позвала легионы небесных слуг. Я б вообще не пошла на распятие, не покинула б царский трон. И совсем не обязана, кстати, тут права я со всех сторон. Вот вся сущность моя человечья, я гнилая до мозга костей, ну а ты мне в подарок вечность, статус избранных Божьих детей. Твой стандарт для меня невозможный, да и кто бы достиг? Вопрос. Ты один абсолютно надежный, драгоценнейший мой Христос. Может, вечность не зря бесконечна, каждый, чтобы успел и смог восхвалять за любовь твою вечно, совершенный, великий Бог.
1: Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его.
0: Послание Иакова, 1 глава, стих 12.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушали рубрику «Музыкальные приветы». На сегодня она подошла к концу. Ваши заказы вы можете присылать на наш адрес в интернете info@hoffnungswelle.org, а по номеру телефона 05231-701-7275 вы можете прислать ваш заказ через WhatsApp. Набрав похожий номер телефона 05231-701-7509, можно оставить заказ с музыкальным приветом и в наше отсутствие в студии. Он будет записан на автоответчик, и мы его прослушаем при первой же возможности. Также у вас есть возможность слушать рубрику с исполнением ваших заявок и ее повторение по следующему номеру телефона 03-45-483-412-587 с каждой новой пятницы по четверг последующей недели и на нашей странице в интернете без ограничения времени суток. В подготовке и проведении сегодняшней программы принимали участие Галина и Павел Кнауц. Техническую обработку произвел оператор Петр Гам. До свидания, до следующей встречи на «Волне надежды».
1: Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие слушатели! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «И стал свет». Глава 12. В Праге мы познакомились с некоторыми жителями этого прекрасного города. В собраниях детей Божьих мы слушали проповеди и чудные гимны восхваления. Мы видели труд многих верующих и результаты этого труда. Наконец, мы увидели всеми ожидаемого проповедника, дорогого доктора Бедекера. Никогда я не забуду это воскресное утро и людей, собравшихся в зале. Только передать это впечатление почти невозможно. В Библии описывается создание света. «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет». Почти то же пережили я и моя сестра. Вечный Бог любви и света сказал через своего слугу: «Да будет свет!» И этот свет озарил сердца многих людей. Теперь мое сердце уже не было пустым, и Иисус полностью занял его. Я отдала свою жизнь моему Искупителю, и Бог дал мне навечно своего Сына. Позднее, когда в моей жизни бывали большие скорби и искушения, я восклицала: «Господи, Ты меня так любишь, что дал мне Сына Своего. Взгляни на Него и помоги мне ради Него». И Бог помогал. Когда собрание закончилось, я, следуя внутреннему голосу, подошла к брату Бедекеру и поблагодарила его. Так он обратил свое внимание на нас. Когда пастор Валиш сказал ему, что мы приехали из Словакии в поисках света, брат Бедекер очень обрадовался и сразу же записал наш адрес, пообещав прислать нам для распространения Слово Божье. Он считал, что тот, кто обрел жизнь вечную, должен теперь трудиться для других. После этого в течение нескольких лет мы получали через мисс Робертсон для распространения Библии, Новые Заветы и другую духовную литературу. Люди откликались на Божий призыв, и в их сердцах всходили семена надежды. На другой день братья и сестры участвовали в вечере Господней, и мы были с ними как самые счастливые дети Божьи. Когда мы объявили, что после собрания отправляемся на вокзал, чтобы ехать домой, доктор Бедекер сказал: «Давайте помолимся за этих сестер». Мы вместе со всеми встали на колени. Он положил свои руки на наши головы и благословил нас. Его слова мне трудно передать, но во славу моего Спасителя могу с уверенностью сказать, что во время этой молитвы мое сердце озарилось светом. Этот божественный свет дал мне силу и мужество для того, чтобы свидетельствовать, вооружил и уполномочил меня на труд, мне тогда еще неизвестный, но предначертанный Богом. Теперь идите с миром и беритесь за выполнение вашей задачи во славу Господа, сказал нам на прощание доктор Бедекер. Радостные, как когда-то евнух ефиоплянин, мы отправились домой. Братья и сестры провожали нас до вокзала. Уже в поезде я смогла рассказать о своем духовном прозрении одной еврейке. И до сегодняшнего дня я по-прежнему могу возвещать, что с нами живой, воскресший Спаситель, кровь которого очищает нас от всех грехов. В нем жизнь, мир, радость и сила, свет и вся полнота существования. Он является добрым пастырем, который искал меня, заблудшую овечку, до тех пор, пока не нашел. И теперь в этом опасном мире он ведет меня по каменистой тропе в свое прекрасное небесное царство. Хвала и слава ему во веки веков! Авен Езер, восклицаю я, размышляя о водительстве Господнем с самого моего детства. И я с радостью должна сказать: Он все сделал прекрасно. Он достоин хвалы и поклонения. Вот и закончился небольшой автобиографический рассказ Кристины Рой, который повествует о ее пути к покаянию и принятию Христа в свою жизнь. А сегодня будет новый золотой стих. «Ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших». Послание к евреям, 3 глава, 15 стих. А я прощаюсь с вами до новых встреч и желаю вам Божьих благословений.

0: Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Мэри Джонс». Мэри Джонс была единственным ребенком почтенного ткача, который жил в низенькой избушке в деревне Лангфихахель в Валлисе. Яков и его жена были верными христианами, и с самого детства Мэри слышала от своей матери чудные библейские рассказы. Она с радостью посещала церковь вместе со своими родителями. Библию в то время можно было найти далеко не в каждом доме, особенно в Валлисе. Даже богатые люди с трудом могли приобрести ее, потому что она почти не издавалась на валлийском языке. Трогательно было видеть, как Мэри пользовалась всякой возможностью, чтобы побольше узнать из Библии. «Мама», — сказала она, возвратившись однажды из собрания, — «почему у нас нет в доме Библии?» «Потому что Библии очень дороги, дитя мое, а мы слишком бедны, чтобы купить ее. Ремесло ткача, хотя и почетное, но приносит мало дохода. Мы счастливы уже тогда, когда имеем достаточно для пропитания. Это, конечно, очень важно, доченька, иметь Библию, но еще важнее исполнять то, что нам известно из Библии. Если мы в этом верны, наш Божественный Учитель позаботится о том, чтобы мы узнали о Его воле еще больше. Мы же должны терпеливо ожидать этого времени». «Ты так долго ждала, мама, что уже привыкла к этому. А мне это труднее. Каждый раз, когда я слышу какое-нибудь место из Библии, мне хочется узнать еще больше». Иметь Библию, научиться читать – это было заветнейшим желанием восьмилетней девочки. Но оно казалось неисполнимым. В этой отдаленной местности не было ни одной школы, да и родители Мэри не могли дать ей этой возможности. Отец и мать были заняты своим ремеслом. Заботы по домашнему хозяйству лежали на ребенке. В таком возрасте, когда другие дети учат уроки или играют в куклы, Мэри мыла, убирала, чистила, а также ткала, кормила курей, заботилась о пчелах. Управившись по хозяйству, она садилась за шитье, напевая при этом старинную валлийскую мелодию или повторяя стихи из Библии, которые быстро запоминала и надолго удерживала в своей чистой детской памяти. 2 года прошли без всякой надежды на приобретение Библии. Как-то вечером отец вернулся из деревни Абергенольвин, куда ходил продавать холсты. Он проходил почти весь день, но не казался утомленным. Радость сияла в его глазах, улыбка играла на губах. Острый взгляд Мэри сразу заметил эту перемену. Она поспешила навстречу отцу и с любопытством спросила: «Что случилось, папа? Ты, наверное, скажешь нам сейчас какую-нибудь хорошую новость?» «Ах ты, моя маленькая прозорливица!» — сказал отец, усаживая Мэри к себе на колени. «Ты всегда догадываешься наперед, что я хочу сказать!» «Это касается меня?» — Мэри ручкой погладила лицо отца. «Да, тебя, моя дочурка, а также нас с мамой!» «Что же это может быть?» «Сейчас расскажу!» «Что ты скажешь, мама, если наша дочь сделается ученой особой, научится читать, писать, считать и многому другому, чего не умеют ее родители?» «Ах, папа!» – воскликнула Мэри. От волнения она сползла с колен отца и стояла перед ним, скрестив руки. «Да, моя крошка, в Абергенольвине открывается школа, учитель уже назначен. Надеюсь, наша маленькая Мэри не побоится ходить пешком 2 мили, чтобы научиться всему, чему только можно научиться. «Думаю, ты будешь довольна? Или я ошибся?»
1: «Довольна ли я, папа?» «Очень довольна! Наконец-то я смогу изучать Библию! Но...» – прошептала она. «Может быть, маме не обойтись без меня?»
0: «Обойдусь, дорогая!» – ответила мать. «Конечно, мне будет трудно сделать все одной без моей правой руки, но для такого блага, моя милая дочка, я возьму на себя еще больше».
1: «Милая, хорошая мамочка!» –
0: воскликнула с радостью Мэри, обнимая мать и покрывая ее поцелуями.
1: «Но я не хочу, чтобы ты слишком работала и утомлялась. Я буду вставать раньше на час и все делать за тебя, что смогу перед тем, как пойти в школу».
0: Девочка вернулась к своей работе, а сердечко ее прыгало от радости. Спустя 3 недели состоялось открытие школы. Так как Мэри очень желала учиться, то учеба давалась ей легко, приносила много радости. Она была прилежной ученицей и быстро научилась читать и писать. Хозяйство не страдало из-за ее отсутствия. Девочка вставала рано, успевала до завтрака переделать много работы. А по возвращении из школы тоже помогала после приготовления уроков. В школе она всех любила и всегда была готова прийти на помощь. В усердии ее не могла превзойти ни одна школьница. Скоро состоялось и открытие воскресной детской школы, в которую Мэри пошла с первого же дня. Однажды после вечернего собрания, когда хозяйка фермы в Абергенальвине, госпожа Ивенс, хорошая знакомая семьи Джонс, собралась уходить, она вдруг почувствовала, как на ее руку легла чья-то легкая ручка и услышала знакомый голос Мэри.
1: «Извините, госпожа Ивенс, могу ли я вас о чем-то попросить?»
0: «Конечно, милая, что тебе надо?»
1: «Помните, 2 года назад вы были так добры, что обещали мне позволить прийти к вам на фирму, чтобы почитать из вашей Библии».
0: «Помню отлично. А разве ты уже умеешь читать?»
1: «Да, я могу. Я хожу в воскресную школу. Если вы позволите мне раз в неделю к вам на ферму приходить, то я буду вам очень благодарна».
0: «Не за что, милая, приходи, когда ты захочешь».
1: В следующую субботу Мэри с радостью пустилась в путь. Ей нужно было идти около часу, но дорога показалась ей очень короткой. Встретили ее приветливо.
0: «Обогрейся сначала, а потом иди в гостиную читать», сказала госпожа Ивенс.
1: Мэри посидела несколько минут около огня, а потом ее провели в гостиную, где на столе лежала раскрытая Библия. В первый раз в жизни Мэри оказалась наедине с Библией. Она медленно открыла 5 главу Евангелия от Иоанна. Ее глаза упали на 39 стих. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне».
0: «Да!» – воскликнула она. «Я буду послушна, буду искать и исследовать, как только смогу. Ах, если бы у меня была моя собственная Библия!»
1: «Я должна ее добыть», – повторяла она громко. «Хотя бы мне пришлось 10 лет собирать по копеечке».
0: Настало Рождество, а с ним и каникулы. Но Мэри сожалела о таком перерыве. Не оставляя своей работы по хозяйству, она нашла возможность иногда помогать своим соседям, чтобы таким образом заработать несколько копеек. Она присматривала за ребенком, пока мать стирала, в другом месте штопала старую одежду для какой-нибудь бедной матери, которая была перегружена работой. Каждая копейка откладывалась в копилку,
1: которую сделал отец. Эта копилка стояла на такой высоте, что Мэри сама могла ее достать. Каждый раз, когда она опускала туда несколько монеток, сердце ее наполнялось радостью. Она рассчитывала, сколько еще нужно, чтобы набрать необходимую сумму для покупки Библии. В эти дни госпожа Ивенс, которая знала о желании Мэри, подарила ей петуха и двух курочек, желая помочь Мэри накопить денег. Бедная девочка не знала, как выразить свою благодарность. «Деточка, я хочу помочь тебе, потому что люблю тебя и счастлива, если могу хоть чем-то помочь тебе. Когда твои куры начнут весной нестись, ты можешь продавать яйца, и так заработаешь денег. А на что ты их употребишь, это я уже знаю». Однако первая серебряная монета попала в копилку прежде, чем куры начали нестись. И случилось это так. Возвращаясь вечером из соседней деревни, Мэри в темноте наступила вдруг на что-то твердое. Нагнувшись, она увидела большой кожаный кошелек. Пока она размышляла, кому могло бы принадлежать это сокровище, к ней приблизился человек, который шел с низко опущенной головой и, видимо, что-то высматривал в темноте. Это был родственник госпожи Ивенс, фермер Грезос. «Здравствуй, Мэри!» – сказал он рассеянно. «Шел вот с рынка и потерял свой кошелек, и никак...» «Вот кошелек!» – прервала его девочка. «Я нашла его!» «Милая девочка, как я тебе благодарен! Но подожди!» Видя, что она хочет идти дальше, он взял ее за руку. «Я должен дать тебе хоть маленькую награду в знак благодарности!» И он протянул Мэри монету в 6 пенсов, 25 копеек. Счастливая Мэри побежала домой и бросила эту дорогую серебряную монету в копилку, где ей предстояло лежать долгие годы рядом с медяшками. Прошли рождественские каникулы, и Мэри возобновила свои занятия в школе и посещение фермы, чтобы изучать

0: Уж не случилось ли с ней чего-нибудь? «Не бойся, милая жена», — сказал отец. «Когда наша дочь делает доброе дело, вложивший ей в сердце это добро будет охранять вхождение и выхождение ее». В ту же минуту послышались легкие шаги Мэри. Она запыхалась от быстрой ходьбы. Глаза ее сияли радостью, которая тотчас отразилась на лицах родителей.
1: «Ну, дитя мое, чему ты сегодня научилась?» – спросил отец. «Знаешь ли ты свой урок к воскресенью?»
0: «Да, папа, и какой это чудесный урок! Он и госпожа Ивенс задержали меня так долго!»
1: «Как так?» – спросила мать. «Мы уже начали беспокоиться о тебе».
0: «Не надо было беспокоиться, мама. Что я делаю, знает Бог и хранит меня от всякого зла. О, папа, чем больше я читаю Библию, тем больше я желаю узнать из нее. Я не успокоюсь, пока не найду себе Библию. А пока я принесла с собой одну небольшую часть Библии госпожи Ивенс».
1: «Мэри, что ты говоришь? Ты ведь не могла этого сделать!» – воскликнула мать.
0: «Я говорю о том, что принесла в своей голове и в сердце!» – сказала Мэри тихим голосом.
1: «Какая же это часть?»
0: «Седьмая глава Евангелия от Матфея. Урок был задан до 12 стиха, но он был так легок и интересен, что я не остановилась, пока не выучила всю главу. Если хотите, я расскажу вам ее».
2: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

дорогая молодежь и все слушатели передачи «Новые Нивы». Мы рады приветствовать вас в христианской молодежной программе «Юность, ты прекрасна».

0: 105 стих из 118 псалма гласит:
1: «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей».
0: Это сказал псалмопевец Давид о Слове Божьем.
2: Друзья, все мы знаем, что свет делает невидимое видимым. При свете божественного светильника, то есть Слово Божие, мы видим святость и любовь Божию, Его великие дела творения, Его искупление на Голгофе.
0: Свет Божьего Слова освещает и нас самих. Он показывает нас такими, какие мы есть на самом деле. Этот же свет освещает и наш повседневный путь, наше хождение перед Ним.
1: Слово Божье помогает нам распознавать грех и предостерегает нас от него –

0: «Идите за мной». Это сказал Иисус Христос своим последователям. И рыбаки из Галилеи оставили свои сети, как только услышали Его зов, и последовали за Ним.
1: Всякое серьезное дело требует всего человека целиком, особенно служение Господу. Бог не терпит раздвоенности сердца. Следование за Господом связано с отвержением своего эгоистического «я».
2: Наша воля – это стена между нами и Богом. И если мы нашу волю подчиним Богу, то стена разрушится.
1: Иисус Христос сказал Своим ученикам:
0: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари».
2: Друзья, разве этот призыв Иисуса не относится также и к нам?
1: Говорите об Иисусе, о Его любви к нам, о пролитой крови, о спасении и о приобретении жизни вечной. Говорите и не умолкайте.
3: Написано ясно: «Идите, Евангелие возвестите, другим укажите дорогу, ведущую к вечному Богу. Подобно Ионе не спите, но спящих в безбожье будите, и этим исполните снова Христом изреченное слово. Богатому, бедному люду евангелизируйте всюду, Всевышнего волю творите, во имя спасения идите».
4: И было слово Господне к Ионе, сыну Амафиину: «Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». И встал Иона, чтобы бежать от лица Господня, и нашел корабль, и вошел в него. Но Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться. Иона же спустился во внутренность корабля, лег и крепко заснул.

0: одно духовное упражнение не является таким трудным и в то же время таким простым, как молитва.
1: Молитва – простейший способ разговора, доступный детским устам, и в то же время это возвышенная сила, достигающая всемогущего Бога на небесах.
0: В молитве выражается наша вера и воодушевление, наша покорность и наша назойливость. Молитва может быть простой исповедью и искренним поклонением.
2: Молитва соединяет немощного человека с Богом.

0: Друзья, вы заметили, что время, проведенное в молитве, зависит от того, какое значение мы придаем молитве. Если мы разделяем мнение Иисуса Христа о необходимости молитвы, то мы всегда найдем время для нее.
1: То, что молитва есть духовная борьба, об этом Библия ясно говорит в послании к Ефесянам в 6 главе.
0: Между Богом и дьяволом стоит молящийся человек. Хотя человек очень слаб, но он играет важную роль в этой борьбе. Человек борется не собственной силой и авторитетом, но они дарованы ему Иисусом Христом, пострадавшему за него на Голгофском кресте.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам». Эти передачи не о том, как облегчить нашу жизнь, но о том, как изменить ее изнутри. Бог хочет, чтобы мы с радостью ощущали себя неповторимыми, прощенными и принятыми Богом. Для этого Он предлагает нам вступить в тесные взаимоотношения с Ним на Его условиях. Богоцентричная жизнь эффективна, и она избавляет нас от жизни, которая эффективной быть не может. Ты хочешь избежать трудностей и боли, но у твоей боли есть цель. У твоих проблем, битв, сердечных атак один конец – Божья слава. И с таким предназначением не так-то легко согласиться. Мы продолжаем цикл передач по книге Макса Лукада «Выйди навстречу своим великанам». Для Давида завет не был мелочью. Когда ты вспоминаешь великанов, с которыми приходилось сражаться Давиду, помни, что слово «обещание» для него всегда было исключительно важным понятием. На самом деле оно всегда играет чрезвычайно важную роль во всех серьезных и крупных делах. Он помнит завет, который он заключил с Иоаннафаном. Иоаннафан погиб, но завет Давида с ним остался. Если бы мы могли спросить Давида, как ему удается выполнить гигантских размеров обещания, он бы перевел нас от своей истории к истории Бога. Именно Бог устанавливает стандарты для выполнения завета. Бог дает обещания и никогда их не нарушает. Давид был ходячим свидетельством Божьей верности.

В прошлой передаче мы говорили на тему «Суровые обетования». Моисей сказал израильтянам: «Итак, знай, что Господь, Бог твой, есть Бог, Бог верный, который хранит завет свой и милость к любящим его и сохраняющим заповеди его до тысячи родов». Книга Второзакония, 7 глава, 9 стих. Еврейское слово «завет» означает торжественное соглашение, подразумевающее обязательное исполнение. Божий, не подлежащий изменению завет, проходит красной нитью через канву всего Писания. Помните его обетование Ною? «Я поставлю завет мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли. И сказал Господь Бог: вот знамение завета, который я поставлю между мною и между вами, и между всякою душою живою, которая с вами, в роды навсегда. Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знамением вечного завета между мною и между землею». Книга Бытие, 9 глава. Каждая радуга напоминает нам о Божьем завете. Твоя вечная жизнь построена на фундаменте завета, обеспечена заветом и подтверждена заветом. Бог выполняет свои обещания. Так не должно ли выполнение Богом своих обещаний побудить и тебя выполнить свои? Когда ты любишь тех, кто не любит тебя, ты краем глаза видишь то, что делает Бог для тебя. Небеса знают, что тебе нужна поддержка и вдохновение. Люди могут довести тебя до истощения. Бывают моменты, когда наших сил недостаточно. Соблюдение тобой завета включает тебя в высшую школу Божьей любви. Может, поэтому Бог подвергает тебя таким испытаниям? Когда ты любишь лжецов, обманщиков и тех, кто бьет по самому больному месту, разве ты не делаешь то, что сделал Бог для каждого из нас? Обрати внимание на свои проблемы и испытания и отметь про себя эти моменты. Бог приглашает тебя понять Его любовь. Он также хочет, чтобы ты стал иллюстрацией Его любви.

Сегодня наша тема – нечестивое высокомерие. Ты можешь забраться очень высоко ради собственных целей. Вполне можно пойти очень далеко, встать очень высоко и сильно возвыситься. Если слишком долго задержаться на высотах, пострадают два твоих чувства. Во-первых, твой слух притупится. Очень трудно услышать людей, когда ты стоишь выше других. Их голоса становятся тихими, едва различимыми. Их слова трудно понять. И, во-вторых, когда ты стоишь высоко, твое зрение тоже притупляется. Трудно различить лица людей, если ты вознесся слишком высоко над ними. Они кажутся такими маленькими. Маленькие фигурки, совсем без лиц. Их трудно отличить друг от друга. Они все кажутся похожими. Ты их не слышишь, ты их не видишь. Ты стоишь над ними. Именно это и произошло с Давидом. Никогда прежде он не стоял так высоко. Самая высокая волна успеха захлестнула его в 50 лет. Израиль расширился и увеличился. Страна процветала. За два десятилетия его царствования он подтвердил свои выдающиеся способности воина, музыканта, государственного деятеля и царя. Его кабинет был сильным, а границы его государства охватывали 60 тысяч квадратных миль. Он не терпел поражений на полях сражений. В его правительстве не было пороков. Народ его любил. Воины служили ему верно и преданно. За ним следовали толпы народа. Давид вознесся на пиковую вершину. Полная противоположность тому времени, когда Давид искал 5 гладких камней у ручья. Все остальные тогда стояли. Стояли еврейские воины, стоял Голиаф, стояли его братья. Остальные были высоко, а Давид был внизу, в самой низкой части той равнины. Он никогда не стоял ниже этого и никогда не был сильнее, чем тогда. Спустя 30 лет ситуация в корне изменилась. Он никогда не стоял так высоко и никогда ранее не был слабее, чем в тот период. Давид стоял на самой высокой ступеньке своей жизни, в самом высоком положении, в наивысшей позиции в царстве, на самом высоком месте в городе. Он стоял на балконе, обозревая город Иерусалим. Ему следовало вместе со своими воинами участвовать в сражении, быть на коне и воевать против врагов. Но он остался в городе, он остался дома. В то время, когда выходят цари в походы, Давид послал Иоава и слуг своих с ним, и сильных израильтян. И они поразили аммонитян и осадили Раву. Давид же оставался в Иерусалиме. Вторая книга царств, 11 глава. В Израиле была весна. Ночи были теплыми, а воздух наполнен сладостью. У Давида было много свободного времени. Сердце его жаждало любви, и в его распоряжении были все его люди. Вдруг его взгляд упал на женщину, которая принимала ванну. Мы всегда спрашиваем себя, а не купалась ли Версавия там, где не следовало купаться? Не купалась ли она в надежде, что Давид посмотрит туда, куда ему не следовало смотреть? Мы этого не узнаем, но мы знаем, что он посмотрел туда, и ему понравилось то, что он увидел. Он стал расспрашивать о ней. Слуга вернулся и принес ему информацию. Это Версавия, дочь Елиама, жена Урии, хитиянина. Вторая книга царств, 11 глава. Слуга передает это сообщение с предупреждением. Он не просто называет женщину по имени. Он говорит о ее замужнем положении и называет имя ее мужа. Зачем иначе говорить Давиду, что она замужем, если это не предупреждение? И зачем называть Давиду имя ее мужа, если Давид не знает, о ком идет речь? Как ни странно, Давид знает Урию. Слуга надеется незаметно отговорить царя от проявления дальнейшего интереса к женщине. Но Давид не понимает его намека. Следующий стих показывает, как он делает первый шаг вниз по скользкой дороге.
Давид послал слуг взять ее, и она пришла к нему, и он спал с нею. Вы слушаете «Голос Ант», передачу «Беседы по душам». Эти передачи не о том, как облегчить нашу жизнь, но о том, как изменить ее изнутри. Сегодня наша тема – «Нечестивое высокомерие». В этой истории Давид часто посылает. Он посылает Иоава на войну, он посылает слугу узнать о женщине, купавшейся у себя в саду. Он посылает слуг привести ее к нему. Когда Давид узнает о ее беременности, он посылает искать Иоаву. Он посылает сказать Иоаву, чтобы тот прислал к нему Урию. Урия возвращается в Иерусалим, и Давид посылает Урию к Версавии, чтобы тот отдохнул с женой. Но Урия слишком предан царю. Давид вынужден послать Урию обратно на поле битвы, где его должны убить. Полагая, что он покрыл свой грех, Давид посылает за Версавией и женится на ней. Нам не нравится такой Давид, который посылает и требует. Мы предпочитаем видеть Давида, который ухаживает и заботится об овцах. Нам нравится стремительный Давид, который прячется от Саула, и поклоняющийся Давид, который пишет псалмы. Мы не готовы встретиться с Давидом, который потерял над собой контроль и который грешит, посылая. Что с ним произошло? Все очень просто. Он заболел высотной болезнью. Он очень долго был на слишком большой высоте. Разреженный воздух смешал все его чувства. Он не слышит так же хорошо, как раньше. Он не слышит предупреждений своего слуги и не слышит голоса собственной совести. Он также не слышит своего Господа. Высота притупила его слух и ослепила его взор. Видел ли Давид Версавию? Нет. Он видел ее купающейся, он видел изгибы ее тела, он видел победу над Версавией. Но видел ли он Версавию как личность, жену Урии, дочь Израиля, создание Божие? Нет. Давид перестал видеть. Слишком долгое пребывание на вершине сделает то же самое с тобой. Слишком долгое время, проведенное на ярком солнце и в разреженном воздухе, помешает тебе дышать и видеть отчетливо. Конечно, кто среди нас может взобраться так высоко, как взобрался Давид? Кто из нас может мановением пальца устроить себе встречу с любым, кого он изберет? Президенты и короли могут отправить своих приближенных, чтобы те выполнили их волю. Мы же можем довольствоваться только тем, что посылаем заказ на еду из китайского ресторана. У нас с тобой нет такого влияния и власти. Мы можем понять другие проблемы, с которыми Давид сталкивался раньше. Он боялся Саула, он долгое время прятался в пустыне. Мы с тобой тоже там были. Но Давид прославленный и превознесенный. Мы с тобой никогда не стояли вместе с Давидом на его высоком балконе. Или стояли? Я не стоял на балконе, но я тоже летал высоко. Я не видел купающихся женщин, но я видел, как стюардесса беспрестанно ошибалась. Она все делала не так. Ее просили принести содовую воду, она несла сок. Ее просили принести подушку, она несла одеяло или вообще ничего не приносила. И я стал ворчать. Не очень громко, в собственных мыслях. Что сегодня происходит с обслуживанием? Думаю, я чувствовал себя почти совершенством. Я только что выступал на конференции, куда меня пригласили в качестве почетного гостя. Люди говорили, как им повезло, что я приехал к ним. Я не знаю, что хуже, то, что они говорили это, или то, что я верил их словам. В результате я сел в самолет, чувствуя себя уверенно. Мне пришлось чуть наклонить голову, когда я входил в самолет, таким высоким я стал тогда. Я сел на свое место, осознавая, что полет будет абсолютно безопасным, поскольку небеса знают, что я играю важную роль в выполнении Божьей работы на земле. Затем я попросил стюардессу принести мне содовую воду и подушку. Она все делала не так, и я стал ворчать.
Вы понимаете, что я делал? Я поставил себя существенно выше этой женщины. В неофициальной иерархии она стояла ниже меня. Она была обязана служить мне, а моей обязанностью было принимать ее служение. Пожалуйста, не смотри на меня так. Разве ты никогда не чувствовал свое превосходство над кем-то другим? Над человеком, который работает на парковке, продавцом в магазине? Ты не смотрел свысока на разносчика мороженого на спортивных матчах? На гардеробщицу в раздевалке? Ты делал то же самое, что делал я. И мы делали то же, что делал Давид. Мы переставали видеть и слышать. Когда я смотрел на бортпроводницу, я не видел в ней человеческое существо. Я видел необходимое удобство. Но ее вопрос изменил всю ситуацию. «Мистер Лукада?» Представьте себе мое изумление, когда стюардесса вдруг встала на колени рядом с моим креслом. «Это вы пишете христианские книги?» «Христианские книги?» «Да, христианские мысли. Это совсем другое дело», — сказал я про себя, спускаясь с высокого балкона. «Можно с вами поговорить?» — спросила она. Ее глаза наполнились слезами, и она раскрыла передо мной свое сердце. В течение следующих 3 или 4 минут она поделилась со мной своей болью. В то утро она получила документы на развод. Ее муж не хотел отвечать на телефонные звонки. Она не знала, где ей теперь придется жить. Она не могла сосредоточиться на работе. «Могу ли я помолиться за нее?» Я помолился, но Бог знает, что молиться нужно было не только за нее. «Может, и тебе стоит использовать молитву? Как насчет твоей способности слышать?» Ты слышишь слуг, которых посылает к тебе Бог? Ты слышишь голос совести, который Бог побуждает говорить к тебе? А твоя способность видеть? Ты еще видишь людей? Или ты видишь только то, что они обязаны делать? Ты видишь людей, которые нуждаются в тебе? Или ты видишь только тех, кто стоит далеко внизу, ниже тебя? История Давида и Версавии в меньшей степени история о похоти. И в большей степени история о силе и власти. Это история человека, который вознесся слишком высоко ради собственных целей. Человек, которому следовало услышать такие слова: «Спускайся вниз, пока не упал». «Погибели предшествует гордость и падению надменность» — книга притчей, 16 глава. Должно быть, именно поэтому Бог ненавидит высокомерие. Он терпеть не может, когда его дети падают. Ему было больно смотреть на то, как Давид соблазнился, а Версавия стала жертвой. Бог ненавидит то, что высокомерие делает с его детьми. Он ненавидит надменность. Он ненавидит ее. Он ясно сказал об этом в книге притчи. «Гордость и высокомерие я ненавижу» — притча 8 глава. Несколькими главами раньше — «Мерзость перед Господом всякий надменный сердцем. Можно поручиться, что он не останется ненаказанным». Притчи, 16 глава. «Ты же не хочешь, чтобы Бог спустил тебя с лестницы?» Спроси Давида. Он так и не оправился после схватки с этим великаном. Не повторяй его ошибку. Лучше самому спуститься с горы, чем ждать, когда ты с нее упадешь. Стремись к смирению. Смирение не означает, что ты видишь себя меньшим, оно означает, что ты меньше о себе думаешь. Не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, которую каждому Бог уделил. Послание Римлянам, 12 глава. Признай свою нищету. Мы все в равной степени ничтожны и благословенны одновременно. Противься почетным титулам и популярности. Когда зван будешь, придя, садись на последнее место, чтобы звавший тебя, подойдя, сказал: «Друг, пересядь выше». Тогда будет тебе честь перед сидящими с тобою. Евангелие Луки, 14 глава. Лучше пусть тебя возвысят, чем попросят пересесть на место подальше. У Бога есть лекарство от возвеличивания и превознесения. Поэтому лучше спустись с горы сам. Ты удивишься тому, что ты услышишь и увидишь, и дышать тебе станет намного легче.

Прощаемся с вами. Будем рады встретиться с вами в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст. Звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Людмила Петкал. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.

Дорогие друзья, братья и сестры, все наши уважаемые радиослушатели, приветствую всех вас любовью нашего Господа. Итак, друзья мои, у микрофона Виктор Сергеевский, мы встречаемся вновь и вновь обращаемся к теме о Духе Святом. Первый раз мы говорили о Духе Святом, о Святой Троице, о служении Троицы. Второй раз мы размышляли на тему о излиянии от Духа Божия на всякую плоть, как написано в книге пророка Иоиля. Сегодня у нас третья встреча, и мы открываем место Священного Писания, говорящее нам о Духе Святом, который должен прийти как утешитель на землю. Давайте прочтем об этом сошествии Духа Святого. Прочтем из 14 главы прежде 16-17 стих, а потом и другие места Писания. Евангелие Иоанна, 14 глава, 16 и 17 стихи. «И я умолю Отца, — говорит Христос, — и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, и он с вами пребывает и в вас будет». Читаю из Евангелия Иоанна 15 главы, 2 стиха, 26 и 27. «Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истинный, который от Отца исходит, он будет свидетельствовать о мне, а также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со мной». 16 глава этого же Евангелиста, 16 стих. «Вскоре вы не увидите меня, и опять вскоре увидите меня, ибо я иду к Отцу». Вот эти три места предлагаю для вашего размышления. Христос говорит: «Я умолю Отца, чтобы Он послал другого утешителя и пребудет с вами вовек». В прошлый раз мы с вами говорили, что Он с вами пребывает, и напоминали, что Он, Дух Святой, Дух Божий, Дух Христов, пребывал в Нем. То есть на всем протяжении жизни Иисуса Христа Дух Божий пребывал в Нем. А потом мы читали: «И с вами будет вовек». С вами пребудет, но когда это совершится? Когда будет сошествие Духа Святого. И этот Дух Святой Утешитель, как читаем мы во втором месте, будет готовить учеников к свидетельству. Они будут свидетельствовать, и Он будет свидетельствовать. И последнее место мы читали, как бы разочаровывающее их место Писания. «Вскоре вы не увидите меня, — говорит Христос ученикам, — а потом вновь увидите меня». Почему так сказал? Увидите, а потом не увидите. Потому что Он был буквально перед временем распятия на кресте, когда умрет, и они уже не смогут увидеть Его, ибо Он будет в гробе. А потом, через определенное время, воскреснет, и они увидят Его вновь. Он говорил о Своем воскресении, когда уже после восшествия к Отцу Небесному придет к ним в их горницу. «Но лучше для вас, — говорил Христос, — если я пойду к Отцу. Неужели, Господи, тебе надоело быть среди нас? Ты идешь к Отцу, ты оставляешь нас, — могли так сказать ученики. Надолго ли ты нас оставляешь? На день, на два, на год, на 2000 лет? Нет, они еще не понимали слов Иисуса Христа до конца. Они не понимали, что Дух Святой жил в нем, во Христе, во плоти. Они не понимали еще и такой истины, ибо она не открыта была им, что Иисус Христос будет жить Духом Святым среди церкви. О, этого они еще не понимали. И потому, когда Господь говорил: «Не оставлю вас сиротами», Он имел в виду именно это. Дух Христов будет среди церкви. Дух Святой будет работать в церкви. А это одно и то же. Итак, первая мысль. Христос, Господь, придет опять и будет жить в Духе Святом. Христос сказал: «Вы знаете Его». Кого? Духа истины, потому что Он с вами пребывает вот уже 3,5 года, и в вас будет, когда свершится Великая Пятидесятница.
Иисус говорит о себе: «Я есть истина», а потом говорит о Духе Господнем, который на нем, и говорит: «Этот Дух, Дух истинный, Он придет и будет утешать вас, потому что когда Он придет, Он не только с вами будет, но Он в вас будет. Это гораздо лучше, чем если бы я был среди вас, ибо Дух Святой будет непосредственно в вас». Это сказано о Духе Святом Утешителе. Да, уже в ином измерении они будут ощущать силу Иисуса Христа. «Не оставлю вас сиротами, приду к вам». Это слова Господа нашего Иисуса Христа. Еще немного имею сказать вам, друзья мои, но вы теперь не можете вместить. Что это, мои слова? Нет. Это слова из Святого Писания. Евангелие Иоанна 16:12. Это слова самого Иисуса Христа. Он говорил ученикам: «Вы теперь не можете вместить, и мы тоже, слушающие Слово Божие, немного можем вместить в себя этих святых великих истин». В Деянии апостолов во 2 главе мы читаем о наступлении Дня Пятидесятницы, когда Дух Святой в силе сошел на апостолов. Вторая мысль – сошествие Духа Святого, или Духа Божия, как мы называем, или Духа Утешителя, что одно и то же, одна из главных истин Святого Писания. И эту истину следует принимать с глубоким благоговением. Важно заметить, что самые главные факты труда Господа совершались в определенное Богом время, но только один раз, и никогда не имели каких-либо повторений. Вы спросите, почему? Потому что главные доктрины, которые мы читаем в Святом Писании, имеют великое значение. Один раз сделанное Господом не требует повторения еще. Ибо Бог сотворил мир однажды. Бог сотворил человека однажды. Бог не творил второй раз мир, не творил второй раз человека. Бог послал Сына Своего, Спасителя Иисуса Христа, на эту землю однажды. Он оставил учение однажды. Иисус Христос умер однажды, воскрес однажды и вознесся однажды, и не будет страдать уже за грехи человеческие второй раз. Нет, спасение Христос принес для всех верующих однажды. Это тоже великая доктрина. И доктрина Пятидесятницы, рождения Церкви, крещения Духом Святым, Вселенской Церкви, невесту Иисуса Христа в тело Его, это тоже однажды было совершено. Он восхитит верных Своих однажды. Не будет два восхищения Церкви, нет. Но Он будет и судить мир у Белого Престола тоже однажды. На основании этого мы можем сказать: второй Пятидесятницы мы не дождемся, как не дождемся второго рождения Иисуса Христа и Его страданий. Библия ничего нам не говорит о второй Пятидесятнице, а если мы об этом рассуждаем, пусть это остается на нашей совести. Но Библия об этом не говорит ни слова. Третья мысль. Сошествие Духа Святого на учеников было сопровождаемо особыми знамениями. В будущем мы больше обратим внимание на такие понятия, как крещение Духом Святым, со знамением языков или без знамения языков, на тему о исполнении Духом Святым, о запечатлении, о начатках Духа, о плодах, о дарах Духа Святого. Это в будущем. Но сегодня мы говорим о самом насущном, о том факте, что произошло в день Пятидесятницы. Это было удивительное явление. Сегодня мы говорим о том, что Господь силою Духа Своего посетил сердца людей. Ученики, как возрожденные младенцы во Христе и принявшие от Иисуса Христа Духа Святого, после воскресения Христа, как мы читаем в 20 главе Евангелия Иоанна с 21 по 22 стих, 40 дней встречались со Христом Иисусом. Павел апостол говорит, что более чем 500 братьям Господь явился однажды в одно время. И группа ближайших учеников Христа, уверовавшая и раскаявшаяся в своем отступлении, в своем неверии,
теперь на горе Илионской прощалась со своим Господом, который уходил к Отцу Небесному. Христос говорил, в первой главе мы читаем, «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца». На 50-й день по воскресении Господа, они были, читаем, единодушно вместе, и внезапно явился шум, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. Явились разделяющиеся языки, как бы огненные, почили по одному на каждом из них, и все исполнились они Духа Святого. Начали говорить на иных языках, на таких понятных совершенно языках, какие языки Господь дал для провещевания, то есть для проповеди, для свидетельства, ибо Евангелие еще не было написано, ибо все люди в мире должны знать о Христе. И потому им даны были эти разделяющиеся языки, иностранные языки, совершенно понятные, и на этих языках они должны проповедовать Христа распятого. Я так представляю, каждый апостол получил какой-то язык, который раньше даже и не слышал, и он отправлялся в ту страну, где этот язык понимали. И там люди каялись, потому что еще Слово Божие не было написано, Новый Завет еще не существовал. «Излию от Духа Моего на всякую плоть», мы читаем у Иаиля с 28 стиха по 29. 120 человек перед этим были собраны, чтобы решить вопрос о 12-м апостоле, о чем мы читаем в 1 главе Деяния апостолов в 16 стихе. А при наступлении Дня Пятидесятницы они были единодушно вместе. Они выполнили обещание, которое дали Господу. Они не отлучились из Иерусалима. Они ждали обещанного от Отца, и Господь крестил их Духом Святым. Четвертая мысль. Что же такое по-настоящему за слово «крещение Духом Святым»? Как это понимать? Мы знаем, что крещение – суть погружения. Если тело Христово – Вселенская Церковь, и родилась она, как мы понимаем, в день Пятидесятницы, то все верующие становятся членами тела Христова, рожденные однажды в Иерусалиме. Разве не так? Приведу небольшой пример. Когда Бог сотворил океан, Он для рыб придумал, я так выражаюсь, придумал жабры, чтобы через них, через эти жабры, питаться рыбам кислородом из воды. Другие твари это не имеют. Летающие или ходящие по земле этого не имеют. Все твари за все тысячелетия пользуются правом жить в океане те, которые были созданы для океана. Когда Адам и Ева были созданы Богом, они стали прародителями всего человечества. Миллиарды рожденных людей на земле имеют одних и тех же родителей, имеют одни и те же органы. Все люди питаются воздухом через легкие. У них нет жабр. Они люди, а не рыбы. Христос – хозяин своего творения, и в его теле, как в океане любви, есть место всем, кто хочет заключить с Ним завет. Он находит место в своем теле каждому человеку и делает такого человека крещенным Духом Святым, потому что каждый, уверовавший в Иисуса, есть крещенный во имя Иисуса Христа и погруженный в это одно тело. Так мы читаем в Святом Писании. «Вы крещены в одно тело», говорит апостол Павел. То есть, вы крещены, вы погружены в Его тело. Итак, Божий план спасения во Христе совершен. Дух Божий крестил чад Божьих и погрузил всех их в тело Христово, в невесту Его. Нам, погруженным в Его благодать, дано право стать детьми Божьими, и нам не нужно выдумывать для себя какое-то новое крещение. Так мы читаем, Слово Божие нас учит. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. 1 Коринфянам, 12 главу, я предлагаю для чтения.
Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или еллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Тело же не из одного члена, но из многих. И дальше мы читаем: «Вы – тело Христово, а порознь – члены. Иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями, далее иным дал силы чудодейственные, также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки. Но все ли апостолы, все ли пророки, все ли учители, все ли чудотворцы, все ли имеют дары исцелений, все ли говорят языками, все ли истолкователями? Но нет, мы читаем ниже: ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший. И 13 глава говорит нам об этом превосходнейшем пути, пути любви и глубокого смирения перед Богом. Вот что нам нужно искать. Со дня Пятидесятницы никому уже нет и не может быть никакого отказа в получении Духа Святого. Если мы верим в Иисуса Христа как Сына Божия и Спасителя от погибели, если мы каемся и желаем служить Ему, заключить с Ним лично завет, мы получаем Духа Святого в полноте. Мы знаем, что ортодоксальные люди различных старых деноминаций учат, что эта привилегия сошествия Духа Святого, обладание, можно сказать, Духом Святым, может сообщаться только духовенству, но не простым простолюдинам. Нет-нет. Так учат католики, так учат православные, другие деноминации. А вот сегодняшние модернисты, легковеры возлагают всю ответственность духовной жизни за себя на пастора. Я слышал разговор, когда один человек говорил: «Пусть изучает пастор, он за нас все и ответит. А мне, я вот пришел на собрание, посидел, услышал Слово Божие, помолился, для меня этого достаточно». Это абсолютно неверно. Неверно как первое, неверно так и второе. Евангельское учение говорит нам: Дух Святой дышит где хочет. Евангелие Иоанна, 3 глава, 8 стих. Отец Небесный дает Духа просящим у Него. Луки, 11 глава, 13 стих. Бог хочет, чтобы Дух Святой жил в каждом, рожденном от Него. Дух Святой излился от Духа Божьего, излился в обильном мере в день Пятидесятницы, но люди это излияние толкуют каждый так, как ему нравится. Некоторые говорят о том, что крещение Духом Святым – это главная фраза. Другие учат, что исполнение – это главная фраза, напоение Духом Святым. Но нет, дорогие друзья, сошествие Духа Святого в день Пятидесятницы было величайшим событием. Интерпретировать его мы можем по-разному. Как же называет Святое Писание это великое действо? Первый раз это понятие мы встречаем у Иоанна Крестителя. Он говорит, что тот, который должен быть Агнцем Божьим, будет крестить Духом Святым. Павел Апостол говорит: крестить Духом Святым в одно тело. Что же говорят другие? Мы читаем, Лука говорит в Деянии Апостолов, что это исполнение. Они исполнились Духа Святого. В другом месте в Деяниях мы читаем: они напоены были Духом Святым. В третьем месте мы читаем, что это было рождением от Духа Святого. Четвертое – помазанием, запечатлением, залогом, как мы читаем у апостола Павла в некоторых местах. Крещение Духом Святым подобно крещению воды. То есть, другими словами, мы погружаемся во время водного крещения в воду, и вода покрывает нас, так что человека не видно становится, когда он полностью погружен. Крещение Духом Святым – это и есть погружение в сферу влияния Духа Святого. Дух Святой объемлет нас внутри и вне, и мы делаемся совершенно новой тварью.
Что это? Как это понимать? Господь открывает нам это. Мы знаем эту святую истину, мы сами переживаем, но как трудно объяснить обыкновенным языком это чудесное явление. Итак, друзья мои, сегодня мы размышляли о сошествии Духа Святого на апостолов, на рождение Церкви. Если Господь позволит, то в следующий раз мы будем еще говорить о Духе Святом, о Его работе. В следующий раз, если у нас будет время и возможность, Бог даст это, мы поговорим конкретно о крещении Духом Святым, что оно означает в свете Слова Божия. А сейчас я прощаюсь с вами, желаю вам всех Божьих благословений. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: Лето в этом году началось дождливым и холодным. Вот и сегодня с утра шел мелкий и частый дождь, который к вечеру превратился в сплошной ливень. Все Каратаевы, кроме Сережи и Павла, дома. Ирина что-то шьет. Вадим просматривает газеты. Вера и Люда затеяли в своей комнате уборку.
1: Люда, приготовься к примерке.
2: Как? Уже готова?
1: Еще не совсем. Сейчас закончу сметку. Приготовлю к примерке, а дальше будешь дошивать сама.
2: А я сумею?
3: Сумеешь, сумеешь. Нечего скромничать.
2: А вдруг не получится? Еще все испорчу.
1: Я думаю, Люда, что получится. Вон, Вера тоже смастерила себе кое-что. Мы поможем тебе.
2: Ну, если вы с Верой будете мне помогать, то я, пожалуй, справлюсь.
3: Не помогать, а консультировать. Вот.
2: Ах ты, зазнайка.
3: И не зазнайка. Я ведь кофточку уже себе сшила. Сшила. И даже летнее платье.
1: Если бы кто тебя сейчас услышал, Вера, то и вправду подумал бы, что ты очень любишь похвалить саму себя.
4: Прямо профессор-модельер, да и только.
3: Ладно, уже пошутить нельзя. Слушай, Вадим, а можно мы из твоей комнаты одну из картинок себе на стену перевесим? А то у тебя две, а у нас в комнате ни одной. Ту, где Иисус Христос изображен свечкой на руках. Да ты совсем меня не слышишь. Чем ты так увлекся? Вадим!
4: А? Что?
1: Ну, вылитый папа тоже ничего не видит и не слышит, когда что-то интересное читает.
4: Ну, а что, здесь и правда очень интересная статья. Вот послушайте, что пишет эта христианская газета.
1: Ну, вот. Давай, читай.
4: В общем, в далеком колымском поселке Амсукчане начала работать воскресная школа. Как сказала Светлана Борисовна Летягина, наконец-то нам, евангельским христианам, дана возможность рассказать людям о Христе. За это мы благодарны Богу. Преподаватели воскресных школ будут говорить со слушателями о Священном Писании и стихами русских поэтов, вести увлекательный рассказ о знаменитых художниках, изобразивших на своих картинах сцены из библейской жизни. И для этого есть все возможности. Хорошая литература, аудиокассеты, прекрасно выполненные подборки иллюстраций о жизни Иисуса Христа. Главная миссия воскресной школы – это донести Слово Божие до сердца каждого ребенка и взрослого. Нет, вы представляете, как это здорово?
1: Прекрасно.
3: Ну, это же очень далеко. Туда ведь только самолетом можно добраться.
4: Скорее, вертолетом. Морозы, метели.
3: Ну, сейчас-то и там, наверное, лето.
1: Дело даже не в том, какое там сейчас время года.
2: А в чем, мама?
1: А в том, что Слово Божие сегодня у нас в стране достигло самых отдаленных и самых малых районов. Слава Богу за это.
4: Да, для евангельской вести сегодня перестали существовать и расстояния, и политические рамки.
1: Кто бы это в такой дождь?
3: Я пойду открою. Пожаловал.
4: Вот это да.
5: Можно, тетя Ира? Можно?
1: Наконец-то.
5: На улице ведь холодно.
1: Петя, да ты же весь мокрый. Без зонтика, без плаща, да разве можно так?
4: Ну, привет, пропажа.
3: Пойду чай поставлю.
5: Не надо, Вера, я ненадолго.
3: Кто тебя отпустит без чая? И не надейся.
5: А где Сережа?
2: Они с папой на стройке.
5: А ты, Вадим, тогда что дома?
4: А я уже отработал.
1: Проходи, Петь, садись.
4: А папа с Серегой задержались. Куда-то на базу, что ли, с братьями поехали. И до сих пор нет.
3: Ой, Петь, как хорошо, что ты пришел.
5: А что такое?
3: Да мы с Людой перестановку небольшую решили сделать. Ты нам поможешь?
5: О чем разговор? Что нужно сделать?
3: Надо письменный стол к окну ближе подвинуть.
2: И картину из комнаты Вадима перевесить нам на стену.
4: Ну что за манера? Не дали человеку в дом войти, как уже и работой нагрузили.
5: Не ворчи, Васька. На то они и девчонки, чтобы нас работой нагружать. Только, Вер, чаю и вправду не надо. Я действительно буду скоро уходить.
1: Вера, сразу и за работу.
5: Да что вы, тетя Ира, что это для меня за работа, стол письменный передвинуть? Пошли, Вадим, ну, показывайте, что вам тут с места двинуть.
4: Сейчас приду. Мам, ты заметила, как Вера Петей раскомандовалась? И правду, как собственный брат.
1: Да, Вадим, заметила. Их отношения с каждым днем все лучше и лучше. И меня это очень радует.
4: Да вот только Петр за последнее время очень изменился. Сначала ведь был совсем согласен к нам перейти жить. А теперь все время избегает этого разговора.
1: Да. И все время рвется в интернат. Словно его там кто-то ждет. И какая у него тайна, никак в толк не возьму. Может, он вам как-то объяснил причину такой странной перемены?
4: Нет, мам. Может, Сережке что-то говорил? Да Серега никогда чужие тайны не выдаст.
1: Да так. И это правильно. Выдавать чужие тайны и не нужно. А может, Петя обиделся на нас из-за чего-то?
4: Ну, не знаю.
1: Может, мы что-нибудь не так сделали в отношении его? Я вижу, что он очень озабочен чем-то, а чем не могу понять.
4: А знаешь что, мама? По-моему, в нашем доме ты у него самым большим авторитетом пользуешься. И доверием тоже. Поговори-ка с ним сама. И я уверен, что если у него есть что на душе, то он обязательно тебе расскажет.
1: Хорошо, сынок, я попробую. А давай-ка втроем останемся и поговорим, а?
4: Давай.
3: Вадим, ну скоро ты там?
4: Иду, сестренка. Ну хорошо, мам, попробуем.

0: Ну, что еще с места сдвинуть?
1: Ничего, ничего, Петя. Ты так хорошо нам помог опять.
2: Ой, спасибо тебе, Петя. Что бы мы без тебя делали?
3: Мам, я буду накрывать на стол. Чай готов.
0: Нет, нет, мне пора.
2: Ну вот видите, видите, пришел на 10 минут и опять свой интернат торопится.
1: Петя, задержись, пожалуйста, на минутку. Мне очень нужно с тобой поговорить. Пожалуйста, Петя.
0: Ну хорошо, тетя Ира, я задержусь.
2: А вы что, секретничать будете? А нам куда деваться? Неужели под дождь выгоните?
1: Нет, под дождь вас никто не выгонит. Но вы нам все-таки помешаете. Так что идите-ка, девочки, в свою комнату, а мы втроем останемся здесь. Хорошо?
2: Ладно, секретничайте. А мы с Людой пойдем ей примерку делать.
1: Вот и правильно. Платье уже готово к примерке. Не забудь, Вера, выточки на место поставить. В прошлый раз они у тебя около шеи очутились.
2: Постараюсь. Люда, захвати платье. Ну, шли.
1: Садись, Петя. Что ты стоишь? Садись.
4: Да, вот сюда, садись. Угу.
0: Спасибо. А у вас что-то случилось? Что вы такие встревоженные?
1: Да нет, Петя. Это у тебя, наверное, что-то случилось?
4: Да.
0: У меня? С чего вы взяли, что у меня что-то случилось?
1: Петя, последнее время ты сам не свой. Все время спешишь, как будто не хочешь вообще с нами видеться.
0: Да что вы! Ваш дом для меня стал родным.
4: И ты по-прежнему считаешь нас своими друзьями?
0: Конечно. Да нет у меня никого, кроме вас на свете. А почему вы об этом спрашиваете?
1: Да потому, Петр, что нам стало казаться, что в последнее время ты стал избегать нас, как я уже и сказала.
4: Мы, конечно, понимаем, что тебе все еще нелегко. Но для того, чтобы все это пережить, ведь нужно время. И мне все-таки кажется, что с друзьями, то есть с нами, тебе будет намного легче перешагнуть через беду.
0: Ну, конечно.
1: А ты, Петя, наоборот, с каждым днем все больше и больше от нас удаляешься. Может быть, у тебя появились новые друзья, и мы больше тебе не нужны? Или мы чем-то обидели тебя?
0: Милая тетя Ира, нет у меня никого, кроме вас. И я так думаю, что Господь заранее знал, что скоро мне будет плохо, и заранее позаботился обо мне, послав мне вас.
1: Ну, тогда почему ты стал бывать у нас так редко? В воскресенье девочки твой любимый пирог испекли. Думали, что после собрания ты пойдешь, как всегда, к нам.
4: Да, а ты сразу же после собрания каким-то таинственным образом сразу исчез. И опять целую неделю нам не показывался.
1: Петь, сынок, неужели тебе лучше без нас?
0: Что вы, дорогие мои друзья? Я вас очень всех люблю и очень скучаю в интернате без вас. Но, к сожалению, я не могу у вас бывать так же часто, как прежде, особенно в воскресенье.
4: Ну а почему?
1: Да.
4: Петь, что тебе мешает?
1: Что за трудности мешают тебе по-прежнему бывать у нас? Ну что ты молчишь? Ты ведь давно уже сделался членом нашей семьи, и мы все тревожимся за тебя.
0: Я...
4: Ну и почему тебе вообще не приехать к нам?
1: Да.
4: Ведь папа с мамой не однажды говорили тебе об этом.
1: Правда, Петя. Как это было бы хорошо. И мы с дядей Павлом давно считаем тебя своим сыном. Да и ребята наши смотрят на тебя, как на своего брата. Вон Вера и покрикивает на тебя, так же, как на Сережу.
4: Да.
1: В общем, ты ведь и сам замечаешь, с каким теплом все мы относимся к тебе.
4: Если это какая-то твоя тайна, то можешь, конечно, не говорить. Но ты подумай все-таки. Если это нужно, то мы все готовы помочь тебе.
0: Хорошо. Я попробую объяснить вам, почему последнее воскресенье я сижу постоянно в интернате.
1: Ну почему, Петя?
0: Потому что я не могу надолго оставлять своих младших братиков.
1: Братиков? Каких братиков, Петя? Ничего не понимаю. Ведь ты же был единственным сыном в семье.
0: Да, конечно. Но это было в той прежней жизни.
1: Ну,
0: очень давно, когда еще были живы мои родители. А теперь все изменилось. Теперь у меня трое младших братьев в интернате.
4: Честно говоря, я тоже ничего не понимаю. То есть ты хочешь сказать, что появились новые товарищи?
0: Товарищи — это не то слово. Они для меня действительно стали братьями, родными и близкими. И потом, они такие беззащитные. Им всегда нужна моя помощь.
1: Если можно, расскажи нам, Петя, о них. И дело только в этом?
0: Да.
1: Нет, ты представляешь, какая тяжесть с нас свалилась. Правда,
4: да,
1: Вадим?
4: Да, ну вот видишь, мам, а ты расстраивалась из-за того, что считала себя в чем-то виноватой перед Петей.
1: Ну что я должна была подумать? Вижу, он озабочен чем-то, все время избегает нас.
4: Ну так это ты из-за них все выходные сидишь в интернате, да?
0: Понимаете, я поначалу пробовал уходить от них по воскресеньям, а они каждый раз поджидали меня на подоконнике, в холодном коридоре. Представляете, просто сидят, смотрят в окно и ждут меня. Помню, я однажды задержался у вас, пришел позднее обычного. Так они даже плакали втихомолку. Прихожу, сидят потерянные, грустные. У малышей глазенки красные.
1: Бедные дети.
0: Так тот, что постарше, после этого привел меня в темный уголок под лестницей и просит меня: «Петя, помолись своему Иисусу, чтобы он послал им маму и папу. Ведь ты говорил, что он все может».
4: Ну и ты помолился с ними об этом?
0: Конечно, помолился. А самого такое отчаяние взяло. Ну где я им возьму родителей? У меня у самого их не стало.
1: Петя, ну почему? Почему ты так долго молчала об этом? Разве мы чужие тебе? Разве мы не попытались бы тебе помочь?
0: А что вы сделаете, тетя Ира? Тут ничего не поделаешь.
4: Вот тут ты ошибаешься, Петя. Ведь Господь действительно может все.
1: Давай, расскажи-ка нам о них подробнее. Как их зовут, в каких они классах учатся, сколько им лет.
4: И как они попали туда?
1: Да.
4: У них вообще родители есть?
0: Двое из них родные братья. Мать их в тюрьме умерла. В прошлом году, кажется. А в этом году похоронили их бабушку, у которой они жили. Так что они недавно в интернате. Только зиму доживают. А Юрка, их пятилетний приятель, здесь, как говорится, с пеленок. Его в первый год жизни мамаша под порог детдома подбросила. Здесь ему имя дали и фамилию придумали.
1: Ну, а что, его мать так и не искали?
0: Да говорят, искали, но так и не нашли никого из родных.
4: Ну, а тех двоих как зовут?
0: Того, что постарше, Максимом. А первоклассника Ильей. Мы, говорят, маму всегда-всегда будем слушаться.
1: Какую маму?
0: Ну, ту, которую им даст Христос. Они в этом абсолютно уверены. Не то, что я.
4: Ну, а почему ты-то не веришь? Почему ты верующий и сомневаешься в этом?
0: Да тут вот какая трудность. По одному их давно бы уже кто-нибудь усыновил. Но они пообещали друг другу никогда не разлучаться. А отдельно ни в одну семью не идут. Юру уже и при мне приходили, уговаривали. Сладости, игрушки приносили. А он один даже в гости к ним не пошел. А теперь нас уже четверо. Кто нас только в семью к себе возьмет?
1: Я, Петя, отвечу тебе на это словами Иоанна, которые он записал в своем послании в 5 главе. И вот какое дерзновение мы имеем к нему, что когда просим чего-нибудь по воле Его, Он слушает нас.
4: А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни попросили, знаем и то, что получаем просимое от Него.
0: А знаете, о чем я сейчас мечтаю?
1: О чем, Петя?
0: Поскорее бы кончить 8 классов, да и в какое-нибудь техническое специальность получить. Получу специальность, работать стану. Вот тогда и мальчишек к себе заберу. И будем жить вместе.
1: Ох, Петя, Петя, какой ты в сущности еще ребенок. Рано тебя еще взрослым называть. Чтобы содержать трех мальчишек, тебе еще самому надо встать на ноги. А для этого понадобятся годы.
4: А пока, как минимум, тебе надо закончить хотя бы 10-летку.
1: Ну вот что, Петр, в пятницу. Не в следующую, а в эту пятницу. Чтобы все твои братики и, разумеется, ты вместе с ними были у нас. Да-да, вот за этим самым обеденным столом. Понятно?
0: Понятно.
4: Как ты хорошо придумала, мама. А может, нам самим сходить за ними в пятницу? Пойдем, познакомимся и пригласим к себе, а?
1: Очень хорошая идея. Мы так и сделаем.
0: Спасибо вам. Ох, как они обрадуются. Я им часто рассказываю про вас.
1: Ну, вот и хорошо.
4: А что ты про нас рассказываешь им?
0: Ну, вообще, как с Сережкой подружились, и как вы за меня молились, и как я верующим стал.
1: Откуда, Петя, ты знаешь, что мы за тебя молились?
0: Знаю, все знаю, тетя Ира. И как огорчались, слыша о моих проделках. А приходить за нами не надо. Мы к вам сами придем. Вы не думайте, они у меня послушны. И как давно им хотелось, чтобы я их с собой взял.
1: Ну что же, ты молчал так долго?
4: Да.
1: Разве можно так, Петя?
0: Стеснялся, думал, кому нужен мой хвост. А знаете что?
1: Ну?
0: Я их в воскресенье с собой в собрание возьму. Воспитательница разрешит. Она тоже знает, что я верующий.
1: Ну и прекрасно.
0: Потихоньку велела о всех наших молиться. И о взрослых, и о детях.
1: Вот и очень хорошо. Приходите к нам в пятницу после занятий. В субботу все вместе проведем на даче. А в воскресенье всем семейством на собрание.
4: Да, вот будет здорово.
0: А где же мы у вас все поместимся? Ведь только нас четверо.
1: Не волнуйся, Петя, поместимся. В тесноте да не в обиде. Сереже с Вадимом придется немного потесниться и спать в одной комнате. Да и в столовой у нас диван вон какой широкий. Согласен, Вадим, на такое уплотнение?
4: Конечно, мам. С большой радостью.
0: А дядя Павел разрешит?
1: Ну, конечно, разрешит, Петя. Подожди-ка. Тут вот у меня немного конфет, да печенье есть. Захвати-ка своим.
0: Еще раз большое вам спасибо. Побегу.
5: Поздним вечером, когда в доме все спали, Ирина рассказала Павлу о своем разговоре с Петей.
6: Как неожиданно и с какой прекрасной стороны открылся нам сегодня Петр.
7: Да, его совсем не узнать. Вспомни, каким он был, когда только что подружился с Сережей. И как я беспокоилась за эту дружбу. Ведь какой сравнительно малый срок прошел.
6: А ведь сколько времени он молчал. И через какую бурю чувств он прошел в своем одиночестве.
7: Знаешь, Павел, когда случилась эта катастрофа, в которой погибли его родители, я очень боялась, как бы он не ожесточился. Ведь по-человечески это страшное испытание. Как я боялась, что он не сумеет понять, что Господь испытывает праведного. Да и наши соседи без конца посмеивались над ним. Что ж, мол, твой Бог обрек тебя на сиротство, если он тебя так уж любит.
6: А другие так прямо говорили ему, что Бог наказал.
7: Конечно, мы не в состоянии постичь волю Божью и никогда не поймем, почему Господь допустил это. Но мы видим, какое утешение посылает ему Бог, как заботится о нем. Ведь даже эти трое одиноких мальчиков, требующие его любви и заботы, не просто так встретились ему на пути.
6: Да, нам неизвестен промысел Божий в отношении Петра. Но одно ясно, что и в нашу семью он вошел не случайно.
7: Конечно.
6: Ведь у Бога нет ничего случайного. И мне кажется, что наша с тобой обязанность помочь этому мальчику встать на ноги.
7: Да. А представляешь, как будет шумно и весело в нашем доме, когда придут эти мальчишки?
6: Да, ведь дети-то наши подросли.
7: Когда Петя рассказывал об этих мальчишках, то со мной творилось что-то невыразимое. Я чувствовала, что Бог настойчиво и внятно говорит ко мне.
6: А ты знаешь, я даже знаю, Иринушка, о чем тебе говорил Бог.
7: Да? Почему?
6: Да потому что то же самое сказал и он мне.
7: Правда, Павел? Значит, ты знаешь, о чем я собираюсь поговорить с тобой?
6: Конечно, Иринушка, потому что я думаю о том же самом.
7: Ой, Павел, как прекрасно, что во главе нашего дома по-прежнему стоит Христос. Конечно, в наше тревожное время нам будет очень трудно. В стране ничего нет, ни обуви, ни одежды, ни продуктов. Но я верю, что Бог, который хочет увеличить нашу семью на 4 человека, позаботится и обо всем остальном.
6: Да, и ты знаешь, надо будет встретиться с юристом и узнать, какие требуются собрать бумаги, чтобы забрать детей к себе. И первое, что нужно сделать, это собрать наших детей и помолиться об этом всем вместе.
7: А потом, я думаю, нам все-таки надо прийти в детдом или интернат, как он там называется, и познакомиться с мальчиками. Так?
6: Можно и так.

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджен?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь сделать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджена. Мы продолжаем чтение его проповедей о молитве из книги под названием «Стучите». Сегодня вы услышите вторую часть проповеди на тему «Отрок. Молитва о тебе». На текст из 4 книги Царств, 6 главы, 17 стиха. «И молился Елисей, и говорил: Господи, открой ему глаза, чтоб он увидел. И открыл Господь глаза слуге, и он увидел. И вот вся гора наполнена конями и колесницами, огненными кругом Елисея». Продолжим чтение второй части. Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Еще одна причина для этой молитвы следующая. Вы не знаете о вашей собственной слепоте. В глубине души вашей вы верите, что можете хорошо увидеть все, что вам нужно увидеть. Этот молодой человек, о котором я сейчас думаю, не имеет никакого представления о том, что его глаза абсолютно слепы к вечным истинам. Он считает себя трезвым и разумным человеком. И я не отрицаю, что в том, что касается сферы его обыденной жизни, так оно и есть. Я рад, что он располагает такими необходимыми качествами для этой жизни. Да благословит его Бог, и пусть он преуспеет в своих делах и в том предприятии, которое только что начал. Пусть наш благой Господь всегда пребудет с ним, заботясь о деле, которому он посвятил свое сердце. Но тем не менее, дорогой друг, я скорее боюсь за твое здравомыслие. Меня в чем-то пугает твое рвение, потому что я видел трезвых людей, которые наносили раны сами себе. И я видел, как уверенные в себе несли ужасные потери. Уверенность похвальна и разумна, если она на своем месте. Но саморасхваление – это доказательство внутренней слабости, и оно предвещает катастрофу. Если вы опираетесь на плотскую мышцу, вы в

0: В лучшем случае покоитесь на надломленной трости. Для того, чтобы выиграть моральную и духовную битву жизни, вам требуется сила, помимо вашей собственной силы. Ваша самоуверенность в этом случае есть род безосновательного самомнения. Вы помните того, о ком рассказывается в 4 книге Царств, когда, будучи предостережен о том, что он совершит, он в изумлении воскликнул: «Что такое раб твой, пес, чтобы мог сделать такое большое дело?» Азаил и подумать не мог, что способен на такие преступления, и тем не менее, скоро ему предоставилась возможность, и он погряз во зле по самую шею. Он был в достаточной степени псом, чтобы быть жестоким, чтобы, виляя хвостом, льстить самому себе. Вы не верите, молодой человек, что когда-нибудь окажетесь бесчестным? И однако вот эта ваша небольшая, чреватая риском завышенная самооценка приведет вас к этому. Вы подумать не можете, что станете безбожником, и однако вы уже сейчас оставляете добрые старые пути вашего родного дома и, находясь в определенной компании, позволяете себе шутки по отношению к священному. Те, кто верят в себя, накапливают топливо для великого греховного пожара. Гордость, которая возвышает себя, обязательно повергнет себя вниз. И поскольку этот милый молодой человек не знает, насколько он слеп, мы, следовательно, оплакиваем его слепоту и исполнены решимости привести его к Иисусу, чтобы он обрел, наконец, зрение. Господи, открой ему глаза, чтобы он видел. Далее мы возносим эту молитву, потому что у нас есть причина бояться, что вас окружают те, кто собьет вас с пути истинного. Мы хорошо знаем вон того молодого человека. Он только что приехал в Лондон из тихого, добропорядочного сельского дома и не имеет никакого представления о сетях, расставленных перед ним ловцами как мужского, так и женского пола. О, ты, не имеющий никакого опыта, и чья осторожность так невелика, услышь же голос предостережения. У сатаны много хитрых слуг, которые охотятся за драгоценными душами с удвоенным рвением. Рабы нашего Господа Иисуса слишком часто спят, но слуги сатаны не знают расслабленности в их страшном деле. Ты увидишь, как они устраивают тебе засаду на улицах, вокруг тебя и теснят в притонах удовольствия внутри тебя. Они везде, и они не оставят неперевернутым ни один камень, чтобы только поймать неосторожного. И что будет, если этот молодой человек попадет в самую середину всех этих кровососов? Они сожрут его, если только смогут. Что, если он окажется их жертвой? Это то же самое, что бросить овцу в волчьей своре. Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел. Мы молимся этой молитвой о некоторых из вас, потому что вы теперь уходите от тех, кто до сих пор смотрел за вами, а это опасная перемена для вас. Ваша мать... О, мы даже не в состоянии сказать, каким благословением является для молодого человека его благочестивая мать. Она отдаляется от вас с огромным беспокойством. Сможете ли вы когда-либо забыть ее нежные слова? Наши отцы, да будут здравствовать, благослови их Бог. Благочестивый пример отца и его ревностные молитвы представляют собой невыразимую ценность для его детей. Но одна мать стоит двух отцов, особенно в том, что касается нравственного воспитания и религиозной твердости ее сыновей и дочерей. Так вот, я повторяю, вы теперь отдаляетесь от святого влияния вашей матери, равно как и от сдерживающих увещеваний вашего отца. Теперь у вас не будет того, кто наставил бы вас на путь истинный. Вы будете тосковать о святых поцелуях вашей сестры и полных любви назидания вашей бабушки. Вы выходите из жарко натопленного дома на ночной мороз. И у нас достаточно оснований для того, чтобы молиться за вас, чтобы глаза ваши были всегда широко открыты, чтобы вы видели ваш путь и смотрели вперед, перед тем, как прыгнуть. Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел. Если он не будет смотреть, куда прыгает, он скоро попадет в ров, и кто вытащит его оттуда? Далее мы возносим эту молитву с еще большим удовольствием, потому что вы совершите весьма много добра, если глаза ваши будут открыты. Слепой человек, оказавшийся посреди такого мира, как этот, что он может сделать? Он не в состоянии помочь другим путешественникам, ибо сам нуждается в помощи. Вы предпочли бы лучше отдавать, чем брать, разве не так? Некоторые из присутствующих здесь имеют большие возможности, и я хочу, чтобы они использовали их правильно. Я убежден, что говорю сейчас к молодым людям, которых Бог определил на великое служение, соответствующее их возрасту. Вон тот юноша пока еще не знает, что именно заложено в нем. Он играет и дурачится. Он разбрасывает свой жемчуг пред свиньями. Он растачивает свои силы. Если бы Господь открыл ему глаза, то он бы увидел, что он делает. Каким бы мужчиной он стал, если бы обрел благоволение у Бога? Вспомните Савла, тарсянина. Как он гнал церковь Христову? Но когда чешуя упала с его глаз, у Господа не нашлось под небесами более верного и лучшего раба, чем этот, когда-то яростный гонитель. Обеими руками прилежно созидал он церковь, которую до этого всеми силами старался разрушить. Что было, то будет. Поэтому молитесь, дорогие братья, о наших отроках, впавших в грех, чтобы они были восстановлены, и о тех, кто еще не смышлен, чтобы они были просвещены. Ибо дело Божие нуждается в них, и церковь обретет в них своих воинов. Мы мало знаем о богатстве утешения для верных, которое может таиться в одной юной жизни. Воистину, мы должны нагромождать наши молитвы и претворять наши ходатайства в пламя, подобное некоему огромному маяку для возрастающей юности нашего времени. Есть еще одна причина, проистекающая из обратной стороны предмета. Мы должны молиться о слепом, так как он может впасть в ужасный грех, если в скорости не обретет способность видеть. Как способен человек к совершению зла, ослепленный неведением, страстью, гордыней или же любой другой формой греха? Кто знает все способности ко злу, дремлющие в одинокой душе? Этот, когда-то светлый дух, сатана, когда он только впервые подумал о поднятии мятежа против Бога небес, это была, наверное, одна мгновенная вспышка бунтарской мысли, но уже задолго до этого он стал гордым противником своему Творцу. И этот дракон хвостом своим совлек вниз треть всех звезд небесных, чтобы угасить их в вечной ночи нескончаемого беззакония. Потом он пришел на эту землю и осквернил рай, обольстив наших прародителей, потерявших свою блаженную невинность, так что они стали прародителями несчастного рода, по самые уши погрязшего в грехе. Та одна единственная первая мысль о зле. О, как беременна она была самыми неисчислимыми видами зла! Так же и с нами. Мальчик, гордость своей матери, в котором она уже усматривает честь семьи, может на некоторое время стать всем, на что только может надеяться любовь. Но он попадает в руки одного из тех искусителей к неверию, которых так много в этом большом городе. Его учат поливать насмешками благочестие его матери, и скоро он сбрасывает с себя узы Бога своего отца. Он забывает о святости Божьего дня и оставляет дом молитвы, и затем выучивает путь к домам падших женщин и к дворцу крепких попоек, и погружается в следующие один за другим грехи, пока сам не становится вождем тех, кто катится в бездну. Тот мальчик, который когда-то преклонял колени рядом со своей матерью, возносил свои детские молитвы, а потом вставал и пел об Иисусе и его любви, был таким милым, что в нем видели того, кто прославит Иисуса всей своей жизнью. Но посмотрите на него сейчас. Шатаясь, бредет он домой поздней ночью, изрыгая проклятие. Он порочен и душой, и телом, и те, кто его любят больше всех, становятся самыми несчастными при его виде. Дорогие друзья, если мы не хотим видеть, как наши дети или наши друзья влекутся к этому крайнему пределу бунта, погружаясь в излишество непослушания, вознесем же о них прямо сейчас в борении духа наши молитвы к Богу. О, да войдет свет в их души без всякого промедления. Господи, открой им глаза, чтоб они увидели. Господи, заставь их отступить от греховных начал, подобных сокрушающим силам потоков вод. О, Спаситель, погаси в них искру зла, пока она еще не стала огнем и не обернулась огнем неугасимым. А теперь я должен закончить нашу беседу, поговорив перед этим о том, в чем же состоит наша надежда о людях, когда мы молимся о них этой молитвой. «Господи, открой отроку глаза, чтоб он увидел». В чем заключается наша надежда по отношению к ним? Что они увидят, если глаз их коснется небесная глазная мазь? Елисей без сомнения чувствовал, что ответ на его молитву будет в точности тем, чем он действительно был. «И открыл Господь глаза слуге, и он увидел, и вот вся гора наполнена конями и колесницами огненными кругом Елисея». Мы хотим, чтобы глаза человеческие были открыты для того, чтобы они могли узнать, во-первых, что духовные силы реально существуют. Вещи, которые мы видим, не являются единственно реальными или даже наиболее реальными из всех вещей.
1: Вы слушаете программу «Голос Анд», передачу «Меч и мастерок», в которой мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спеджена о молитве из книги под названием «Стучите». Сегодня вы слушаете вторую часть проповеди на тему «Отрок. Молитва о тебе».
0: Субстанциальные, то есть абсолютные реалии, не воспринимаются нашими бедными глазами. Субстанция воспринимается только нашим подлинным «я». Все видимое — это всего лишь тень. Истинный образ вещей недоступен физическому зрению. Вера учит нас верить в существование того, кто прославлен превыше всех духов, в великого Бога, в котором мы живем, движемся и существуем. Вера открывает сердцу существование той божественной и вечной заслуживающей поклонения личности Господа Иисуса Христа, который в настоящее время пребывает со Своей Церковью и пребудет с ней до конца мира. Вера также дает нам знание о существовании, силе и присутствии Святого Духа, который живет с верующими и обитает в них, осуществляя в их освящении предвечный замысел Бога. Нет более возвышенного знания, чем знание Троицы, заключенный в единстве Отец, Сын и Святой Дух. Это один Яхве. Когда мы начинаем понимать, что Господь Бог — это источник всех вещей, что Господь сотворил нас, а не мы себя, и что все вещи получают существование благодаря Его державной воле и власти, тогда мы начинаем воспринимать Его присутствие, учитывать Его волю и опираться на Его могущество. Бог становится реальным в наших мыслях и понятиях, поскольку Тот, кого мы не видим, тем не менее поддерживает собой все существующее. Мы чувствуем, что невидимое есть основа всего. О, если бы мы могли освободить человеческие умы от этих узких границ пространства, времени, видение и делание. О, если бы мы могли подняться до той сферы, где тусклые способности, ограниченные столь малым кругом, уступили бы место восприятию, знающему бесконечное, вечное, истинное, божественное. О, если бы человеческий разум, сотворенный по образу Божию, смог найти дом свой в Боге, чьим дорогим ребенком, таким образом он бы стал через второе рождение живого и нетленного семени, через Слово Божие, которое живет и пребывает вовеки. Истинно, если глаза наши откроются, то мы начинаем постигать, что Бог больше этого мира и всех миров, и тогда могущественные истины, говорящие о Его пути милосердия в Христе Иисусе, облагородят нам души. Тогда мы станем истинными товарищами тех ясных посланников Божьих, которые летают тут и там, исполняя повеление Всевышнего. В том, что существуют бесы, я думаю, ни один христианин не будет сомневаться, ибо в определенные времена мы с прискорбием осознаем крайне ужасающее присутствие тех, с кем наши души находятся в мучительном противостоянии. В этой скорбной битве нам пришлось очень туго. Наше оружие разбито, наше утешение серьезно ранено, а наше мужество сильно покалечено. Мы спаслись, как бы легко отделавшись. Мы едва знали, как нам вообще держаться. Мы были так жестоко окружены сверхъестественными искушениями, и соблазны наши были не менее, чем адскими. И вот тогда, по указу Господнему, этот великий противник внезапно улетел. И явились ангелы и служили нам, принеся новые радости и плоды утешения, совсем еще свежие, с дерева жизни. Тогда мы насладились общением с невидимыми посланцами Бога, которые словно перевязали наши раны, поставив нас на пути нашим и прошептав нам о мире. Разве не являлся ангел Господу нашему в Гефсимании, чтобы укреплять его? Разве мы, каждый в своей мере, не насладились подобным посещением? Это великое дело — видеть сонмы небесные, сопровождающие нас, и знать, что эта ясная свита светоносных существ явится, чтобы приветствовать нас в конце. Это великое обретение — иметь открытые глаза, видеть благость и милость Господни, следующие за нами во все дни нашей жизни, и нас самих даже здесь, пребывающих в Доме Господнем вовеки. Откройте глаза ваши на духовные вещи, и вы сразу же обретете бодрость духа. Настоящее прискорбно, пока вы знаете только видимое, но пустыня расцветет, как роза, когда вы видите невидимое. Исторгните себя из этого узкого круга и узрите бесконечное, и источники радости забьют везде вокруг вас». Бедность забывается среди таких богатств, и даже боль и болезнь теряют свое жало. Когда глаза юного слуги Елисея открылись, он увидел далее, что народ Божий в безопасности. Он увидел, что в конечном счете тех, кто был с Елисеем, было больше, чем тех, кто мог быть против него. И он почувствовал, что он сам был в безопасности, как раб раба Божьего. Таким образом, он поверил в Бога своего учителя и нашел убежище от своих страхов. Захватчики были плотью и кровью, но защитники были огненными и, значит, могли в один миг испепелить противников. Он видел и видел с превеликою радостью, что огненные кони Божьи и огненные колесницы были более чем непобедимы для всех сил зла. Я молюсь, чтобы глаза каждого христианина здесь были настолько открыты, чтобы они никогда не сомневались, что силы, находящиеся на стороне истины, правды и Бога, в конце концов, могущественнее сил зла. Может быть так, что вы живете среди тех, кто насмехается над вашей верой, презирая все, что вам только дорого. Воистину, кажется, куда бы мы ни повернулись, все против нас в этот день сомнения. Мне думается, я слышу, как вы восклицаете вместе с Давидом: «Душа моя среди львов, Я лежу среди дышущих пламенем, среди сынов человеческих, у которых зубы — копья и стрелы, и у которых язык — острый меч. Но смелее, друзья мои, Бог близко от вас, Его ангелы охраняют и стерегут вас. Мы не одни, ибо Отец с нами. О, если бы ваши глаза были открыты и видели, что тех, кто с нами, больше тех, кто против нас. Воистину, если Бог за нас, то кто против нас? Будем же незнакомцами для страха. В святой уверенности будем тверды, непоколебимы, всегда преуспевая в деле Господнем. Никогда не позволяйте сомнению стать последним словом. Разве не правда, что сам Бог — ваш щит и ваша чрезвычайная и великая награда? Но тогда что может сделать вам человек? Возможно, уже в этом месяце некоторые из вас, из тех, перед кем я сейчас говорю, окажутся вовлеченными в столь суровую борьбу, что в крайнем отчаянии будут принуждены чуть ли не бросить свои оружия, восклицая: «Как я могу выстоять против такого множества? Я, который так слаб!» Я умоляю вас, помните это предостережение. Разве я не говорил вам об этом? Я буду молиться с вами о том, чтобы вы были мужественны. Припоясав чресла вашего ума, трезвитесь и пребывайте в надежде до конца. Ибо если Господь открыл ваши глаза, вы увидите, что принадлежите к побеждающей стороне, и что скоро придет тот, кто поразит врагов своих в Ланиту. Если вы на стороне Бога и истины, если вы правы, если вы веруете в Господа Иисуса, если вы предали себя руке, когда-то пронзенной гвоздями, то небо и земля придут, но Господь никогда не оставит вас. Небеса могут свернуться, как съежившийся пергаментный свиток, а все видимое растаять. Могут исчезнуть земля и море, но верующая душа обязательно будет жить и торжествовать, будучи вознесена со Христом к престолу, ибо Он сказал: «Живу я, и вы будете жить». Храните свою непорочность, веруйте в истину Божию до самого конца, ибо Господь Иисус не ослабеет и не изнеможет, пока все враги Его не окажутся у Него под ногами. Если ваши глаза откроются, вы узнаете, что святые будут прославлены их Господом. Смотрите, Он снаряжает свои эскадроны для личной охраны каждого из них. Разве вы не хотите такой почести? Узрите же в этом тайну того мира, который пребывает с человеком Божьим, подобно тому, как у него есть пища, о которой люди не знают, так у него есть и воинство, которое люди не видят. Он живет как вождь в центре лагеря, и сон его безопасен. Вера производит разницу между спокойным пророком и его напуганным отроком. О, если бы вы веровали в Господа Иисуса Христа и таким образом вошли в Его покой! Пусть же этот день станет праздничным днем, в котором глаза ваши будут открыты для видения духовных вещей, и вы начнете жить духовной жизнью. Именно об этом я молюсь. Именно об этом вознесем же сейчас безмолвную молитву. Господи, молю Тебя, открой отроку глаза, чтобы он увидел. И открой, Господи, глаза всех слепых среди нас, ради Иисуса Христа. Аминь.
1: Дорогие радиослушатели, вы прослушали вторую часть проповеди Чарльза Спеджена о молитве из его книги под названием «Стучите» на тему «Отрок, молитва о тебе». На текст из 4 книги Царств в 6 главы 17 стиха. «И молился Елисей и говорил: Господи, открой ему глаза, чтоб он увидел. И открыл Господь глаза слуге, и он увидел, и вот вся гора наполнена конями и колесницами огненными кругом Елисея. До свидания, до следующей встречи.

волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, волна вашей надежды.

0: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
1: «Освобожденные».

Здравствуйте. Большинство людей достаточно осторожны и обращают внимание на различные знаки, предупреждающие их об опасности как на дороге, так и в жизни. Но герой нашего рассказа был слишком беспечен и поплатился за это. Сейчас этот человек расскажет вам свою историю, чтобы предостеречь от тех страданий, которые он испытал и преодолел, когда его разум, сердце и жизнь стали освобожденными.

0: Дик, машина, осторожнее!
1: Машина его убивает!
2: Почему папа так гонит?
0: Подумай хотя бы о детях, Дик.
3: Успокойся, дура!
2: Смотри, мы обгоняем все машины, мама!
0: Ты убьешь нас,
3: Дик! Я сказал, заткнись!
1: Больше никогда с ним не поеду!
2: Я тоже никогда не поеду!
3: Закройте рот, щенки!
1: Ему на всех наплевать! Мама, мама, что он делает?
2: Я боюсь!
0: Успокойся, успокойся!
4: У меня немного приятных воспоминаний о детстве. Отец работал на автомобильном заводе. Часто бывало, что всю свою зарплату он пропивал и проигрывал в карты. Он избивал маму, а иногда и нас, детей. Моя комната, переоборудованная в спальню из веранды, находилась рядом с комнатой родителей. И из-за этого я часто просыпался ночью от криков пьяного отца.
5: Ну, вставай! Я сказал, дай мне поесть!
0: Но сейчас ведь ночь, Дик!
5: Я хочу есть! Вставай сейчас же!
0: Тихо, тихо, тихо! Не разбуди детей, им же завтра в школу!
5: А мне на работу!
0: Хорошо, хорошо, идем на кухню. У меня осталось кое-что с вечера.
5: Осталось? Оставь это себе! А мне приготовь что-то посвежее, но да повкуснее!
0: У нас был хороший ужин, Дик!
5: Ужин, ужин, заткнись!
1: Оставь маму в покое!
5: Да как ты смеешь, щенок? Иди сюда!
4: Мама совершенно не заслуживала такого обращения. Ей с трудом удавалось удерживать всю семью вместе, потому что то отец сутками не ночевал дома, то мы где-то пропадали. Иногда нам не хватало денег даже на еду. Но мы не умирали от голода. Мама работала секретарем-машинисткой в школе и хоть что-то приносила домой, когда отец оставлял нас совсем без денег. Мама также следила за тем, чтобы мы, дети, каждую неделю ходили в воскресную школу.
0: Поставь это в шкаф, Джим.
4: Мам, а бабушка сегодня придет?
0: Да.
4: Хорошо. Ты знаешь, когда она придет... Я расскажу ей стихи из Библии, которые я заучил наизусть. И еще 10 заповедей.
0: Джим, молодец. Ей это будет очень приятно.
4: Мам, а я даже выучил 23-й псалом. Бабушка каждый вечер читает его нам перед сном. Мам, скажи, а бабушка всегда была такая набожная, все время молилась?
0: Да, всегда, насколько я ее помню.
4: Ты знаешь, она только даром теряет время, молясь за папу. Разве ей не ясно, что он человек конченый?
0: Она нас так всех любит.
4: Мам, а как ты думаешь, Деб завтра придет домой и пойдет вместе с нами в церковь?
0: Не знаю, я сомневаюсь. Когда она ушла от нас, то сказала, что больше никогда сюда не вернется. И я не могу осуждать ее за это.
4: Как только мне исполнится 18... Я тоже уйду.
0: Джим, иногда я тоже хотела бросить папу, но бабушка каждый раз уговаривала меня остаться. Быть может, она и права. Не знаю.
4: Впервые я попробовал спиртное, когда мне было 15 лет. Через несколько месяцев я пошел на первую пирушку с приятелями. И там я так напился, что совершенно вырубился. И с тех пор я уже не представлял себе своей жизни без алкоголя. Устроившись на работу в овощной магазин, я стал самостоятельным и не допускал, чтобы кто-либо совал нос в мои дела, не исключая даже желавших мне добра приятелей.
6: Ты всегда можешь рассчитывать на меня, Джим. Если будет нужно куда-то поехать, я к твоим услугам.
4: Спасибо. Ты знаешь, а я коплю на собственный автомобиль. Да. После окончания школы я смогу работать полный рабочий день, и тогда буду откладывать больше денег.
6: Ты собираешься поступать в институт?
4: Не знаю. Если получится.
6: Господь укажет тебе путь.
4: Мне кажется, что учеба — это слишком скучно. Я никогда особенно не напрягался, и тем не менее у меня в итоге неплохие оценки.
6: И все же, постарайся держать себя в руках. Я видел много ребят, соскользнувших на кривую дорожку и загубивших себя.
4: Ну, за меня можешь быть спокоен. Я не наделаю глупостей. Ну, просто мне нравится, понимаешь? Мне нравится веселая жизнь и развлечения.
6: Бывает, что путь, который ты для себя избираешь, вначале кажется вполне безопасным. Но потом вдруг оказывается, что там тебя подстерегала смерть.
4: Ну, ты говоришь в точности, как моя бабушка. Она часто приводила цитаты из Библии.
6: Наверное, она любит Господа.
4: Да, она набожна, это правда.
6: Иисус, Джим, предлагает тебе самую лучшую жизнь, которую только можно себе представить.
4: Извини, остановись здесь, пожалуйста, у меня здесь кое-какие дела.
6: Пожалуйста.
4: Я страдал от избытка веса и перепадов настроения. Я не припомню, чтобы хоть кто-нибудь когда-нибудь в жизни говорил мне, что любит меня. В семье, в школе или в церкви. Может быть, бабушка говорила мне это. Может быть, в церкви я и слышал, что Бог любит меня. Но я не чувствовал этого. И мне казалось, что меня никто не любил. Я предлагал многим девушкам встречаться со мной, но никто не проявлял ко мне никакого интереса. Я стал принимать наркотики. Состояние блаженства, в которое я приходил, доставляло мне такую радость, что я уже не мыслил прожить без них и дня. И все же, несмотря на это, я закончил школу и поступил в университет. Осенью следующего года мне позвонил брат.
7: Привет, Джим.
4: О, привет, Брэд.
7: Рад, что застал тебя.
4: Ну, Брэд, тебе просто крупно повезло. Обычно меня по вечерам не бывает в комнате, я провожу время с приятелями. Но сегодня я готовлюсь к зачету.
7: Я позвонил тебе, чтобы сказать, что отец пытался покончить с собой.
4: Что? Ты это серьезно?
7: Да, это правда.
4: Как это было?
7: Он приставил ружье себе к виску и дважды нажал на курок. Но, слава богу, произошла осечка.
4: О, боже. Я не могу поверить.
7: Но это так.
4: И все равно. Это ни о чем не говорит. Он всегда думал только о себе, а на других ему было наплевать. Где он сейчас?
7: В больнице. Он обещает, что бросит пить.
4: О, честно говоря, я даже не знаю, что и подумать. С одной стороны, мне его жаль, но с другой... После этого я почти завязал с наркотиками, но зато начал больше пить. Я по-прежнему безуспешно пытался найти подругу. Однажды вечером, после того, как меня отвергла девушка, в которую я был по уши влюблен, я закрылся у себя в спальне, накурился марихуаны и напился до ума помрачения. Я проглотил горсть каких-то таблеток и бил пустые бутылки о стену. Я не хотел больше жить.
8: Ну и хороший ты был вчера вечером, Джим.
9: Лучше бить бутылки, чем разбивать головы.
8: Это точно. Ну а давай теперь посмотрим, смогу ли я поставить стакан на другие, чтобы они не опрокинулись. Ну. У меня так еще никогда не получалось. Ну, Джим, ну давай посмотрим. Сможешь ли ты поставить сверху еще и свой стакан? Ну,
9: да, ставь.
8: Осторожно, Джим, осторожно. Ну.
4: Ну вот, вот так и у меня в жизни. Летом я смог кое-чего добиться. Я остался на летнюю школу, и мне повезло, что комендант общежития проявил ко мне дружеское участие. Он убедил меня правильно питаться, бегать и заниматься с тяжестями. И осенью, когда начались занятия, меня было не узнать. Я стал поджарым, мускулистым молодым человеком. Я сбросил вес от 230 фунтов до 160. И впервые в жизни девушки перестали меня избегать.
10: А мне трудно представить, что ты был таким толстым, Джим.
4: Я мечтал о том, чего мне так недоставало в жизни, Су. И кажется, это была ты.
10: Что? Я уверена, что сейчас ты чувствуешь себя гораздо лучше.
4: Ну еще бы. А сейчас я хочу бросить пить.
10: Да, сейчас почти все употребляют спиртное.
4: Да, это так. Но вот мой отец, например, алкоголик. В прошлом году он пытался застрелиться.
10: О, как это ужасно.
4: О, слава богу, что у него ничего не вышло. Ты знаешь, Су, раньше я считал, что он мне безразличен. Но сейчас я понял, это не так.
10: Ты очень добрый, Джим.
4: Мы встречались несколько лет. Да чего же хорошо было иметь рядом с собой такое любящее, нежное существо, как моя Су. Ее любовь помогла мне успешно закончить университет и найти хорошую работу. Однажды я пошел на свадьбу к одному из моих приятелей, и там меня ожидал самый настоящий сюрприз.
6: Внимание! Я хочу сделать заявление! Внимание! Я хочу сделать заявление. Раньше моя жизнь состояла из непрерывных кутежей и запоев. Если не верите, спросите ребят. Мало кто видел меня трезвым. Однажды вечером, несколько месяцев тому назад, я так набрался, что свалился и вырубился в какой-то подворотне. Я тогда чудом остался жив. Но Бог позаботился обо мне. Кто-то показал мне Галатам, глава 5, стихи 19 и 21, в которых говорилось о делах плоти, в том числе и о пьянстве. И я понял, что поступающие так Царство Божие не наследует. Это отрезвило меня, как ничто другое. Я также узнал, что Иисус умер на кресте за мои грехи, чтобы сделать такого пьяницу, как я, достойным жизни на небесах. Я был совершенно пропащим человеком, но он был иного мнения. Он считал, что за меня стоит умереть. И это его любовь. Кто может противиться такой любви? Поэтому я вручил свою жизнь Христу. Ведь чем еще я мог его отблагодарить? Разница между тем, каким я был раньше и какой сейчас, просто невероятная. Он есть путь, истина и жизнь.
4: Меня очень впечатлил его рассказ. И он стал пытаться убедить меня в том, что я нуждаюсь в Иисусе. Но тогда у меня уже был Бог. И этим Богом в моей жизни был я сам. После того, как я и Су поженились, Я снова начал пить и принимать наркотики. И все же я старался, чтобы это ни в коем случае не отражалось на моей работе.
10: Джим, я надеюсь, ты не пойдешь сегодня играть в гольф?
9: Конечно, пойду. Я обещал друзьям, что приду.
10: А как же я? Мне ты ничего не обещал?
9: Ну, ты же не сможешь играть в гольф в твоем теперешнем положении.
10: Я не об этом. Я имела в виду наш брак. Тебе никогда не бывает дома, Джим.
9: Ну, я же перешел на новую работу. Мне будут хорошо платить, вот поэтому я и занят.
10: И поэтому тебе бы следовало проводить свободное время со мной. Особенно сейчас, когда я так беспомощна.
9: Ой, ну ты и зануда. Я столько работаю, мне нужна какая-то разрядка. Играя в гольф, я получаю ее.
10: А попойки с приятелями? Тоже разрядка? Ты такой же алкаш, как и твой отец.
9: Не смей этого говорить! Я обеспечиваю тебя всем! Мы строим новый дом! Чего ты еще от меня хочешь?
4: Я не мог понять, что она нуждалась во мне, а не в большей зарплате. После рождения дочери я стал еще более озлобленным и нетерпимым. Я хотел больше зарабатывать. Занимая высокий пост в строительной компании, я все время находился в огромном напряжении. Я снова растолстел и весил, как раньше, 260 фунтов. Я постоянно раздражался и конфликтовал с людьми. Моя жизнь стала невыносима и даже ненавистна.
10: О, неужели появился? Почему так поздно? Мы уже давно поужинали.
9: Нет, это просто замечательно. Я работаю по 12 часов в день, еду 15 миль до дома, и ты еще смеешь быть недовольной.
10: А кто в этом виноват? Извини меня.
9: Да как ты можешь меня обвинять за то, что я пытаюсь обеспечить семью?
10: Слушай, я не собираюсь тебя выслушивать.
9: Нет, ты будешь меня слушать.
10: Не
9: я
10: буду.
9: Глава семьи.
10: Мелисса, давай идем отсюда.
9: Куда ты?
10: Не твое дело.
9: Боже, как мне дальше жить? Я не могу так больше, не могу. Прошу тебя, помоги мне. Помоги хоть как-нибудь.
4: Наш брак оказался песчаным замком на морском берегу. Я молил Бога о помощи. Однажды, в порыве надежды, я сказал: «Господи, я верю, нам все-таки удастся как-то решить наши проблемы, правда?» 2 дня спустя я получил ответ.
9: Так вот он, твой рождественский подарок. Документы на развод.
10: Мы знали, что это было неизбежно.
9: Ты сделала это накануне Рождества. Ты все спланировала заранее, да?
10: Понимай, как хочешь.
9: Это же ясно. Так вот, почему за последние 2 месяца исчезло столько денег. Да если бы я не взял чековую книжку, ты бы оставила меня без копейки. А сейчас ты хочешь забрать еще и мой дом. И дочь.
10: Наш брак безнадежен, Джим, ты это понимаешь? У тебя есть 1 неделя на то, чтобы собрать свои вещи и выехать.
9: А почему это именно я должен уезжать? Это мой дом. Это я его строил, красил и отделывал. Все до последней мелочи. А ты что для него сделал, а? Скажи мне.
10: Я терпела тебя своим пьянством и припадками. Если ты не оставишь нас добровольно, тебя заставят силой.
4: Я снял небольшую квартиру на Мейн-стрит. Моя жизнь была разбита. Я не знаю почему, но я начал то и дело вспоминать об Иисусе. Я вспомнил о том, как 2 года назад уже плакал и умолял Его о спасении. Я вспомнил своего друга, жизнь которого так изменилась благодаря Христу. Я вспомнил обо всех других людях, пытавшихся рассказать мне о Нем. И так я осознал, что мне нужно было сделать, и опустился на колени. О Господи, Иисусе! Я глубоко сожалею, что столько лет отвергал Тебя. О, как иначе было бы все в моей жизни, если бы я послушал людей, которых Ты посылал мне. Ведь все, что Ты хотел сделать, это помочь мне. Сейчас я понял это. Прошу Тебя, прости меня за то, что я был так глуп. Ведь Ты же видишь, без Тебя я все потерял. Но я знаю, ты любишь меня. Я чувствую твою любовь. Я хочу полностью отдать свою жизнь тебе. Она твоя. Мне она больше не принадлежит.
10: Ну, что тебе еще нужно?
4: Я пришел взять последние свои вещи.
10: Они вон там в углу. Я их уже отобрала.
4: Су, я только хотел сказать тебе, что я уже не тот человек, что был раньше. Я отдал свою жизнь Христу, и Он подарил мне чувство любви и покоя, которых у меня никогда еще не было. Я словно родился заново.
10: Джим, ты что, пытаешься сделать все, чтобы спасти наш брак, что ли?
4: Да, это правда. Ведь теперь я вижу, что был несправедлив к тебе. Я был ужасным мужем. О, если бы я знал Господа, Он бы помог мне, Он уберег бы нас от всех этих страданий.
10: Поезд ушел, Джим. Давай-ка бери свои пожитки и уходи.
4: Если бы я был без Христа, наш разрыв просто убил бы меня. Но Он не покидал меня ни на минуту. Я начал читать Библию и при первой же возможности пошел в ближайшую церковь и рассказал пастору о том, что со мной случилось.
11: О, Джим, слава Богу! В тот момент, когда ты поверил, что Иисус Христос есть Сын Божий, ты родился заново.
4: Родившийся заново. Да-да, именно так я себя чувствую.
11: Ты знаешь, Джим, Иисус сказал, только родившийся заново увидит Царство Божие.
4: И что, даже не обязательно при этом принадлежать какой-либо церкви?
11: Конечно. Спасение – это нечто, происходящее только между тобой, Джим, и Господом. И любой верующий может поделиться с тобой этой вестью. Но спасительная вера может быть дана тебе только, Джим, Богом, когда твое сердце будет готово к этому. Посмотри, что написано в Библии. Ты видишь, Ефесянам 2 глава, стих 8 и 9. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтоб никто не хвалился».
4: Ну, должно быть, мое сердце было уже готово. Я знал, что нуждаюсь в нем.
11: Мы все в нем нуждаемся, Джим, все. Потому что Бог говорит, что все мы согрешили, и расплатой за грех является смерть. Но ты знаешь, через Иисуса Христа нашего Господа Бог дарит нам вечную жизнь.
4: Что мне поражает больше всего, так это то, насколько глубоко я изменился. Если даже прежние мысли и чувства иногда посещают меня, то какой-то голос в моей душе напоминает мне о лучшем пути.
11: Вот прочитай, что написано в Иезекииле, глава 36, стих 26. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное».
4: Я поделился своими чувствами и верой в Христа со своими близкими. И к моей великой радости могу сказать, что мой старший брат и сестра сейчас регулярно посещают церковь и свидетельствуют о любви Иисуса. Мама тоже вверила свою жизнь Господу. Но больше всего переменилась жизнь моего отца.
12: Я знаю, ты помогаешь в приюте для бездомных.
4: Да, конечно, пап. Ты знаешь, я каждый день вижу то зло, которое несет с собой пьянство.
12: С той ночи, когда я пытался покончить с собой, я не пью.
4: Жаль, что нам приходится учиться на своих ошибках. Правда, папа?
12: Да. Знаешь, когда ружье не выстрелило, я сделал для себя удивительное открытие. Я понял, что есть сила, которая выше наших желаний.
4: Папа, а когда ты начал пить?
12: В 12 лет. Отец бросил нас, когда я был еще пацаном. Спиртное хоть как-то помогало забыться. Затем война в Корее. Там и начались настоящие запои. Особенно после ранения, когда чудом остался жив.
4: Я не знал этого.
12: Ты еще многого не знаешь, сынок.
13: Да. Сейчас я вижу это. Но, по крайней мере, я познал Христа. Его любовь помогает мне во всех испытаниях.
12: Я тоже верю в Господа. Он неоднократно спасал мне жизнь. Вот почему я решился рассказывать людям на своем собственном примере о том, что чрезмерное употребление алкоголя разрушает душу и тело.
13: Я очень горжусь тобой, папа. Ты стал другим человеком.
12: Мне стыдно. Столько мучений я причинил вам всем. Но, к сожалению, прошлого не вернуть.
13: Но, папа, Иисус не даст нам отчаяться. Он любит нас. Мне очень жаль, что я потерял семью, прежде чем нашел Господа. Но я надеюсь, что трагедия моей жизни послужит ему для того, чтобы предупредить других и помочь им быть мудрее и избежать несчастий, выпавших на мою долю. Сейчас я прохожу 2-годичные курсы по изучению Библии. Бог призвал меня к этому. Однажды я начну полновременное служение, рассказывая людям об Иисусе. В Луки, глава 15, стих 7, Господь сказал: «Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии».

мертвых, чтобы дать вечную жизнь. Пригласите его в ваше сердце и жизнь, и да благословит вас Господь.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить.
2: Вторая книга Моисея, Исход, глава 16. «И двинулись из Элима, и пришло все общество сынов Израилевых в пустыню Син, что между Элимом и между Синаем, в 15-й день второго месяца по выходе из земли египетской. И возроптало все общество сынов Израилевых на Моисея и Аарона в пустыне, и сказали им сыны Израилевы: «О, если бы мы умерли от руки Господней в земле египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта! Ибо вывели вы нас в эту пустыню, чтобы все собрание это уморить голодом». И сказал Господь Моисею: «Вот я одождю вам хлеб с неба, и пусть народ выходит и собирает ежедневно, сколько нужно на день, чтобы мне испытать его, будет ли он поступать по закону моему или нет. А в 6-й день пусть заготавливают то, что принесут, и будет вдвое против того, поскольку собирают в прочие дни». И сказали Моисей и Аарон всему обществу сынов Израилевых: «Вечером узнаете вы, что Господь вывел вас из земли египетской. И утром увидите славу Господню, ибо услышал он ропот ваш на Господа. А мы что такое? Что ропщите на нас?» И сказал Моисей: «Узнаете, когда Господь вечером даст вам мясо в пищу, а утром хлеба досыта, ибо Господь услышал ропот ваш, который вы подняли против Него. А мы что? Не на нас ропот ваш, но на Господа». И сказал Моисей Аарону: «Скажи всему обществу сынов Израилевых: предстаньте пред лицо Господа, ибо Он услышал ропот ваш. И когда говорил Аарон ко всему обществу сынов Израилевых, то они оглянулись к пустыне, и вот слава Господня явилась в облаке. И сказал Господь Моисею, говоря: «Я услышал ропот сынов Израилевых. Скажи им: вечером будете есть мясо, а поутру насытитесь хлебом, и узнаете, что я Господь Бог ваш». Вечером налетели перепела и покрыли стан, а поутру лежала роса около стана. Роса поднялась, и вот на поверхности пустыни нечто мелкое.

круповидное, мелкое, как иней на земле. И увидели сыны Израилевы и говорили друг другу, что это, ибо не знали, что это. И Моисей сказал им, это хлеб, который Господь дал вам в пищу. Вот что повелел Господь. Собирайте его каждый постольку, сколько ему съесть, по гомору на человека, по числу душ, сколько у кого в шатре собирайте. И сделали так сыны Израилевы, и собрали, кто много, кто мало. И мерили гомором, и у того, кто собрал много, не было лишнего, и у того, кто мало, не было недостатка. Каждый собрал, сколько ему съесть. И сказал им Моисей, никто не оставляй сего до утра. Но не послушали они Моисея и оставили от сего некоторые до утра. И завелись черви, и оно восмердело, и разгневался на них Моисей. И собирали его рано поутру, каждый сколько ему съесть. Когда же обогревало солнце, оно таяло. В шестой же день собрали хлеба вдвое, по два гомора на каждого. И пришли все начальники общества и донесли Моисею. И он сказал им, вот что сказал Господь. Завтра покой, святая суббота Господня. Что надобно печь, пеките, и что надобно варить, варите сегодня. А что останется, отложите и сберегите до утра. И отложили то до утра, как повелел Моисей, и оно не восмердело, и червей не было в нем. И сказал Моисей, ешьте его сегодня, ибо сегодня суббота Господня, сегодня не найдете его на поле. Шесть дней собирайте его, а в седьмой день — суббота. Не будет его в этот день. Но некоторые из народа вышли в седьмой день собирать и не нашли. И сказал Господь Моисею, «Долго ли будете вы уклоняться от соблюдения заповедей моих и законов моих? Смотрите, Господь дал вам субботу, посему Он и дает в шестой день хлеба на два дня. Оставайтесь каждый у себя, никто не выходи от места своего в седьмой день». И покоился народ в седьмой день. И нарек дом Израилев хлебу тому имя Манна. Она была, как кориандровое семя белое, вкусом же, как лепешка с медом. И сказал Моисей, вот что повелел Господь. Наполните манною гомор для хранения в роды ваши, дабы видели хлеб, которым я питал вас в пустыне, когда вывел вас из земли египетской. И сказал Моисей Аарону, возьми один сосуд и положи в него полный гомор манны и поставь его пред Господом для хранения в роды ваши. И поставил его Аарон пред ковчегом свидетельства для хранения, как повелел Господь Моисею. Сыны Израилевы ели манну 40 лет, доколе не пришли в землю обитаемую. Манну ели они, доколе не пришли к пределам земли Ханаанской, а гомор есть 10-я часть Эфы. Глава 17. И двинулось все общество сынов Израилевых из пустыни Син в путь свой по повелению Господню, и расположилось станом в Рефидиме, и не было воды пить народу. И укорял народ Моисея, и говорили, «Дайте нам воды пить!» И сказал им Моисей, «Что вы укоряете меня? Что искушаете Господа?»
и жаждал там народ воды, и роптал народ на Моисея, говоря: «Зачем ты вывел нас из Египта, уморить жаждою нас и детей наших и стада наши?» Моисей возопил Господу и сказал: «Что мне делать с народом сим? Еще немного, и побьют меня камнями». И сказал Господь Моисею: «Пройди пред народом и возьми с собою некоторых из старейшин израильских, и жезл твой, которым ты ударил по воде, возьми в руку твою и пойди. Вот я стану пред тобою там на скале в Хариве, и ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ». И сделал так Моисей в глазах старейшин израильских. И нарек месту тому имя Масса и Мерива, по причине укорения сынов Израилевых, и потому что они искушали Господа, говоря: «Есть ли Господь среди нас или нет?» И пришли амаликитяне и воевали с израильтянами в Рефидиме. Моисей сказал Иисусу: «Выбери нам мужей и пойди, сразись с амаликитянами. Завтра я стану на вершине холма, и жезл Божий будет в руке моей». И сделал Иисус, как сказал ему Моисей, и пошел сразиться с амаликитянами, а Моисей и Аарон и Ор взошли на вершину холма. И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль, а когда опускал руки свои, одолевал Амалик. Но руки Моисеевы отяжелели, и тогда взяли камень и подложили под него, и он сел на нем. А Аарон же и Ор поддерживали руки его, один с одной, а другой с другой стороны. И были руки его подняты до захождения солнца. И низложил Иисус Амалика и народ его острием меча. И сказал Господь Моисею: «Напиши сие для памяти в книгу, и внуши Иисусу, что я совершенно изглажу память амаликитян из Поднебесной». И устроил Моисей жертвенник, и нарек ему имя Иегова Нисси. Ибо сказал он: «Рука на престоле Господа, брань у Господа против Амалика из рода в род». Глава 18. И услышал Иофор, священник Мадиамский, тесть Моисеев, о всем, что сделал Бог для Моисея и для Израиля, народа своего, когда вывел Господь Израиля из Египта. И взял Иофор, тесть Моисеев, Сипфору, жену Моисееву, предтем возвращенную, и двух сынов ее, из которых одному имя Герсам, потому что говорил Моисей: «Я пришелец в земле чужой», а другому имя Елиезер, потому что говорил он: «Бог отца моего был мне помощником и избавил меня от меча фараонова». И пришел Иофор, тесть Моисея, с сыновьями его и женою его к Моисею в пустыню, где он расположился станом у горы Божией. И дал знать Моисею: «Я тесть твой Иофор, иду к тебе, и жена твоя, и два сына ее с нею». Моисей вышел навстречу тестю своему и поклонился, и целовал его, и после взаимного приветствия они вошли в шатер. И рассказал Моисей тестю своему обо всем, что сделал Господь с фараоном и с египтянами за Израиля, и о всех трудностях, какие встретили их на пути, и как избавил их Господь. Иофор радовался о всех благодеяниях, которые Господь явил Израилю, когда избавил его из руки египтян. И сказал Иофор: «Благословен Господь, который избавил вас из руки египтян и из руки фараоновой, который избавил народ сей из-под власти египтян. Ныне узнал я, что Господь велик
паче всех богов, в том самом, чем они превозносились над израильтянами. И принес Иофор, тесть Моисеев, всесожжение и жертвы Богу. И пришел Аарон, и все старейшины Израилевы есть хлеба с тестем Моисеевым пред Богом. На другой день сел Моисей судить народ, и стоял народ пред Моисеем с утра до вечера. И увидел тесть Моисеев все, что он делает с народом, и сказал: «Что это такое делаешь ты с народом? Для чего ты сидишь один, а весь народ стоит пред тобою с утра до вечера?» И сказал Моисей тестю своему: «Народ приходит ко мне просить суда у Бога. Когда случается у них какое дело, они приходят ко мне, и я сужу между тем и другим, и объявляю уставы Божьи и законы его». Но тесть Моисеев сказал ему: «Нехорошо это ты делаешь. Ты измучишь и себя, и народ сей, который с тобою, ибо слишком тяжело для тебя это дело. Ты один не можешь исправлять его. Итак, послушай слов моих. Я дам тебе совет, и будет Бог с тобою. Будь ты для народа посредником пред Богом, и представляй Богу дела его. Научай их уставам и законам Божьим, указывай им путь его, по которому они должны идти, и дела, которые они должны делать. Ты же усмотри из всего народа людей способных, боящихся Бога, людей правдивых, ненавидящих корысть, и поставь их над ним тысяченачальниками, стоначальниками, пятидесятиначальниками и десятиначальниками. Пусть они судят народ во всякое время и о всяком важном деле доносят тебе, а все малые дела судят сами, и будет тебе легче, и они понесут с тобою бремя. Если ты сделаешь это, и Бог повелит тебе, то ты можешь устоять, и весь народ сей будет отходить в свое место с миром». И послушал Моисей слов тестя своего и сделал все, что он говорил. И выбрал Моисей из всего Израиля способных людей и поставил их начальниками народа, тысяченачальниками, стоначальниками, пятидесятиначальниками и десятиначальниками. И судили они народ во всякое время. О делах важных доносили Моисею, а все малые дела судили сами. И отпустил Моисей тестя своего, и он пошел в землю свою. Глава 19. В третий месяц по исходе сынов Израиля из земли египетской, в самый день новолуния, пришли они в пустыню Синайскую. И двинулись они из Рефидима, и пришли в пустыню Синайскую, и расположились там станом в пустыне, и расположился там Израиль станом против горы. Моисей взошел к Богу, и воззвал к нему Господь с горы, говоря: «Так скажи дому Иаковлеву, и возвести сынам Израилевым: вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас, как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе. Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля. А вы будете у меня царством священников и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым». И пришел Моисей и созвал старейшин народа и предложил им все сии слова, которые заповедал ему Господь. И весь народ отвечал единогласно, говоря: «Все, что сказал Господь, исполним». И донес Моисей слова
народа Господу. И сказал Господь Моисею: «Вот я приду к тебе в густом облаке, дабы слышал народ, как я буду говорить с тобою, и поверил тебе навсегда». И Моисей объявил слова народа Господу. И сказал Господь Моисею: «Пойди к народу и освети его сегодня и завтра. Пусть вымоют одежды свои, чтобы быть готовыми к третьему дню. Ибо в третий день сойдет Господь пред глазами всего народа на гору Синай. И проведи для народа черту со всех сторон и скажи: берегитесь восходить на гору и прикасаться к подошве ее. Всякий, кто прикоснется к горе, предан будет смерти. Рука да не прикоснется к нему, а пусть побьют его камнями или застрелят стрелою. Скот ли то или человек, да не останется в живых. Во время протяжного трубного звука могут они взойти на гору». И сошел Моисей с горы к народу и осветил народ, и они вымыли одежду свою. И сказал народу: «Будьте готовы к третьему дню, не прикасайтесь к женам». На третий день, при наступлении утра, были громы и молнии, и густое облако над горою, и трубный звук весьма сильный, и вострепетал весь народ, бывший в стане. И вывел Моисей народ из стана в сретение Богу, и стали у подошвы горы. Гора же Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне, и восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась, и звук трубный становился сильнее и сильнее. Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом. И сошел Господь на гору Синай, на вершину горы, и призвал Господь Моисея на вершину горы, и взошел Моисей. И сказал Господь Моисею: «Сойди и подтверди народу, чтобы он не порывался к Господу видеть его, и чтобы не пали многие из него. Священники же, приближающиеся к Господу, должны осветить себя, чтобы не поразил их Господь». И сказал Моисей Господу: «Не может народ зайти на гору Синай, потому что ты предостерег нас, сказав: проведи черту вокруг горы и освети ее». И Господь сказал ему: «Пойди, сойди, потом взойди ты и с тобою Аарон, а священники и народ да не порываются восходить Господу, чтобы не поразил их». И сошел Моисей к народу и пересказал ему. Глава 20. И изрек Бог все слова сии, говоря: «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов любящим меня и соблюдающим заповеди мои. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя его напрасно.
Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работай и делай всякие дела твои. А день седьмой, суббота, Господу Богу твоему. Не делай вон и никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего, не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего. Весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, и гору дымящуюся. И увидев то, народ отступил и стал вдали. И сказали Моисею: «Говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть». И сказал Моисей народу: «Не бойтесь, Бог пришел, чтобы испытать вас, и чтобы страх Его был пред лицом вашим, дабы вы не грешили». И стоял народ вдали, а Моисей вступил во мрак, где Бог. И сказал Господь Моисею: «Так скажи сынам Израилевым: вы видели, как я с неба говорил вам. Не делайте предо мною богов серебряных или богов золотых, не делайте себе. Сделай мне жертвенник из земли и приноси на нем всесожжения твои и мирные жертвы твои, овец твоих и волов твоих на всяком месте, где я положу память имени моего. Я приду к тебе и благословлю тебя. Если же будешь делать мне жертвенник из камней, то не сооружай его из тесаных, ибо как скоро наложишь на них тесло свое, то осквернишь их. И не всходи по ступеням к жертвеннику моему, дабы не открылась при нем нагота твоя». Глава 21. И вот законы, которые ты объявишь им. Если купишь раба еврея, пусть он работает 6 лет, а в 7-й пусть выйдет на волю даром. Если он пришел один, пусть один и выйдет, а если он женатый, пусть выйдет с ним и жена его. Если же господин его дал ему жену, и она родила ему сынов и дочерей, то жена и дети ее пусть останутся у господина ее, а он выйдет один. Но если раб скажет: «Люблю господина моего, жену мою и детей моих, не пойду на волю», то пусть господин его приведет его пред судей и поставит его к двери или к косяку, и проколет ему господин его ухо шилом, и он останется рабом его вечно. Если кто продаст дочь свою в рабыни, то она не может выйти, как выходят рабы. Если она не угодна господину своему, и он не обручит ее, пусть позволит выкупить ее, а чужому народу продать ее невластен, когда сам пренебрег ею. Если он обручит ее сыну своему, пусть поступит с нею по праву дочерей. Если же другую возьмет за него,
то она не должна лишаться пищи, одежды и супружеского сожития. А если он сих трех вещей не сделает для нее, пусть она отойдет даром без выкупа. Кто ударит человека так, что он умрет, да будет предан смерти. Но если кто не злоумышлял, а Бог попустил ему попасть под руки его, то я назначу у тебя место, куда убежать убийцы. А если кто с намерением умертвит ближнего коварно, то и от жертвенника моего бери его на смерть. Кто ударит отца своего или свою мать, того должно предать смерти. Кто украдет человека и продаст его, или найдется он в руках у него, то должно предать его смерти. Кто злословит отца своего или свою мать, того должно предать смерти. Когда ссорятся, и один человек ударит другого камнем или кулаком, и тот не умрет, но сляжет в постель, то если он встанет и будет выходить из дома с помощью палки, ударивший не будет повинен смерти, только пусть заплатит за остановку в его работе и даст на лечение его. А если кто ударит раба своего или служанку свою палкою, и они умрут под рукою его, то он должен быть наказан. Но если они день или два дня переживут, то не должно наказывать его, ибо это его серебро. Когда дерутся люди и ударят беременную женщину, и она выкинет, но не будет другого вреда, то взять с виновного пеню, какую наложит на него муж той женщины, и он должен заплатить оную при посредниках. А если будет вред, то отдай душу за душу. Глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу. Обожжение за обожжение, рану за рану, ушиб за ушиб. Если кто раба своего ударит в глаз или служанку свою в глаз и повредит его, пусть отпустит их на волю за глаз. И если выбьет зуб рабу своему или рабе своей, пусть отпустит их на волю за зуб. Если вол забодает мужчину или женщину до смерти, то вола побить камнями и мясо его не есть, а хозяин вола не виноват. Но если вол бодлив был и вчера, и третьего дня, и хозяин его, быв извещен о сем, не стерег его, а он убил мужчину или женщину, то вола побить камнями и хозяина его предать смерти. Если на него наложен будет выкуп, пусть даст выкуп за душу свою, какой наложен будет на него. Сына ли забодает, дочь ли забодает, по сему же закону поступать с ним. Если вол забодает раба или рабу, то господину их заплатить 30 сиклей серебра, а вола побить камнями. Если кто раскроет яму, или если выкопает яму и не покроет ее, и упадет в нее вол или осел, то хозяин ямы должен заплатить, отдать серебро хозяину их, а труп будет его. Если чей-нибудь вол забодает до смерти вола у соседа его, пусть продадут живого вола и разделят пополам цену его. Также и убитого пусть разделят пополам. А если известно было, что вол бодлив был и вчера, и третьего дня, но хозяин его не стерег его, то должен он заплатить вола за вола, а убитый будет его. Глава 22. Если кто украдет вола или овцу, и заколет и продаст, то 5 волов заплатит за вола, и 4 овцы за овцу. Если кто застанет вора, подкапывающего, и ударит его, так что он умрет, то кровь не вменится ему. Но если взошло над ним солнце, то вменится ему кровь.
Укравший должен заплатить, а если нечем, то пусть продадут его для уплаты за украденное им. Если украденное найдется у него в руках живым, вол ли то, или осел, или овца, пусть заплатит вдвое. Если кто потравит поле или виноградник, пустив скот свой травить чужое поле, пусть вознаградит лучшим из поля своего и лучшим из виноградника своего. Если появится огонь и охватит терн и выжжет копны, или жатву, или поле, то должен заплатить, кто произвел сей пожар. Если кто отдаст ближнему на сохранение серебро или вещи, и они украдены будут из дома его, то если найдется вор, пусть заплатит вдвое. А если не найдется вор, пусть хозяин дома придет пред судей и поклянется, что не простер руки своей на собственность ближнего своего. А всякой вещи спорной, о вале, об осле, об овце, об одежде, о всякой вещи потерянной, о которой кто-нибудь скажет, что она его, дело обоих должно быть доведено до судей. Кого обвинят судьи, тот заплатит ближнему своему вдвое. Если кто отдаст ближнему своему осла, или вола, или овцу, или какой другой скот на сбережение, а он умрет, или будет поврежден, или уведен так, что никто сего не увидит, клятва пред Господом да будет между обоими в том, что взявший не простер руки своей на собственность ближнего своего, и хозяин должен принять, а тот не будет платить. А если украден будет у него, то должен заплатить хозяину его. Если же будет зверем растерзан, то пусть в доказательство представит растерзанное. За растерзанное он не платит. Если кто займет у ближнего своего скот, и он будет поврежден или умрет, а хозяина его не было при нем, то должен заплатить. Если же хозяин его был при нем, то не должен платить. Если он взят был в наймы за деньги, то пусть и пойдет за ту цену. Если обольстит кто девицу необрученную и переспит с нею, пусть даст ей вена и возьмет ее себе в жену. А если отец не согласится выдать ее за него, пусть заплатит столько серебра, сколько полагается за вена девицам. Ворожеи не оставляй в живых. Всякий скотоложник да будет предан смерти. Приносящий жертву богам, кроме одного Господа, да будет истреблен. Пришельца не притесняй и не угнетай его, ибо вы сами были пришельцами в земле египетской. Ни вдовы, ни сироты не притесняйте. Если же ты притеснишь их, то когда они возопьют ко мне, я услышу вопль их. И воспламенится гнев мой, и убью вас мечом, и будут жены ваши вдовами, и дети ваши сиротами. Если дашь деньги взаймы бедному из народа моего, то не притесняй его, и не налагай на него роста. Если возьмешь в залог одежду ближнего твоего, то до захождения солнца возврати ее, ибо она есть единственный покров у него, она одеяние тела его, в чем будет он спать. Итак, когда он возопьет ко мне, я услышу, ибо я милосерд. Судей не злословь, и начальника в народе твоем не поноси. Немедли приносить мне начатки от гумна твоего и от точила твоего. Отдавай мне первенца из сынов твоих. То же делай с волом твоим и с овцою твоею. 7 дней пусть они будут при матери своей, а в 8-й день отдай их мне. И будете у меня людьми святыми.
и мясо растерзанного зверем в поле не ешьте. Псам бросайте его. Глава 23. Не внимай пустому слуху, не давай руки твоей нечестивому, чтоб быть свидетелем неправды. Не следуй за большинством на зло и не решай тяжбы, отступая по большинству от правды. И бедному не потворствуй в тяжбе его. Если найдешь вола врага твоего или осла его заблудившегося, приведи его к нему. Если увидишь осла врага твоего упавшим под ношею своею, то не оставляй его, развьючь вместе с ним. Не суди превратно тяжбы бедного твоего. Удаляйся от неправды и не умерщвляй невинного и правого, ибо я не оправдаю беззаконника. Даров не принимай, ибо дары слепыми делают зрячих и превращают дело правых. Пришельца не обижай. Вы знаете душу пришельца, потому что сами были пришельцами в земле египетской. 6 лет засевай землю твою и собирай произведение ее, а в 7-й оставляй ее в покое, чтобы питались убогие из твоего народа. Остатками после них питались звери полевые. Так же поступай с виноградником твоим и с маслиною твоею. 6 дней делай дела твои, а в 7-й день покойся, чтобы отдохнул вол твой и осел твой, и успокоился сын рабы твоей и пришелец. Соблюдайте все, что я сказал вам, и имени других богов не упоминайте, да не слышится оно из уст твоих. 3 раза в году празднуй мне. Наблюдай праздник опресноков, 7 дней ешь пресный хлеб, как я повелел тебе в назначенное время месяца Авива, ибо воном ты вышел из Египта, и пусть не является пред лицо мое с пустыми руками. Наблюдай и праздник жатвы первых плодов труда твоего, какие ты сеял на поле, и праздник собирания плодов в конце года, когда уберешь с поля работу твою. 3 раза в году должен являться весь мужской пол твой пред лицо владыки Господа. Не изливай крови жертвы моей на квасное, и тук от праздничной жертвы моей не должен оставаться до утра. Начатки плодов земли твоей приноси в дом Господа Бога твоего. Не вари козленка в молоке матери его. Вот я посылаю пред тобою ангела хранить тебя на пути и ввести тебя в то место, которое я приготовил. Блюди себя пред лицом его и слушай гласа его. Не упорствуй против него, потому что он не простит греха вашего, ибо имя мое в нем. Если ты будешь слушать гласа его и исполнять все, что скажу, то врагом буду врагов твоих и противником противников твоих. Когда пойдет пред тобою ангел мой и поведет к тебя камареям, хитеям, ферезеям, хананеям, евеям и иевусеям, и истреблю их, то не поклоняйся богам их, и не служи им, и не подражай делам их, но сокруши их и разрушь столбы их. Служите Господу Богу вашему, и Он благословит хлеб твой и воду твою, и отвращу от вас болезни. Не будет преждевременно рождающих и бесплодных в земле твоей. Число дней твоих сделаю полным. Ужас мой пошлю пред тобою, и в смущение приведу всякий народ, к которому ты придешь, и буду обращать к тебе тыл всех врагов твоих. Пошлю пред тобою шершней,
и они погонят от лица твоего Евеев, Хананеев и Хитеев. Не выгоню их от лица твоего в один год, чтобы земля не сделалась пуста и не умножились против тебя звери полевые. Мало-помалу буду прогонять их от тебя, доколе ты не размножишься и не возьмешь во владение земли сей. Проведу пределы твои от моря Черного до моря Филистимского и от пустыни до реки, ибо предам в руки ваши жителей сей земли и прогонишь их от лица твоего. Не заключай союза ни с ними, ни с богами их. Не должны они жить в земле твоей, чтобы они не ввели тебя в грех против меня. Ибо если ты будешь служить богам их, то это будет тебе сетью.

0: Здравствуйте! В эфире программа «Вечная истина». Присоединяйтесь к нам для изучения Библии. Ведет передачу пастор Геннадий Строков.
1: Добро пожаловать на следующее занятие по изучению Богодухновенного Святого Слова Божьего. Если вы каждый день будете слушать передачу «Вечная истина», то вы пройдете всю Библию менее чем за полтора года. Наш обзор Библии привел нас к изучению книги Иова. В конце нашего последнего занятия мы должны были услышать речь молодого человека по имени Елиуй, который появился в тот момент, когда Иов и его трое друзей разговаривали и пытались разрешить проблему страданий Иова. В конце нашего последнего занятия я сказал вам о том, что этот молодой человек попытался ответить на вопрос, который Иов задал своей жене. Что хороший и благочестивый человек должен ожидать получить из Божьей руки? Только хорошее и никогда ничего плохого. Елиуй говорит Иову, что Иов ставит себя в центр этой проблемы, когда Иов спрашивает Бога, что я должен ожидать от Бога за свою праведность. Сейчас давайте вернемся к первому действию и вспомним тот момент, когда мы видим декорации для книги Иова. Сатана выдвинул обвинения против Иова. Сегодня мы назовем такие обвинения психологической атакой на религию. Кажется, что такая атака всегда сводится к следующему. Почему христиане являются христианами? Почему верующие люди являются верующими? Это была атака сатаны на Иова. Это была та тема, о которой разговаривали Иов и его друзья. Это также тот вопрос, который поднял Елиуй. Я думаю, что Елиуй разрешает эту проблему страданий Иова, и мы можем видеть это в 35 главе с 1 по 7 стих. Елиуй говорит Иову: «Ты спросил у Бога, что пользы мне, какую прибыль я имею от того, что я не грешу? Я бы хотел ответить тебе и вместе с тобой твоим друзьям. Взгляни на небо и смотри. Возри на облака, они выше тебя. Если ты грешишь, как это влияет на Бога? И если грехи твои умножаются, что причиняешь ты Ему? Если ты праведен, что даешь Ему, или что Он получает из руки твоей?» Мы видим, как Елиуй в середине своей речи как бы говорит: «Иов, ты и твои друзья задаете неправильные вопросы. В самой сущности всей этой проблемы находятся ваши руки, жадные, ожидающие что-то получить, и вы спрашиваете, что Бог дает в мои руки. Это неверный вопрос, Иов. Вопрос, который тебе следует задать, вот какой. Что ты даешь в руки Бога? Ты поставил себя в центре своих страданий, и ты задаешь этот вопрос. Если я живу благочестивой жизнью, что есть в этом для меня? Я должен надеяться, что я буду благословлен, потому что я живу благочестивой жизнью. Или, если моя жизнь будет наполнена грехом, повлияет ли это неблагоприятно на меня? Ты сам находишься прямо в центре всей этой проблемы. Твоя выгода – это все, о чем ты думаешь. Но на самом деле ты должен делать вот что, Иов. Помести Бога в центр этой ситуации и задай вот какой вопрос. Если я живу благочестивой жизнью, то каким образом это угождает Ему, прославляет Его, благословляет Его, приносит Ему пользу? Что я даю Ему в руки, когда я живу праведной жизнью? И потом подумай вот о чем. Если моя жизнь наполнена грехом, то как это причиняет боль Богу, а не как это причиняет боль мне? Елиуй думает так же, как Давид, который показывает нам свое благочестие, молясь: «Против тебя и только против тебя согрешил я». Если сравнивать, то та боль, которую Давид причинил Богу, делает боль, которую Давид причинил людям, ничем, потому что Давид искренне и по-настоящему любил Бога. Одна очень благочестивая женщина много лет тому назад сказала: «Я бы лучше отправилась в ад, чем еще раз глубоко опечалила Святого Духа». Только очень благочестивый человек скажет что-то подобное или поймет подобную мысль. Осознаете ли вы, что когда вы живете праведной жизнью, то вы угождаете Богу, а когда вы грешите, то вы причиняете Богу боль? Понимаете ли вы, что каждый день на протяжении всей вашей жизни вы или угождаете Богу, или же причиняете Ему боль? Согласно Елиуя, у нас должен быть такой взгляд. Но Иов относился к этому по-другому. В конце своей речи Елиуй говорит Иову: «Взгляни на небо, Иов, и посмотри с Божьей перспективы на все, что происходит. Но не просто смотри и спрашивай, что в этом есть для меня. Взгляни вверх и задай себе вопрос, что во всем этом есть для Бога». Когда друзья Иова произносили свои речи, то Иов несколько раз опровергал то, что они говорили, но Иов не опроверг то, что сказал Елиуй. Иов просто делает то, что Елиуй сказал ему сделать. Иов смотрит вверх и в буре видит Бога. На протяжении долгого времени Иов разговаривает с Богом, или я бы сказал, Бог долго разговаривает с Иовом. То, что Бог сказал Иову, охватывает много глав. Ответ Иова Богу записан всего в нескольких стихах. Этот человек опять и опять настаивает на том, что он праведный, но в конце своего разговора с Богом Иов полностью изменяет свое отношение и взгляд на самого себя. Иов говорит: Я слышал о тебе слухом ухо, теперь же мои глаза видят тебя, поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Позвольте мне задать вопрос. Почему Иов изменил свое отношение и отрекся? И в чем Иов раскаялся? Покаяться – это значит изменение мышления, изменение воли, изменение сердца и изменение направления. Покаяться – значит повернуться и идти по другому пути. В чем покаялся Иов сейчас? Я бы хотел предложить вам следующую мысль. Я думаю, что Иов был прагматичным верующим, как это сейчас назвали бы на курсах по психологии религии. Иов не знал это, но Иов был практичен в своей вере. Иов был хорошим и благочестивым человеком. Иов по-настоящему верил. Иов был праведным человеком. Но Иов, не осознавая этого, был праведным человеком, потому что он думал, что Бог даст в его руки только хорошее, именно потому, что он праведный и хороший, и потому что он делает добро другим людям. Иов не осознавал этого, но Бог использовал страдания для того, чтобы заставить этого человека слушать свое сердце до тех пор, пока он не осознал, что у него были прагматичные мотивы. Когда Иов взглянул вверх, он стал больше и больше осознавать, что происходит в его сердце. В конце концов, в третьем действии этой пьесы Иов посмотрел вокруг. После того, как Иов пообщался с Богом, он заглянул себе в сердце и раскаялся в том, что он был прагматичным верующим. Бог приходит к троим друзьям Иова и осуждает их. Бог говорит им, что все, что они сказали о Боге, и все, что они сказали об Иове, это неверно. Иов ходатайствует за своих друзей, когда Бог осуждает их. Когда Иов помолился о своих друзьях, Господь дает Иову вдвое больше того, что у него было прежде. Много людей думают, что книга Иова – это история о благочестивом и праведном человеке, который был очень богат и очень религиозен. Бог забрал все богатство этого человека, но благочестивый человек выстоял, прославил и поклонился Богу. Поэтому Бог дал вдвое больше того, что у этого благочестивого человека было прежде. Это поверхностное, упрощенное и неглубокое понимание книги Иова. Здесь есть глубокая истина, которая заключается в том, что Бог дал Иову вдвое больше того, чем у него было после того, как Иов помолился о своих друзьях. Обращали ли вы когда-нибудь внимание на это в книге Иова? Книга Иова говорит нам о том, что есть три взгляда на жизнь, которые Бог хочет, чтобы мы поняли. Бог хочет, чтобы мы смотрели вовнутрь до тех пор, пока мы не увидим истину о самих себе, которую Бог должен показать нам. Бог желает, чтобы мы смотрели вовнутрь до тех пор, пока мы не увидим грех в нашей жизни. Бог хочет, чтобы мы покаялись в грехе, который мы обнаружили, когда мы смотрели вовнутрь себя. Если бы вы должны были остановиться здесь, то ваша жизнь просто остановится, потому что вы не сможете ничего делать. Вы можете стать настолько аналитическим человеком, что вы парализуете себя. Другой взгляд на жизнь, который Бог хочет, чтобы у нас был, это взгляд вверх. Бог хочет, чтобы мы смотрели вверх и видели все с Божьей точки зрения. Бог хочет, чтобы мы в центр нашей жизни поставили Его, так, чтобы независимо от того, что происходит в нашей жизни, у нас бы не было такой реакции, как «Ну почему опять я?» Или «А что есть во всем этом для меня?» Или «Почему ты допустил, чтобы все это произошло со мной?» Если мы смотрим вверх и видим Божью точку зрения, мы можем сказать «Господи, как Ты можешь быть прославлен через эти обстоятельства? Ты допустил это. Так дай мне благодать, чтобы справиться с этим и отреагировать так, чтобы я направил людей к Тебе». Господи, будь прославлен Ты через эти обстоятельства. Это дает нам намного лучшее отношение к нашим страданиям. Когда Иов заглянул в свое сердце и посмотрел вверх, и в конце концов посмотрел вокруг и помолился о своих друзьях, это было, как если бы Бог сказал, «Сейчас ты идешь впереди, Иов, потому что тот человек, который посмотрел вверх, и человек, который посмотрел в свое сердце, это тот человек, который готов смотреть вокруг и быть частью моего решения и частью моего ответа в жизни тех людей, которые переживают страдания и боль». В конце книги Иова мы видим прекрасную и замечательную истину, когда Бог удвоил богатство Иова. Если вы опять вернетесь к первому действию, то вы увидите, что у Иова было 7 тысяч овец. Когда Бог удвоил богатство Иова, Бог дал ему 14 тысяч овец. В первом действии говорится, что у Иова было 3 тысячи верблюдов. Бог дал Иову 6 тысяч верблюдов. Бог удвоил весь скот Иова. Но Бог не удвоил количество детей Иова. Когда Бог два раза умножал богатство Иова, Бог дал ему 7 сыновей и 3 дочери. Почему Бог не дал Иову 14 сыновей и 6 дочерей, когда он умножил богатство Иова в два раза? Здесь Бог отвечает на один из правильных вопросов Иова. Если человек умер, будет ли он жить опять? Когда овцы умерли, они были мертвы. Когда те верблюды умерли, они были мертвы. Поэтому, когда Бог удвоил стада Иова, то он должен был дать ему в два раза больше овец и в два раза больше верблюдов, чем у Иова было прежде. Но когда были убиты сыны и дочери Иова, они не были мертвы. Они перешли в другое измерение жизни. С Божьей точки зрения, для того, чтобы у Иова было 14 сыновей и 6 дочерей, Бог должен был дать ему 7 сыновей и 3 дочери, потому что у Иова уже было 7 сыновей и 3 дочери на небесах. Вы видите, как Бог ответил на вопрос Иова: «Если человек умер, будет ли он опять жить?» Я знаю людей, которые потеряли детей и увидели эту истину в книге Иова. Если вы спросите их, сколько детей есть у них, они вам назовут количество детей, включая и тех, которые пребывают в состоянии вечности. Они верят, что их дети живут, и они узнали это из книги Иова. Другое применение книги Иова связано с психологией религии. В нашем сообществе верующих есть разные типы людей. Есть люди, которые приняли прощение Христа и поверили в то, что Христос решил их проблему вины. Поэтому они принимают все ритуалы, доктрины и запреты церкви, ни один из которых они не понимают. Они занимают свое место на скамейке в церкви, и там они сидят. Или они встречают исцеляющего Христа. Они верят в то, что Христос исцелил их, и они занимают свое место на скамейке в церкви, и там они сидят. Может быть, они встретили Христа-психиатра. Они верят в то, что Христос решил все их эмоциональные проблемы, или они верят в то, что Он решит их. Они занимают свое место на скамейке в церкви, и там они сидят. Может быть так, что они встретили Христа, который даст им положение в обществе. Они не чувствуют себя удобно еще в каком-то сообществе. Они даже не могут поладить со своими домашними, и они приходят в церковь. В церкви они чувствуют свою принадлежность, и это является единственной причиной, почему они здесь. Потому что здесь есть что-то для них. Поэтому они занимают свои места, и здесь они сидят. Эти люди, которых я описал, это не истинная церковь Иисуса Христа. Эти люди могут быть прагматичным культом внутри церкви. Все эти люди пришли к вере, спрашивая: «Бог, что ты сделаешь для меня?» Книга Иова говорит: «Послушайте, позвольте мне рассказать вам о человеке, который применил психологию религии еще несколько тысяч лет тому назад». Когда этот человек применил психологию религии к своей собственной вере, он был прагматичным верующим. Он не знал этого, но у него были прагматичные мотивы. Когда Бог заставил его посмотреть в свое сердце, Бог показал ему, что его собственные руки были в центре всего того, что с ним происходило. И этот человек раскаялся. Он поместил Божьи руки в центр всего, что с ним происходило, и возрос духовно. Этот человек прожил еще 140 лет после этого открытия. Он умер насыщенный днями, потому что Бог дал ему это откровение. Апостол Павел – это пример человека, который знал, что надо помещать в центр своей веры. Когда апостол Павел по дороге в Дамаск встретил Иисуса Христа, он не задал вопрос: «Господь, а что ты сделаешь для меня?» Павел спросил: «Господи, что повелишь мне делать?» Это духовная зрелость. Духовно зрелый человек помещает Бога в центр всего того, что происходит в его жизни, и он задает такие вопросы: «Бог, что я даю тебе? Что ты хочешь, чтобы я сделал? Что ты хочешь, чтобы я сделал для славы твоей?» Очень часто Бог будет применять страдания для того, чтобы взращивать нас духовно. Книга Иова – это история о том, как Бог использовал страдания, чтобы взрастить человека, который был очень хорошим человеком, благочестивым человеком, и, не осознавая этого, он был прагматичным, праведным человеком, который был обеспокоен тем, что Бог сделает для него. Бог допустил страдания в его жизни, чтобы этот человек возрос духовно и начал молиться так: «Господь, что я могу сделать для тебя? Господь, я не спрашиваю, что ты дашь мне, но я спрашиваю, что я дам тебе, что я могу дать тебе». Это и было решением проблемы страданий. Это послание книги Иова. Очень часто страдания, которые Бог допускает в вашей и моей жизни, имеют смысл. Если вы сейчас страдаете, если ваше сердце испытывает боль, обратитесь к книге Иова и посмотрите, что показал Бог Иову через страдания. Посмотрите, может ли

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые слушатели, представляем вашему вниманию часовую передачу христианской поэзии. В этой передаче вы услышите стихи и песни христианских авторов.

«Дом мой или дом ваш?» Видя храм и его украшения, видя блеск его в красках зари, ученик возгласил с восхищением, обращаясь к Христу: «Посмотри!» Но учитель не выразил радости, удивляло другое Христа. Дом молитвы при пышной обрядности продолжением улицы стал. Там верхушка священников правила, из людей далеко не святых, приносящую выгоду правила, выше Библии были для них. Удивительно, там беззаконники продолжали закон толковать, и, толкуя, они узаконили торг при храме и право менять. Все меняли, и деньги, и мнения, Божью заповедь там, например, на небожие постановления поменял не один лицемер. Знал Иисус, в этот дом, к сожалению, и предатель придет на совет, и под звуки чудесного пения зазвенят в храме 30 монет. Дом Господень, но грех в этом здании протаранил громадный пролом, и Господь изменяет название, оставляется пуст ваш дом.

обвенчанная молодость. Благословенье пусть на ваши головы падет росой и теплыми дождями, чтобы Христом обвенчанная молодость светила миру добрыми лучами. Растают ледники, и реки высохнут, сотрутся гор высокие вершины, но пусть любовь в зените солнцем высится, собою освещая жизнь отныне. Мир постареет, стихнут и пророчества, язык умолкнет, знание упразднится. Любовь живее всех, и очень хочется, чтоб к вам она могла навек вселиться. Цена ее превыше лучших жемчугов, все обветшает, силы ослабеют. Сравниться с нею в мире просто нечему. Блажен, кто до конца любовь имеет.

Ты взвешен. Ты взвешен и найден легким на точных Господних весах, но мыслишь, дела неплохи, отвергнув пред Богом страх. А стрелка весов, чуть дрогнув, показывает на нуль. Немедленно бей тревогу, ты горько себя обманул. Фальшивым богатством тешась, советы другим даря, ты сам не встречался с воскресшим и к небу не шел горя. Случайно ты в Божьем стаде, средь избранных неотличим, душой уж за тысячи стадий живешь, себя отлучив. Греховной припав отраве, святыню подняв на смех, когда облачишься ты в траур, оплакав падение и грех? Когда осознаешь причину, принесшую столько вреда, и к славной Голгофской вершине пойдешь с покаянием? Когда?

Подвиг. Подвиг связан с жизнью непривычной, вопреки желанию много дней. Ни жены не видеть, ни детей, забывая об удобствах личных. Подвязаться значит быть объектом вражьих стрел, но в истине стоять, вовремя опасность замечать и народу говорить об этом. Помнить о велениях Господних, и не только помнить, исполнять, в трудный час не обращаться вспять. Верность перед Богом — это подвиг. Бог — источник мудрости и сил, пусть не истощатся силы ваши, чтобы натиск фарисейской фальши, как и явный враг, вас не сломил.

Факел истины. Трудно жить, когда не видно света. Трудно жить, когда вокруг темно. Трудно жить, когда заря рассвета в чье-нибудь не глянуло окно. Если ложь царицей восседает, если зло вокруг руководит, и неправда правду побеждает, трудно жить и верить, и любить. Но средь зла, пропитанного ложью, в темноте сгустившейся ночной, был зажжен однажды Сыном Божьим яркий факел истины святой. И нести его во все народы истомленным гибнущим сердцам через все преграды и невзгоды повелел Христос ученикам. Было их тогда совсем немного на суровом жизненном пути, облаченных силою от Бога, чтобы факел истины нести. Шли они, апостолы Христовы, по деревням, селам, городам, рушились греховные оковы, умножалась церковь христиан. Поднимаясь из греховной тины, брали факел истины они. В Риме, в Македонии, в Афинах разгорались яркие огни. Тьма повсюду поднималась, чтоб своей нечистой рукой потушить во что бы то ни стало яркий факел истины святой. И когда Стефанов побивали, думая заставить замолчать, это место Савлы занимали, чтоб святое дело продолжать. Так и множилась семья Христова с ярким факелом, горящим впереди, пробуждая многих к жизни новой, трудности встречая на пути. Сколько им скорбей, гонений, пыток испытать пришлось за этот срок, сколько крови праведной пролито, кто бы все измерить это смог? Кто бы счел все тропы и дороги, города и селы разных стран, тюрьмы, каторги, остроги, где ступали ноги христиан? Разрывались вражеские сети, разгоралось пламя горячей, и теплее стало на планете от его живительных лучей. Нет, не тщетны были все страдания, не напрасен был тернистый путь, и сегодня с радостным сознанием можем мы на прошлое взглянуть. Яркий факел истины Господней ныне нам поручено нести. Перед нами тот же путь сегодня, и другого нет для нас пути. И Господь от нас сегодня хочет той же веры, преданной святой, и чтоб в наше время сумрак ночи не царил над всей землей, но чтоб дружной, радостной семьёю мы несли во все греховные места с чистым сердцем, пламенной душою чудный свет учения Христа.

страждущие дети атеизма, мечущиеся сыны порока, вы на мир глядите через призму страшного, пленительного рока. Ночи без луны и без рассвета, все на ощупь, темнота глухая. Господи, не знают они света, без тебя навеки погибают. Возрасти зеленые побеги, удали неверья черный камень, их останови в безумном беге нежными, пронзенными руками. Грешник, Божий суд не за горами, поспеши в распахнутые двери, поезд бесконечность над парами, поспеши сказать Христу: «Я верю».

говорит сущий: «Я Бог твой и твой Спаситель, я кладезь воды живой. Ты душу не можешь насытить рожками мира сего. В грехах я тебя принимаю и щедро благословляю. Ты мыслишь, прощу ли? Прощаю, прощаю, ибо люблю. Гордиться тебе не полезно, на этой земле ты горсть, ты пар, что скоро исчезнет, ты праха, жалкая горсть. Мне дорого исповеданье души истомленной борьбой, и как не явить сострадания трепещущему предо мной? Ты создан мною для неба, Творец и Спаситель я, и если не можешь без хлеба, тем более без меня. Покайся, значит, к счастью, дорогу из мрака найти. Я буду твоею частью, лишь в сердце меня впусти. В грехах тебя принимаю и щедро благословляю. Ты мыслишь, прощу ли? Прощаю, прощаю, ибо люблю».

у Средиземного моря. Город Приморье, зеленые пальмы вдоль побережья роскошно растут, отображая на водах зеркальных царственную красоту. Толпы людей направляются к храму, чтобы служить олимпийским богам, а позже увидеть жестокую драму казни святых христиан. Вот уже жертва виднеется близко, требует Зевса приветствовать царь, но преисполненный духом епископ славит пред смертью Творца. «Смерть!» — закричал импиатор, решая, — «полно нам слушать пустые слова!» Взмах топора и помост орошая, кровью святой отлетает глава. Тени вечерние город покрыли, солнечный луч осветил эшафот. Этих событий века не сокрыли, кровь от земли вопьет.

уточни. Если ты получил приглашение в неизвестную местность прибыть, путь и станцию назначения постараешься ты уточнить. Но вопросу важнейшему, кажется, ты внимания не уделял. В час назначенный где окажешься, перейдя гробовой перевал? Вот идешь ты дорогой опасною в мир иной, ничего не узнав. И не верь им, как плотной повязкою, крепко очи души завязав. Смотришь вечность с беспечной улыбкою, будто и не покинешь земли. И как муху приманка липкая держит грех тебя, вырвешься ли? Правда Божья тобой унижена, но хотя ты к земле и прирос, высшей волей телесная хижина предназначена, слышишь, на снос. Остается все меньше времени, дни бегут, как с вершины вода. На земле ты прописан временно, а потом уточни, куда?

обрыва. Шел человек по тропе у обрыва, самоуверенно и горделиво, но вдруг оступился и камнем во враг, где смерть к нему вышла, как тайный враг. Как пух одуванчика жизнь отлетела, в грязи распласталось бездушное тело. Рукою зажал он соломы пучок, сорвавшись, хватался за что только мог. О чем говорит этот горестный случай? Вся жизнь наша — это дорога над кручей. За что ж ухватиться надеждой рукой на жизненном склоне в момент роковой? За безнадежность схватиться надежно ль? За отчаяние держаться возможно ль? Или за неверье соломинку? Нет, нужен несчастному лучший совет. Христос приходил в этот мир, чтоб могли мы над пропастью зла, у обрыва могилы, над бездной соблазна, в опасных местах, держаться покрепче за руку Христа.

спеши, себя останови. Слышишь ли, звучит все так же веско слово о потерянной любви, сказанное ангелу Ефеской. В тех коротких фразах грусть и боль поселились вовсе не случайно. Ты оставил первую любовь и забыл, каким ты был в начале. О тебе скорблю я каждый день, возвращенья жду, но все напрасно. Отчего, скажи мне, как и где искорка любви твоей погасла? Ты имеешь христианский вид, трудностей, усталости не зная, только труд, что сделан без любви, ничего в глазах моих не значит. Оглянись на прожитые дни, отыщи все памятные даты, где порвалась та святая нить, что соединяла нас когда-то. Охлаждение можно ли терпеть? Будет горьким для тебя прощанье. Может быть, последний раз к тебе я сегодня тихо обращаюсь. Осознай, себя останови, не тебе ль прозвучало веско слово о потерянной любви, сказанное ангелу Ефеской.

отмахнулись. В его руке душа всего живущего и дух всякой человеческой плоти. Иов, 12 глава, 10 стих. Отмахнулись, опять отмахнулись. И без Бога, мол, знаем, как жить. Снова бедные души уснули, быть глухими себе разрешив. Отмахнулись от Божьего слова, на призывы ответили «нет». Отмахнулись от крови Христовой, снова в пучину сует. Отмахнулись. Взывать бесполезно, и стучать не услышится стук. Мы болеем тяжелой болезнью и лелеем свой тяжкий недуг. Зависть правит сердцами, как хочет, и друзей превращает в врагов. Над слезами людскими хохочет тот, кто хочет, чтоб мир был таков. Сатанинским оскалом наполнен дом, в котором забыли Христа.

суете, словно в омуте тонем, и опорой для душ — пустота. Мы взбираемся, лезем, толкаясь, богатеем, скудея душой, и вот так, на бегу, не покаясь, завершаем мы путь свой земной. И, представ пред величием Бога, мы поймем, только поздно поймем, что в последнюю нашу дорогу столько грязи греховной несем. Будет суд справедливый и строгий. Если жил ты от света таясь над прощеньем, подаренным Богом, и над кровью Христовой глумясь, мы увидим, для гордых замкнули в царство Господа светлую дверь. И все то, от чего отмахнулись, нас осудит на вечную смерть. Галина Вольф.

Наши не писатели. Цветы при дороге. Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. 2 Коринфянам 11:9. В Индии носильщик воды носил на плечах длинную палку. На ней было подвешено два больших глиняных горшка. Один горшок был пробит и протекал. К концу долгой дороги от реки до господского дома в этом сосуде оставалась только половина воды. Другой был целым и сохранял всю воду. 2 года ежедневно повторялась одна и та же история. Носильщик приносил только 1,5 нормы воды домой. Естественно, неповрежденный сосуд гордился результатами своей работы, ведь он был прекрасно приспособлен именно к той деятельности, которую выполнял. А бедный сосуд с пробоиной стыдился своего уродства и чувствовал себя несчастным, потому что делал только половину задания, для которого был создан. Прошло 2 года. Все это время бедный горшок чувствовал себя предателем. Однажды у реки этот горшок сказал водоносу: «Мне стыдно, я хочу извиниться перед тобой». «Почему?» – удивился водонос. «Почему ты стыдишься?» «За прошедшие 2 года я приносил только по половине содержимого к цели из-за дырки в боку. Я не могу удержать половины воды, и она вытекает по дороге. Ты должен больше работать, а получаешь меньше денег за свои труды. И все это из-за моего недостатка», — отвечал горшок. Носильщик пожалел старый сосуд и сочувственно сказал: «Когда мы будем возвращаться к дому моего господина, обрати внимание на красивые, пышные цветы, растущие по краю дороги». И действительно, когда водонос взбирался на холм, дырявый горшок заметил освещенные солнцем великолепные цветы у дороги. Это зрелище обрадовало его, но, оказавшись у дома, горшок снова ощутил глубокое огорчение, ведь он снова принес только половину воды, а другая половина вытекла по дороге, и он опять стал извиняться перед водоносом за свою несостоятельность. Носильщик ответил горюющему сосуду: «Заметил ли ты, что цветы были только с одной стороны дороги? Со стороны целого сосуда цветы не растут. С самого начала я знал твой недостаток и использовал его. Я посеял цветы вдоль дороги только с твоей стороны. Каждый день, идя с реки назад к дому моего господина, я поливал их с помощью твоей дырочки в боку. Уже 2 года подряд я срываю чудесные цветы и украшаю букетами столы в комнатах моего хозяина. Если бы ты не был именно таким, какой ты есть, дом моего хозяина не был бы так красив. Мы все имеем свои недостатки, но если мы не противимся Христу, то Он использует и их, чтобы украсить дом Небесного Отца». Автор неизвестен. Перевод Анны Шафф.

Не кончается милость. Когда я получила сообщение о том, что сестра Лидия Т. подарила моей семье подписку на журнал «Сестра», слезы благодарности и радости потекли из моих глаз. Это самый дорогой подарок моей семье. Еще я хочу поблагодарить всех братьев и сестер, кто молится о моей семье и помогает. Господь да воздаст им во сто крат за их любовь к ближнему, за их сострадание и милость. На этом Божьи милости для нас не закончились. 4 июня 2010 года две мои дочери, Екатерина и Людмила, решили заключить завет с Богом, завет через водное крещение по вере. Благодарю Бога и за эту милость ко мне. Теперь в моей семье 4 человека, заключивших завет с Богом. В мае этого года мы с семьей переехали жить в город Волковыск. Это еще один из подарков нашего Господа. Сейчас мы проживаем в 2-3-комнатных квартирах. Молю Бога, чтобы найти работу в городе. Заканчиваю свое письмо. Еще раз благодарю Господа, подарившего моей семье общение с вами. Татьяна Пущякова, Беларусь.

Я тоже прошла через это. В 1988 году в апреле умер мой муж. На руках трое детей. 11 лет, 9 лет и 7 лет. Руки опустились. В доме ни копейки. В магазине пустые прилавки. И вдобавок самое страшное – незнание Бога. Это теперь я знаю, что Господь был всегда рядом, ведь Он – заступник вдов и сирот. Господь давал силы для заботы о детях. Да и хозяйство держали, без него в деревне никак нельзя. Почти через 3 года после смерти мужа встретила своего нынешнего мужа Андрюшу. Для него решилась родить дитя. Переносила беременность хорошо. При схватках увезли, как полагается, в райцентр. Это было перед новым 1992 годом. Там оказалось, что свет в больнице бывал только утром с 9 до 12 часов дня и вечером, чтобы приготовить пищу для больных. Лекарств не было. Вдобавок ко всему у меня начало подниматься давление до 200. Так пролежала неделю. «Ждут», — сказали. «Рожать будешь сама». В середине 2-й недели у меня начались судороги ног и рук. Мне запретили ходить. Вызвали анестезиолога из города Кокчетава, чтобы везти меня в город и в пути кесарить. Но по прибытии, как он сказал, меня обследовав, да Кокчетава мы ее не довезем. У нее плывет тело, надо бороться за ребенка. Это слышала своими ушами. А дома 3 детей, муж, который так радовался этому дитю. А тут такое заключение, отказали почки. Не знаю, чем и какими лекарствами меня поддерживали, но за сутки привезли лекарства с другого района, чтобы мне на месте сделать кесарево сечение. Время выбрали утром, когда давление было 150 на 90. И вот все позади. Но со мной дела были плохи. Не помню ничего. Говорили, что врачи чудеса творили. Все сделали, чтобы и меня не потерять, и дитя. Дочка моя прожила 12 часов. Пошли поменять ей кислородную подушку. А кислород у них кончился, будет только следующим утром. И дочка моя отошла к Господу. Мне ее не показывали. Еще после этого сутки не говорили. Нельзя было тревожить. Почки потихоньку начали работать. 15 января мои домочадцы дочку похоронили. И вот прочла стихотворение Галины Вольф. «Я придумаю 100 дорожек». Это просто разорвалась тоска, камнем, лежавшая внутри. Я наплакалась. Как мы, женщины, не одиноки в своем горе. Но слава Господу, что Он есть у нас, наш Господь Христос. Ольга Беккер.

строго наказал меня Господь. Псалом 117, стих 18. Я придумаю 100 дорожек для твоих не ходивших ножек, мой мальчик, проживший 12 часов. Я придумаю 100 сказок для твоих не проснувшихся глазок, мой мальчик, проживший 12 часов. И над жаркой твоей постелькой превращу я секунды в недельки, мой мальчик, проживший 12 часов. Как мне вымолить эту милость, что с тобой ничего не случилось, мой мальчик, навеки ушедший в меня. Наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. Послание к Евреям, 12 глава, 11 стих. Благодарю тебя, Господь, за ту печаль весной, когда мой маленький сынок покинул мир земной. Благодарю тебя, Господь, мне не хватало сил, но ты меня к молитве звал и силой наделил. Благодарю тебя, Господь, в страдании моем ты дал прозрение душе, и мы теперь вдвоем. Благодарю тебя, Господь, достойно я страдать, все испытания приму, какие хочешь дать. Благодарю, благодарю за радость и за боль. За все тебя благодарю, Господь, Спаситель мой. Галина Вольф.

слышать и слушать. После страшного землетрясения на Гаити часто слышу из уст людей, далеких от Бога, такую фразу: «Бог изливает гнев на землян». Но если это так, подумала я, то почему же земляне ничего не предпринимают, чтобы Бог гнев свой сменил на милость? Ведь и в древние века не всегда Бог гневался на народ израильский. Когда израильтяне начинали искать Бога, Он являл им свою милость. Придя снова на землю, найдет ли Он веру на земле? Многие считают себя верующими, как когда-то и евреи считали себя детьми Авраама. Но Иоанн Креститель говорил им: «Бог может из камней воздвигнуть детей Аврааму. Сколько детей с чистым сердцем и устами, прославляющих Его за великую милость, сотворил себе Господь из камней, лежащих при дороге. Господь употребляет и сидящих во тьме, которые, увидев свет, пошли за Ним. И сидящий во тьме увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет». Матфея 4:16. В наше последнее, такое беспокойное и смутное время, люди смотрят, но не видят истины по причине греховной слепоты, которую навел на них князь тьмы, расливающий мир в похотях. Слушают, но не слышат, так как не по сердцу говорится им, не ласкает им слух обличения во грехах, а сердце человека крайне испорчено. Как же Господу достучаться до глухих? Как разбудить от греховного сна? И Бог принимает спасательные меры. Нам иногда кажется, что крайние, допускает неизлечимые болезни, бедствия, катастрофы. Пробудиться, очиститься и осветиться, искать пути Божьи, которые проведут мимо рва погибели, зовет нас Господь. Конец Его пути – Царствие Божие, приготовленное для нас. Одна из пожилых дам, моя пациентка, сказала мне: «С наступлением войны я потеряла веру в Бога. Для меня Он больше не существует. Пытаюсь объяснить ей, что раны, нанесенные войной, лечит тоже Бог. Сейчас люди покидают церкви, тем самым показывают свое недоверие ей, ее духовенству. После нашумевших скандалов о моральном разложении священников в католической церкви авторитет ее упал. Следующий удар получила и Евангелическая лютеранская церковь, где представитель высшего духовенства позволила себе вести автомобиль в нетрезвом состоянии. Люди ничего не хотят слышать о праведном суде, о Боге. Люди потеряли веру, потеряли себя. Один из моих пациентов, ушедший уже в мир иной, лежа на смертном одре, на мой вопрос, хочет ли он примириться с Богом, ответил: «Я разочарован в Боге, в вере, в церкви. Я подростком служил в церкви и видел, что творилось за ее кулисами. И когда его жена все-таки пригласила пастора, умирающий выставил его за дверь». В Австралии, в городе Сидней, собралось свыше 5200 морально разложившихся людей, гомосексуалов и лесбиянок, для того, чтобы сделать совместное фото на ступеньках знаменитого оперного театра. Эта фотография обошла весь мир. На вопрос корреспондента, почему они здесь собрались, одна персона с гордостью заявила: «Не каждый день имеется такая возможность». Но и таких любит Бог, а таких плачет Господь. Одна пожилая старица воскликнула на служение: «Доколе, Боже, будешь терпеть беззаконие?» Как же мы должны благодарить Господа за долготерпение, за то, что рука Его не сократилась миловать и ухо не отяжелело слышать. Ведь и мы плачем о наследии нашем, о блуждающих, заблудшихся, отвернувшихся. Бог не желает их гибели. Будем просить милости Его, пока не спасутся те, кто может спастись. Будем молить о мире во всем мире, об Израиле и гонимой церкви. В молитве мы можем умолять Господа о милости для погибающих грешников. Людмила Франц.

Что пожинать будем? Наблюдай и праздник жатвы, первых плодов труда твоего, какие ты сеял на поле. Исход 23:16. Еще издревле Бог дал закон соблюдать и праздник жатвы, чтобы люди были благодарными и понимали, что добрый урожай – это не только результат человеческих знаний и усилий, но и все приходит свыше, от Бога. Он дает знания и силу, Он же дает лето, дождь, солнце и свое отцовское благословение. И как мы, родители, желаем, чтобы дети были благодарными за нашу любовь к ним, так и Бог желает, чтобы мы были Ему благодарны за дарованный урожай, за насущный хлеб и за Его Божью любовь к нам. То, что дает нам Бог, несравненно больше того, что мы можем сделать для наших детей. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Бог готов дать нам не только урожай, но и жизнь с избытком. Полное благословение Божие состоит из небесных и земных даров. И когда мы это сознаем, то наши уста наполняются хвалою. И мы готовы вторить псалмопевцу, прославляющего Господа. Тебе, Боже, принадлежит хвала на Сионе. Ты слышишь молитву, к тебе прибегает всякая плоть. Ты посещаешь землю и утоляешь жажду ее, обильно обогащаешь ее. Ты приготовляешь хлеб, венчаешь лето благости твоей. Луга одеваются стадами, и долины покрываются хлебом. Псалом 64. Чтобы наследовать благословение, нужно жить по Писанию, благословляя, а не проклиная других. В притче о безрассудном богаче Иисус рассказывает, что у одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам с собой: «Сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой. И скажу душе моей: много добра лежит у тебя на многие годы. Покайся, ешь, пей, веселись». Но Бог сказал ему: «Безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя». Луки, глава 12. Жизнь без Бога – это потерянная жизнь. Для того, чтобы нам достичь Царствия Божьего, нужно быть верным Господу. Без веры Богу угодить невозможно. А Он велик и в небесах на троне, и в былинке на земле. Как для хорошего урожая нужно теплое, дождливое лето, так и для нашего спасения нужно лето Господне, благоприятное. Господь в любви Своей дает нам и то, и другое. Наряду с ежегодными урожаями Бог во Христе дал нам Спасителя, а также лето благоприятное, полное благодати и истины, когда каждый может спастись, приняв Христа. Бог один достоин хвалы за все земные дары, которые мы в основном получаем через ежегодный урожай. Тем более Он достоин принять и славу, и честь, и силу за небесные дары, ибо Он все сотворил, и все по Его воле существует. Воздадим Ему честь и славу, ибо наступает час суда Его, и кто устоит, кто будет пожинать? Да сохранит нас Господь до пришествия Своего, чтобы с нами не случилось так, что пришла жатва, кончилось лето, а мы не спасены. Якоб Вибе.

Коль доживу, то будет скоро мне 75 уже. И с молодости я не спорю, она прошла, как рик во сне. Пора весны, как ты прекрасна, не замечаешь трудных дней. Но сколько было дел напрасных, бесплодных, ветреных затей. Не знала Бога, не хотела идти под благодать Его, невзгоды жизни претерпела, сама казалась без Него. Но сколько раз своей рукою беду и горе отводил, ведь Он меня даже такою великой грешницей любил. И лето жизни миновало, оставив боли след в душе, хотя и было дел немало, работа, хлопоты в семье. Осень в пути не задержалась, время уборки всех плодов, и на колени я упала, и в небо устремился зов. Зов о пощаде, о прощении моих бесчисленных грехов, и в Иисусе я спасение нашла, омыла Его кровь. Все бури в прошлом, ну а ныне, когда лишь в моде белый цвет, когда как плуга свет, морщины, на все вопросы есть ответ, ответы из святого слова. И жизнь, как тихий ручеек, течет и славит имя Бога, что мир и радость мне дает. Ирна Гольцова.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Дорогие друзья, мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской христианской газеты «Забытого алтаря».